0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые люди процветают под давлением, а некоторые ломаются и рушатся? Почему некоторые люди всегда находятся в поиске большего, в то время как другие остаются застойными и кажется, что они вовсе не заинтересованы в саморазвитии? Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые люди считают работу на себя большим риском, в то время как другие считают это абсолютной необходимостью? Ответ кроется в их мышлении. У некоторых людей есть так называемое фиксированное мышление, а у некоторых – мышление роста. Возьмем, к примеру, получение критики в свой адрес. Кто-то с фиксированным мышлением может рассматривать это как личную атаку и ничему не учиться на этой обратной связи. В то время как тот, у кого есть установка на рост, может использовать обратную связь, чтобы узнать, как улучшить свою ситуацию в будущем. Эти два образа мышления являются причиной того, что вы видите – проблемы или возможности, горы или просто препятствия. Эти два образа мышления могут оказать огромное влияние на вашу жизнь. Давайте рассмотрим их более подробно. Фиксированное мышление. С фиксированным мышлением люди могут думать: «Я был таким и всегда буду таким». Фиксированное мышление не видит возможностей. Оно видит вещи такими, какими они были всегда, и ожидает, что такими они будут и впредь. Но, конечно, это просто неправда. У вас есть возможность изменить и улучшить любую ситуацию, как только вы измените и улучшите свое мышление. При фиксированном мышлении люди считают, что их основные качества, такие как интеллект или талант, являются просто фиксированными чертами характера. Они тратят свое время на документирование своего интеллекта или таланта, вместо того, чтобы развивать их. Они также верят, что только талант создает успех, без усилий. Примеры фиксированного мышления. Критиковать тех, кто добивается успеха. Уклонение от задачи проектов, требующих дополнительной работы. Очень легко сдаваться, когда что-то идет не так. Избегать неудач любой ценой. Потому что если они потерпят неудачу, в будущем не будет никакого способа добиться успеха. Эти люди думают, что их судьба предопределена. Установка на рост. В установке на рост люди верят, что их самые основные способности могут быть развиты за счет самоотверженности и упорного труда. Мозги и талант – это только отправная точка. Этот взгляд создает любовь к обучению и жизнестойкость, которые необходимы для больших достижений. Те, кто живет с установкой на рост, склонны верить, что они могут превратиться в кого угодно и достичь чего угодно благодаря упорному труду и самоотверженности. Эти люди думают о сложных ситуациях как о вызовах, а не угрозах. Они рассматривают каждое препятствие как возможность расти и развиваться. В то время как люди с фиксированным мышлением, как правило, настроены негативно и боятся потерпеть неудачи. Люди с установкой на рост – полная противоположность. Они редко боятся неудачи, так как знают, что ни одна неудача не является постоянной, и обычно очень быстро оправляются от любой неудачи. Примеры установок на рост. Они ищут проблемы, чтобы вырасти и стать лучшей версией самих себя. Они используют достижения и успехи других людей в качестве мотивации для достижения своего успеха. Упорствуют, когда все становится трудным. Они используют обратную связь в своих интересах. Чем раньше они смогут получить обратную связь, тем скорее они смогут извлечь из нее уроки и добиться прогресса. Ну что, друзья, какое у вас мышление? Фиксированное мышление, которое избегает проблем? Или мышление роста, которое ищет проблем? Фиксированное мышление, которое ищет комфорта? Или мышление роста, которому никогда не бывает комфортно? Успехов и развития вам, друзья!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребята, всем привет. Сегодня у меня в гостях Михаил Кучмент, сооснователь компании HOF. Я думаю, компания, которую знают все. Михаил, спасибо большое. Очень приятно. Очень рад, что мы наконец-то встретились. Прям такой, не знаю, один из самых долгожданных людей на моем канале, честно сказать.
2: Ну, давай так, вот я работал в Samsung. Почему я, например, там перешел в MVideo? Потому что я со стороны Samsung, общаясь с разными на тот момент ритейлерами, понимал скрытый потенциал MVideo. Я понимал, что у них, например, там, давай с простых вещей, там, самый такой правильный формат магазинов, который можно масштабировать. Они обкатали модель там в Москве тогда и как раз вот выходили с этим форматом в регионы. Что у них там амбиции акционеров, это очень важно, которые сфокусированы на 100% на своем бизнесе, у которых нет идеи заниматься еще параллельно банками, недвижимостью там, и там типа все подряд на всем зарабатывать деньги. Нет, они как бы все ресурсы направляли вот именно в тот бизнес. Там, допустим, ну еще каких-то ряд конкурентных преимуществ. Итак, не нужно быть, скажем так, каким-то, не знаю, очень опытным человеком для того, чтобы понять, есть у этой компании преимущество или нет. Сейчас можно элементарно отзывы, там, не знаю, почитать. Можно обязательно самому сделать клиентский опыт. Там, не знаю, поспрашивать людей на рынке. То есть важно, наверное, еще, что эта компания финансово устойчива. Что, ну, потому что мы же все-таки, бизнес все-таки это про деньги зарабатывать. Вот. И та компания, которая финансово устойчива, она всегда будет, это тоже конкурентное преимущество, правильно? Потому что ты сможешь больше инвестировать в продукт, ты сможешь привлекать более талантливых людей, ты в кризис, там, не знаю, скупишь своих обанкротившихся конкурентов и увеличишь долю рынка и так далее. Ну, какие-то такие вот, вот эти два простых критерия. Растущая индустрия и компания, которая потенциальный лидер, потому что имеет какие-то серьезные конкурентные преимущества в этой индустрии.
1: Звучит хорошо, и, наверное, в целом это супер логично и понятно, да, что если ты хочешь сделать что-то большое, тебе нужна большая какая-то, большой глобальный рынок растущий и понятный твердый продукт в этом. Мне, кстати, очень понравилось, ты пример приводил про то, что вот этот закон 4P, да, что сейчас осталось 1P, продукт только, да, все остальное price, там, place и так далее, это все в меньшей степени имеет значение. Но вот смотри, здесь достаточно много кейсов, когда люди начинали делать бизнес в каких-то больших рынках или даже приходили в компании, но им с точки зрения, видимо, каких-то личных качеств не удавалось доводить дело до конца. У тебя, получается, смотри, Samsung, там, по-моему, 7 лет, да, 7 лет компании с там, позиции менеджера по продажам до топ-менеджера, который возглавлял огромное направление. MVideo, то же самое, а с 200 миллионов долларов, по-моему, там, до 2 миллиардов.
2: До 2 миллиардов,
1: да. До 2 миллиардов, X10 рост, да, и, соответственно, там, HOF, еще сейчас отдельно дойдем. Вот если, как бы, окей, мы обрисовали стратегию, предполагаем, что она у нас есть в голове целостная. Что касается вот именно персоналей, личностных качеств, какие ключевые точки там, в тебе конкретно, которые позволяли так пристально фокусировать внимание, не отвлекаться, не сбиваться с этого вектора и довести дело до конца? Потому что это как-то невероятно сложно, мне кажется.
2: Ну, давай начнем, наверное, с простых вещей. Во-первых, позитивное мышление. То есть, ну, я думаю, ты уже почувствовал, у нас такая, благодаря тебе в том числе, дружеская атмосфера. Но я всегда как бы смотрю на какие-то, я называю это, знаешь, точки роста, у меня такое слово, которое я чаще всего употребляю. То есть я, в принципе, открыт к новому. Я стараюсь видеть все возможности, которые есть. Я не, ну, все время как бы у меня голова работает в формате проблемы-решения. Да? То есть если я вижу какую-то проблему, я даже эту проблему не называю, я называю это точками роста. Поэтому, наверное, такой в целом как бы подход, он позволяет, с одной стороны, все время ну, что-то совершенствовать, потому что вот этот вот большой успех, он складывается из, на самом деле, тысячи маленьких каких-то достижений. Вот так вот шаг за шагом любая компания большая, она все равно, ну, как бы фундаментальные какие-то достижения, их можно разложить на какие-то очень такие маленькие вот незримые детали. Ну, вообще, знаешь, как говорят, кстати, retail is detail. Вот.
1: Хорошо.
2: Поэтому, ну, наверное, еще очень важно это время. Я считаю, что время – это основной ресурс. Меня с детства так вот родители воспитали, потом там где-то, вот, знаешь, даже говорят такую фразу «время – основная валюта». То есть я всегда старался все-таки время не тратить впустую. Что мне это давало? Мне это давало возможность постоянно учиться. То есть, не, ну, то есть я очень любопытный, вот сам по себе. По своей природе, знаешь, любопытный. Я задаю много вопросов. Мне интересно, как устроен бизнес. И я всегда старался такую, знаешь, пронести культуру поиска точек роста, чтобы мы как бы смотрели по сторонам, искали какие-то новые идеи, смотрели, как это работает у конкурентов, вообще задавали вопросы, себя постоянно челленджили, потому что зачастую компании в первую очередь сами с собой конкурируют.
1: Угу.
2: Знаешь, такая простая мысль, что просто компании, которые базовые вещи делают хорошо, это уже может быть вот как конкурентное преимущество.
1: Ну да. А вот к слову про любознательность, вот это я тоже от тебя это слышал. Вот ты как-то это в себе тренируешь, или это просто тоже природный какой-то навык? Потому что зачастую вот я, кстати, это вот особенно к ребятам с физтеха тоже относится, что очень много чем интересуется. Знаешь, вот я прям слышал, по-моему, мне Красвити рассказывал Кузнецов, что... Вот он загорится идеей, да, как стакан вот отливает. И вот и все. И он посвящает этому огромное количество часов, разбирается тому, как это происходит. И вот эта вот любознательность как-то тренируется?
2: Ты знаешь, она, ее можно какими-то навыками тренировать, вот, но в любом случае, ну, наверное, это такая какая-то внутренняя уже установка. То есть есть люди, которые хотят учиться.
1: Угу.
2: Есть люди, которым нравится задавать вопросы. Вот... там, ты познакомишься с человеком, вот кто-то с ним не понимает, вот просто, что его спросить, а другой 10 вопросов ему задаст и все из него выудит. Еще сделает так, что как-то с ним законнектится, вот, и постарается быть ему полезным. Пример вот один приведу, там вот такую историю. Мне в свое время была очень важна такая компания Wayfair, которая, скажем так, лидер американского рынка в онлайн-продажах мебели и товаров для дома. И фактически это единственная категория, в которой Amazon не номер один. То есть Amazon во всех non-food категориях номер один, но вот в этой категории лидер там Wayfair. И было очень интересно как-то вот, ну, понять их опыт, потому что мы, конечно, следили за этой компанией, там какие-то выходят, не знаю, квартальные отчеты, это презентация, я ее сразу смотрю, там, не знаю. То есть я понимаю там, что они делают, но я вижу только картинку. Но за каждой вот этой картинкой стоят какие-то процессы, то есть ты видишь картинку, но ты не понимаешь, почему они так делают, до конца не понимаешь. Uh-huh. То есть есть какая-то мысль, да, ты придешь в магазин, вот я тебе в этом магазине могу рассказать, там, не знаю, каждый квадратный сантиметр, почему так устроен, а ты просто как бы будешь видеть картинку. Также вот в таком бизнесе. И мне было важно, вот какие-то, вот я понимал, что надо как-то вот достучаться до основателя компании и с ним поговорить. И там вот, не обладая, кстати, такой настойчивостью, как ты, вот, но тем не менее, найдя там какие-то способы, там как-то на него выйти, удалось договориться о встрече. Там штаб-квартира была в Бостоне, мы туда специально там, я еще несколько моих коллег, там топ-менеджеров компании полетели, и он сказал, у меня будет 45 минут, вот, пожалуйста, слот, 45 минут, пролетайте, я вам там что-то все расскажу, у меня так получилось, было ровно 45 вопросов, такое, знаешь, просто совпадение.
1: Чек-лист.
2: Да, чек-лист, и я ожидал, что вот, знаешь, я сейчас зайду, это большая корпорация, там, она стоит, не знаю, там, тогда там капитализация была 12 миллиардов долларов, да, у него там 50% компании примерно, да, то есть такой человек, типа, 6 миллиардов такой, я думаю, сейчас мы пройдем, там, 20 менеджеров такие, знаешь, зайдут, он такой большой босс, там, скажет, так, на этот вопрос там, Джон, ты отвечаешь на этот вопрос, там, Мэри, вы отвечаете и так далее. А в итоге заходит сам основатель один, и реально за 45 минут, не видя там особо, я так понимаю, предварительно вопросов, хотя мы их заранее высылали, на все вопросы отвечает. И дает нам, конечно, очень такое, как бы, ну, свое какое-то новое видение, для нас это было важно. То есть важно, как сказать, не просто быть любопытным, да, а иметь какое-то еще механизм системный, как получать информацию. И это очень важно, потому что сейчас информации много. Вот я разговариваю, например, там с селлерами на маркетплейсах. Это очень огромная интересная индустрия.
1: Я знаю, что вроде даже инвестируешь.
2: Я инвестирую даже, да, можем про это отдельно поговорить. Вот, например, спрашиваю человека, в чем вот твой там, не знаю, секрет успеха? Он, знаешь, у меня ответ прям вот приятно поражает. Он говорит, я 14 часов в сутки смотрю на аналитику.
1: Угу.
2: Ну, то есть, ну, я понимаю, что это немножко утрировано все, да, вот, но тем не менее, то есть важность информации она имеет огромное значение, потому что информация позволяет, ну, как бы она является ценной когда? Тогда, когда мы на базе нее принимаем управленческие решения. Сама по себе она, ну, как бы бессмысленна, да, она нужна только, вот ты смотришь на отчет, он тебе нужен только для того, что если на базе каких-то цифр, отклонений, метрик, ты будешь принимать какие-то управленческие решения. Поэтому быть любознательным, давай это шире как бы поставим, что важно просто иметь определенные алгоритмы, которые тебе помогают получать какие-то данные, которые ты потом в своей голове, там, как компьютер, как-то обрабатываешь и принимаешь управленческие решения. Вот такой, знаешь, полный цикл тебе даю, потому что сама по себе любознательность, супер, ну, она большого смысла не имеет.
1: Да, это на самом деле очень классный тезис, да, потому что в реальности любознательность, она разная бывает, и даже там иногда порой сидишь, потребляешь гору какого-то контента, прочитаешь там гору книжек, а потом ты не понимаешь, как, как это помогло принять решение, это, знаешь, только запутало еще сильнее.
2: Да, и да, в итоге... то есть это, то есть, понимаешь, то есть здесь же как бы, то есть начиная любой процесс, важно понимать, что на конце. Любознательность, да, давай так, это начало процесса, а на конце этого процесса управленческое решение.
1: Тогда возвращаемся обратно. Мы начали с того, да, какие вот личные качества лежат в основе реализации всей этой стратегии, и мы начали про любознательность, да, про желание постоянно искать вот эти вот точки роста и там проблемы в точки роста превращать. Что еще?
2: Ну, я стал говорить про время.
1: Да. Да?
2: То есть время — это, ну, как бы... Никогда ты не тратишь время на что-то там второстепенное, да, то есть когда ты фокусируешься на каких-то приоритетах, это тоже важно, то есть вот фокус давай сюда добавим, то, конечно, у тебя остается вот время не погрязнуть в рутине, да, но у тебя всегда будет время какое-то вот как раз понимать, что лестница там стоит, да, и смотреть по сторонам, получать какие-то новые знания, новую информацию. То есть у меня такая всегда очень сильная тяга к знаниям была. У меня не было классического бизнес-образования, я уже его, как бы, как сказать, по ходу пьесы вот, учился. То есть сам вот такой операционный бизнес, это, по сути, и была моя школа. Потом я, кстати, когда я брал какие-то модули в международных бизнес-школах, я закончил Сколково, Executive MBA, вот. Но для меня это больше была, знаешь, такая теоретическое подтверждение моих практических достижений, по сути. То есть я такой, о, да, все, мы это делали, но теперь я понимаю, как это вот можно, как сказать,
1: на бумажке
2: академически описать. Да, да, да, совершенно верно. Вот, поэтому много работать. Давай так, я не знаю ни одной успешной истории, в котором основным ингредиентом не было бы словосочетание «много работать». Вот. Ну, фокус тоже очень важен, потому что в этом бизнесе все-таки побеждает не спринтер, а стайер. И вот сейчас, знаешь, несколько лет назад вот это возникла ситуация, вертолетные деньги, вот, вот это бесконечное количество вот это стартапов и вот охота за единорогами, все такие, знаешь, вот все как-то вот, все как-то решили, что вот типа все, вот, вот все как-то должно очень быстро произойти. То есть как-то вот раз, типа вот презентация в PowerPoint, а через 3 года типа единорог. И такие кейсы есть, да?
1: Действительно, да.
2: Ну, наверное, не все из этих единорогов, они там существуют, или там их капитализация, может быть, там в 10 раз упала, но был такой момент, да, и ожидания такие были людей, знаешь, какое-то количество вот людей, вот типа мы там фаундеры, сейчас вот мы что-то сделали, построили, вот мы там какие-то получили раунды, оценки. Сейчас ты видишь, ну, мы вошли в цикл высоких ставок, да, в другой просто экономический цикл, по сути. И все эти мультипликаторы, то есть cash is a king, все как бы вернулось на свое место. То есть, наверное, вот все-таки некое такое должно быть понимание, что ты не можешь по-настоящему большую историю быстро построить. Ты идешь в какой-то забег, в этом забеге могут быть свои ups and downs.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Островное государство на северо-западе от континентальной Европы. Полное официальное название – Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Рукопожатие является традиционной формой приветствия в деловой среде. Привычным является легкое, иногда даже вялое рукопожатие, которым обычно начинается и заканчивается встреча. Если вы часто гость в компании, приветствуйте только тех, с кем непосредственно работаете. Нет необходимости здороваться за руку со всеми сотрудниками, находящимися в офисе. Продолжительный зрительный контакт не приветствуется, поскольку может привести собеседника в замешательство. Объятия и поцелуи возможны только между близкими друзьями и родственниками. Физических прикосновений в целом стоит избегать. Приветствуйте друзей, знакомых и родственников. Приветствуйте

0: Притчи народов мира.
1: Один восточный владыка захотел узнать всю историю человечества. Мудрец принес ему 500 томов. Занятый государственными делами, царь отослал его, повелев изложить все это в более сжатой форме. Через 20 лет мудрец вернулся. История человечества занимала теперь всего 50 томов. Но царь был уже слишком стар, чтобы одолеть столько толстых книг, и снова отослал мудреца. Прошло еще 20 лет, и постаревший, убеленный сединами мудрец принес владыке один единственный том, содержавший всю премудрость мира, которую тот жаждал познать. Но царь лежал на смертном одре, и у него не осталось времени, чтобы прочесть даже одну эту книгу. Тогда мудрец изложил ему историю человечества в одной строке. Человек рождается, страдает и умирает.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Воспалительные реакции в организме запускаются через несколько часов после порции еды с вредными жирами. Это показал эксперимент с грызунами, которых кормили соответствующей едой. Подробности привела эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем телеграм-канале. Она отметила, что свободные жирные кислоты оказывают влияние на клетки врожденного иммунитета, особенно на моноциты и макрофаги. Такое взаимодействие запускает воспалительные сигнальные каскады, уточнила врач, добавив, что все это похоже на реакцию, которая наблюдается при инфекции. В результате повышается воспроизведение противовоспалительных цитокинов. Зухра Павлова объяснила, чем же это грозит. Она отметила, что само по себе воспаление является нормальным защитным механизмом. Но из-за жирной пищи происходит частая активация этого механизма. В итоге развивается атеросклероз. Также это связано с диабетом и преждевременным старением человека. Подчеркивается, что регулярное и чрезмерное употребление жирной пищи приводит иммунитет в режим постоянной тревоги.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В рамках программы «Деньги для миллениалов» Роберт Киосаки проводит важные уроки финансового образования. И сегодня мы поговорим о том, как богатые не работают за деньги. Мы с вами знаем, что наши учителя ничего не знают про деньги, и это действительно негативно влияет на жизнь людей, поскольку, закончив учебу, люди начинают искать работу, говорит инвестор. В 9 лет, когда Роберт Киосаки жил в Хило на Гавайях, его богатый папа начал его обучать, потому что Роберт спросил у своего учителя 4 класса, что они будут учить по предмету «деньги». Киосаки ответили, что у них нету такого предмета. Тогда инвестор подумал, что это глупо, ведь как можно учиться и найти работу, ничего не зная о деньгах? Метод преподавания Роберта заключается в том, чтобы заставить человека сомневаться, подвергнуть человека сомнению его системы убеждений. Возможно, впоследствии, считает Роберт, человек будет верить во что-то другое. Роберт Киосаки выучил урок его богатого папы о том, что богатые не работают за деньги. Он думал так: у него стабильная работа, он зарабатывает хорошие деньги, но вопрос, который себе задавал Роберт, был таким: что дальше? В этот момент и требуется образование. Финансовое образование предназначено для того, чтобы не работать за деньги. Один из вопросов, который Роберт задал богатому папе, был такой: когда ему больше не понадобится зарплата? Киосаки не собирался на Луну или лечить рак, ему только нужно было знать, когда ему больше не понадобится зарплата. Поэтому, когда Роберту было около 25 лет, его целью стало то, чтобы зарплата ему больше не понадобилась. Ни от кого, даже от государства. Ему не нужно здравоохранение, социальное обеспечение, пенсия военного пилота. Тогда Роберт сказал: сами получайте пенсию, ему это не нужно. И разница была в том, что он никогда не хотел работать за деньги и получать зарплату. А теперь перейдем непосредственно к уроку. Фундаментальная ошибка, которую совершают люди, такова: все идут учиться, чтобы найти работу. Первый пункт расходов – это налоги. Недавно, заметил Роберт, президент Трамп снизил налоги, но есть маленькое уточнение – налоги были снижены не для обычных людей. Правила пишутся для богатых, правила диктуют богатые. Золотое правило – те, у кого золото, диктуют правила, отметил Киосаки. Поэтому налоги были снижены для таких людей. Вот для чего работает Роберт. Он предприниматель, у него есть различные бизнесы. Далее идет недвижимость. Затем идут бумаги, акции, облигации, паевые и индексные фонды и так далее. Роберт отметил, что у него ничего такого нету. Но это то, что есть у большинства людей, которые отучились и нашли работу. Последнее – это биржевые товары. Активы различных видов – это золото, серебро, нефть, земля, вода и продукты питания. Вот на что работает Роберт. Когда Киосаки бросил школу, то вместо работы за зарплату и за деньги, ему пришлось учиться больше, чем просто найти работу. У Роберта была хорошая работа, но когда он бросил учебу, первое, на чем он сосредоточился, были биржевые товары. В 1972 году Роберт начал покупать золото, а следующим товаром была нефть. И все это из-за налога, ведь нет никаких налоговых послаблений на владение нефтью на бумаге, но зато существуют огромные налоговые послабления на владение реальной нефтью, отмечает инвестор. Затем Роберт занялся недвижимостью, потому что он мог использовать заемные средства, чтобы покупать ее. А если он использует заем, то он не платит налоги. И, наконец, Роберт открыл свой первый реальный бизнес. Он занялся нейлоновыми кошельками на липучках. Киосаки сразу начал продавать кошельки по всему миру, но проблема была в том, как говорит сам предприниматель, он был идиотом, поскольку бизнес вырос и потерпел крах. Выжить ему позволили недвижимость и биржевые товары. Роберту не нужно то, что называют зарплатой, ему нужен денежный поток. Вот что он имеет в виду, когда говорит, что богатые не работают за деньги. Киосаки нужен денежный поток, с которого платятся очень маленькие налоги, и он может использовать заемные средства в очень больших объемах. Обычный человек, который отучился, говорит инвестор, несет большие обязательства по займам на учебу. Такой займ, считает Роберт, это худший вариант долга, потому что по нему невозможно объявить себя банкротом. Затем можно попытаться купить дом и назвать его активом, но, как мы помним, это пассив, потому что деньги текут в этом направлении. Ваш дом стоит вам денег, то же самое и со съемным домом, а затем вам, например, понадобится хорошая машина. Проблема большинства людей, считает Роберт, в том, что они учатся, затем ищут работу. У многих из них есть займ на учебу, затем они женятся и покупают дом и машину, а затем у них появляется долг по кредитной карте. У них нет шансов перейти в эту сторону. Когда говорят, что богатые не работают за деньги, Киосаки подразумевают то, что они не хотят зависеть от зарплаты, нет работодателя, нет государства. Они хотят быть свободными людьми. Богатые не работают за деньги, деньги просто работают за них. Поэтому основной посыл этого урока именно такой. Богатые не работают за деньги. Роберт Киосаки никогда не работает за зарплату. Он хочет использовать займы, он хочет платить минимум налогов.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Главный принцип бизнес-этикета Китая – хансюй. То есть все должно быть завуалировано. Внешний вид неброский. Если золотые часы, то спрятаны под рукавом. Если номера автомобиля, то обязательно с цифрой 8, ведь она символизирует богатство в Китае. Завуалированность касается и самих переговоров. Вы не поймете, интересно китайцам ваше предложение или нет, пока они сами этого не скажут. А сказать сразу они не могут. Принятие важных решений всегда откладывается на потом, для пущей важности. Даже ответ на самый горящий вопрос, который россияне бы решили за минуту, вы можете получить потом, по электронной почте. Обмен подарками происходит после завершения встречи. Подарок открывает тот, кто дарит, рассказывая, что там. Китайцы любят дарить россиянам сувениры и другие вещи, отражающие традиции и культуру Поднебесной. Обязательно подготовьте подарок в ответ. Это может быть как сувенир, так и сладости, табак и алкоголь. Не скупитесь на подарок. Чем подарок статуснее, тем приятнее будет китайцу. Как и россияне, китайцы после долгих переговоров любят поесть и выпить. Поэтому любая встреча заканчивается банкетом. Если встреча проходит в России, чаще всего угощают китайцев русской кухней. После банкета обе стороны организуют трансфер и переводчика, чтобы члены делегации могли отправиться на экскурсию и по магазинам. Проживание и питание также организует сторона, на чьей территории проходили переговоры.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Кишинди фахкакада, тухди бахтуник. Голодный хлеба ищет, сытый счастье. Кишинди фахкакада, тухди бахтуник.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: На работе и в пути «Диалог ФМ» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Как часто вы проверяете свой телефон? 3 раза за час или каждые 5 минут? По усредненной статистике мы берем телефон в руки от 50 до 150 раз в день и получаем от 60 до 1000 сообщений в сутки. Это больше, чем по несколько сообщений каждые 15 минут. Представьте, как если бы вас звали и дергали весь день напролет каждые 15 минут. Да под вечер вы бы уже были ужасно раздражены, какими являются большинство из нас, когда получают digital интоксикацию. Больше половины из нас обедают и ходят в туалет, смотря в телефон или планшет. И больше 70% из нас чувствуют непреодолимое желание взять телефон в моменты, когда скучают. Эти микродвижения делают ваш день менее продуктивным, а вас менее сфокусированным. Да, смартфон – это классная вещь и инструмент, который может помочь во многом, но все чаще мы пользуемся им, чтобы часами напролет убивать наше время, хвастаться, уходить от реальности и даже подвергать себя опасности. Когда на концерте любимой группы, вместо того, чтобы наслаждаться моментом, стоим в толпе таких же зомби с вытянутыми руками, когда делаем бессмысленные фотки и сторис в любых новых местах, когда обновляем страницу в ожидании лайков, комментариев и сообщений, когда в ресторане или кафе сидим, уставившись в смартфоны и не общаемся друг с другом, хотя пришли туда именно за этим. Ну и самое опасное начинается, когда люди переписываются за рулем, рискуя попасть в аварию. По вине переписки по смартфону за рулем каждый день происходит от 4 до 8 тысяч крупных и мелких ДТП. Сегодня я хочу поделиться с вами тем, как я организовал работу со своим телефоном, чтобы он был полезным инструментом, а не убийцей времени. На первый экран я поместил только самое необходимое, никаких соцсетей и редко используемых приложений, только самое важное. Это позволяет мне не залипать в телефоне по утрам и вечерам. На втором экране все остальное, расфасованное по папкам. Все соцсети спрятаны здесь, и таким образом я захожу в них только по делу. Но делайте это по шагам. Наша психика устроена таким образом, что когда мы слишком жестко себя ограничиваем, то в будущем нас обязательно где-то прорвет. Я наблюдал это и у себя, и у моих друзей, и других людей. Поэтому делайте все постепенно и без фанатизма. Удаляйте по одному или паре приложений в день или неделю. Не пытайтесь изменить все и сразу в один момент. У моего друга Димы я увидел еще одну классную фишку. Приложения, в ценности которых он сомневается, он кладет в папку под названием «Зачем?». После чего через некоторое время, если ответ на этот вопрос не найден, эти приложения безжалостно удаляются. Это одно из самых важных действий, которое сильно уменьшило мою зависимость от телефона. Раньше я мог отвлекаться по 100 раз на дню от различных сообщений, особенно в Telegram, в котором я провожу почти все свое рабочее время, и видеть всплывающие рабочие сообщения мне совсем ни к чему. Я их и так увижу, но когда мне это будет удобно? Теперь на экране всплывает только то, что действительно требует внимания. К тому же, это отличный способ лишний раз не светить личной информации. По умолчанию на большинстве телефонов добавлены виджеты, которыми лично я вообще не пользуюсь. Теперь там удобно расположена погода и время, проведенное за телефоном. Я поставил только на YouTube и Instagram. В YouTube я работаю и слушаю аудиокниги и интересные мне передачи за рулем. Но все равно решил, что 4 часа в день – это максимум. Instagram я тоже использую для работы, но все равно поставил лимит в 40 минут. Хотя мое среднее дневное время в нем – это 13 минут. Также я использую приложение Forest для концентрации внимания на самых важных задачах. По сути, это просто помодоро таймер, но когда вы его запускаете и затем пытаетесь отвлечься, он очень упрямо рекомендует вам вернуться обратно, иначе ваше дерево погибнет. Когда вы поднимаете телефон, по умолчанию его экран загорается. Это дополнительно завлекает вас. Отключите функцию Race to Wake и уменьшите вашу телефонную зависимость. Выходи на улицу без телефона. Когда ты дома, оставляй телефон в другой комнате или ее дальней части. Выключай телефон на ночь и клади телефон как можно дальше от кровати, чтобы, во-первых, надо было встать, чтобы выключить будильник, а во-вторых, чтобы первым делом с утра не залипать с телефоном в кровати. Ну и на крайний случай приобретите простой кнопочный телефон, только для важных звонков. Вряд ли он будет съедать часы твоего времени, а просто будет служить надежным и простым инструментом. Хотя многие могут умудриться проиграть часы в змейку.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хивский район, селение Архит. Предание о возникновении аула повествует, что основан он выходцами из других селений. Вокруг Архита находятся также развалины селений Хангер и Гумгит. А причиной оставления названных селений предание называет нашествие змей, которые якобы даже падали с неба, как дождь. Это предание очень распространено в Табасаране и в некоторых других частях Дагестана. Оно же легло в основу фантастической сказки о легендарной змее, за один день отравившей все население брошенных аулов.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Вопрос за пределами страны. Огромная компания, талантливые люди, талантливые партнеры. Вы понимаете, как работает бизнес. Почему вы не пошли за пределы? Почему вы не пошли в международный бизнес и там, до сих пор?
2: Ну, во-первых, мы пошли.
1: Плиз.
2: В 22-м году у нас уже даже в Хорватии и в Болгарии уже даже магазины были арендованы.
1: Угу.
2: Но это закончилось же как-то.
1: Понял. То есть намерения были?
2: Не намерения.
1: Ну, уже даже нет. Уже хочу, могу, дело.
2: Должно было произойти. То есть в 22-м году они должны были открыться.
1: Понял.
2: Уже были команды, уже была структура, уже все работало. Но оно сейчас, ну, вообще-то, из России, я бы сказал, почти невозможно. Есть те части бизнеса, которые можно делать, но на самом деле сейчас это сильно против шерсти и против трендов. Мы пытаемся, да, мы видим в этом перспективу, но это сейчас тяжелая история.
1: Понял. Это мы про то, что обсудили в самом начале, что, в общем-то, не сильно бенефициары кризиса, скажем так. Смотрите, 25 лет уже компании, и у вас сейчас, на самом деле, довольно много уже других активностей. Я слышал как бы ваше предыдущее интервью, где вы рассказывали как раз про там поселки, которые вы строите, про то, как вы там пляжи вы делаете, много разной инфраструктуры, и это все, на самом деле, очень круто, и, конечно, это восхищает безумно. Вопрос, тем не менее, вопрос непосредственно про ДНС. Какой вообще горизонт у вас именно видение, опять же, есть, да, к чему вам хочется прийти? То есть вы часто говорите, что наша задача, по сути, делать, как бы, да, классный сервис для клиента, для того, чтобы клиент мог получать продукт по правильной цене, в правильном месте, там, так далее, чтобы ему все было удобно. Но, тем не менее, вот есть какая-то такая амбициозная цель, к чему хотелось бы привести именно компанию?
2: Слушайте, но в нынешней ситуации амбициозные цели довольно вредная штука, потому что неопределенность слишком большая. Мой горизонт планирования заканчивается январем месяцем следующего года.
1: Если взять еще более широкие мазки, если не пытаться все-таки...
2: Но в принципе, если вот, допустим, представим какой-то этот гипотетический мир, да, параллельную реальность, да, и в чем можно было бы, на чем можно было бы сфокусироваться, то, конечно, бы я бы развивал бы тот бизнес, который у нас есть. И кажется, что самым большим вызовом для нас это было бы сделать его глобальным. И мы видим, что много, в принципе, есть примеров глобального бизнеса, розничного, да, розница – хороший вид бизнеса, у которого хороший эффект от масштаба. То есть редко где какой бизнес так... Ну, информационные технологии еще лучше, конечно, масштабируются, но розница — это один из тех видов бизнеса, где эффект от масштаба хороший. Там вот в сервисе это плохо работает, почти везде, а в рознице хорошо. И мы видим много и примеров того, что, ну, там, есть очень удачные примеры, которые хорошо ходят по миру. И если бы ДНС смог бы стать там, условно, какой-нибудь Зарой, но только в области электроники и бытовой техники, вот это было бы, конечно, хорошая штука. К сожалению, сейчас это мимо трендов, мимо ситуации. Это очень против шерсти делать.
1: К слову про тренды, я слышал...
2: Но вдруг не навсегда это.
1: Ну, я уверен, что не навсегда. К слову про тренды, я слышал вашу мысль про то, что сейчас в целом нету розницы, которая не работала бы в параллели с онлайном, да, то есть это там плюс-минус. Ну, она есть, но имеется в виду большой, да, что она вся так или иначе, как бы есть у всех онлайн-платформы, да, что человек там... И там вы рассказывали модели, что есть, там, выбрал на сайте, пришел купить, там, в магазине, там, и так далее, разные есть модели. Допускаете ли вы ситуацию, в которой через, не знаю, 5, 7, 10 лет физические вот эти магазины, они просто потеряют какой-либо смысл, и вы их будете превращать просто, я не знаю, в пункты самовывоза, там, пункты выдачи.
2: Ну, не во многом и сейчас пункты выдачи.
1: Ну, тем не менее, это сейчас,
2: да,
1: все-таки...
2: Да, я это, в принципе, вижу, но для этого нужна технологическая революция. Если мы сможем убрать людей из доставки, да, придумаем какую-то... Ну, то есть вот нынешняя доставка – это, конечно, издевательство над бизнесом, над людьми, над здравым смыслом.
1: В каком плане?
2: Ну, так быть не должно.
1: А можете конкретно объяснить?
2: Ну, это эксплуатация арабского труда. Мне она вот прям... вот эти вот отвратительные модели. Вот сейчас мы выйдем. У вас рядышком магазин. Ладно.
1: Я был. Ну, я видел. На углу?
2: Да.
1: Да.
2: Да. И там есть эти доставщики.
1: Да.
2: Ну, это же издевательство. Ну, это, ну, так не должно работать.
1: А вы зашли, посмотрели?
2: Это арабский труд, ну, конечно. То есть так неправильно, понимаете? Вот эта вот модель, когда как бы датируется для людей доставки, ну, непонятно за счет кого там, за инвестора, видимо, да. Но эта штука с доставкой, она противна самой сути бизнеса. Понимаете, бизнес хорошо работает там, и вообще вот весь, там, не знаю, 20-й и даже 19-й век развитие бизнеса связано с тем, что труд людей заменяется капиталом.
1: Угу.
2: То есть хорошо развивается тот бизнес, где там машины и другие способы автоматизации замещают людей. А мы розничную торговлю с помощью миллиона доставщиков, да, и курьеров, наоборот, делаем существенно более человекоемку. Это неправильно, это против шерсти. И, в принципе, эту отрасль изменит инновации, если действительно мы придумаем способы там, доставки, либо это будут какие-то там, не знаю...
1: Дроны.
2: Дроны, какие-то трубы с доставками или еще что-то там. Роботы человекоподобные, которые будут разносить. То да, это хорошая история. Все, что связано с привлечением миллионов курьеров, это все мимо, это противно человеческому развитию и вообще издевательству над человеком.
1: Интересный, на самом деле, взгляд, потому что, как бы, есть люди, которые говорят абсолютно обратное, в плане того, что, как бы, вот там, не знаю, есть люди из регионов, где нет работы, где нету денег, и, условно, те же самые курьеры приезжают,
2: вот и для них, вот, возможно... Я думаю, что это из Дубаев так видится. Нет, ну, то есть это, ну, это не так.
1: Ну, это не дубайская статья.
2: Да.
1: Это статья, где разбирали разного рода доставки, все сервисы с едой, и там, собственно, была как раз проблема кадрового голода, которая там случилась сейчас в этой области, и, как бы, вот эта вот история.
2: Ну, кадровый голод, ну, физика процесса в чем? В том, что это работает тогда, когда стоимость времени курьера существенно дешевле, чем ваша стоимость,
1: да.
2: Стоимость вашего времени. А вы же понимаете, что это, ну, и есть рабский труд. А что это за мир, да, в котором есть люди, у которых принципиально рабочее время должно стоить... там, существенно дешевле, чем ваше рабочее время. Вот что это такое? Тем более, что у вас-то как раз вы оптимальнее время используете. Вы можете зайти в магазин по пути, там, по пути. А человек, который вам приносит домой, он точно не по пути идет. Он идет это делать для вас. То есть поэтому это принципиальная штука, да, вот когда есть такое расслоение, как в Москве, где есть, как бы так сказать... Вот
1: я понял, очень бедные, очень богатые, просто
2: да,
1: языком.
2: Да, да. И тогда, но из-за того, что московские инвесторы считают, что это этим будущее, да, почему-то, не знаю почему, и готовы платить, то они часть потребления даже не очень богатых, а там среднего класса датируют через то, что платят, ну, как бы компенсируют вот эту разницу стоимости труда курьеров, да, и потребителей. Но в нормальном мире это бы не работало, если бы это не датировалось.
1: Ну, понятно. Но
2: поэтому,
1: это, по сути...
2: поэтому кажется, что это вот, противоестественная модель, она так жить не должна.
1: интересный взгляд, учитывая то, что, понятное дело, что если мы там берем какую-то там, условно, там, такую определенную уберизацию, да, и там мы все понимаем, что Uber станет очень эффективным и прибыльным в тот момент, когда, как бы, машины поедут сами.
2: Ну, посмотрите, даже в такси мы видим хотя бы, ну, как бы, фундаментальную модель, почему это лучше работает. Потому что на самом деле это все равно количество труда уменьшает. Потому что это повышает...
1: эффективность передвижения.
2: Загрузку. Быстрее. Ездите в такси, вы только подъезжаете, а уже видите, что у таксиста блякает следующий заказ. То есть сделать это без информационных технологий было бы невозможно. Более того, это же еще и избавляет целых там этих... колл-центров, барышня мне там это самое, такси на Дубровку. Там, это...
1: Помню это время.
2: Да. Вы видите, вы даже эти...
1: Я помню.
2: Старперские мемы
1: даже, чтобы вы понимали, это я даже помню, что 956-8956 такси у меня было.
2: А мем про такси на Дубровку вы...
1: Про Дубровку я тоже знаю прекрасно.
2: Знаете, конечно. Слава богу.
1: Я не настолько молод.
2: Вот, понятно, что это как раз пример того, что на круг человекоемкость отрасли уменьшилась, и есть тот шаг, когда вот, там юридические проблемы скорее, чтобы вообще там кардинальным образом, то есть это все нормально, но в рознице это же, не так.
1: Я понял, то есть тут нет концептуальной вот проблемы, которая ведет к улучшению, которая решается этим, а это, по сути, задыкание просто дешевым трудом того, что должно делаться по-другому.
2: Да.
1: Интересно, я первый раз слышу такой взгляд на эту вещь, честно сказать.
2: Вот для этого и нужен диалог, что ты разбираешься.
1: Я в картину мира расширилась.
2: Вот, и можно себе, в принципе, представить инновации, которые бы это изменят. И если это будет изменяться, то, конечно. А так, смотрите, вот все говорят маркетплейсы, да, но с точки зрения количества труда человеческого у нас вот там в разы меньше, чем у маркетплейсов. И поэтому, естественно, это дорогой канал, который сейчас просто окупается инвестиций непонятно чем, да, отсутствием прибыли.
1: Он окупает, скорее всего, более высокой маржинальностью в моменте времени за счет вот
2: или не окупается.
1: Да.
2: Но это, на самом деле, розница постоянно меняется.

0: Вторую жизнь поменяла.
1: Я готовился. Я так и вас. Слушайте, мне периодически спрашивают этот вопрос. Я извиняюсь, не совсем будет блиц. Ну, показалось важным это проговорить. Долгое время отшучивался бы от этого вопроса, либо уходил, а потом все-таки подумал, что, наверное, нету книги, точнее, если ее назвать, то, наверное, это будет это, там, полдень 22 века Стругацких. Но надо проговорить, почему. Угу. Это штука, которая... Литература, которая, наверное, сформировала во многом наше поколение, это взгляд, вот, увлечение фантастикой интеллигенции, там, позднесоветской интеллигенции, во многом это попытка вырваться куда-то из такой серости жизни, mm-hmm. да, наверное. Потому что, ну, это вот подход к тому, что, особенно у Стругацких, это не описание каких-то вот там концепции там, реалистичного мира, там, видения мира будущего, а это описание мира, в котором хотелось бы жить. И вот этот вот подход к тому, что со временем, дальше, когда ты получаешь какие-то ресурсы и возможности, ты эти установки помнишь и пытаешься их реализовать. И, наверное, во многом мой подход, он к жизни, он сформирован вот этим вот таким позднесоветской интеллигентской фантастикой, вот, вот этим культурным слоем. Да? Мне хочется попробовать не просто подумать о мире, в котором хотелось бы жить, а его еще и создать. И, наверное, этот посыл, он вот реализуется в жизни. Я пытаюсь, ловлю себя на мысли, что я вот пытаюсь жить вот в этой парадигме.
0: Класс. Я не читал, но добавлю обязательно в свой список прочтения.
1: А я, кстати, вот не уверен, что современной молодежи это вообще зайдет, и это будет...
0: Для общего развития, знаете, я к подобным вещам отношусь так, что порой самые неочевидные вещи могут тебя навести на какие-то новые мысли, так что...
1: Возможно, у Стругацких это не лучшая книга, но просто... Опять же, если вот вспоминать там, детство, вопрос же, как формировался, не лучшая книга, а то, что поменяло жизнь. Я не люблю там фэнтези, да, где совсем угу. фантастика. А это такой вот специфический, и, наверное, он встречается только как раз вот в советской литературе, где... Ну, никто, конечно же, в коммунизм не верил. Ну, все понимали, да, про это дело. Но некая мечта, некий мир, ну, то есть вера в то, что, ну, должно же оно быть как-то по-нормальному. Оно было, и... А это у Стругацких получилось сделать его довольно ярким и привлекательным. Думать на эту тему, да, вот. И вплоть до того, что, ну, вот кажется, что можно даже что-то реализовывать.
0: Супер. Следующий вопрос. На ваш взгляд, следующее десятилетие, какой будет самый важный навык для предпринимателя, который хочет преуспеть в своем деле?
1: Банальный ответ все-таки целеустремленность, потому что она все равно будет и в этом, и в следующем, и так далее. Вы же, кажется, спрашиваете про некую актуалочку.
0: Актуальный навык, да.
1: Актуалочку, да. Я не очень понимаю, опять же, что такое навык, но и буду опять говорить эту банальность про нейронные сети, да, которые mm-hmm. очередным да, предпринимателем, который говорит, что там умение промтить — это там крутой навык. Я бы, наверное, все-таки чуть пошире бы на это дело смотрел. Я бы сказал, что кажется, что это новая революция, которая сильно поменяет наш мир. Если мы вот недавно пережили революцию этого вхождения в информационный век, то сейчас мы будем жить, похоже, в этом, в умном информационном веке. И это умение в этом увидеть, опять же, ценности и ее реализовать, это, наверное, там большой такой тренд в бизнесе будет. Без этого, да, сложно.
0: Хоть вы и скромно вначале мне сказали, не поняли, почему я вас позвал, но на самом деле невероятно интересный разговор, и ваш взгляд на многие вещи, он действительно нестандартный. Я думаю, это, собственно, во многом, почему вам удалось построить ДНС и сделать это не так, как делал кто-то другой, и, собственно,

0: занять огромную долю на рынке. Это очень круто. И очень ценно, что вы пришли и прилетели, я бы сказал, и что огромное количество предпринимателей, деятельных людей посмотрят наш выпуск. Спасибо.
1: Буду стараться проще и яснее излагать.
0: И так было
1: вижу,
0: вполне.
1: Вижу, что тяжело.
0: И так было вполне. Друзья, да, все, кто досмотрел нас до конца, если вам было полезно, понравилось, обязательно подпишитесь на канал, воткните лайк под этим видео. Самое главное, делитесь в комментариях своими выводами, идеями, инсайтами, которые вы подчеркнули, обменивайтесь, это всегда самое интересное. Если не понравилось, втыкайте дизлайки, всех запомним. Спасибо еще раз.
1: Спасибо.
0: Всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: притчи народов мира.
1: Проводился международный чемпионат лесорубов, и к финалу осталось только двое рубщиков. Их задача была повалить за определенное время как можно больше деревьев. В 8 часов утра по свистку лесорубы заняли свои позиции. Примерно через час лесоруб под номером 1 услышал, как его соперник на время остановился. Это был шанс его обогнать, и номер 1 удвоил усилия. Через какое-то время по звукам лесоруб услышал, что номер 2 снова решил передохнуть, и тогда первый, наоборот, поднажал еще больше. Так продолжалось целый день, пока лесорубы не услышали сигнал к окончанию соревнования. Каково же было удивление первого лесоруба, когда он узнал, что его соперник срубил за это время гораздо больше деревьев. «Как так могло получиться?» – удивился он. «Каждый час я слышал, что ты на 10 минут прекращал работу. Как ты умудрился нарубить больше древесины, чем я? Это невозможно! Ты же все время останавливался!» «Все очень просто», — ответил второй лесоруб. «Каждый час я действительно останавливался минут на 10, чтобы наточить свой топор».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.
3: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Женщины живут дольше мужчин и чаще сохраняют ясность ума в старшие годы. Ученые связывают это с наличием неактивной X-хромосомы, которая есть у представительниц прекрасного пола. Статью на этот счет опубликовало издание science.org. Ученые исследовали мышей с разными типами X-хромосом. Оказалось, что у грызунов женского пола больше генов, которые влияют на работу мозга, чем у мышей мужского пола. В частности, большая разница была в производстве миелина – вещества, которое защищает нервные волокна. Когда ученые начали искусственно добавлять в мозг старых особей ген PLP1, который отвечает за выработку этого вещества, когнитивные функции улучшались у представителей обоих полов. Вероятно, у людей вторая X-хромосома работает аналогично, активируется с возрастом и защищает мозг от разрушения, полагают исследователи. По мнению эндокринолога Зухры Павловой, эту гипотезу будут проверять на женщинах. Если научиться влиять на механизм, то можно будет продлевать жизни и дольше оставаться в своем уме. И мужчинам тоже, написала в своем телеграм-канале Зухра Павлова.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Диалог ФМ. Все время по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Всем привет! Сегодня мы поговорим с Романом Бузуновым. Это доктор медицинских наук. Роман, приветствую. Дело в том, что у предпринимателей часто вот эта проблема, знаете, они очень заняты, они достигают. Я вот сегодня вот пришел сюда, честно говоря, меня рубит вот, и спал мало. А это же постоянная проблема у предпринимателей. Давайте разберемся. Вы в своей книге, в частности, написали, что предприниматели стали спать в два раза меньше. Как вы это поняли вообще? Вы стояли со свечки, что ли? Давайте, расскажите, пожалуйста.
2: Есть же доказательные какие-то исследования. И, в частности, например, очень большое исследование McKinsey 2016 года, когда они порядка 80 тысяч предпринимателей опрашивали, оценивали. И, собственно, исследование так и называлось «Влияние сна на работу менеджеров и предпринимателей». Основные выводы, которые были сделаны, что порой человек думает, что он еще может принимать какие-то адекватные решения, но если он не выспался, то прежде всего страдают высшие нервные функции, анализ, прогноз, эмпатия, то есть понимание других людей. Если нужно какие-то комплексные решения принимать, да еще в состоянии стресса и многозадачности, то очень часто начинаются ошибки, которые стоят потом, не знаю, миллионов и, наверное, не рублей, должностей, карьер и прочее. Еще Билл Клинтон сказал, что самые глупые решения сделал тогда, когда был невыспавшийся.
1: Принял. То есть, если я сегодня буду тупить, я знаю причину, да?
2: Ну, в общем, не надо принимать стратегических решений, когда вы не выспались.
1: С чем связано сокращение сна? Ведь это же так естественно, пойти поспать, отрубиться и так далее. С чем вообще связано?
2: Для чего живет любое живое существо, животное? Угу. Поспать, пожрать, извините, и физическая нагрузка. От кого-то побегать или за кем-то погоняться. А у нас человек, который достигатор, он ради каких-то идей, которые он когда-то там в будущем достигнет, всего этого себя лишает. Угу. И проще всего себя лишать сна. Ну, казалось бы, да, ну, что ты там не доспал, а причем все эти великие бизнесмены, которые за успешный успех, они говорят, так ты ж спи мало, работай много, и ты всего успеешь. Ко мне часто приходят пациенты, которые говорят, доктор, давайте сократим у меня сон. Я говорю, прекрасно, а давайте будем через раз дышать. А давайте будем воды меньше пить. Ведь сон – это генетически определенное состояние. И если лишать сна, любое млекопитающее, в конце концов, умирает. Нарушается функция внутренних органов, полиорганная недостаточность, сепсис и смерть. Так что, когда вы лишаете себя сна, вы берете в долг у организма здоровьем. А отдавать придется с процентами.
1: Мне понравилась вот эта вот метафора, да, что как будто ты в банке взял, значит, кредит, да, и отдаешь с процентами, и может дорого оказаться, да?
2: Абсолютно. Причем есть прямо исследование такое интересное, где-то порядка там нескольких десятков тысяч проводилось исследование, там буквально по 6-5 пунктам оценивалось, хорошо ли вы спите, спите вы ли там 7-9 часов, не принимаете ли вы снотворных таблеток и так далее. И если у человека 5, ну то есть все хорошо, и 0. Так вот, разница у женщин 2,5, у мужчин 2,5 года, у женщин почти 4 в продолжительности жизни. Ну, если человеку 30 лет, например, да, вот время, так называемое время дожития. Получается, что это реально просто сокращает жизнь. И, соответственно, я людям говорю, ну, а вы сколько лет хотите жизни потерять, экономя сейчас на сне?
1: То есть, если Алексей Ситников, наверняка вы его знаете, говорит, что надо спать 4 часа, и у него получается, как он утверждает, такое может быть, или это какая-то мыслеформа?
2: Здесь разная ситуация бывает. Первое, бывают действительно короткоспящие люди. Ну, известно, что Тэтчер спала 4 часа, что Наполеон 4 часа спал. Трамп, кстати, всем рассказывает, что он 4 часа спит. Правда, он столько всего рассказывает.
1: Это медийная позиция, может быть? Или
2: да.
1: Как это проверить?
2: Никак.
1: Статистика?
2: Ну, слушайте, вы тоже говорите. Да. То есть, это когда человек фактически играет какую-то роль. А уж на самом деле так. Но есть действительно коротко спящие люди. Но другое дело, что есть длинно спящие люди. У нас же средняя норма 7-9, а вариабельность длительности сна 4 до 12 часов. И тот же Эйнштейн говорил, что я там сплю треть жизни, не самую худшую, а вообще 11 часов – это мое любимое время поспать.
1: Я много встречал людей, которые говорят, что самое лучшее, что у них в жизни происходит, то во сне происходит.
2: Да.
1: На самом деле, в юности постоянно ночью мне приходили какие-то идеи, я вскакивал, записывал их, потому что я так их, если не записал, с утра не помню. Когда утром я читал эти идеи, а там было так, позвонить тому-то, соединить этого с тем-то. Вот такое вообще возможно, что вот именно во сне или вот как вот эти приходы ночные, да, возникает суперспособность мозга, что ли, нейронные сетки связывать одно с другим, которые вот, если ты бодрствуешь, вот оно не связывается, а вот во сне связывается. Возможно ли с точки зрения вот науки?
2: Это вполне возможно. У нас зачем нужны сновидения? Ну, то есть REM-сон, так называемый Rapid Eye Movements, это быстрое движение глаз. Когда мы видим сны, у нас под закрытыми глазками, под закрытыми веками глазки бегают. Mm. Вот это мы сны видим, да? И у нас приблизительно распределено по ночи 2 часа суммарно сновидений. Ну, если человек 8 часов спит, 20% времени занимает REM-сон. И это анализ накопленной за день информации. Большинство мы, слава богу, забываем. Люди с абсолютной памятью, они часто психически не очень устойчивы. Мы анализируем, принимаем решения и формируем долговременную память. Ну, если так вот простым языком объяснить, мы очищаем оперативную память, как винчестер, знаете, выключили, оперативная память обнулилась, да? Так вот, человек заснул, он должен оперативную память очистить, сформировать долговременную память и с утра встать с новыми, так сказать, свободным мозгом для восприятия информации. Но принимая решения, они у нас могут быть, у нас так называемые свободные ассоциации. То есть мы можем летать, не смущает нас, что мы летаем. И какие-то изобретения мы можем делать. Ну, Менделеев там придумал свою таблицу Менделеева, бензольное кольцо там было изобретено. Да. Много какие идеи человеку приходят, потому что он мыслит алогично. Но это не значит, что это неправильно.
1: А логично, это имеется в виду, наверное, отлично от набранных каких-то рациональных концепций.
2: Да. Ну и общеупотребительно.
1: То есть плавающие ассоциации вдруг связываются в какую-то картину, которых ранее не было или не могло возникнуть, да?
2: Мне нравится визионерство. Вот так любят у бизнесмена говорить, да он же визионер. Вот ему что-то пришла эта мысль. Он даже сам может не понять, почему, какие там уголки подсознания ночью ему об этом сказали. Но это оказывается, что это реально, так сказать, работает.
1: Похожий эффект, то, что ты описываешь, вот он со мной случается, вот утром встаю, то есть вроде спишь, вроде не спишь. Я даже слышу, как люди там ходят, говорят, но я как будто досматриваю и рассматриваю что-то, и вот в этом состоянии мне приходят лейауты заводов новые, что вот надо вот этого человека поставить на эту позицию, а этого убрать. Почему так происходит? Вот, что это за облегченное такое состояние строить ассоциации, которые вот при бодрствовании никак не строятся?
2: Я, может быть, так немножко тоже алогично отвечу. Мы не знаем.
1: Я первый раз вижу, друзья мои, доктора наук, который говорит, мы не знаем. Спасибо вам большое за ответить на какой-то вопрос. Не знаю. Это высшая благость. Мне кажется, тогда ты открыт для получение новых комбинаций. Это здорово. Спасибо тебе.
2: Вообще сомнологии всего это 50 лет. Ну, так чуть больше, да. Вот о всей медицине от Гиппократа больше 2000 лет. И, как говорится, заходите через пару тысяч лет, и я вам точно расскажу, почему так, а еще запишем ваш сон на видеомагнитофон.
1: Да. Значит, это научно и постоянно фиксируется получение каких-то идей во сне, изобретений и так далее. А можно ли сделать повторяющимся вот это вот состояние, в котором приходят идеи? То есть, может быть, есть какие-то настройки для сна, периоды или специальные приспособления, когда приходы, вот тебя будут просто настигать вот эти приходы, открытия, озарения и так далее во сне.
2: Пока я о таких технологиях не слышал. Может, конечно, есть, но засекречены. Но на самом деле, скорее всего, что нет. Что где-то близко к этому, это так называемые люцидные или осознанные сновидения. Когда человек может осознавать себя во сне и руководить этим сном. И это очень интересное ощущение. Сам, наверное, раза 3 испытывал. То есть ты, с одной стороны, чувствуешь, что ты во сне, так. Но с другой стороны, ты становишься режиссером. А вот ты хочешь там, не знаю, космонавтом стать? Пожалуйста. Хочешь там президентом? Тоже пожалуйста. И это такой очень хороший опыт, когда ты можешь свои какие-то идеи фактически проигрывать, ну, почти как в реальности. И есть даже технологии, которые позволяют этому учиться. Не то, чтобы я специально этому учился, но есть вот так или иначе даже группы поддержки, которые занимаются вот тем, что человек может попасть в этот люцидный осознанный сон. Ну и там, наверное, вот люди говорят, что раскрывается их сознание, они как-то лучше реализуют свои какие-то планы, идеи. То есть они там это проживают реально.
1: То есть сон – это важно? И более того, во сне происходит, я так зачастую, больше всего интересного, чем в жизни. Но сейчас давайте поговорим вот о чем, что у каких-то людей прям бессонница. ну, случается, да, и кто-то, ну, прям, ну, не успевает поспать или так увлечен, там, не знаю, достигаторством чего-то, что отказывает себе во сне и так далее. И это надо, видимо, лечить, как-то помогать человеку, да. И есть таблетки. Таблетки от бессонницы и так далее. Кроме таблеток, существуют какие-то другие способы помочь человеку войти в вот этот более благостный режим?
2: Я в принципе, это говорю, что первые 15 лет я не совсем, если не сказать совсем неправильно, лечил пациентов с хронической бессонницей. То есть я заведовал сомнологическим центром, мы исключали органику, ну, там апноэ сна, какие-то дефициты витаминов и так далее. Но если мы не видели какой-то органики, а у человека была бессонница, мы думали, что это какая-то психопатология. У меня прямо работали психиатры, психотерапевты. Они, конечно же, ставили свой психиатрический или около того диагноз, но я понимал, что мы никогда не вылечим человека таблетками. Будем назначать, отменять, будет рецидив, добавлять и так далее. Это просто десятилетие приема таблеток. Где-то 10 лет назад уже начала активно развиваться такая теория павловской модели развития бессонницы. Я, может быть, потом несколько слов об этом скажу. И в 2017 году поменялись все абсолютно стандарты, российские, американские, европейские, по лечению бессонницы. И на первом месте стала когнитивно-поведенческая терапия бессонницы. Вот даже потом, видите, я вам подарю такой учебничек. Держите. Давайте. По когнитивно-поведенческой терапии бессонницы.
1: Отлично.
2: В чем проблема? У человека бывает часто
1: так называемый... То есть это без таблеток, без химии?
2: Без таблеток, да, абсолютно. Бывает реактивный сон. Это что такое? Допустим, перед поездкой, перед экзаменом человек плохо спит. Но он плохо поспал, он что думает насчет следующей ночи? Да высплюсь, экзамен же прошел. Но на каком-то этапе жизненного пути у человека возникает тянущаяся стрессовая ситуация, которая реально ухудшает сон. Начальник негодяй, проблемы с деньгами, семейные проблемы, со здоровьем проблемы. И эта проблема тянется. Достаточно 3 месяца тянущейся проблемы. И человек говорит, все, начался развод, бессонница, все ужасно. Женился, детей нарожал, дом построил, дерево посадил. Все прекрасно. А бессонница осталась и прогрессирует. Достаточно 3 месяца, чтобы закрепились условные отрицательные рефлексы боязни не заснуть. Потому что человек ведь попытался, а у него не получилось. 20, 30, 40 раз попытался, все, рефлекс боязни не заснуть. Человек идет в постель с тем, что он не заснет.
1: Понятно.
2: Второе.
1: То есть установки такие.
2: Да, постель сама, он же лежит в постели и пытается. Сама постель начинает ассоциироваться с бессонницей. Вот здоровый человек, он идет в постель, думает, ой, моя хорошая подушечка, все, заснул. А пациент с бессонницей идет, ненавистная подушка, ужасный матрас, не так дует, не так светит. А тут еще сосед, подлец, спит довольный. В красках рассказывает, как...
1: И храпит.
2: А еще храпит, да? Следующее, это, то есть, так называемое негативное прогнозирование развивается. Если человек здоровый, ну, плохая у него ночь была, он думает, на следующую ночь высплюсь. А человек с хронической ситуацией думает, да я вообще скоро умру. Ну и последнее – это так называемое дезадаптивное и ограничительное поведение. Человек думает, так, я не доспал, нужно лечь пораньше и встать попозже. Особенно у кого есть такая возможность. И он начинает дольше лежать в постели. Классика, человек говорит, мне раньше хватало 7 часов. А сейчас я лежу в постели 10 и вообще не сплю. Но чем дольше человек лежит в постели, тем больше сон расплывается на эти 10 часов. Еще больше проблем с засыпанием, пробуждением и так далее, и так далее. А следующее, человек думает, так, плохо поспал, спортом перестану заниматься, в гости не пойду, пост какой-то не займу.
1: То есть развивается целый ворох сопутствующих таких.
2: Да, так называемая, да, катастрофизация ситуации. Ну, представьте себе, человек убедил себя, что у него рак мозга. Он как себя чувствует? Он завещание пишет. Да? А ему говорят, да ты расслабься, у тебя нет. А он говорит, есть. Так вот, и с бессонницей то же самое. И фактически это ведь не болезнь какая-то, там, как сахар крови при диабете или там, атеросклероз. Это нарушение мышления и поведения. И в этом смысле, когда мы даем таблетку, да, симптоматически мы человека усыпим, но мы не уберем рефлексы. Более того, мы сформируем следующий условный рефлекс – боязнь заснуть без таблетки. И потом, забирая таблетки, человек думает, я же сейчас не засну, и все, тут же не засыпает. И забрать невозможно. И поэтому в основе сейчас лечения бессонницы лежит когнитивно-поведенческая терапия, когда мы меняем мышление и поведение, как ни странно, используя, допустим, технику ограничения сна. Прекрасно. Самая эффективная техника, как отучивать человека не спать. Тем, что ты не даешь ему спать какое-то время, у него начинается такая сонливость, что он только добирается до постельки, падает и тут же засыпает.
1: Хорошо, значит, все-таки часто слышу рекомендации, причем прям докторов, не только вот там, каких-то там шарлатанов там в Ютубе, там везде много всего, да, а прям докторов, что вот, например, вечером магний, вот эти БАДы или какие-то там витаминчики, ну вот. То есть сейчас ты так ярко рассказал про таблетки, ну, слушай, значит, получается так, любая таблетка создает когнитивно-поведенческую такую привязку, что вот, ну, магний там, витаминка, но это же тоже привязка. Значит, магний тоже, значит, возможно, следует исключать и все-таки нормализировать, так сказать, вот эту вот поведенческую среду.
2: Смотрите, или все-таки дефициты можно? Возможны. Вообще, что касается магния, вот, допустим, исследования американские. В 19 веке средний американец употреблял 400 миллиграмм магния. Это фактически суточная норма. Mm-hmm. В 20 веке уже 200 миллиграмм магния. А, наверное, в 21-м все 100 будет употреблять. А магний участвует в массе тормозных процессов. Mm-hmm. И, в частности, его недостаток вызывает раздражение нервной системы. И в этом смысле, кстати, в многих штатах прямо законодательно воду должны насыщать дополнительно магнием. Mm-hmm. Питьевую. И так же, как с дефицитом витамина D. У нас 50% взрослого населения находится в дефиците витамина D. И в этом смысле это даже считается официально безрецептурные препараты. Я все-таки за то, чтобы сначала посмотреть концентрацию магния, витамина D, а потом принимать. Но если мы говорим о поддерживающих дозировках, то да, это вполне себе возможно. То есть профилактика дефицитов. И я не против абсолютно добавок. Единственное, что я, может быть, немножко против того, что у нас есть некий перечень того, что может вызывать бессонницу. Магний, дефицит витамины группы В, допустим, недостаток железа. Но иногда человек приходит к нутрициологу, сдает 250 различных анализов. Из них 200 вообще непонятно, как влияют на сон. Но говорят, мы должны вам назначить 30 различных там каких-то добавок. А есть такое понятие полипрагмазии. Когда мы даем 5 препаратов, уже невозможно понять, как они между собой взаимодействуют. Ну, да, да. И, допустим, та же клиника Мио говорит, что вреда часто уже начинается больше, чем пользы. Mm-hmm. То есть можно, но разумно. И все-таки, может быть, посоветовавшись с доктором, прежде чем что-то выпивать. Потому что иногда приходит человек, а у него там витамина В12 там, в 10 раз выше нормы. Угу. Ну, потому что он там опился, обкололся этим витамином В.
1: Я тоже недавно проверялся, у меня тоже D витамина там что-то не хватает, и я вот это КД, К там для усвоения, там D для этого, и магний. То есть раз в год, ну, или иногда два раза в год там, курсы так пропиваю вот это вот. То есть это нормально?
2: Да, это вполне допустимо.
1: Окей. То есть и при этом вроде как у меня не развивается этот как синдром привязки к таблеткам.
2: Ну, у нас есть два вида зависимости. Первое – это психологическая. Если вы просто понимаете, что вам нужен месячный курс, и вы его закончите, ну, как правило, человек по этому поводу не напрягается. Другое дело, когда он пьет таблетки от бессонницы, он же не понимает, когда он их закончит пить. И сначала психологическая зависимость, он боится, что он не выпьет и не заснет. Да. Тут же вы не боитесь, но вы не выпили магния, вам все равно хуже не стало. А тут вы не выпили, сработал рефлекс боязни не заснуть, и вы не заснули, и ночь не проспали. Все, ужас-ужас. А если мы пьем такие там снотворные, транквилизаторы, то несколько месяцев – это физическая зависимость. Это уже лекарственный наркоман. Ну, а вот как насчет кофе, чая, смотрите?
1: Ну, вот я попиваю.
2: Давайте сейчас поговорим о вреде кофе. Я вам тут тоже расскажу такое. Смотрите, кофе.
1: Давай.
2: Сам кофе никакой энергии не содержит. Там нет калорий в кофеине. У нас в мозге нет кофеиновых рецепторов. То есть он ни на что, в принципе, не может действовать. Тогда вопрос. Если нет энергии, нет рецепторов, а как же он, почему он нас бодрит? Как ты думаешь?
1: Ну, я не думаю.
2: А, правильно. Оказалось, что молекула кофеина похожа на молекулу аденозина. А аденозин – это такая тормозная молекула, которая образуется при разрушении молекулы АТФ. Она у нас, молекула АТФ, запасы энергии в организме имеет. И как только разрушается АТФ, образуется аденозин, который в мозге сигнализирует, что запасы энергии у нас снижаются. Ну, такая обратная биологическая связь. А кофеин, оказывается, блокирует аденозиновые рецепторы, аденозин отдыхает в сторонке, и мозг не понимает, что энергии нет. Он на форсаже работает. Ладно, если мы только употребили с утра, и потом чуть-чуть провальчик где-то через 4 часа в активности случился, мы его не заметим. Но если человек употребляет каждые где-то 4 часа дозу чая или кофе, практически постоянно аденозиновые рецепторы оказываются заблокированными, и мозг не понимает, когда ему нужно отдыхать. К вечеру перевозбужденная нервная система, человек не может заснуть. Более того, если человек регулярно употребляет, то адаптация наступает, и человек уже не чувствует вау-эффекта от дозы, но если он не принял, провал. То есть получается, что сначала человек употребляет, чтобы было хорошо, а потом уже, чтобы не было плохо.
1: То есть когда я заказываю двойной экспресс, двойную дозу, это я уже, значит...
2: На 8 часов вы себя обеспечили форсажом, да?
1: Так, друзья мои, ну-ка заберите это.
2: Вот. Заберите. Да-да-да. А что еще печаль с утра-то какая? За 8 часов кофеин вымывается, человек просыпается, избыток аденозина садится на рецепторы, и даже если человек реально накопил энергию, он не понимает, что энергия есть. Аденозина-то много, и он с утра никакой. Сил нет, голова болит, давление низкое. Что нужно сделать? Срочно употребить опять там двойное эспрессо. Да? И это получается классическая кофеиновая зависимость. Но, слава богу, она реально, вот вы сейчас бросили, буквально, может быть, недельку будет тяжеловато, потому что вы будете чувствовать какую-то немножко усталость. Но через неделю рецепторы все очистятся, и вы начнете прекрасно, без кофеина, чувствовать себя бодрым днем и с утра вставать бодрым, веселым и работоспособным.
1: Ты в своих книгах рекомендуешь ввести электронный дневник сна.
2: Да.
1: Да. Значит, расскажи, что это, зачем это, что это дает?
2: Ну, я, может, по аналогии скажу. Люди, которые занимаются снижением массы тела, они часто ведут пищевой дневник. Дело в том, что вот что человек съел сегодня или как он спал сегодня, он помнит. Что было 3 дня назад, уже практически нет. А что было неделю назад, человек рассказывает сказки, как ему казалось бы, что он там ел или что он спал от сегодняшнего настроения. Вот сегодня человек пару дней поспал плохо, все, говорит, я скоро умру. А поспал пару дней хорошо, говорит, да вообще неделька прошла прекрасно и вообще месяц тоже замечателен. И невозможно оценивать, особенно если ты предпринимаешь какие-то действия по улучшению сна, вот эту ситуацию, потому что это каждый раз зависит от настроения человека. А что позволяет делать дневник? Он позволяет более-менее объективно 6, 8, 10 недель смотреть в динамике. Ну, вот спортом вы как-нибудь занимались?
1: Да.
2: А каким?
1: Подкачивался, лыжи.
2: О, лыжи. Вы пришли в секцию и пробежали, не знаю, там, километр на лыжах там, за сколько? За 10 минут, например, да? А потом вы тренировались 3 месяца. И пробежали опять за 10 минут. Ну, наверное, что-то не так тренировали. А если бы вначале не посмотрели, за сколько вы пробежали, то непонятно бы, куда мы пришли. И дневник позволяет нам исходно оценить ситуацию, что мы имеем, и потом, предпринимая какие-то действия по улучшению сна, сравнивать с тем, что у нас было в самом начале. То есть это такая контроль, более-менее объективный, который позволяет нам оценивать наши результаты того, что мы сделали, и насколько у нас улучшился сон. Вот за этим и нужен дневник.
1: Ну, то есть это инструментарий как раз вот в этой когнитивно-поведенческой терапии.
2: Да, абсолютно.
1: То есть самонаблюдение.
2: Самонаблюдение, и, собственно, дневник у нас такая веб-версия, то есть человек ведет его, и я его тоже могу посмотреть прямо в онлайне. Потому что, кстати, между прочим, эти все программы, они в онлайн идут.
1: Я встречал сейчас очень много теорий, значит, про интервальные, например, сны. Как ты к этому относишься? Может быть, что-то скажешь здесь? Вот сейчас, если я вот тут вот 2 дня не доспал, мне что, может, сейчас вот после интервью пойти, там, 15 минут покемарить, и это вообще работает? Как с точки зрения науки?
2: Здесь, смотря что понимать под интервальными или несколько раз, когда за ночь, да? Например, сиеста. Ну, классика, когда человек спит, ложится там в 1:00 ночи, встает в 5:00 утра, поспал там 4-5 часов, но потом 2-3 часа спит еще днем. Ну, и набирает, собственно, достаточное количество времени. Другое дело, когда пропагандируется, допустим, там 20 минут сон каждые 2 часа. Ну, как там Тесла какой-нибудь там спал, или там Леонардо да Винчи. Смотрите, у человека сон циклами длится.
1: Да.
2: Обычно это 1,5-2-часовой цикл, когда у нас проходит 1-я, 2-я, 3-я стадия и REM-сон, так называемый законченный цикл сна. И если хотя бы циклами спать по 2 часа, то можно просто интервально набрать, допустим, те же 6-8 часов. Но если человек короткими интервалами спит, то он не может дойти до глубоких стадий сна, когда гормоны продуцируются. Он не очень хорошо попадает в REM-сон, когда обработка информации происходит. То есть все те эксперименты, которые проводились, и когда был вот такой короткий интервальный сон по 20 минут с интервалом в 2 часа, они ничем хорошим не закончились. У человека начинается раздражительность, потом чуть ли не до галлюцинаций все это доходит и так далее. Но что касается того, что если вы просто не доспали, да, вполне можно поспать. Но здесь есть тоже несколько рекомендаций. Первое. Если вы всю ночь не спали, то можно с утра компенсировать половину дефицита сна. Ну, допустим, у вас 8 часов вы не поспали, ну, не знаю, там, поездка, да, что-то случилось такое, можете с утра поспать 4. С одной стороны, это позволит вам профункционировать на следующий день, с другой стороны, вы к вечеру должны испытывать сонливость. Потому что если вы легли с утра и поспали 8 часов, вы следующую ночь вообще не заснете. Да-да. Такой сбой произойдет. Если же вы, допустим, 2 часа не доспали, то лучше вообще не компенсировать. То есть встать в свое время и нормально профункционировать день, ничего страшного не будет. Если больше, ну, допустим, 4 часа не поспали, то можно компенсировать тоже половину дефицита сна. То есть легли на 4 часа позже, а встали на 2 часа позже.
1: Понятно.
2: Или что еще относительно дневного сна. Даже 5-минутный такой пересыпчик, он может уже немножко восстанавливать. Считается оптимум где-то 15, 20, 30 минут. Это вполне себе позволяет организм восстановить и вечером продолжить нормальное функционирование. Не рекомендуется только спать больше часа где-то, больше 40, даже 5 минут, потому что можно дойти до глубокой стадии сна. А если сработает будильник, очень сложно просыпаться из глубокой стадии сна, будет такое ощущение дезориентации, ну, просто все будет противно, да, и вы будете не совсем понимать, что происходит. И даже разбитость дополнительная может быть. Или тогда уже нужно полный цикл сна спать, то есть те же 2 часа, но если вы серьезно не доспали днем. То есть, да, варианты возможны, и здесь, слушайте, ну, а возьмем природу. Лев как спит? Знаете, сколько спит лев?
1: Нет.
2: 15 часов в сутки. Царь зверей, да? Поел, поспал.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Если вы давно на моем канале, то наверняка уже не раз слышали, что деньги не сделают тебя счастливым, что это плохая мотивация и что люди, базирующие свою жизнь на материальных ценностях, вскоре обнаруживают себя в тупике разочарования. Но правда ли это так? Есть ли у этого мощного заявления какое-то научное обоснование? Или может это всего лишь громкие слова, которые просто красиво звучат? А на самом деле деньги — это двигатель прогресса и замечательный инструмент мотивации. Что ж, давайте разбираться. Недавно Национальная академия наук проанализировала эмоциональное состояние и доходы полумиллиона случайно выбранных американцев. Они хотели выяснить, как сумма дохода влияет на субъективное ощущение счастья. И уже в 2010 году вышел публичный отчет. Ученые обнаружили, что деньги действительно являются важным фактором удовлетворенности жизнью. Чем больше денег, тем больше счастья. Однако удивлением стало то, что при определенном уровне доходов уровень счастья начинал падать. Выяснилось, что как только доход покрывает все базовые нужды человека, дополнительные деньги больше не добавляют радости. Иными словами, несчастными нас делает не только недостаток, но и избыток денег. Звучит крайне контринтуитивно, но я все же попробую убедить вас, что это так. Для того, чтобы понять, как работает этот механизм, давайте перенесемся в 1973 год, в день, когда вот эти два психолога отбили у детей желание рисовать. Ученые сговорились с руководителями творческих кружков и отобрали элиту из элит, детей, имеющих природное притяжение к искусству, тех, кто любил рисовать, постоянно возился с акварелью и никогда не расставался с карандашами. Затем их разделили на три группы. Первой группе пообещали, что если те будут рисовать в свободное время, им дадут крутую медальку с блесточками в качестве поощрения за их труд. Второй группе ничего не обещали, но если кто-то из малышей снова принимался за рисование, ему могли случайным образом вручить такую же медальку. Третьей же группе ничего не обещали и не вознаграждали за рисование. Прошло некоторое время, ученые раздали все медальки, эксперимент закончился. Как думаете, что изменилось? Что ж, в поведении второй и третьей группы ничего не поменялось, они по-прежнему шли к ящику с карандашами и красками в попытках изобразить шедевр. Но вот в первой группе все было не так. Этих детей было буквально не узнать. Они неожиданно полностью потеряли всякий интерес к рисованию, переключив свое внимание на другие занятия. Впоследствии этот феномен назвали эффектом избыточного оправдания. Когда вы делаете что-то от души, но получаете за это материальные блага, ваш мозг начинает думать, что вам это нравится не само по себе, а потому что вам за это платят. Поэтому он теряет мотивацию заниматься любимым делом, ему кажется, что избыточную плату можно получать только за дело, которое не любишь. Ну, например, представьте, что вы познакомились с интересным человеком, открыли ему душу, провели вместе вечер, всю ночь дружно пили чай с пирожками, рассуждая о философии. А утром при расставании он дал вам, скажем, 5000 рублей со словами «Спасибо, мы отлично провели время». Такое рыночное отношение к своему душевному миру раздавит вас по полу. И несмотря на то, что 5000 – это приятные деньги, вы больше никогда не сможете говорить с этим человеком по душам. С любимым делом то же самое. Если за него вы получаете больше, чем вам требуется, чтобы просто в комфорте им заниматься, у вас пропадает мотивация. Вопреки устоявшемуся мнению, удовлетворение работы почти не зависит от зарплаты. Деньги не мотивируют. Более того, во многих случаях они могут демотивировать. По-настоящему нас вдохновляет только одно – решение значимых задач. Нам нравится развиваться в том, что сделает мир лучше, и нам не нравится, когда за это переплачивают. Если хотите стать профессионалом в своем деле и при этом не потерять себя, увлекайтесь делом, а не деньгами. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.

0: Притчи народов мира.
1: Учитель и ученик проходили через деревню в день большого праздника. Когда они подошли к главной площади, звуки барабанов и крики людей стали настолько громкими, что ученик зажал уши ладонями. Но, к его удивлению, учитель, пританцовывая, проходил все глубже к центру площади, к месту главного действия. После того, как праздник закончился, и люди, уставшие, разошлись по домам, ученик спросил учителя: «Учитель, как ты мог радоваться и праздновать при таком шуме? Я не слышал даже своих мыслей». «Ты был настроен на шум, мой друг. Но для жителей этой деревни это была музыка. Я всего лишь воспринял эти звуки так же, как и они. Большинство людей идут по жизни, воспринимая только шум. Пойдем же дальше. И давай на этот раз слушать музыку».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.
1: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
2: А знаете ли вы, что корни марены, многолетнего травянистого растения, произрастающего в Дагестане, используют для получения естественного красителя, дающего разные оттенки красного цвета? Еще в 1840-х годах это растение, выращиванием которого здесь стали активно заниматься, стало причиной быстрого экономического подъема города Дербента. А уже в 1864 году здесь же была построена краповская фабрика, вырабатывающая ежегодно свыше 17 тысяч пудов растения. Отрадно отметить тот факт, что открытие и внедрение сложного процесса культивирования марены является заслугой жителя Дербента Кербалай Гусейна. Вот что о нем было написано в журнале «Советский Дагестан» номер 5 1966 года. Были и такие растительные краски, которые славились во всем мире. Среди них одно из первых мест по праву занимал ализерин – замечательная красная краска. Его изготавливали из корней марены. Марены постоянно не хватало, она была диким растением. Не удалось приручить марену и жителям Авиньона, а жителю Дербента удалось вырастить марену. В честь Гусейна Кербалая, человека, сумевшего вырастить новые сорта марены, в французском городе Авиньон воздвигнут памятник. Не был забыт Кербалай Гусейн и на родине, где его именем названа одна из улиц в Дербенте.
1: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Электронные учебники по языкам коренных и малочисленных народов России дополнят аудиозаписями с голосами их носителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издательство Российской академии наук. Для записи планируют привлекать в том числе оленеводов, охотников, рыбаков и китобоев, которые используют родные языки в повседневной жизни. Учебники смогут работать без подключения к интернету. В этом году, я напомню, что планируют подготовить издания по тувинскому, чувашскому, калмыцкому, по республике Коми и саха языкам. Уровень доверия россиян к дистанционному электронному голосованию пока ниже, чем к традиционному на избирательных участках. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Панфилова на марафоне «Знания первых» в Екатеринбурге. По ее словам, одна из причин — сложность объяснения технических принципов работы электронного голосования. Система основана на технологии блокчейн и, по словам главы ЦИК, обеспечивает тайну голосования и защиту от вмешательства. Ну и в предстоящем эпидемическом сезоне прививку от гриппа должны получить не меньше половины россиян, об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Для уязвимых групп населения показатель должен быть выше, не менее 75%. Ведомство отмечает, что один из ожидаемых штаммов гриппа способен вызывать более тяжелое течение болезни, особенно у людей из группы риска. Я напомню, что в регионах планируют поставить больше 56 миллионов доз препарата в рамках национального календаря прививок. Почти 90 тысяч счетов цифрового рубля открыли в России за первые 10 дней массового запуска. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину. За это же время пользователи провели более 50 тысяч операций. По словам Набиуллиной, число цифровых кошельков продолжает расти каждый день. При этом многие россияне пока не только знакомятся с новой формой национальной валюты, но и тестируют ее возможности. Глава Центробанка также подчеркнула, что использование цифрового рубля останется добровольным. В первые дни у части клиентов возникли сложности, однако их оперативно устранили. Ну а доля наличных платежей в России заметно выросла, как пишет Prime со ссылкой на аналитика. Во втором квартале на наличные пришлось 32% расчетов против 25% годом ранее. Чаще всего наличными расплачиваются при покупке продуктов, товаров для ремонта и автомобиля, а также в гостиницах и автосервисах. С будущего года неисправные электросчетчики в России должны будут меняться быстрее. Об этом предупредил член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. По его словам, срок для энергокомпании сократился с 6 до 3 месяцев. Новое правило касается случаев, когда счетчик сломался, был утрачен или закончился срок его эксплуатации. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Жаркая погода и солнечная активность заставляют быть осторожными. Даже в помещении можно получить тепловой удар, если тело перегреется. Как избежать солнечных и тепловых ударов, рассказала глава клиники предиктивной и интегративной медицины, клиники коррекции веса и сна, Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Минздрава России Елена Зятенкова. Пейте 1,5-2 литра воды в день, а в жару больше. Ее нужно пить даже если не хочется. Носите легкую одежду из хлопка или льна. Избегайте активности с 11 до 16.00. Публикует ее рекомендации пресс-служба Минздрава в своем телеграм-канале. Также врач рекомендует не оставлять в авто детей и животных, загорать строго до 10 утра и после 16 часов, применять солнцезащитный крем с SPF не ниже 30 и обновлять его через каждые 2 часа, а также после того, как вы искупались или обтерлись полотенцем. Не нужно также игнорировать шляпу и очки. Хороша для жары и легкая одежда с длинным рукавом. Особенно уязвима кожа пожилых людей и детей. Младенцев до 6 месяцев не стоит подвергать прямым солнечным лучам. Используйте зонтики, накидки или легкие пеленки для создания тени. Для детей применяйте кремы с SPF 50+, говорит Зятенкова. Про кофе, алкоголь и сладкую газировку в жару лучше забыть. Если вы все-таки перегрелись, у вас начались головокружение, тошнота, слабость, поднялась высокая температура, нужно сразу переместиться в тень, попить воды, приложить что-то холодное к шее и лбу. При тяжелом состоянии нужно вызвать скорую.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Селение Ичида возникло примерно 500 лет тому назад на левом берегу Андийского Кайсу. По преданию, село получило название от имени уроженца села Тинди Эчили, который со своим братом решил остаться в этом месте. Вначале село располагалось в местностях Цагири и Бесала. Подтверждением этому является кладбище и захоронение. При раскопках в 1969 году экспедиция из Махачкалы нашла медные железные украшения. Археологи высказали мнение, что вначале там жили христиане. Там имелись мельница, посевные поля и так далее. Постепенно люди из местностей Цагири и Бесала ушли, оставив эти места. На их место пришли вышеупомянутые два брата из села Тинди. В период революции в селении произошел бой. Повстанцами руководил Муслим Атаев. Он со своими людьми приехал в Ичида, провел много времени на территории Ичидинского округа в борьбе против врагов революции. Узнав, что Муслим Атаев находится в этом селе, жители Цунты и Ункратля начали готовить засаду. Так начался кровопролитный бой между революционерами и противниками революции в Ичида и ее окрестностях. Убитых хоронили на сельском кладбище. Сельчане задолго до этого боя покинули село со своими семьями. Вскоре в Ичида прибыли новые силы революционеров, и они взяли под контроль весь Ункратль. После победы революции в Дагестане начали появляться районы. Стали уделять большое внимание развитию колхозов и совхозов. К началу Великой Отечественной войны в Ичида было 60 хозяйств. В этой войне также приняли участие 44 сельчанина. 17 человек вернулись домой с орденами и медалями. Самым известным выходцем села считается герой Советского Союза и участник Великой Отечественной войны Абакаров Кади Абакарович. 17 апреля 1945 года в бою за железнодорожную станцию «Вербик» под командованием Кади Абакарова была отражена контратака танков и штурмовых орудий гитлеровцев. В результате боя группа из 4 человек под командованием старшины Абакарова уничтожила 7 танков, 2 штурмовых орудия и несколько десятков гитлеровцев, а лично старшина Кади Абакаров уничтожил 5 танков и 1 штурмовое орудие. В 1965 году в селе открыли среднюю школу. Был построен пришкольный интернат для учащихся окрестных деревень, а также участковая больница и здание почтовой связи. С начала возникновения села Ичида на ее территории произошло 3 военных конфликта, включая небезызвестные августовские события 1999 года.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
4: Притчи народов мира.
5: Высунув голову из гнезда, орленок увидел много птиц, летающих внизу. «Мама, что это за птицы?» – спросил он. «Наши друзья», – ответила мама. «Орел живет в одиночестве, такова его доля, но и он порой нуждается в окружении». Иначе какой же он царь птиц? Удовлетворенный маминым разъяснением, орленок с интересом продолжал наблюдать за птицами. Вдруг он закричал: «Они украли у нас еду!» «Успокойся, сынок, они ничего не крали, я сама их угостила. Запомни раз и навсегда, что я тебе сейчас скажу. Как бы орел не был голоден, он непременно должен поделиться частью своей добычи с птицами, живущими по соседству. Всяк, кто желает иметь верных друзей, должен быть добрым и терпимым, проявляя внимание к чужим нуждам. Почет и уважение добываются не силой, а великодушием и готовностью поделиться с нуждающимся последним куском».
4: Притчи народов мира. –

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Приветствие и знакомство в России. При встрече с новым партнером или клиентом необходимо проявлять вежливость и уважение. При знакомстве укажите свое имя и фамилию, а также организацию, которую представляете. Важно не забывать про рукопожатие, которое является обычным приветствием в России. Деловая одежда в России должна быть консервативной и скромной. Рекомендуется носить темные костюмы или костюмы из серого и темно-синего цветов. Для женщины рекомендуется носить закрытую обувь и юбки не выше колена. В России принято обмениваться визитными карточками. При предоставлении визитной карточки необходимо обращать внимание на ее качество и содержание. Важно, чтобы на карточке было указано ваше полное имя, название организации, должность и контактная информация. При общении с деловыми партнерами необходимо проявлять уважение и вежливость. Не стоит использовать нецензурную лексику, а также критиковать Россию и ее культуру. В России бизнес-ужин является одной из форм деловых коммуникаций. На ужине необходимо проявлять уважение к своим партнерам и следовать правилам этикета. Рекомендуется изучить меню заранее и выбрать блюда, которые не создадут неудобства при еде. В России принято дарить подарки в деловых отношениях. Однако не стоит выбирать подарки слишком дорогие, чтобы избежать неприятных ситуаций. Лучше выбрать подарок, который отражает культуру и традиции вашей страны.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, всем привет. Иван Хохлов у меня снова в гостях. Рад тебя очень видеть.
2: Всем привет, Саша, привет.
1: Да, а для тех, кто не знает, первый выпуск мы записали года полтора назад, он уже, кстати, больше 300 тысяч набрал. Потом мы писали еще раз, буквально спустя несколько месяцев, когда начались все эти военные действия. И вот мы снова здесь спустя год. Как дела?
2: Все хорошо.
1: Ладно, давай более конкретный вопрос. Когда мы с тобой записывались тогда в онлайне, я тебя спрашивал, как у тебя вообще уровень оптимизма? И ты сказал 6-7.
2: Слушай, ну сейчас, наверное, 8.
1: 8. Оптимизма прибавилось.
2: Да.
1: Ну ладно, давай прежде, чем мы тогда дальше в степь пойдем, про 12 Stories. Что вообще сейчас происходит? Потому что, я тебе напомню так немножечко картинку, что мы с тобой обсуждали, что у вас были планы заграничные, там, международный рынок, капитализация миллиард долларов, и вот вы шли туда, и все встало, кредитные линии отзывают, там приходится сокращать производство, про магазины не знаете, что делать, закрывать, не закрывать, все стартапы сворачиваете, людей сокращаете. Прошел год.
2: Слушай, ну сейчас, мне кажется, стратегия плюс-минус во всем мире стала, не только в России такая, она везде сейчас у всех таких средних и крупных компаний одинаковая. Это держать косты, потому что все понимают, что началась или начнется глобальная рецессия. В России понятно, что она уже идет, и уже глубокая рецессия. Поэтому все стараются держать расходы при этом. Ну, то есть такую, держать максимальную поджарую форму, быть эффективными. Не знаю, может быть, давайте что-нибудь поконкретнее ты меня спросишь, я тебе пойду разные стороны.
1: Давай, да. Глобально, ну, смотри, просто если у вас была там идея, и вообще в целом это вопрос, который меня заботит, и я спрашиваю всех, кто строил какую-то компанию с идеей. То есть вы там 9-й год же компании, да, сейчас?
2: Да, будет 9 лет
1: да,
2: скоро.
1: Да, 9 лет скоро. Вы бежали к определенной идее, к определенной цели. Стать мировым брендом, конкурировать с лучшими, стоить больше миллиарда долларов. И, собственно, там проблема, я помню, мы с тобой обсуждали, ключевая проблема заключается в том, что мы можем продолжать расти в России, я так понимаю, что вы выросли в этом году опять, да, ну, в 22-м, да. Но вопрос того, что как бы вся идея, так сказать, подрассыпалась, потому что закрылись те самые возможности, ради которых вы вообще работали. И, соответственно, вот интересно понять, как вы вообще пересобрались и какой теперь вектор, с какой идеей вы теперь идете дальше.
2: Слушай, мы осенью пересобрали все свои планы, то есть если, когда все началось, мы поняли, что от всей международной экспансии нужно отказываться и фокусироваться на России и странах СНГ, то осенью, когда мы делали уже какие-то новые стратегические сессии, планирование, мы поняли, что мы можем все равно ставить себе какие-то амбициозные глобальные планы. Просто, может быть, они случатся не через год, а может быть, через, и не через два, и не через три, а может быть, через пять, может быть, через 10. Неизвестно, когда мы к этому сможем прийти точно. Вот, но мы точно можем уже тренироваться, мы можем уже пытаться развиваться на тех рынках, на которых, которые для нас открыты и доступны, чтобы дальше уже строить какие-то мостики дальше. То есть мы сейчас думаем про таком, в активной, продвинутой стадии с открытием и онлайна, и офлайна в Дубае. Мы развиваем активно Казахстан. У нас уже был магазин в Казахстане, мы сейчас увеличиваем площади, открываем новые магазины, договариваемся. Мы думаем про Ташкент, Узбекистан, мы думаем про Баку, мы думаем про Стамбул. То есть мы добавляем на карту города, где мы думаем, что мы могли бы быть успешными в офлайне и в онлайне одновременно. Дальше, если эти гипотезы подтвердятся, то есть мы пока ставим такие цели, которые с большей вероятностью сбудутся. Если мы будем понимать, что бизнес-модель работает, что покупатель есть, сами магазины оборотистые, успешные, онлайн-бизнес-модель работает, у нас нормальный P&L, нормальная оборачиваемость, все хорошо. Мы будем дальше это развивать, дальше строить. За этот год пришло абсолютно точное понимание, что какого-то такого большое долгосрочное планирование бесполезно, потому что ты не знаешь, то есть ни один экономист не может, я недавно смотрел Ицхоки, и такой известный экономист из Стэнфорда, там его, ну, неважно, есть интервью в интернете, он Вьюгин и женщина их, я забыл, как ее зовут. И, значит, вот они очень много строят прогнозов, рассуждают, потом в конце говорит, ну, вы знаете, вообще вот есть определенные политические риски, есть определенные политические вероятности, они не низкие. То есть там много различных стратегических университетов делают какие-то там ставки на смену режима здесь, смену режима здесь, какие-то еще события, которые могут возникнуть. И все эти вероятности, они достаточно высокие. И рядом с ними все экономические события меркнут. То есть ты все планы, которые ты рисуешь вот в текущей статичной картинке, они все рассыпятся, когда произойдет какое-то очередное геополитическое событие. И ты не знаешь, какое оно будет. Поэтому получается, что такое прям стратегическое планирование сейчас очень сильно отходит на второй план. Сейчас важно быть в форме, в хорошей, и при этом все равно развиваться. Потому что без развития, на мой взгляд, ты либо развиваешься, либо умираешь. Одно из двух. Поэтому нужно думать, как развиваться с одной стороны, с другой стороны, как при этом сохранять очень хорошую форму.
1: Да, как ректора МГУ зовут, я забыл. Забыл. Ну, он же тоже...
2: Аузан?
1: Да, но абсолютно.
2: Декан экономфака.
1: Декан, да. Вот, и он... У него тоже недавно интервью вышло на Форбсе, по-моему, или не помню где, но суть там такая была, что тоже идея, что вот они там год назад прогнозировали, предполагали, там что вот... И он сидит сейчас, его спрашивает, ну и вот что сбылось? Он говорит, а вообще все не так произошло. То есть мы много строили прогнозов, а они не лучше, не хуже, они просто по-другому вообще все произошло. Он как раз тоже об этом рассказывал. Ну да, тут согласен. Но у меня есть вопрос, мы с тобой вот уже за обедом сейчас затронули частично. Но, тем не менее, вот у меня лично всегда внутри была дилемма на протяжении последних нескольких лет, что я... У меня, знаешь, такая два демона во мне борются. Один говорит, надо деньги зарабатывать здесь, сейчас. Другой говорит, надо строить что-то, хрен с ним на деньги, на много лет вперед. И у меня всегда такой, знаешь, дисбаланс определенный, потому что меня штормит из одной стороны в другую. И я всегда, смотря там на своих каких-то друзей, знакомых, которые там 10 лет назад начали компании, и сейчас у них большие компании, смотрел с такой, знаешь, завистью определенной. Да, я себя довольно хорошо чувствую, но тем не менее я там не построил какого-то вот гиганта. Но в этом году, точнее в прошлом году, у меня случилось наоборот такое, знаешь, переключение, когда... Многие из этих людей, у которых в этом году должно было быть IPO, например, да, или которые планировали экзиты какие-то успешно сделать, и это все сорвалось, я только думаю, так, а это вообще правильная модель-то была? То есть, или все-таки моя модель, она более оптимальная? И у меня, вот знаешь, вот эта борьба, конечно, продолжается внутри, но для меня стало, скажем, не то что более очевидным, но подсветило мне, что на картинку можно с другой стороны немножко посмотреть. И ты, по сути, ну, там, я не хочу сказать, что у вас это прям... Прям вот вы номер один, на кого это повлияло и заделалось. Но тем не менее, я очень много помню, что мы с тобой разговаривали. Ты рассказал, что для тебя бизнес – это не только идея про зарабатывание денег, что можно условно на Wildberries продавать и будешь зарабатывать деньги. Тебе нравится сам процесс, тебе хочется конкурировать с мировыми брендами и так далее. То есть идея во главе всего живет. И так или иначе, вот такие вот события, они эту идею немножко как бы подбивают. И то, к чему шел ты на протяжении там, многих лет – оно видоизменяется. И вот среди наших общих с тобой знакомых есть те, кого эмоционально это очень сильно затронуло, потому что ты теряешь вот эту путевую звезду, и как бы да, ты зарабатываешь, бизнес растет, вроде есть какие-то планы, но драйв, он очень сильно уходит. Как это у тебя?
2: Мне кажется, это очень сильно зависит еще от темперамента человека. То есть, насколько

0: уже очень много неопределенности, но уже к ней есть такая толерантность. Ты уже понимаешь, что это в нашей задачке дано. Ты все время должен ожидать, что тебе кто-нибудь день преподнесет сюрприз, и тебе нужно будет на это реагировать. И зная это, ты просто должен понимать, не знаю, у тебя должна быть хорошо натренированная команда собранная, ты должен, у вас должны быть хорошие взаимоотношения, чтобы вы в команде могли быстро пересобраться и быстро начинать грести в другую сторону. Ну и, соответственно, у тебя расходная часть должна быть максимально управляемой. Uh-huh. Ты об этом должен все время, это должен в уме держать. Бюджет должен быть не такой, не растянутый с жирком, а должен быть максимально стрессовый. Мы тоже вот в этом году его очень сильно сжимали для того, чтобы расходы, продолжаем сейчас сжимать для того, чтобы все время расходы держать под контролем. До этого все 8 лет жизни компании я старался ставить очень стрессовые цели. То есть мы все время жили в таком недостижимых целях. Всегда. То есть мы всегда бежали и всегда не добегали. Когда ты ставишь такие большие недостижимые цели, у тебя точно так же команда планирует расходы. То есть когда у тебя такой стрессовый, амбициозный бюджет продаж, у тебя такой же стрессовый, амбициозный бюджет расходов.
1: Uh-huh.
0: Когда бюджет продаж не случается...
1: С излишком ты имеешь в виду, да?
0: Да, с излишком. Uh-huh. Ну, потому что тебе нужно набирать людей больше.
1: Маркетинг.
0: Быстро.
1: Да.
0: Сжечь деньги на маркетинг, сжечь деньги на разработку. У тебя качество найма падает, потому что тебе нужно быстро нанимать. И так далее, и так далее. То есть ты делаешь большое количество таких не самых эффективных действий, когда ты пытаешься действовать на такой, на скорости. И получается, что в такие годы тебе это очень сильно бьет по голове, потому что у тебя внезапно эта выручка не случается, а расходы, они уже разогнаны. Ты уже набрал людей, ты не можешь по щелчку...
1: Не, можешь вопрос цены.
0: Но это сразу, то есть это еще больше, это стоит еще больше денег. И большая часть расходов, ты, у тебя продукт заказан уже под другие продажи, у тебя все разогнано совершенно под другие расходы. И вот в этом году, когда мы планировали, я старался максимально первый раз в жизни, я пытался сделать так, чтобы мы максимально консервативно сделали бюджет. Не получилось, он все равно получился амбициозным, потому что у всех уже разогнаны головы.
1: Мышление,
0: но
1: да, уже.
0: Мы хотя бы так подошли к расходам. То есть мы сказали себе, давайте мы себе поставим амбициозные цели по продажам. Мы разогнали там какие-то производства продукта, эти расходы связаны с производством. Но все остальные расходы мы очень сильно держим. И мы их держим очень управляемыми. То есть мы не делаем какой-то амбициозный найм, мы стараемся теми же силами все это делать. То есть мы пытаемся быть такими, оставаться такими сухими поджарами. Это первый раз за 9 лет жизни компании мы сделали вот совершенно по-другому, подошли к этому году. Плюс мы страхуемся. То есть мы стараемся сделать так, чтобы если что-то произойдет, у нас была какая-то управляемость у всего этого.
1: А относительно себя лично ты сделал какие-то выводы? Я не знаю, меньше работать, больше работать, меньше денег тратить, больше денег откладывать или еще что-то какие-то. Вот именно не с точки зрения бизнеса, а с точки зрения персонали.
0: Точно сделал выводы, что больше тратить нужно.
1: Наоборот, да?
0: Да, что нам точно больше нужно, не надо ничего копить, надо жить сегодня.
1: Это почему? Аргументируй.
0: Слушай, ну вот когда у тебя есть риск красной кнопочки, ты думаешь, вот ты там сидишь, у тебя, не знаю, есть какие-то накопление, жир, а завтра ты там думаешь, ну, когда-нибудь потом поживу. А может быть, когда-нибудь потом не случится. Почему ты экономишь, не знаю, на каком-то перелете или на отеле, или еще на чем-то, или на каком-то подарке. Лучше делать это здесь, сейчас, в моменте. То есть я стараюсь больше фокусироваться на сегодня, не скажу, что это прям сильно получается, но точно этого стало больше. Так.
1: Я, прости, задам тебе вопрос, а у тебя нет такой истории, вот у меня, и мне кажется, это с детства, может, с кого-то сформировано еще откуда-то, но у меня есть постоянно такой страх определенный, причем неважно, насколько там стабильная ситуация в работе, еще где-то, я когда трачу деньги, у меня всегда такой, знаешь, вторая мысль в голове, блин, а что если завтра все рухнет, условно? И как бы ты окажешься в стрессовой ситуации, у тебя есть какие-то обязательства, там, семья, дети, родители, еще что-то. Вот ты тут как думаешь на этот счет?
0: Ну, у меня есть какой-то прям минимальный запас, условно, с которым я понимаю, точно год могу прожить и не работать. Это вот вообще, это единственное, что у меня есть. Это вот прям супер минимальный, несгораемый остаток. И то я могу в него залезать спокойно. А в остальном, я, знаешь, я раньше точно так же думал, до того, как я пошел учиться в бизнес-школу Сколково.
1: Ты третий раз пропагандируешь.
0: Слушай, я их фанат, я туда привел, я не знаю, мне кажется, вот человек 50, мне кажется, туда пришел, вот у меня каждую неделю кто-нибудь звонит, можно твою рекомендацию указать, я говорю, конечно, давай, сейчас я тебе там дам контакты, чтобы тебе все там сделали.

0: Я реально фанат, причем мне ничего не платят. У меня есть какая-то даже грамота, что я к ним много людей привел. Мне то, что нравится, я стараюсь про это, этим делиться. И я когда пошел туда учиться, мне казалось, ну я такой там средней руки предприниматель из Екатеринбурга, занимаюсь там какой-то фигней, строительный подрядчик, арматурой, строительными материалами торгую. И мне я был в такой позиции не окей. То есть я думал, что там я сейчас приду, и там такие светилы, киты. Я там киты, я там буду среди них вот просто... Угу. Тупой, такой неуспешный. Вот мне казалось, что я там просто буду дотягиваться до них. И вот мне сколько дало очень много вещей, потому что я пришел и понял, что да, в принципе-то, ну да, есть ребята сильно успешнее, чем я. Но я смотрел на них, я понимал, что в принципе у меня мозги ничем не хуже. В чем-то даже в каких-то дисциплинах я бы там в топ, не знаю, топ-3, топ-5 где-то был. Где-то, конечно, я был там кого-то хуже, где-то лучше. Но я понимал, что я вообще норм. То есть я нормальный, а где-то даже и вообще и способный. Где-то у меня какие-то есть, наоборот, компетенции, которые сильно выше, чем в среднем у группы. Uh-huh. И я понял, что у меня появилась какая-то уверенность после этого. Я понял, что вот как раз, я не знаю, к середине обучения я понял, что почему я спокойно перешел с одной деятельности в другую, потому что я понял, что сегодня я занимаюсь одним, завтра другим. Неважно. Важно не что то, чем я делаю, важно, кто я, что у меня вот здесь внутри uh-huh. записано, какой у меня здесь опыт и как я подхожу к делам и к вопросам. Поэтому у меня есть абсолютная уверенность, что если завтра что-то случится с компанией, с работой, я обязательно найду, как заработать на хлеб. Я не знаю, я понимаю, как быть суперклассным продавцом. Смогу я продавать хорошо? Да точно смогу. Выявлять потребности или еще. Ну вот пойду завтра, не знаю, работать в какой-нибудь магазин дорогих часов или, не знаю, или еще чего-то, или uh-huh. дорогих машин. Смогу я напродавать, быть лидером по продажам? Думаю, да, думаю, что через несколько месяцев точно смогу. Я раньше занимался продажами. Смогу я зарабатывать хорошие деньги, работая в продажах? Да точно смогу. Потом дальше. А смогу я давать какие-нибудь консультации за деньги, например? Думаю, мне и так каждый, нет, там плюс-минус каждую неделю пишет несколько человек, просит какие-то консультации, мне просто не до этого. Ну, есть фокус другой. Думаю, ну, наверное, если бы я выставил какую-то цену, наверное, бы ко мне бы приходили бы за консультациями. Uh-huh. Все понимаю, что у меня вариативность каких-то занятий. Думаю, смогу ли я быть в советах директоров каких-то средних или крупных компаний? Буду ли я им интересен? Я думаю, если я выйду на рынок, скорее всего, вот если я выйду на рынок, скорее всего, ну, какое-то количество людей захочет иметь меня в совете директоров, каким-то независимым советником или еще кем-нибудь, или независимым директором. Uh-huh. Я понимаю, что какое-то количество возможностей сразу возникнет. Как только закроется одна дверь, откроется большое количество других дверей. И у меня нет никакого сомнения, что я останусь без куска хлеба. А в принципе-то нам для жизни не так много нужно.
1: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Ты сейчас включил это видео, и это значит, что не все так плохо в твоей жизни. У тебя есть устройство с выходом в интернет, через которое сейчас смотришь это видео. Ты не голодаешь, и у тебя есть крыша над головой. А это значит, что нет весомых причин, чтобы жаловаться на свою жизнь. Да, сейчас не самые простые времена. Есть в жизни вещи, которые находятся не под нашим личным контролем, на которые мы не можем влиять в значительной степени. Самая большая зона, которую мы можем контролировать при любых обстоятельствах, это наша личная жизнь. Это наши привычки, это наши мысли и наши действия. Только мы сами выбираем, что мы будем делать сегодня, о чем думать, кого слушать, что читать и что смотреть. Как бы ни было сейчас трудно, нужно понимать, что нет никакого смысла впадать в отчаяние из вещей, которые мы не можем контролировать. В любых условиях и обстоятельствах нужно по максимуму стараться искать и видеть возможности, а не только ограничения. Когда рушится все привычное, не нужно паниковать, а нужно думать и начинать что-то строить на новом месте. Когда кажется, что в жизни все рушится, начинайте думать о том, что построите на освободившемся месте. Еще я просто убежден, что у каждого из вас есть способности, приобретенные или врожденные, которым не уделили должного внимания родители, учителя, или уже вы сами в осознанном возрасте. Возможно, сейчас именно такое время, чтобы о них вспомнить и начать их развивать. Я уверен, что нет человека без способностей. Их нужно постоянно раскрывать. Их даже можно создать и вырастить. Нужно выбрать направление, которое вам больше всего по душе. Дело, которому вас тянет. И несмотря ни на что, идти в этом направлении. Лишь регулярная работа приносит результаты и прочный навык, которое в дальнейшем при сильном желании вы сможете монетизировать. Куда бы тебя жизнью ни заносило, ты – это ты. Со своими проблемами, со своими способностями. Единственный и неповторимый. У тебя есть все, что необходимо. Тебе остается только этим воспользоваться. Ты способен на все, только тебе об этом мало кто скажет. Некоторым, наоборот, выгодно, чтобы ты находился в подавленном состоянии. Главное, сам себя не сбрасывай со счетов. Ты ответственен за свои способности. Развивай их, улучшай. И у тебя все будет получаться легко. Успехов и развития.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В столице Дагестана за прошедшие 7 дней силами дорожных бригад на улицах города было уложено свыше 1600 квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщили пресс-службе администрации Махачкалы. Масштабные работы охватили сразу 13 ключевых транспортных артерий, 2 центральных проспекта и 11 городских центральных улиц. Каждый участок прошел полный технологический цикл из нескольких этапов – подготовка и фрезерирование основания. Махачкала продолжает обновлять контейнерную инфраструктуру города, об этом сообщает мэрия города и сообщила о том, что с начала текущего года в рамках программы по модернизации контейнерной инфраструктуры в городе установлено более 7000 контейнеров объемов 0,75 кубометров. Они размещены на 1300 контейнерных площадок и уже внесены в федеральную государственную информационную систему. Трудовые мигранты в России будут обязаны платить налог за каждого неработающего члена семьи с 1 января 2027 года. Об этом сообщил начальник миграционной службы МВД России Андрей Кикать. Такая мера вводится для ограничения нахождения в стране неработающих членов семьи мигрантов, об этом пишет российская газета. Между тем, успехи в снижении их числа в России уже есть. Оттока в 20% удалось достичь благодаря выставленным правительством критериям при зачислении в школы детей членов семьи мигрантов. Ну и в России планируют создать специальный реестр подставных налогоплательщиков. Об этом пишет «Известия». В него будут вносить людей, на которых бизнес фиктивно оформляет компания ИП, чтобы платить меньше налогов. Речь идет, например, о случаях, когда фирма оформляет на родственников или сотрудников, либо искусственно делит бизнес на несколько компаний. Рассмотреть создание такого реестра Федеральная налоговая служба должна до февраля. ООН предложил обратиться к соавторам резолюции в поддержку использования новой карты мира, на которой Курильские острова окрашены в цвета России. Так в организации отреагировали на протест Токио. Официальный представитель ООН Фархан Хак, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что резолюция была одобрена Генеральной Ассамблеей и предложил обращаться к ее соавторам. Секретариат организации предпочел дистанцироваться от возникшего дипломатического спора. В свою очередь мы напомним, что еще 11 сентября Генассамблея ООН поддержала резолюцию африканских стран о пересмотре изображения карты мира. За проголосовали 164 страны, против только США. Япония изначально поддержала резолюцию, однако затем выразила протест из-за изображения Курильских островов в составе России и призвала изменить новую карту. Ну и у каждого третьего россиянина дома нет места, где можно побыть в одиночестве, об этом пишет газета.ру. При этом большинство старается регулярно находить время для тихого отдыха, чаще всего для этого убирают спальню, ее назвали почти 70% участников опроса. Остальные предпочитают проводить время в тишине и в одиночестве на кухне, в гостиной или на балконе, а также в горячей ванне. Среди решений, которые могли бы сделать домашний отдых более комфортным, почти половина опрошенных назвали звукоизоляцию. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Новости спорта.
3: Представляющий Германию Александр Зверев впервые в карьере выиграл открытый чемпионат США по теннису. В финале он взял верх в 4 партиях над американцем Беном Шелтоном. Футболисты «Акрона» чуть не стали авторами самой громкой сенсации в РПЛ в нынешнем сезоне. Тольяттинская команда в гостевой встрече с единоличным лидером Краснодаром вела в счете весь матч, но победу упустила. Хозяева отыгрались за 2 минуты до финального свистка. Свели игру они в ничью 1-1 и остались на первой строчке в турнирной таблице. Махачкалинским «Динамовцам» пока тоже не хватает опыта. В выездном матче с «Ахматом» футболисты из Дагестана дважды вели в счете, но уступили 2-3, а московский «Спартак» довольно уверенно со счетом 3-0 выиграл дома у Ростова. Игрок сборной России Алексей Батраков помог «Галатасараю» обыграть клуб «Каджиреспор», который находится в лидирующей группе команд чемпионата Турции. В домашней игре «Галатасарая» Батраков появился на поле в середине второго тайма и уже через 12 минут сделал голевую передачу. «Галатасарай» выиграл 1-0 и лидирует в турнире. Футболисты ПСЖ одержали первую победу в чемпионате Франции, обыграв в гостях со счетом 1-0 Брест. Это произошло в 4-м туре. Матвей Сафонов защищал ворота парижан с первых минут. первой лиге единоличный лидер Нижний Новгород приехал в гости к футболистам «Торпедо» и смог добиться успеха 2-1. В ближайших двух турах нижегородцы сыграют на своем поле с середняками «Ленинградцем» и «Енисеем» и вполне вероятно смогут только укрепить турнирное положение. В континентальной хоккейной лиге победитель регулярного чемпионата прошлого сезона «Металлург» из Магнитогорска, который бодро начал нынешний сезон, впервые проиграл. Произошло это в Омске в матче с «Авангардом». Хоккеисты «Магнитки» уступили в овертайме со счетом 2-3. Ровно с таким же счетом бывшая команда Игоря Никитина обыграла нынешнюю. «Локомотив» взял верх на ЦСКА 3-2 в Москве. «Нефтехимик» продлил победную серию до 3 встреч, переиграв 2-1 дома «Адмирал», а «Сибирь» из 4 матчей 3-3 проиграла. В этот раз у себя на льду 2-5 «Автомобилисту». Вратарь и капитан футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев пока что работает в зале, и в клубе ожидают, что он восстановится в этом году. Об этом ТАСС рассказал врач ЦСКА Эдуард Безуглов. Акинфеев получил травму в игре чемпионата России 4 апреля, и с тех пор он не выходил на поле в официальных матчах. Пока нет понимания по срокам, сейчас идет все по плану, он работает в зале, ждем, что в ближайшее время перейдет к работе на поле, подчеркнул Безуглов. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Доброе утро, Дагестан. Понедельник наступил. Да, мы тоже не ожидали, но он здесь. Вы слушаете радио Диалог ФМ, а это значит, что в ближайшее время до 11 утра мы будем вместе встречать новый день с новостями, музыкой, хорошим настроением и попыткой убедить себя, что понедельник — это не наказание, а просто еще один шанс все успеть. Сегодня 14 сентября, до Нового года остается 108 дней, ну, для тех, кто так обратно отчет любит вести, я за вас посчитал. То есть, если вы пока еще собираетесь начать новую жизнь с понедельника, поздравляю, у вас примерно осталось где-то 108 попыток. Я Расим Загиров, и это утро начинаем вместе, и обязательно, конечно, просыпаться желанием покорять мир. Доброе утро вам желает Диалог ФМ, это утро на Диалог ФМ.

0: Магомед Рамазанов. Минцифры ввел систему контроля финансовых показателей органов исполнительной власти. Было также отмечено на встрече с Юрием Гамзатовым введение регулярной системы контроля финансово-экономических показателей от рейтингов до конкретного исполнения бюджета. В еженедельном формате в Минцифры планируется мониторинг объемов расходов и исполнения бюджета, а также динамики показателей Дагестана по ключевым направлениям. Деятельность детского сада «Академия Kids» — это в Дагестанско-Буйнакске — приостановлена по решению суда после проверки Роспотребнадзора. Об этом сообщили в территориальном управлении ведомства. Плановая выездная проверка выявила в медучреждении множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Глава Дагестана Федор Щукин открыл новое приемное отделение скорой медицинской помощи в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя Дагестана. Новый корпус возведен с использованием модульных конструкций в рамках федерального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи» НАСПроекта. В здании разместилась регистратура, реанимационный, операционный и лабораторные блоки. С 1 октября этого года стоматологи будут обязаны проводить пациенту обезболивание при возникновении болевых ощущений, даже незначительных, об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Леонов. Он уточнил, что ранее решение об использовании анестезии фактически оставалось на усмотрение стоматолога. При несложных процедурах пациенту могли предложить перенести небольшую боль без обезболивания. По словам Леонова, новые правила позволят пациентам меньше опасаться стоматологических процедур. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет останавливать специальную военную операцию на период переговоров по украинскому урегулированию. Об этом он сообщил на полях саммита БРИКС. Лавров прокомментировал заявление Владимира Зеленского и его желание встретиться с Владимиром Путиным в США. Он указал, что Зеленский может приехать для встречи в Москву и назвал это значительным жестом доброй воли со стороны России. Ну и праздничный концерт, посвященный Году единства народов России и Дню единства народов Дагестана, пройдет 15 сентября на площади имени Ленина в Махачкале. Я напомню, этот день в нашей республике объявлен выходным. В программе примут участие творческие коллективы из разных регионов России, а также ведущие артисты республики. В Хасавюрте после суда откроют для жителей парк, который закрылся 4 года после ремонта. Центральный городской парк Хасавюрта отремонтировали, я напомню, что еще в 2022 году, но фактически попасть туда люди с тех пор не могли. Прокуратура Хасавюрта в ходе проверки использования общественного имущества выявила нарушение закона и подала в иск в Хасавюртовский городской суд с требованием устранить препятствия. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры, теперь исполнение решения восстановления доступа в парк поставлено на контроль надзорного ведомства. История с 18-летним водителем из Махачкалы, который публиковал видео своих дорожных нарушений в соцсетях, получил закономерное продолжение. Сотрудники госавтоинспекции оперативно установили личность автора опасного контента и доставили его в отдел полиции. Как выяснилось, молодой человек не имел водительских прав. Его автомобиль ВАЗ-2109 был изъят и помещен на специализированную стоянку. В отношении нарушителя сейчас составлен ряд административных материалов. Более того, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиции подчеркнули очередной раз, что стремление хайпа в интернете может обернуться серьезными последствиями. Страхование поголовья скота для аграриев Дагестана с 2027 года станет обязательным. В мероприятии приняли участие представители Управления животноводства Комитета по ветеринарии Республики Дагестан, а также страховой компании ВСК. До 1 ноября этого года необходимо теперь завершить внесение достоверных данных по каждому хозяйству в компоненты ВЕТИС, Хариут и Меркурий. Отдельно поднималась тема на данном совещании по идентификации животных. Руководители хозяйств сообщили о случаях выпадения и повреждения бирок. Делегация представителей крупного бизнеса Исламской Республики Иран по приглашению дагестанской стороны посетила двухдневным визитом Дагестан. Центральным событием стал деловой круглый стол с представителями бизнес-сообщества Дагестана, который прошел в Конгресс-центре. В рамках встречи республика представила 5 готовых инвестиционных проектов, направленных на развитие двустороннего сотрудничества. Наша страна принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области. Об этом в беседе с «Известиями» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Заявление, я напомню, что было сделано на фоне призывов на Западе усилить военные учения НАТО на границе с регионом. Песков назвал соответствующие планы Альянса понятными и подчеркнул, что Россия принимает все меры для защиты региона. Ну и певица Жасмин, наша землячка, 15 сентября выступит с большим бесплатным концертом «Девочка из Дербента» в крепости Нарын-Кала. Об этом сообщает администрация Дербента. Концерт пройдет в День единства народов Дагестана. Вход для зрителей будет свободным. Концерт станет частью одноименного проекта артистки. В программу войдут композиции из альбома «Девчонка из Дербента». Для нашей землячки Жасмин выступление с Дербентом имеет особое значение. С этим городом связана ее семейная история и воспоминания о родном Дагестане. Музыкальный проект также посвящен памяти ее отца, заслуженного жителя Дербента Льва Монахимова. топ-менеджеры вынуждены идти в консультанты и советники. Их доля на рынке составляет уже 50%. Такие цифры в беседе с «Коммерсантом» озвучили рекрутеры. Сложности не только с поиском работы в штат, но и с проектной занятостью. Среди причин – возрастной порог. Сколько стоит экспертиза управленцев и какие варианты есть у искателей и бизнеса? Давайте поговорим с нашими коллегами.
1: Бывший топ-менеджер Сергей вот уже полтора года не может найти работу. Он занимал руководящую должность в банке из топ-10. К уровню экспертизы и опыта, по сути, не должно быть вопросов, тем более, когда есть рекомендации. Кандидат даже серьезно понизил зарплатную планку, но за это время, как рассказывает сам финансист, было лишь пару-тройку серьезных офферов.
2: По независимым от меня причинам пришлось уйти из прошлого места работы. Работодатель выдал мне хороший порошок. Первый, наверное, прецедент у меня был достаточно хороший в одном из крупных банков, но веяние, которое и меня выгнало с работы, докатилось до этого учреждения. Я уже там выходил на уровень проверки полиграфом, команду убрали, люди из этой команды до сих пор тоже ищут работу. Вторая засада, которая меня встретила, достаточно крупные финансовые и IT-компании. Мне 48 лет, HR-овцы, проводя интервью, говорят, у тебя неплохое резюме, нам все нравится, но возраст. Сейчас пытаюсь помочь одной компании в одном проекте, но без определенных коммитментов. Если у нас получится, не заплатят. Если нет, это будет просто хороший опыт с копилкой.
1: Не работают уже ни рекомендации, ни связи, делятся собеседники «Коммерсант ФМ». А открытые вакансии, даже если и появляются, на них уже есть кандидаты. А бывшие управленцы ходят на собеседование, по сути, в роли статистов. На позицию руководителя проектов финтехи, например, ищут кандидатов не старше 35-40, якобы чтобы соблюсти синергию с молодой командой айтишников. Так что круг сужается. Многие ушли в консультанты и советники гендиректоров и работают сразу на несколько компаний. Но по деньгам все равно выходят меньше, чем в найме, говорит управляющий партнер консалтинговой компании «Берге» Геннадий Ванин.
3: Допустим, опытный финансовый директор консультирует несколько компаний по оптимизации долгового портфеля, по привлечению финансирования. Совокупно за 2-3 проекта имеет где-то от 1 до 1,7 миллионов рублей в месяц. Но это человек с квалификацией, который, например, работая в найме, там 30-40 миллионов в год имел. По моей оценке, таких где-то 50-60%, я думаю, что мы еще даже не внизу, что будет еще хуже.
1: «Газпромнефть», например, сейчас ищет эксперта по рынку ИИ-агентов для технологического скаутинга. На 3,5 месяца бюджет по договоренности. А «Софтальянс» – руководитель отдела B2B-продаж международного ПО. На полгода работать можно удаленно. Кандидатам предлагают проектную занятость, а соискатели продают часы, замечает управляющий партнер компании «Лаборатория карьеры» Анна Алфимова.
4: Компании сейчас делают поиск таких экспертов двумя способами. Среди бывших сотрудников, на этим пользуется крупный бизнес. А второе, буквально через рекомендации. Формально площадкам либо не сильно доверяют, либо не считают их эффективными. Например, все, что касается сейчас внедрения искусственного интеллекта, дороже. Средние все ставки от 20 до 50 тысяч рублей. Сейчас финансовые директора, маркетинговые директора, директора по продукту, функции, которые наиболее часто запрашивают на консалтинг. Верхний грейд – уникальные эксперты, медийные люди, то есть чей бренд поможет как-то продвинуться бизнесу. В среднем вот, на моей практике, например, если такого эксперта приглашаем на стратегическую сессию для компании, 300-500 тысяч рублей за день на 5-6 часов.
1: Нижняя граница по часовой экспертизе на открытых площадках стоит в среднем 5 тысяч рублей. В России таких сервисов с гибридной занятостью для управленцев не больше 3, говорят рекрутеры. А вот в закрытых чатах, куда еще нужно попасть, цена достигает 15. Но чаще предлагают проектную занятость – 300 тысяч в месяц за 15 часов в неделю. Как правило, это специалисты среднего звена.
0: В Махачкала сегодня погода делает вид, что лето никуда не собирается. Сейчас за окном температура воздуха 22 градуса выше нуля. Сегодня обещают довольно-таки летнюю погоду, плюс 28. Утром комфортно, днем тепло, поэтому если вы сегодня достали кофту, можете пока ее, знаете, отложить. А вообще сентябрь в Дагестане умеет красиво уходить. Главное, чтобы не так, как некоторые люди без предупреждения и оставив после себя несколько нерешенных вопросов. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Совет директоров Банка России на заседании, которое состоялось 11 сентября, оставил ключевую ставку на уровне 14%, как указано в сообщении регулятора. Это решение является первым из сохраненных без изменений с апреля 2025 года, поскольку до этого времени Банк России на протяжении года последовательно смягчал денежно-кредитные условия. С июня 2025 года по июль 2026 проводилось 10 заседаний, каждое из которых завершалось снижением ставки. В Банке России заявили, что возможности для снижения ключевой ставки ограничены. В августе наблюдалось снижение инфляции, но в первой половине сентября цены вновь поднялись на 0,05% за 7 дней. В годовом выражении инфляция составила 6,29%, при целевом уровне Центробанка в 4%. Заключительные оценки инфляции за июль показали увеличение базовой инфляции, передает РБК. Россияне назвали желаемый размер минимального оплаты труда. Жители Москвы предъявили самые высокие требования, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Superjob. Согласно данным исследования, москвичи считают, что нижняя граница зарплаты должна находиться на уровне 64 тысяч рублей. Жители Санкт-Петербурга называют сумму в 60 тысяч. За последние 7 месяцев ожидания в обоих городах выросли одинаково, почти на 1,5%. Тройку замыкает Хабаровск, 58 тысяч рублей, следом идет Красноярск, 57,5. На пятом месте находится Краснодар, 57 тысяч 300 рублей. И в завершении выпуска объявление о продаже особняка американского актера Стивена Сигала на Рублевке снято с сайта ЦИАН, сообщает ТАСС. Подмосковный объект актера расположен в закрытом клубном поселке на Рублево-Успенском шоссе и включает основной дом площадью около 500 квадратных метров, гостевой коттедж с баней, гараж и беседку-барбекю. Изначально в январе 2026 года актер планировал выручить за недвижимость 700 миллионов рублей, однако позже он был вынужден снизить цену на 50 миллионов из-за отсутствия спроса. При этом официально факт продажи или снятия по инициативе владельца не подтвержден. Один из риэлторов подчеркнул агентству, что у них нет данных о том, что сделка закрыта. Согласно другой версии, распространенной в ряде изданий, Стивен Сигал перевел продажу в закрытый формат. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Ограничение доступа иностранных авиакомпаний к чартерным рейсам в России может привести к дефициту мест, заявил руководитель Комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму Владимир Рубцов. Так он прокомментировал предложение гендиректора Аэрофлота Сергея Александровского. Для туристов это будет означать сокращение предложения, уменьшение рейсов, дат, вариантов и городов вылета, а также продолжительности отдыха, сказал господин Рубцов на пресс-конференции в Москве. По его мнению, сильнее всего такая мера скажется на доступности путевок в Турцию и Египет, на которые приходится как минимум 88% всего объема рынка. Сергей Александровский призвал усилить контроль за долей иностранных авиакомпаний на российском рынке, ограничив их доступ к чартерным перевозкам.
0: Расти большой.
1: Правительство Российской Федерации продлило сроки перехода на обязательную маркировку детских игрушек. Напомним, с 1 сентября 2025 года осуществляется поэтапный переход на обязательную маркировку отдельных видов товаров для детей. Правила маркировки детских товаров утверждены правительственным постановлением. Так, под обязательную маркировку подпадают самокаты, куклы, головоломки, настольные игры и другие товары для детей до 14 лет. Как отмечается в сообщении Минэкономразвития, принятие этих изменений даст продавцам дополнительное время для выполнения всех требований законодательства и поддержит стабильность на рынке детских товаров.
0: Деньги дороги, как память.
1: Автомобиль вошел в тройку покупок, которые вызывают у россиян самые сильные эмоции. Его назвали 25% респондентов. Столько же отметили одежду, обувь и аксессуары. Далее следуют ремонты, обустройство дома и покупка техники и электроники по 23%, а также приобретение квартиры или другого жилья 22%. Лидируют путешествия и отпуска 30%. Для многих автомобиль связан не только с практической пользой, но и с эмоциями. 29% ценят его за комфорт и возможность организовать поездки под себя, 28% ассоциируют со свободой и независимостью, 17% с возможностью путешествовать, а 13% воспринимают машину как часть образа жизни. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: Электронные учебники по языкам коренных и малочисленных народов России дополнят аудиозаписями с голосами их носителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издательство Российской академии наук. Для записей планируют привлекать в том числе оленеводов, охотников, рыбаков и китобоев, которые используют родные языки в повседневной жизни. Учебники смогут работать без подключения к интернету. В этом году, я напомню, что планируют подготовить издания по тувинскому, чувашскому, калмыцкому, по республике Коми и саха языкам. Уровень доверия россиян к дистанционному электронному голосованию пока ниже, чем к традиционному на избирательных участках. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Панфилова на марафоне «Знания первых» в Екатеринбурге. По ее словам, одна из причин – сложность объяснения технических принципов работы электронного голосования. Система основана на технологии блокчейна и, по словам главы ЦИК, обеспечивает тайну голосования и защиту от вмешательства. Но и в предстоящем эпидемическом сезоне прививку от гриппа должны получить не меньше половины россиян, об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Для уязвимых групп населения показатель должен быть выше, не менее 75%. Ведомство отмечает, что один из ожидаемых штаммов гриппа способен вызывать более тяжелое течение болезни, особенно у людей из группы риска. Я напомню, что в регионы планируют поставить больше 56 миллионов доз препарата в рамках национального календаря прививок. Почти 90 тысяч счетов цифрового рубля открыли в России за первые 10 дней массового запуска. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину. За это же время пользователи провели более 50 тысяч операций. По словам Набиуллиной, число цифровых кошельков продолжает расти каждый день. При этом многие россияне пока не только знакомятся с новой формой национальной валюты, но и тестируют ее возможности. Глава Центробанка также подчеркнула, что использование цифрового рубля останется добровольным. В первые дни у части клиентов возникли сложности, однако их оперативно устранили. Ну а доля наличных платежей в России заметно выросла, как пишет Prime со ссылкой на аналитика. Во втором квартале на наличные пришлось 32% расчетов против 25% годом ранее. Чаще всего наличными расплачиваются при покупке продуктов, товаров для ремонта и автомобиля, а также в гостиницах и автосервисах. С будущего года неисправные электросчетчики в России должны будут меняться быстрее. Об этом предупредил член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. По его словам, срок для энергокомпании сократился с 6 до 3 месяцев. Новое правило касается случаев, когда счетчик сломался, был утрачен или закончился срок его эксплуатации. В Красноярске после суда откроют для жителей парк, который закрылся 4 года после ремонта. Центральный городской парк Красноярск отремонтировали, я напомню, что еще в 2022 году, но фактически попасть туда люди с тех пор не могли. Прокуратура Красноярска в ходе проверки использования общественного имущества выявила нарушение закона и подала в иск в Красноярский городской суд с требованием устранить препятствия. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры, теперь исполнение решения восстановления доступа в парк поставлено на контроль надзорного ведомства. История с 18-летним водителем из Махачкалы, который публиковал видео своих дорожных нарушений в соцсетях, получил закономерное продолжение. Сотрудники госавтоинспекции оперативно установили личность автора опасного контента и доставили его в отдел полиции. Как выяснилось, молодой человек не имел водительских прав. Его автомобиль ВАЗ-2109 был изъят и помещен на специализированную стоянку. В отношении нарушителя сейчас составлен ряд административных материалов. Более того, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиции подчеркнули очередной раз, что стремление хайпануть в интернете может обернуться серьезными последствиями. Страхование поголовья скота для аграриев Дагестана с 2027 года станет обязательным. В мероприятии приняли участие представители Управления животноводства Комитета по ветеринарии Республики Дагестан, а также страховой компании ВСК. До 1 ноября этого года необходимо теперь завершить внесение достоверных данных по каждому хозяйству в компоненты ВИТИС, Хариот и Меркурий. Отдельно поднималась тема на данном совещании по идентификации животных. Руководители хозяйств сообщили о случаях выпадения и повреждения бирок. Делегация представителей крупного бизнеса Исламской Республики Иран по приглашению дагестанской стороны посетила двухдневным визитом Дагестан. Центральным событием стал деловой круглый стол с представителями бизнес-сообщества Дагестана, который прошел в Конгресс-центре. В рамках встречи республика представила 5 готовых инвестиционных проектов, направленных на развитие двустороннего сотрудничества. Наша страна принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области. Об этом в беседе с «Известиями» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Заявление, я напомню, что было сделано на фоне призывов на Западе усилить военные учения НАТО на границе с регионом. Песков назвал соответствующие планы Альянса понятными и подчеркнул, что Россия принимает все меры для защиты региона. Ну и певица Жасмин, наша землячка, 15 сентября выступит с большим бесплатным концертом «Девочка из Дербента» в крепости Нарын-Кала, об этом сообщает администрация Дербента. Концерт пройдет в день единства народов Дагестана, вход для зрителей будет свободным. Концерт станет частью одноименного проекта «Артистки». В программу войдут композиции из альбома «Девчонка из Дербента». Для нашей землячки Жасмин выступление с Дербентом имеет особое значение. С этим городом связана ее семейная история и воспоминания о родном Дагестане. Музыкальный проект также посвящен памяти ее отца, заслуженного жителя Дербента Льва Монахимова. Ну, друзья, давайте поговорим о новом iPhone Duo. Анастасия Волочкова, кстати, назвала iPhone понтами для приезжих. Хвастовство и концептуальная мощная машина. Опрошенные коммерсантом медийные личности оценили первый складной iPhone Duo. В России на предзаказах за Duo просят от 245 000 рублей до 500 000, в зависимости от продавцов и объема памяти. Тему продолжат мои коллеги.
1: Встречать каждую новую модель айфона уже давно принято не хлебом с солью, а мемами. Сначала обсуждали выпирающую камеру в шестерке, потом челку в десятке. Последние несколько лет шутили уже над застоем в дизайне, что Apple просто переставляет камеры. Теперь смартфон, наконец, изменили радикально. Но поводы для шуток все равно нашлись. Досталось даже руке с промо-материалов. Пользователи решили, что для Duo нужно по 4 фаланги на каждом пальце вместо 3. Да и сам складной формат далеко не всем кажется шагом вперед, отмечает адвокат, художественный руководитель театра «Неформат» Михаил Борщевский.
2: У меня был в свое время iPhone, перешел на Samsung, и я доволен. Когда я вижу в руках у серьезного человека последний iPhone, то мое отношение к этому человеку, мягко говоря, становится со знаком вопроса. Потому что, мне кажется, это несерьезный человек, не солидный человек, если он гоняется за последней моделью телефона. Что касается раскладушек, у меня были раскладушки, они все ломались намного быстрее, чем обычные телефоны.
1: Сама раскладушка за сутки в мемах уже успела побывать и под носом, и разделочной доской, и еще десятком вещей, но только не смартфоном. Не меньше самого Duo обсуждают и ажиотаж вокруг него. Анастасия Волочкова считает, что погоня за последними моделями давно превратилась в понты для приезжих.
3: Я не слежу за этими новыми айфонами, меня устраивает мой 17-й, но, честно говоря, для меня не очень понятно, когда целый бум устраивается, когда выходит какая-то новая модель. Мы живем в такое время, когда для молодых девушек статус – это сумочка фирмы Birkin, дорогущая совершенно. Статус – это новый iPhone. Мне кажется, что статус – это когда Майя Плисецкая являла собой такую личность и без сумочек, и без айфонов, и это масштаб личности. Вот это статус.

0: От каких других еще гаджетов вообще я не то что жду с нетерпением или с ума схожу, но я стараюсь обновлять технику и пользуюсь всеми современными технологиями.
1: В мировую продажу iPhone Duo поступит 23 октября. В России ритейлеры рассчитывают начать поставки в начале ноября. Впрочем, главное преимущество двух экранов интернет уже нашел. На одной половине можно листать рилсы, а на другой – проверять остаток на карте.
2: Вы слушаете радио «Диалог кафе». Меня зовут Расим Загиров. Давайте заглянем в календарь истории и посмотрим, что же интересного произошло. Итак, 14 сентября 1812 году армия Наполеона вошла в опустевшую Москву. Помните, да? «Не зря Москва, палящая пожаром». Ну, как-то так писалось. Практически сразу в городе начались пожары. Представляете, насколько это был странный понедельник. Наполеон приходит в Москву, а ему никто не выходит навстречу. Ни красной дорожки, ни делегации, ни там «здравствуйте вы кому». Вот поэтому иногда говорят, если тебя не встретили, это еще не значит, что тебя не ждали. Возможно, просто все уехали. В 1959 году, 14 сентября, советский аппарат «Луна-2» стал первым созданным человеком объектом, который достиг поверхности Луны. Вот это я понимаю, понедельник. Одни люди утром еле добираются до работы, а другие в этот день отправляют аппарат на Луну. Поэтому, друзья, не жалуйтесь, что понедельник тяжелый, у кого-то сегодня вообще межпланетная командировка была. В 2000 году в этот день Microsoft представила Windows ME, одну из последних систем семейства Windows 9X. И вот здесь у людей нового поколения сейчас автоматически появилась. А, это вот та синяя заставка. Если вы помните Microsoft, поздравляю, вы уже имеете право говорить, а вот раньше компьютеры были надежнее. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Меня зовут Расим Загиров. Продолжим скоро.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Срок замены вышедших из строя электросчетчиков России с 1 января 2027 года сократится с 6 до 3 месяцев. Об этом РИА Новости рассказал член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Предельный срок замены счетчиков предполагает ситуации, когда прибор отсутствует, утрачен, вышел из строя или истек срок его эксплуатации. Якубовский добавил, что вопросом замены электросчетчика должны заниматься не собственники жилья, а гарантирующий поставщик электроэнергии в многоквартирных домах или сетевая организация в частном секторе. С 1 сентября 2027 года в российских школах начнет действовать новый стандарт для старших классов, который позволит учащимся отказаться от углубленного изучения отдельных предметов и выбрать базовый уровень. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в беседе с ТАСС. Важным изменением станет возможность для учащихся старшей школы изучать все предметы только на базовом уровне, в то время как сейчас обязательное изучение не менее 2 предметов на углубленном, отметил министр. По словам Кравцова, обучение по 6 существующим профилям сохранится, при этом школы получат возможность более гибко формировать учебные группы с учетом выбранных учащимися уровней изучения предметов. И в завершении выпуска российский автопроизводитель ВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента. По данным Федеральной службы интеллектуальной собственности, заявка была одобрена 9 сентября 2016 года.

2006 года, а регистрация продлится до 17 февраля 1936 года. Сама фраза «можно, а зачем» принадлежит руководителю проектов новых автомобилей «АвтоВАЗа» Олегу Груненкову. Она стала мемом после интервью, в котором Груненков ответил ею на вопрос, может ли «АвтоВАЗ» выпускать автомобили, аналогичные BMW. По информации сервиса проверки контрагентов, компания сможет выпускать автомобили и запчасти, одежду и обувь, изделия из кожи, игрушки, печатную продукцию, безалкогольные напитки, а также заниматься рекламой, производством фильмов и шоу-программ. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Специалисты готовят тест-систему, в которой будет заложено почти 30 вирусов. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Попова также добавила, что новые тесты Роспотребнадзора дают результат уже через час. Она подчеркнула необходимость средств диагностики для всех опасных инфекций, которые появляются в мире. Поэтому создана плотная система мониторинга ситуации в разных странах. Ну и к другим новостям. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на проведение трехсторонней встречи с Вашингтоном и Киевом по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, в этом плане российская сторона сходна с зятем президента США Джаредом Кушнером. Накануне я напомню, что Песков также заявлял, что Кремль надеется на успех миротворческих усилий США. Программа «Детская книжная карта» планирует опробовать с сентября 2027 года. Об этом сообщил советник президента Елена Ямпольская. Пилотный проект хотят запустить в 10 регионах. Их список пока согласовывается. Карта будет работать по принципу Пушкинской и позволит семьям покупать книги для детей от 3 до 6 лет. Номинал карты составит 3000 рублей. Инициативу ранее предложил сам Владимир Путин. ООН предложил обратиться к соавторам резолюции в поддержку использования новой карты мира, на которой Курильские острова окрашены в цвета России. Так в организации отреагировали на протест Токио. Официальный представитель ООН Фархан Хак, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что резолюция была одобрена Генеральной Ассамблеей и предложил обращаться к ее соавторам. Секретариат организации предпочел дистанцироваться от возникшего дипломатического спора. В свою очередь мы напомним, что еще 11 сентября Генассамблея ООН поддержала резолюцию африканских стран о пересмотре изображения карты мира. За проголосовали 164 страны, против только США. Япония изначально поддержала резолюцию, однако затем выразила протест из-за изображения Курильских островов в составе России и призвала изменить новую карту. Ну и Россия к 2030 году готовится принимать больше 5,5 миллионов туристов из Китая. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко. По его словам, после отмены виз между странами туристический поток заметно вырос. Только за первое полугодие этого года число поездок увеличилось примерно в 1,5 раза. Для дальнейшего роста в России расширят гостиничную инфраструктуру и создадут туристические программы, которые рассчитаны на гостей из Китая. Продавцы Озон и Валберес все чаще отказываются от хранения товаров на складах маркетплейсов, об этом пишет «Коммерсант». К концу августа собственные склады использовали более 97% продавцов Валберес и 73% селлеров Озон. За два месяца эти показатели заметно выросли. Эксперты связывают тенденции, в том числе с атаками беспилотников на логистические объекты и опасения продавцов за сохранность своих товаров. Ну и в продолжение темы, маркетплейсы смогут автоматически проверять, имеет ли продавец право использовать тот или иной знак. Об этом сообщил глава Роспатента Юрий Зубов. Данные с карточек товаров будут сопоставлять с государственным реестром ведомства. Это позволит проверить права продавца на бренд еще до размещения товара и должно помочь в борьбе с контрафактом. Сам механизм начнет действовать с 1 марта будущего года. В OpenAI призвали замедлить разработку искусственного интеллекта. Слишком быстро развивается неконтролируемые угрозы, об этом пишет Bloomberg. На этом фоне глава компании Сэм Альтман рассматривает возможность притормозить гонку за самым мощным ИИ. Надеется, что другие игроки поступят так же. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог.фм.
1: Как передает Bloomberg, представители ведущих AI-компаний все чаще публично говорят о растущих рисках, связанных с развитием мощных систем искусственного интеллекта. Например, главный научный сотрудник OpenAI Якуб Почетский опубликовал эссе с предупреждением о грядущих опасностях, которым никто не готов. А увольнение исследователя Anthropic и вовсе стало вирусным. Джейкоб Коксон, который раньше трудился и на OpenAI, после отставки обвинил обоих работодателей, цитата, «в игре с нашими жизнями». По его словам, сами создатели искусственного интеллекта считают, что алгоритмы могут уничтожить человечество к концу десятилетия. Это заявление быстро разлетелось в интернете, набрав более 150 миллионов просмотров, в том числе со стороны известных политиков и публичных людей. А в конце июля больше 1000 сотрудников крупнейших IT-компаний подписали петицию с призывом создать механизм для замедления темпов развития ИИ. Сэм Альтман признался, что обсуждал это с представителями Белого дома. Что же пугает разработчиков? Как объясняет CNBC, продвинутые модели научились улучшать себя. Практика, известная как рекурсивное самосовершенствование. Причем поводом для тревоги становится не только теоретические сценарии. Недавно ИИ-агенты OpenAI во время тестов смогли объединиться, выйти за пределы ограниченной среды и атаковать сторонний сайт Hugging Face. После этого компания приостановила часть обучения новых технологий и усилила проверки безопасности. А Anthropic недавно выпустила отчет, в котором заявила, что в этом году заблокировала пользователей, которые пытались использовать Claude для потенциального создания биологического оружия. Как передает New York Times, ученые исследовали вирус чикунгунья и возможность изменить его свойства так, чтобы он стал более опасным. Впрочем, компания не смогла установить, действительно ли речь шла о разработке оружия, а не о научном исследовании. Но на всякий случай решила перестраховаться и ограничить доступ к ИИ. Риски очевидны, но есть проблема. Как нажать на тормоз всей индустрии сразу? Задается вопросом Axios. Если OpenAI, Google и Anthropic договорятся в один момент замедлить разработку, это может выглядеть как сговор конкурентов и нарушить антимонопольное законодательство Соединенных Штатов. Именно поэтому Сэм Альтман пытается выяснить, можно ли юридически грамотно организовать такое коллективное торможение. Но тут возникает и вторая дилемма. Если даже американские корпорации согласятся на время оставить идею о сверхмощном искусственном интеллекте, то их китайские коллеги никого ждать не будут.
0: Махачкала, сегодня погода делает вид, что лето никуда не собирается. Сейчас за окном температура воздуха 22 градуса выше нуля. Сегодня обещают довольно-таки летнюю погоду, плюс 28. Утром комфортно, днем тепло, поэтому если вы сегодня достали кофту, можете пока ее, знаете, отложить. А вообще сентябрь в Дагестане умеет красиво уходить. Главное, чтобы не так, как некоторые люди без предупреждения и оставив после себя несколько нерешенных вопросов. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: В Дагестане 8 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: 8 утра в Махачкале. С новостями вас знакомит Расим Загиров. На окраине Хасаюрта зафиксировано задымление на полигоне твердых бытовых отходов площадью 1,5 гектара. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Дагестану. Очаги тления занимают около 80 квадратных метров. К тушению привлечены силы благоустройства МБО. Это 10 единиц техники и 15 человек. Всего в МЧС сейчас задействовано 19 человек и 11 единиц техники. 9 молодых жителей Дагестана защитили свои проекты и стали обладателями грантов Росмолодежи. Об этом накануне сообщает правительство Дагестана. Накануне также в Дербенте завершился, я напомню, что молодежно-образовательный форум «Каспий», который объединил участников из различных регионов России и 7 зарубежных государств. На протяжении 5 дней молодые предприниматели, волонтеры, педагоги и студенты работали по 6 тематическим трекам. По итогам форума поддержку оказала Росмолодежь. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Дагестане обновят туристические маршруты. Уже обновлено более 50 километров. Об этом сообщает Минтранс Дагестана. В сообщении пресс-службы говорится, что строительство, капремонт и ремонт ведутся в 7 районах на участках общей протяженностью более 51 километра. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова заявила, что Центр избирком выполнил задачу избирательной системы России прозрачной и открытой. Об этом пишет РИА Новости. Панфилова рассказала, что Путин поставил задачу создать максимально прозрачную избирательную систему, которая вызывает доверие у наших граждан. Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил ускорить восстановление нефтеперерабатывающих заводов и уделить особое внимание их защите. Об этом сообщили в правительстве. Речь идет также о резервировании перерабатывающих мощностей и обеспечении предприятий всем необходимых для проведения ремонта. Эти вопросы обсудили на заседании по бесперебойной работе отдельных отраслей экономики. Мантуров подчеркнул, что сроки восстановления МПЗ необходимо сокращать. Эксперт Московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский заявил, что в России один из самых низких показателей эффективности труда в мире. По его словам, россияне много работают, но не достигают значимых результатов. В качестве примера он привел рестораны. Хороший ресторан в Европе работает 2 часа в обед и 3 часа на ужин, а российские – 12 часов. Среди основных причин Петропольский также назвал низкую оплату труда. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
0: Новости спорта.
3: В финале открытого чемпионата США по теннису Александр Зверев из Германии выиграл американца Бена Шелтона в 4 сетах и впервые в карьере стал победителем US Open. В этом сезоне Зверев выигрывает уже второй турнир Большого Шлема. Ранее он стал лучшим на Ролан-Гаррос. На чемпионате мира по баскетболу среди женских команд сенсации не произошло. Американки в 5-й раз подряд взяли золото, победив в финале Францию со счетом 97-79. Правда, стоит отметить тот факт, что на большой перерыв Франция ушла, ведя в счете. В любом случае, француженки совершили настоящий спортивный подвиг, выиграв медали впервые за 73 года на чемпионате мира. В матче за бронзу Испания обыграла со счетом 81-58 Германию. Итальянец Кими Антонелли стал еще ближе к первому в карьере титулу чемпиона мира. Он выиграл Гран-при Испании, причем этот этап Формулы-1 впервые за 3,5 десятилетия прошел не в Барселоне, а в Мадриде. В испанской столице была устроена, по сути, городская трасса, удивительным образом совместившая в себе свойства медленного Гран-при Монако и стремительного Гран-при Италии. Вторым к финишу пришел Макс Ферстаппен и замкнул тройку Ландо Норрис. Испанский велогонщик, 31-летний Энрик Мас, впервые в карьере стал победителем многодневки Вуэльта Испании. Более именитый словенец Примош Роглич уступил победителю 2 минуты 15 секунд. Он на втором месте, а третьим стал австриец Феликс Галь. Что касается заключительного 21-го этапа, то первым на финише был норвежец Йоханнесен. На нынешнем чемпионате Европы по волейболу среди мужских команд действующие чемпионы мира итальянцы в третьем туре группового этапа соревнований впервые выиграли не в сухую, обыграв 3-1 Словакию. Турнир только набирает обороты. В английской премьер-лиге в принципиальном матче Ман-Сити на чужом поле обыграл футболистов Манчестер Юнайтед 1-0. Мяч на 60-й минуте забил Холланд, и с 23-й минуты Манчестер Сити играл в меньшинстве. Футболисты Барселоны взяли верх в гостях 4-2 над Леванте. Дубль на счету Ямаля. В немецкой Бундеслиге Бавария с трудом на выезде одолела 2-1 новичка клуб Эльверсберг. Харри Кейн при счете 1-0 забил решающий мяч на 72-й минуте. В итальянской серии А вице-чемпион Наполи после двух поражений к ряду дома 1-0 победил Болонью. И во Франции первую победу в чемпионате одержал ПСЖ, добившись успеха 1-0 на чужом поле в матче с Брестом. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Доброе утро, Дагестан. Понедельник наступил. Да, мы тоже не ожидали, но он здесь. Вы слушаете радио Диалог ФМ, а это значит, что в ближайшее время до 11 утра мы будем вместе встречать новый день с новостями, музыкой, хорошим настроением и попыткой убедить себя, что понедельник — это не наказание, а просто еще один шанс все успеть. Сегодня 14 сентября, до Нового года остается 108 дней, ну, для тех, кто так обратно отчет любит вести, я за вас посчитал. То есть, если вы пока еще собираетесь начать новую жизнь с понедельника, поздравляю, у вас примерно осталось где-то 108 попыток. Я Расим Загиров, и это утро начинаем вместе, и обязательно, конечно, просыпаться желанием покорять мир. Доброе утро вам желает Диалог ФМ, это утро на Диалог ФМ.

0: столице Дагестана за прошедшие 7 дней силами дорожных бригад на улицах города было уложено свыше 1600 квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщили пресс-службе администрации Махачкалы. Масштабные работы охватили сразу 13 ключевых транспортных артерий, 2 центральных проспекта и 11 городских центральных улиц. Каждый участок прошел полный технологический цикл из нескольких этапов – подготовка и фрезерирование основания. Махачкала продолжает обновлять контейнерную инфраструктуру города. Об этом сообщает мэрия города и сообщила о том, что с начала текущего года в рамках программы по модернизации контейнерной инфраструктуры в городе установлено более 7 тысяч контейнеров объемов 0,75 кубометров. Они размещены на 1300 контейнерных площадок и уже внесены в федеральную государственную информационную систему. Трудовые мигранты в России будут обязаны платить налог за каждого неработающего члена семьи с 1 января 2027 года. Об этом сообщил начальник миграционной службы МВД России Андрей Кикать. Такая мера вводится для ограничения нахождения в стране неработающих членов семьи мигрантов, об этом пишет российская газета. Между тем, успехи в снижении их числа в России уже есть. Оттоков 20% удалось достичь благодаря выставленным правительством критериям при зачислении в школы детей членов семьи мигрантов. Ну и в России планируют создать специальный реестр подставных налогоплательщиков. Об этом пишет «Известия». В него будут вносить людей, на которых бизнес фиктивно оформляет компания ИП, чтобы платить меньше налогов. Речь идет, например, о случаях, когда фирма оформляет на родственников или сотрудников, либо искусственно делит бизнес на несколько компаний. Рассмотреть создание такого реестра Федеральная налоговая служба должна до февраля. ООН предложил обратиться к соавторам резолюции в поддержку использования новой карты мира, на которой Курильские острова окрашены в цвета России. Так в организации отреагировали на протест Токио. Официальный представитель ООН Фархан Хак, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что резолюция была одобрена Генеральной Ассамблеей и предложил обращаться к ее соавторам. Секретариат организации предпочел дистанцироваться от возникшего дипломатического спора. В свою очередь мы напомним, что еще 11 сентября Генассамблея ООН поддержала резолюцию африканских стран о пересмотре изображения карты мира. За проголосовали 164 страны, против только США. Япония изначально поддержала резолюцию, однако затем выразила протест из-за изображения Курильских островов в составе России и призвала изменить новую карту. Ну и у каждого третьего россиянина дома нет места, где можно побыть в одиночестве, об этом пишет газета.ру. При этом большинство старается регулярно находить время для тихого отдыха, чаще всего для этого убирает спальню, ее назвали почти 70% участников опроса. Остальные предпочитают проводить время в тишине и в одиночестве на кухне, в гостиной или на балконе, а также в горячей ванне. Среди решений, которые могли бы сделать домашний отдых более комфортным, почти половина опрошенных назвали звукоизоляцию. Электронные учебники по языкам коренных и малочисленных народов России дополнят аудиозаписями с голосами их носителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издательство Российской академии наук. Для записи планируют привлекать в том числе оленеводов, охотников, рыбаков и китобоев, которые используют родные языки в повседневной жизни. Учебники смогут работать без подключения к интернету. В этом году, я напомню, что планируют подготовить издания по тувинскому, чувашскому, калмыцкому, по республике Коми и саха языкам. Уровень доверия россиян к дистанционному электронному голосованию пока ниже, чем к традиционному на избирательных участках. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Панфилова на марафоне «Знания первых» в Екатеринбурге. По ее словам, одна из причин – сложность объяснения технических принципов работы электронного голосования. Система основана на технологии блокчейн и, по словам главы ЦИК, обеспечивает тайну голосования и защиту от вмешательства. Но и в предстоящем эпидемическом сезоне прививку от гриппа должны получить не меньше половины россиян, об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Для уязвимых групп населения показатель должен быть выше, не менее 75%. Ведомство отмечает, что один из ожидаемых штаммов гриппа способен вызывать более тяжелое течение болезни, особенно у людей из группы риска. Я напомню, что в регионы планируют поставить больше 56 миллионов доз препарата в рамках национального календаря прививок. Почти 90 тысяч счетов цифрового рубля открыли в России за первые 10 дней массового запуска. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину. За это же время пользователи провели более 50 тысяч операций. По словам Набиуллиной, число цифровых кошельков продолжает расти каждый день. При этом многие россияне пока не только знакомятся с новой формой национальной валюты, но и тестируют ее возможности. Глава Центробанка также подчеркнула, что использование цифрового рубля останется добровольным. В первые дни у части клиентов возникли сложности, однако их оперативно устранили. Ну а доля наличных платежей в России заметно выросла, как пишет Prime со ссылкой на аналитика. Во втором квартале на наличные пришлось 32% расчетов против 25% годом ранее. Чаще всего наличными расплачиваются при покупке продуктов, товаров для ремонта и автомобиля, а также в гостиницах и автосервисах. С будущего года неисправные электросчетчики в России должны будут меняться быстрее. Об этом предупредил член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. По его словам, срок для энергокомпании сократился с 6 до 3 месяцев. Новое правило касается случаев, когда счетчик сломался, был утрачен или закончился срок его эксплуатации. Центробанк оставил ключевую ставку неизменной — 14% годовых. Как и предполагали экономисты, регулятор не стал корректировать этот показатель. Это произошло впервые за полгода. Чем объясняет такое решение, прокомментировал экономический обозреватель Константин Максимов.
1: Головы снимаем, шляпы, как говорится, перед теми экспертами, которые как раз обращали внимание на то, что, ну, к сентябрю, судя по всему, ЦБ подойдет с вот такими вот позициями и вынужден будет оставить ставку без изменений. Что говорит еще ЦБ? Что на ценовую динамику в последние месяцы значимо влияли волатильные позиции, среди них моторное топливо и плодово-овощная продукция. Рост цен на моторное топливо проявился в динамике устойчивой инфляции. Я не читал, я сначала оценил, а потом говорю вам, что говорит ЦБ. Диапазон ее оценок повышен до 5-6% в пересчете на год, и годовая инфляция на 7 сентября 6,3%. Ну, то есть пока вроде мы как-то вот в этом диапазоне 6-7 находимся. И интересно еще, что ЦБ нам говорит, инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка изменились разнонаправленно. При этом они сохраняются повышенными, что может препятствовать устойчивому замедлению инфляции. Тоже такой вот, я бы сказал, частично новый пассаж, потому что мы видим с вами и оценку разнонаправленных изменений, и то, что это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции. Ну, дальше там про умеренный темп роста экономики, тут, в общем, все понятно. Денежно-кредитные условия оцениваются как умеренно жесткие. Кредитная активность была повышенной, прежде всего, за счет корпоративного сегмента. Проинфляционные риски выросли, преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. И повышенные инфляционные ожидания могут усиливать перенос издержек в цены.
2: Угу. Костя, еще быстренько скажи, пожалуйста, это какие вообще сигналы? Значит, мы все-таки опять возвращаемся к ужесточению?
1: Я думаю, что вот тут, наверное, как. Давай еще чуть-чуть почитаю, что ЦБ говорит про оцененный июльский сценарий. Как сейчас, сентябрьскими глазами это оценивается. Июльский базовый сценарий Банка России предполагает постепенное снижение структурного первичного дефицита бюджета до нулевого уровня 2029 года. Но это важно, потому что ЦБ давно обращает на это внимание. Параметры бюджетной политики, включая траекторию возвращения к нулевому структурному сальдо, будут дополнительно уточнены в октябрьском прогнозе после внесения правительством новых бюджетных проектировок. И если они будут предполагать более высокий структурный первичный дефицит бюджета, может понадобиться более жесткая денежно-кредитная политика, чем в базовом сценарии. Так что аккуратно-то мы можем с вами сказать, ну, паузы, вроде как понятно на основании чего. Но ЦБ-то себе берет еще и некое пространство для маневра и потенциально даже, может быть, и для увеличения процентной ставки. Так что давай я скажу про реакцию. Рубль практически без изменений, 12,55 юань, 0,3% снижения сохраняется. А вот на фондовом рынке интересно. Вынос вверх на решении буквально до отметки 2,320 и поход вниз на отметке аж 2,278. Вот две свечки таких интересных. Но сейчас почти процент снижения, 2,287 индекс Мосбиржи.
0: Махачкала, сегодня погода делает вид, что лето никуда не собирается. Сейчас за окном температура воздуха 22 градуса выше нуля. Сегодня обещают довольно-таки летнюю погоду, плюс 28. Утром комфортно, днем тепло, поэтому если вы сегодня достали кофту, можете пока ее, знаете, отложить. А вообще сентябрь в Дагестане умеет красиво уходить. Главное, чтобы не так, как некоторые люди, без предупреждения и оставив после себя несколько нерешенных вопросов. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
2: Российский банковский сектор перешел к режиму тотальной прозрачности оборота наличных в ответ на отток безналичного капитала. Центральный банк утвердил жесткие методические рекомендации, обязавшие службы финмониторинга отслеживать каждый шаг граждан при работе с купюрами, сообщает агентство Data.ru. В первую очередь под удар попадают граждане, возвращающие крупные суммы на счета. Банки обязаны превентивно блокировать зачисления свыше 5 миллионов рублей за месяц или серию из 10 операций по 100 тысяч рублей. Для разблокировки придется предоставить договоры купли-продажи недвижимости, свидетельства о наследстве или справки о страховых выплатах. Аэрофлот подвел итоги летнего сезона 2026. Аэрофлот, Россия и Победа перевезли с июня по август 16 миллионов 400 тысяч пассажиров, что соответствует уровню лета 2025-го. Из них на собственных рейсах Аэрофлота перевезено 8 миллионов 600 тысяч пассажиров. В топ-10 городов по популярности вошли Москва – более 9 миллионов, Санкт-Петербург – более 2 миллионов 200 тысяч. Далее следуют Сочи, Калининград, Красноярск, Екатеринбург, Владивосток, Краснодар, Казань и Минеральные воды. Перевозчик также назвал топ-5 российских направлений по количеству перевезенных пассажиров на рейсах Москва-Санкт-Петербург-Москва, Москва-Калининград-Москва, Москва-Сочи-Москва, Москва-Владивосток-Москва и Москва-Хабаровск-Москва. И в завершении выпуска объявление о продаже особняка американского актера Стивена Сигала на Рублевке снято с сайта ЦИАН, сообщает ТАСС. Подмосковный объект актера расположен в закрытом клубном поселке на Рублево-Успенском шоссе и включает основной дом площадью около 500 квадратных метров, гостевой коттедж с баней, гараж и беседку-барбекю. Изначально в январе 26 года актер планировал выручить за недвижимость 700 миллионов рублей, однако позже он был вынужден снизить цену на 50 миллионов из-за отсутствия спроса. При этом официально факт продажи или снятия по инициативе владельца не подтвержден. Один из риэлторов подчеркнул агентству, что у них нет данных о том, что сделка закрыта. Согласно другой версии, распространенной в ряде изданий, Стивен Сигал перевел продажу в закрытый формат. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Республиканский антитеррористический форум начал работу в нашей республике. Мероприятие объединило муниципальных служащих, сотрудников образовательных учреждений, которые отвечают за воспитательную работу, а также тренеров спортивных школ. Первый день форума проходил накануне. К работе были привлечены ведущие федеральные и региональные эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Пятигорска, Калининграда и других городов. В рамках секции они делятся с участниками современных методов организации профилактической работы. Международный фестиваль хранителей традиций начал работу в нашем городе. В мероприятии принимают участие делегации из 18 регионов России, а также 5 зарубежных стран. Дагестан представляют мастера и творческие коллективы из муниципалитетов республики. Программа фестиваля включает выставку классов, деловую часть, а также показы, творческие выступления. Я напомню, что фестиваль хранителей традиций будет работать в Махачкале по 15 сентября. Вход для посетителей абсолютно свободный. Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе России из-за вируса Эбола. Об этом РИА Новости сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что сотрудники погранслужбы очень быстро отреагировали на все предложения санитарных врачей. На границе очень тщательно и плотно контролируют и передают информацию обо всех гражданах, которые прибывают в Россию, даже транзитом из стран, где есть риск инфицирования. По словам Поповой, если специалисты фиксируют у прибывающих в страну повышенную температуру или другие признаки ухудшения состояния здоровья, их госпитализируют. Мошенники звонят пожилым россиянам и сообщают о переводе пенсии в цифровые рубли. Чтобы отказаться от этой опции, необходимо продиктовать код из СМС-сообщения. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Там, кстати, рекомендуют никому не сообщать коды из СМС, паролей и логина для отмены перевода пенсии и пособий. Эксперты напомнили, что Банк России и коммерческие банки никогда не принуждают наших граждан к обязательной конвертации денег. Страховые пенсии по старости начнут назначать автоматически, без отдельного заявления. Новый порядок заработает с 1 января следующего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта президентской академии Екатерину Медякову. Социальный фонд будет принимать решения на основе сведений, которые уже есть в его информационных системах. Яндекс запустила платформу для специалистов, которые хотят участвовать в обучении нейросетей. Опыт в разработке искусственного интеллекта для этого не обязателен. Важнее знания в своей профессиональной области, и тренеры будут отбирать материалы для обучения моделей, составлять эталонные ответы и проверять, насколько хорошо нейросеть справляется с новыми задачами. Но и банки будут обязаны теперь уведомлять клиентов о подписании кредитного договора через портал госуслуги с 1 октября следующего года. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он, кстати, отметил, что люди нередко узнают об оформленных на них кредитах только тогда, когда приходят судебные приставы. Новый закон исправит эту ситуацию. Согласно документу, кредитная организация будет обязана в течение часа после подписания договора отправить уведомление в личный кабинет на госуслугах. На окраине Хасаюрта зафиксировано задымление на полигоне твердых бытовых отходов площадью 1,5 гектара. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Дагестану. Очаги тления занимают около 80 квадратных метров. К тушению привлечены силы благоустройства МБО. Это 10 единиц техники и 15 человек. Всего это МЧС сейчас задействовано 19 человек и 11 единиц техники. 9 молодых жителей Дагестана защитили свои проекты и стали обладателями грантов Росмолодежи. Об этом накануне сообщает правительство Дагестана. Накануне также в Дербенте завершился, я напомню, что молодежно-образовательный форум «Каспий», который объединил участников из различных регионов России и 7 зарубежных государств. На протяжении 5 дней молодые предприниматели, волонтеры, педагоги и студенты работали по 6 тематическим трекам. По итогам форума поддержку оказала Росмолодежь. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Дагестане обновят туристические маршруты. Уже обновлено более 50 километров. Об этом сообщает Минтранс Дагестана. В сообщении пресс-службы говорится, что строительство, капремонт и ремонт ведутся в 7 районах на участках общей протяженностью более 51 километра. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова заявила, что Центр избирком выполнил задачу избирательной системы России прозрачной и открытой. Об этом пишет РИА Новости. Панфилова рассказала, что Путин поставил задачу создать максимально прозрачную избирательную систему, которая вызывает доверие у наших граждан. Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил ускорить восстановление нефтеперерабатывающих заводов и уделить особое внимание их защите. Об этом сообщили в правительстве. Речь идет также о резервировании перерабатывающих мощностей и обеспечении предприятий всем необходимых для проведения ремонта. Эти вопросы обсудили на заседании по бесперебойной работе отдельных отраслей экономики. Мантуров подчеркнул, что сроки восстановления МПЗ необходимо сокращать. Эксперт московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский заявил, что в России один из самых низких показателей эффективности труда в мире. По его словам, россияне много работают, но не достигают значимых результатов. В качестве примера он привел рестораны. Хороший ресторан в Европе работает 2 часа в обед и 3 часа на ужин, а российские – 12 часов. Среди основных причин Петропольский также назвал низкую оплату труда. Еврокомиссия одобрила новый военный пакет для Украины на сумму более 6 миллиардов евро. Деньги, в частности, выделяются на средства ПВО и боеприпасы. Президент Украины Владимир Зеленский тем временем совершает очередное турне по дружественным для Украины странам в целях дальнейшей поддержки накануне предполагаемой зимней эскалации конфликта. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе считает, что ясность относительно дальнейших перспектив противостояния наступит в самое ближайшее время. Продолжит тему сам Дмитрий Дрезе.
1: Владимир Зеленский отправился в очередное международное турне, которое началось с инцидента в аэропорту Кишинева. Самолет президента Украины вылетел в Норвегию с задержкой из-за угрозы предположительно российского дрона, который, возможно, и не было. В Москве все обвинения решительно отвергли. Как бы то ни было, все это привлекло внимание мирового сообщества к данной тематике. В Осло Зеленский, в частности, вел переговоры по антибаллистической европейской системе ПВО «Фрея». Общий смысл в том, чтобы от красивых фраз перейти уже к делу и ускорить процесс ее создания. Норвегия в данный момент занимает наиболее проукраинскую и, соответственно, антироссийскую позицию, что важно подчеркнуть. По этому вопросу в государстве полный политический консенсус. Норвегия – одна из немногих стран НАТО, которая непосредственно граничит с Российской Федерацией, как по суше, так и по морю, причем в крайне напряженном регионе – Арктике. Месторождение этой страны – залог энергобезопасности всей Европы. Опасаются власти, скажем так, недружественных действий со стороны восточного соседа. К слову, США недавно разместили там ракеты средней и малой дальности, что вызвало большое недовольство Москвы. Ресурсы очень нужны западному миру. И он дает понять, что готов их защищать. Так что, в общем и целом, у Киева есть влиятельный и, что важно, богатый союзник. Практически одновременно, 8 сентября, проходила очередная встреча в формате «Рамштайн». Страны ЕС, и в первую очередь Германия, несмотря на внутренние противоречия, обещают передать Украине ракеты-перехватчики непосредственно из резерва Бундесвера. Дальше Зеленский отправился в Канаду, где подписал соглашение о 100-летнем сотрудничестве. Собственно, к чему все это? Европа, плюс указанная выше Канада, да в принципе и США тоже в какой-то степени, наглядно дают понять, что намерены впредь поддерживать своего союзника столько, сколько нужно, и активно готовятся к зимней военной кампании. Все это можно рассматривать как аргумент на предстоящих переговорах в формате «Россия-Украина-США», если они, конечно, состоятся. На сегодня утверждать подобное на 100% очень непросто, хотя подготовка к ним ведется. Все участники этого процесса не возражают против проведения очередного раунда. Вопрос только, с чем на него выходить, с какой позиции. При этом можно прямо вот утверждать, ближайшие недели будут решающими относительно того, продолжится ли противостояние в следующем году с одновременным повышением ставок. Или удастся хотя бы хоть как-то снизить градус эскалации, не говоря уж о мирном соглашении. При том, что повышение ставок не может быть бесконечным. В какой-то момент есть риск подойти к той самой красной черте, о которой так много говорится последние годы. Впрочем, не будем по традиции забегать вперед. Но сегодня есть желание сторон договариваться, при том, что надежда на компромисс по-прежнему невелика.
0: В преддверии промежуточных выборов Дональд Трамп рассыпался в обещаниях. На фоне рекордных антирейтингов глава Белого дома посулил избирателям деньги за голоса. Давайте поговорим с нашими коллегами.
2: В четверг Дональд Трамп выступил в Техасе на первом в истории национальном съезде партии в преддверии промежуточных выборов. Почти за два часа он успел защитить войну с Ираном, пригрозил коммунизмом в случае победы демократов и, внезапно, посулил каждому взрослому американцу, а это примерно 240 миллионов человек, по 5 тысяч долларов, если республиканцы удержат Конгресс. Слово «взятка» на сленге Трампа превратилось в дивиденды, а сами выборы теперь буквально в референдум. Глава Белого дома открыто призвал избирателей притвориться, что в бюллетене указано на его собственное имя. Впрочем, жительница Вашингтона Светлана Шахнович идею считает остроумной.
3: Он давно так хорошо не выступал, если честно. Это, конечно, много денег, но это меньше, чем тратятся на избирательные кампании, бессмысленные программы. Я очень сомневаюсь, что мы сможем победить, но it will all pay back. Если мы действительно победим, это звучит, как будто он только что придумал. На самом деле, все уже хорошо посчитано. Проблема в том, я боюсь, что никто не узнает об этом. Вся левая печать не будут ничего по этому поводу говорить. Но если люди узнают, это может работать. Сейчас ставка больше, чем жизнь. И это стоит любых денег. В отличие от многих других людей, у него есть то, что называется balls. Он не боится. Ему же все равно, он уже войдет в историю.
2: Демократы обещания Трампа сразу окрестили пустыми. А юристы засомневались в законности такого щедрого посула. Федеральное законодательство США прямо запрещает выплаты, которые влияют на голосование. Впрочем, слова президента можно расценить и как предвыборное обещание, а это само по себе законно, парируют некоторые эксперты. Но жительница Майами Агриппина Садел в успех предприятия не верит.
4: Проблема, я думаю, в том, что большая часть аудитории, которая его поддерживает, не очень образованные люди, и они увидят это как его желание поддержать людей. Тот факт, что это нереально, я думаю, мало кого волнует. Наверное, кто-то пойдет голосовать, чтобы получить эти деньги. Ну, это идиотизм, по моему мнению. Он пытается отвлечь внимание от всего, что происходит. Будем надеяться, что демократия выдержит, и мы выберем другого президента в 2028 году.
2: Американским парам дивиденды Трампа покроют чуть больше 4 месяцев средних расходов на жилье, около 8 месяцев на транспорт и 18 на здравоохранение, подсчитали СМИ. А вот госбюджету этот пир обойдется более чем в $1 триллион при рекордном госдолге в 40 триллионов. Но сложные времена требуют отчаянных мер, резюмирует американист Ян Веселов.
5: На съезде партии, который обычно не проводится в период промежуточных выборов, Трамп пытается всеми силами привлечь внимание к себе. Электорально не самый лучший шаг, учитывая крайнюю непопулярность республиканцев. Многим хотелось бы, чтобы Трампа было меньше в их жизни и в их избирательной кампании. Все равно он пытается помочь своей партии, что сейчас выглядит крайне маловероятно, особенно в палате представителей. Подобные выплаты потребуются согласия Конгресса. Демократы меры поддерживать не будут. И среди республиканцев много законодателей, которые очень обеспокоены госдолгом и не станут поддерживать раздачу вертолетных денег.
2: В отличие от самого Трампа, в последнее время он все активнее сорит деньгами. Ранее на этой неделе он подарил 3 молодым помощницам по 45 тысяч наличными. А Белый дом дополнительно анонсировал американцам скорые компенсации якобы за переплату по Обамакер. Когда говорит золото, всякая речь пуста, гласит средневековая пословица. Дональд Трамп и здесь внес свои коррективы.
0: Вы слушаете радио «Диалог кафе». Меня зовут Расим Загиров. Давайте заглянем в календарь истории и посмотрим, что же интересного произошло. Итак, 14 сентября 1812 году армия Наполеона вошла в опустевшую Москву. Помните, да? «Не зря Москва, палящая пожаром». Ну, как-то так писалось. Практически сразу в городе начались пожары. Представляете, насколько это был странный понедельник. Наполеон приходит в Москву, а ему не

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Каждому делу свое время. Диалог.ФМ. Все время по делу.

0: Специалисты готовят тест-систему, в которой будет заложено почти 30 вирусов. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Попова также добавила, что новые тесты Роспотребнадзора дают результат уже через час. Она подчеркнула необходимость средств диагностики для всех опасных инфекций, которые появляются в мире. Поэтому создана плотная система мониторинга ситуации в разных странах. Ну и к другим новостям. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на проведение трехсторонней встречи с Вашингтоном и Киевом по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, в этом плане российская сторона сходна с зятем президента США Джаредом Кушнером. Накануне я напомню, что Песков также заявлял, что Кремль надеется на успех миротворческих усилий США. Программа «Детская книжная карта» планирует опробовать с сентября 2027 года. Об этом сообщил советник президента Елена Ямпольская. Пилотный проект хотят запустить в 10 регионах. Их список пока согласовывается. Карта будет работать по принципу Пушкинской и позволит семьям покупать книги для детей от 3 до 6 лет. Номинал карты составит 3000 рублей. Инициативу ранее предложил сам Владимир Путин. ООН предложил обратиться к соавторам резолюции в поддержку использования новой карты мира, на которой Курильские острова окрашены в цвета России. Так в организации отреагировали на протест Токио. Официальный представитель ООН Фархан Хак, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что резолюция была одобрена Генеральной Ассамблеей и предложил обращаться к ее соавторам. Секретариат организации предпочел дистанцироваться от возникшего дипломатического спора. В свою очередь, мы напомним, что еще 11 сентября Генассамблея ООН поддержала резолюцию африканских стран о пересмотре изображения карты мира. За проголосовали 164 страны, против только США. Япония изначально поддержала резолюцию, однако затем выразила протест из-за изображения Курильских островов в составе России и призвала изменить новую карту. Ну и Россия к 2030 году готовится принимать больше 5,5 миллионов туристов из Китая. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко. По его словам, после отмены виз между странами туристический поток заметно вырос. Только за первое полугодие этого года число поездок увеличилось примерно в полтора раза. Для дальнейшего роста в России расширят гостиничную инфраструктуру и создадут туристические программы, которые рассчитаны на гостей из Китая. Продавцы Озон и Валберес все чаще отказываются от хранения товаров на складах маркетплейсов, об этом пишет «Коммерсант». К концу августа собственные склады использовали более 97% продавцов Валберес и 73% селлеров Озон. За два месяца эти показатели заметно выросли. Эксперты связывают тенденции, в том числе с атаками беспилотников на логистические объекты и опасения продавцов за сохранность своих товаров. Ну и в продолжении темы маркетплейсы смогут автоматически проверять, имеет ли продавец право использовать тот или иной знак. Об этом сообщил глава Роспатента Юрий Зубов. Данные с карточек товаров будут сопоставлять с государственным реестром ведомства. Это позволит проверить права продавца на бренд еще до размещения товара и должно помочь в борьбе с контрафактом. Сам механизм начнет действовать с 1 марта будущего года. В OpenAI призвали замедлить разработку искусственного интеллекта. Слишком быстро развивается неконтролируемые угрозы, об этом пишет Bloomberg. На этом фоне глава компании Сэм Альтман рассматривает возможность притормозить гонку за самым мощным ИИ. Надеется, что другие игроки поступят так же. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог.фм.
1: Как передает Bloomberg, представители ведущих AI-компаний все чаще публично говорят о растущих рисках, связанных с развитием мощных систем искусственного интеллекта. Например, главный научный сотрудник OpenAI Якуб Почетский опубликовал эссе с предупреждением о грядущих опасностях, к которым никто не готов. А увольнение исследователя Anthropic и вовсе стало вирусным. Джейкоб Коксон, который раньше трудился и на OpenAI, после отставки обвинил обоих работодателей, цитата, «в игре с нашими жизнями». По его словам, сами создатели искусственного интеллекта считают, что алгоритмы могут уничтожить человечество к концу десятилетия. Это заявление быстро разлетелось в интернете, набрав более 150 миллионов просмотров, в том числе со стороны известных политиков и публичных людей. А в конце июля больше 1000 сотрудников крупнейших IT-компаний подписали петицию с призывом создать механизм для замедления темпов развития ИИ. Сэм Альтман признался, что обсуждал это с представителями Белого дома. Что же пугает разработчиков? Как объясняет CNBC, продвинутые модели научились улучшать себя. Практика, известная как рекурсивное самосовершенствование. Причем поводом для тревоги становится не только теоретические сценарии. Недавно ИИ-агенты OpenAI во время тестов смогли объединиться, выйти за пределы ограниченной среды и атаковать сторонний сайт Hugging Face. После этого компания приостановила часть обучения новых технологий и усилила проверки безопасности. А Anthropic недавно выпустила отчет, в котором заявила, что в этом году заблокировала пользователей, которые пытались использовать Claude для потенциального создания биологического оружия. Как передает New York Times, ученые исследовали вирус чикунгунья и возможность изменить его свойства так, чтобы он стал более опасным. Впрочем, компания не смогла установить установить, действительно ли речь шла о разработке оружия, а не о научном исследовании. Но на всякий случай решила перестраховаться и ограничить доступ к ИИ. Риски очевидны, но есть проблема. Как нажать на тормоз всей индустрии сразу? Задается вопросом Axios. Если OpenAI, Google и Anthropic договорятся в один момент замедлить разработку, это может выглядеть как сговор конкурентов и нарушить антимонопольное законодательство Соединенных Штатов. Именно поэтому Сэм Альтман пытается выяснить, можно ли юридически грамотно организовать такое коллективное торможение. Но тут возникает и вторая дилемма. Если даже американские корпорации согласятся на время оставить идею о сверхмощном искусственном интеллекте, то их китайские коллеги никого ждать не будут.
0: Махачкала, сегодня погода делает вид, что лето никуда не собирается. Сейчас за окном температура воздуха 22 градуса выше нуля. Сегодня обещают довольно-таки летнюю погоду, плюс 28. Утром комфортно, днем тепло, поэтому если вы сегодня достали кофту, можете пока ее, знаете, отложить. А вообще сентябрь в Дагестане умеет красиво уходить. Главное, чтобы не так, как некоторые люди без предупреждения и оставив после себя несколько нерешенных вопросов. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Республиканский антитеррористический форум начал работу в нашей республике. Мероприятие объединило муниципальных служащих, сотрудников образовательных учреждений, которые отвечают за воспитательную работу, а также тренеров спортивных школ. Первый день форума проходил накануне. К работе были привлечены ведущие федеральные и региональные эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Пятигорска, Калининграда и других городов. В рамках секции они делятся с участниками современных методов организации профилактической работы. Международный фестиваль хранителей традиций начал работу в нашем городе. В мероприятии принимают участие делегации из 18 регионов России, а также 5 зарубежных стран. Дагестан представляют мастера и творческие коллективы из муниципалитетов республики. Программа фестиваля включает выставку классов, деловую часть, а также показы, творческие выступления. Я напомню, что фестиваль хранителей традиций будет работать в Махачкале по 15 сентября. Вход для посетителей абсолютно свободный. Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе России из-за вируса Эбола. Об этом РИА Новости сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что сотрудники погранслужбы очень быстро отреагировали на все предложения санитарных врачей. На границе очень тщательно и плотно контролируют и передают информацию обо всех гражданах, которые прибывают в Россию, даже транзитом из стран, где есть риск инфицирования. По словам Попова, если специалисты фиксируют и прибывающих в страну повышенную температуру или другие признаки ухудшения состояния здоровья, их госпитализируют. Мошенники звонят пожилым россиянам и сообщают о переводе пенсии в цифровые рубли. Чтобы отказаться от этой опции, необходимо продиктовать код из СМС-сообщения. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Там, кстати, рекомендуют никому не сообщать коды из СМС, паролей и логина для отмены перевода пенсии и пособий. Эксперты напомнили, что Банк России и коммерческие банки никогда не принуждают наших граждан к обязательной конвертации денег. Страховые пенсии по старости начнут назначать автоматически, без отдельного заявления. Новый порядок заработает с 1 января следующего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта президентской академии Екатерину Медякову. Социальный фонд будет принимать решения на основе сведений, которые уже есть в его информационных системах. Яндекс запустила платформу для специалистов, которые хотят участвовать в обучении нейросетей. Опыт в разработке искусственного интеллекта для этого не обязателен. Важнее знания в своей профессиональной области, и тренеры будут отбирать материалы для обучения моделей, составлять эталонные ответы и проверять, насколько хорошо нейросеть справляется с новыми задачами. Но и банки будут обязаны теперь уведомлять клиентов о подписании кредитного договора через портал госуслуги с 1 октября следующего года. В этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он, кстати, отметил, что люди нередко узнают об оформленных на них кредитах только тогда, когда приходят судебные приставы. Новый закон исправит эту ситуацию. Согласно документу, кредитная организация будет обязана в течение часа после подписания договора отправить уведомление в личный кабинет на госуслугах. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Новости спорта.
3: Представляющий Германию Александр Зверев впервые в карьере выиграл открытый чемпионат США по теннису. В финале он взял верх в 4 партиях над американцем Беном Шелтоном. Футболисты «Акрона» чуть не стали авторами самой громкой сенсации в РПЛ в нынешнем сезоне. Тольяттинская команда в гостевой встрече с единоличным лидером Краснодаром вела в счете весь матч, но победу упустила. Хозяева отыгрались за 2 минуты до финального свистка. Свели игру они в ничью 1-1 и остались на первой строчке в турнирной таблице. Махачкалинским «Динамовцам» пока тоже не хватает опыта. В выездном матче с «Ахматом» футболисты из Дагестана дважды вели в счете, но уступили 2-3, а московский «Спартак» довольно уверенно со счетом 3-0 выиграл дома у Ростова. Игрок сборной России Алексей Батраков помог «Галатасараю» обыграть клуб «Каджиреспор», который находится в лидирующей группе команд чемпионата Турции. В домашней игре «Галатасарая» Батраков появился на поле в середине второго тайма и уже через 12 минут сделал голевую передачу. «Галатасарай» выиграл 1-0 и лидирует в турнире. Футболисты ПСЖ одержали первую победу в чемпионате Франции, обыграв в гостях со счетом 1-0 Брест. Это произошло в четвертом туре. Матвей Сафонов защищал ворота парижан с первых минут. В первой лиге единоличный лидер Нижний Новгород приехал в гости к футболистам Торпедо и смог добиться успеха 2-1. В ближайших двух турах нижегородцы сыграют на своем поле с середняками Ленинградцем и Енисеем и вполне вероятно смогут только укрепить турнирное положение. В континентальной хоккейной лиге победитель регулярного чемпионата прошлого сезона «Металлург» из Магнитогорска, который бодро начал нынешний сезон, впервые проиграл. Произошло это в Омске в матче с «Авангардом». Хоккеисты «Магнитки» уступили в овертайме со счетом 2-3. Ровно с таким же счетом бывшая команда Игоря Никитина обыграла нынешнюю. «Локомотив» взял верх на ЦСКА 3-2 в Москве. «Нефтехимик» продлил победную серию до трех встреч, переиграв 2-1 дома «Адмирал», а «Сибирь» из четырех матчей трижды проиграла. В этот раз у себя на льду 2-5 «Автомобилисту». Вратарь и капитан футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев пока что работает в зале, и в клубе ожидают, что он восстановится в этом году. Об этом ТАСС рассказал врач ЦСКА Эдуард Безуглов. Акинфеев получил травму в игре чемпионата России 4 апреля, и с тех пор он не выходил на поле в официальных матчах. Пока нет понимания по срокам, сейчас идет все по плану, он работает в зале, ждем, что в ближайшее время перейдет к работе на поле, подчеркнул Безуглов. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.
1: Доброе утро, Дагестан. Понедельник наступил. Да, мы тоже не ожидали, но он здесь. Вы слушаете радио Диалог ФМ, а это значит, что в ближайшее время до 11 утра мы будем вместе встречать новый день с новостями, музыкой, хорошим настроением и попыткой убедить себя, что понедельник — это не наказание, а просто еще один шанс все успеть. Сегодня 14 сентября, до Нового года остается 108 дней, но для тех, кто так обратный отчет любит вести, я за вас посчитал. То есть, если вы пока еще собираетесь начать новую жизнь с понедельника, поздравляю, у вас примерно осталось где-то 108 попыток. Я Расим Загиров, и это утро начинаем вместе, и обязательно, конечно, просыпаться желанием покорять мир. Доброе утро вам желает Диалог ФМ, это утро на Диалог ФМ.

0: Магомед Рамазанов. Минцифры ввел систему контроля финансовых показателей органов исполнительной власти. Было также отмечено на встрече с Юрием Гамзатовым введение регулярной системы контроля финансово-экономических показателей от рейтингов до конкретного исполнения бюджета. В еженедельном формате в Минцифры планируется мониторинг объемов расходов и исполнения бюджета, а также динамики показателей Дагестана по ключевым направлениям. Деятельность детского сада «Академия Kids» — это в Дагестанско-Буйнакске — приостановлена по решению суда после проверки Роспотребнадзора. Об этом сообщили в территориальном управлении ведомства. Плановая выездная проверка выявила в медучреждении множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Глава Дагестана Федор Щукин открыл новое приемное отделение скорой медицинской помощи в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя Дагестана. Новый корпус возведен с использованием модульных конструкций в рамках федерального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи» НАСПроекта. В здании разместилась регистратура, реанимационный, операционный и лабораторные блоки. С 1 октября этого года стоматологи будут обязаны проводить пациенту обезболивание при возникновении болевых ощущений, даже незначительных. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Леонов. Он уточнил, что ранее решение об использовании анестезии фактически оставалось на усмотрение стоматолога. При несложных процедурах пациенту могли предложить перенести небольшую боль без обезболивания. По словам Леонова, новые правила позволят пациентам меньше опасаться стоматологических процедур. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет останавливать специальную военную операцию на период переговоров по украинскому урегулированию. Об этом он сообщил на полях саммита БРИКС. Лавров прокомментировал заявление Владимира Зеленского о желании встретиться с Владимиром Путиным в США. Он указал, что Зеленский может приехать для встречи в Москву и назвал это значительным жестом доброй воли со стороны России. Ну и праздничный концерт, посвященный Году единства народов России и Дню единства народов Дагестана, пройдет 15 сентября на площади имени Ленина в Махачкале. Я напомню, этот день в нашей республике объявлен выходным. В программе примут участие творческие коллективы из разных регионов России, а также ведущие артисты республики. В Хасавюрте после суда откроют для жителей парк, который закрылся 4 года после ремонта. Центральный городской парк Хасавюрта отремонтировали, я напомню, что еще в 2022 году, но фактически попасть туда люди с тех пор не могли. Прокуратура Хасавюрта в ходе проверки использования общественного имущества выявила нарушение закона и подала в иск в Хасавюртовский городской суд с требованием устранить препятствия. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры, теперь исполнение решения восстановления доступа в парк поставлено на контроль надзорного ведомства. История с 18-летним водителем из Махачкалы, который публиковал видео своих дорожных нарушений в соцсетях, получил закономерное продолжение. Сотрудники госавтоинспекции оперативно установили личность автора опасного контента и доставили его в отдел полиции. Как выяснилось, молодой человек не имел водительских прав. Его автомобиль ВАЗ-2109 был изъят и помещен на специализированную стоянку. В отношении нарушителя сейчас составлен ряд административных материалов. Более того, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиции подчеркнули очередной раз, что стремление хайпануть в интернете может обернуться серьезными последствиями. Страхование поголовья скота для аграриев Дагестана с 2027 года станет обязательным. В мероприятии приняли участие представители Управления животноводства Комитета по ветеринарии Республики Дагестан, а также страховой компании ВСК. До 1 ноября этого года необходимо теперь завершить внесение достоверных данных по каждому хозяйству в компоненты ВИТИС, Хариот и Меркурий. Отдельно поднималась тема на данном совещании по идентификации животных. Руководители хозяйств сообщили о случаях выпадения и повреждения веток. Делегация представителей крупного бизнеса Исламской Республики Иран по приглашению дагестанской стороны посетила двухдневным визитом Дагестан. Центральным событием стал деловой круглый стол с представителями бизнес-сообщества Дагестана, который прошел в Конгресс-центре. В рамках встречи республика представила 5 готовых инвестиционных проектов, направленных на развитие двустороннего сотрудничества. Наша страна принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области. Об этом в беседе с «Известиями» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Заявление, я напомню, что было сделано на фоне призывов на Западе усилить военные учения НАТО на границе с регионом. Песков назвал соответствующие планы Альянса понятными и подчеркнул, что Россия принимает все меры для защиты региона. Ну и певица Жасмин, наша землячка, 15 сентября выступит с большим бесплатным концертом «Девочка из Дербента» в крепости Нарын-Кала. Об этом сообщает администрация Дербента. Концерт пройдет в День единства народов Дагестана, вход для зрителей будет свободным. Концерт станет частью одноименного проекта артистки. В программу войдут композиции из альбома «Девчонка из Дербента». Для нашей землячки Жасмин выступление с Дербентом имеет особое значение. С этим городом связана ее семейная история и воспоминания о родном Дагестане. Музыкальный проект также посвящен памяти ее отца, заслуженного жителя Дербента Льва Монахимова. топ-менеджеры вынуждены идти в консультанты и советники. Их доля на рынке составляет уже 50%. Такие цифры в беседе с «Коммерсантом» озвучили рекрутеры. Сложности не только с поиском работы в штат, но и с проектной занятостью. Среди причин – возрастной порог. Сколько стоит экспертиза управленцев и какие варианты есть у искателей и бизнеса? Давайте поговорим с нашими коллегами.
1: Бывший топ-менеджер Сергей вот уже полтора года не может найти работу. Он занимал руководящую должность в банке из топ-10. К уровню экспертизы и опыта, по сути, не должно быть вопросов, тем более, когда есть рекомендации. Кандидат даже серьезно понизил зарплатную планку, но за это время, как рассказывает сам финансист, было лишь пару-тройку серьезных офферов.
2: По независимым от меня причинам пришлось уйти из прошлого места работы. Работодатель выдал мне хороший парашют. Первый, наверное, прецедент у меня был достаточно хороший в одном из крупных банков, но веяние, которое и меня выгнало с работы, докатилось до этого учреждения. Я уже там выходил на уровень проверки полиграфом. Команду убрали. Люди из этой команды до сих пор тоже ищут работу. Вторая засада, которая меня встретила, достаточно крупные финансовые и IT-компании. Мне 48 лет. HR-овцы, проводя интервью, говорят, у тебя неплохое резюме, нам все нравится, но возраст. Сейчас пытаюсь помочь одной компании в одном проекте, но без определенных коммитментов, если у нас получится, не заплатят, если нет, это будет просто хороший опыт с копилкой.
1: Не работают уже ни рекомендации, ни связи, делятся собеседники «Коммерсант ФМ», а открытые вакансии, даже если и появляются, на них уже есть кандидаты. А бывшие управленцы ходят на собеседование, по сути, в роли статистов. На позицию руководителя проектов финтехи, например, ищут кандидатов не старше 35-40, якобы чтобы соблюсти синергию с молодой командой айтишников. Так что круг сужается. Многие ушли в консультанты и советники гендиректоров и работают сразу на несколько компаний. Но по деньгам все равно выходят меньше, чем в найме, говорит управляющий партнер консалтинговой компании «Берге» Геннадий Ванин.
3: Допустим, опытный финансовый директор консультирует несколько компаний по оптимизации долгового портфеля, по привлечению финансирования. Совокупно за два свои проекта имеет где-то от 1 до 1,7 миллионов рублей в месяц. Но это человек с квалификацией, который, например, работая в найме, 30-40 миллионов в год имел. По моей оценке, таких где-то 50-60%, я думаю, что мы еще даже не внизу, что будет еще хуже.
1: «Газпромнефть», например, сейчас ищет эксперта по рынку ИИ-агентов для технологического скаутинга. На 3,5 месяца бюджет по договоренности. А «Софтальянс» – руководитель отдела B2B-продаж международного ПО. На полгода работать можно удаленно. Кандидатам предлагают проектную занятость, а соискатели продают часы, замечает управляющий партнер компании «Лаборатория карьеры» Анна Алфимова.
4: Компании сейчас делают поиск таких экспертов двумя способами. Среди бывших сотрудников – этим пользуется крупный бизнес. А второе, буквально через рекомендации. Формально площадкам либо не сильно доверяют, либо не считают их эффективными. Например, все, что касается сейчас внедрения искусственного интеллекта, дороже. Средние все ставки от 20 до 50 тысяч рублей. Час финансовые директора, маркетинг директора, директора по продукту, функции, которые наиболее часто запрашивают на консалтинг. Верхний грейд – уникальные эксперты, медийные люди, то есть чей бренд поможет как-то продвинуться бизнесу. В среднем, вот на моей практике, например, если такого эксперта приглашаем на стратегическую сессию для компании 300-500 тысяч рублей за день на 5-6 часов.
1: Нижняя граница по часовой экспертизе на открытых площадках стоит в среднем 5 тысяч рублей. В России таких сервисов с гибридной занятостью для управленцев не больше 3, говорят рекрутеры. А вот в закрытых чатах, куда еще нужно попасть, цена достигает 15. Но чаще предлагают проектную занятость – 300 тысяч в месяц за 15 часов в неделю. Как правило, это специалисты среднего звена.
0: Махачкала. Сегодня погода делает вид, что лето никуда не собирается. Сейчас за окном температура воздуха 22 градуса выше нуля. Сегодня обещают довольно-таки летнюю погоду, плюс 28. Утром комфортно, днем тепло, поэтому если вы сегодня достали кофту, можете пока ее, знаете, отложить. А вообще сентябрь в Дагестане умеет красиво уходить. Главное, чтобы не так, как некоторые люди без предупреждения и оставив после себя несколько нерешенных вопросов. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
2: Совет директоров Банка России на заседании, которое состоялось 11 сентября, оставил ключевую ставку на уровне 14%, как указано в сообщении регулятора. Это решение является первым из сохраненных без изменений с апреля 2025 года, поскольку до этого времени Банк России на протяжении года последовательно смягчал денежно-кредитные условия. С июня 2025 года по июль 2026 проводилось 10 заседаний, каждое из которых завершалось снижением ставки. В Банке России заявили, что возможности для снижения ключевой ставки ограничены. В августе наблюдалось снижение инфляции, но в первой половине сентября цены вновь поднялись на 0,05% за 7 дней. В годовом выражении инфляция составила 6,29%, при целевом уровне Центробанка в 4%. Заключительные оценки инфляции за июль показали увеличение базовой инфляции, передает РБК. Минпросвещение Российской Федерации запустило линию психологической помощи «Школа доверия» для поддержки в решении проблемных ситуаций в российских школах, сообщили в пресс-службе ведомства. Министерство просвещения Российской Федерации 11 сентября запустило линию психологической помощи «Школа доверия» по единому бесплатному номеру 8 800 707 0201. Школьники, их родители и учителя смогут сообщать о любых проблемных ситуациях, возникающих в образовательных организациях, говорится в сообщении. Круглосуточная линия организована на базе Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования России Московского государственного психолого-педагогического университета. И в завершении выпуска стилист и телеведущий Александр Рогов назвал самую модную обувь на осень для россиян. Информацию он разместил в своем телеграм-канале, который насчитывает 190 тысяч человек. Так, по словам Рогова, речь идет о резиновых сапогах, которые в наступившем сезоне вновь вернули свою актуальность. Высокие сапоги он посоветовал сочетать с широкими костюмными или спортивными брюками, заправленными в них. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Электронные учебники по языкам коренных и малочисленных народов России дополнят аудиозаписями с голосами их носителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издательство Российской академии наук. Для записей планируют привлекать в том числе оленеводов, охотников, рыбаков и китобоев, которые используют родные языки в повседневной жизни. Учебники смогут работать без подключения к интернету. В этом году, я напомню, что планируют подготовить издания по тувинскому, чувашскому, калмыцкому, по республике Коми и саха языкам. Уровень доверия россиян к дистанционному электронному голосованию пока ниже, чем к традиционному на избирательных участках. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Панфилова на марафоне «Знания первых» в Екатеринбурге. По ее словам, одна из причин – сложность объяснения технических принципов работы электронного голосования. Система основана на технологии блокчейна и, по словам главы ЦИК, обеспечивает тайну голосования и защиту от вмешательства. Но и в предстоящем эпидемическом сезоне прививку от гриппа должны получить не меньше половины россиян, об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Для уязвимых групп населения показатель должен быть выше, не менее 75%. Ведомство отмечает, что один из ожидаемых штаммов гриппа способен вызывать более тяжелое течение болезни, особенно у людей из группы риска. Я напомню, что в регионы планируют поставить больше 56 миллионов доз препарата в рамках национального календаря прививок. Почти 90 тысяч счетов цифрового рубля открыли в России за первые 10 дней массового запуска. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину. За это же время пользователи провели более 50 тысяч операций. По словам Набиуллиной, число цифровых кошельков продолжает расти каждый день. При этом многие россияне пока не только знакомятся с новой формой национальной валюты, но и тестируют ее возможности. Глава Центробанка также подчеркнула, что использование цифрового рубля останется добровольным. В первые дни у части клиентов возникли сложности, однако их оперативно устранили. Ну а доля наличных платежей в России заметно выросла, как пишет Prime со ссылкой на аналитика. Во втором квартале на наличные пришлось 32% расчетов против 25% годом ранее. Чаще всего наличными расплачиваются при покупке продуктов, товаров для ремонта и автомобиля, а также в гостиницах и автосервисах. С будущего года неисправные электросчетчики в России должны будут меняться быстрее. Об этом предупредил член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. По его словам, срок для энергокомпании сократился с 6 до 3 месяцев. Новое правило касается случаев, когда счетчик сломался, был утрачен или закончился срок его эксплуатации. В Красноярске после суда откроют для жителей парк, который закрылся 4 года после ремонта. Центральный городской парк Красноярска отремонтировали, я напомню, что еще в 2022 году, но фактически попасть туда люди с тех пор не могли. Прокуратура Красноярска в ходе проверки использования общественного имущества выявила нарушение закона и подала в иск в Красноярский городской суд с требованием устранить препятствия. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры, теперь исполнение решения восстановления доступа в парк поставлено на контроль надзорного ведомства. История с 18-летним водителем из Махачкалы, который публиковал видео своих дорожных нарушений в соцсетях, получил закономерное продолжение. Сотрудники госавтоинспекции оперативно установили личность автора опасного контента и доставили его в отдел полиции. Как выяснилось, молодой человек не имел водительских прав. Его автомобиль ВАЗ-2109 был изъят и помещен на специализированную стоянку. В отношении нарушителя сейчас составлен ряд административных материалов. Более того, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиции подчеркнули очередной раз, что стремление хайпануть в интернете может обернуться серьезными последствиями. Страхование поголовья скота для аграриев Дагестана с 2027 года станет обязательным. В мероприятии приняли участие представители Управления животноводства Комитета по ветеринарии Республики Дагестан, а также страховой компании ВСК. До 1 ноября этого года необходимо теперь завершить внесение достоверных данных по каждому хозяйству в компоненты Ветис, Хариот и Меркурий. Отдельно поднималась тема на данном совещании по идентификации животных. Руководители хозяйств сообщили о случаях выпадения и повреждения бирок. Делегация представителей крупного бизнеса Исламской Республики Иран по приглашению дагестанской стороны посетила двухдневным визитом Дагестан. Центральным событием стал деловой круглый стол с представителями бизнес-сообщества Дагестана, который прошел в конгресс-центре. В рамках встречи республика представила 5 готовых инвестиционных проектов, направленных на развитие двустороннего сотрудничества. Наша страна принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области. Об этом в беседе с «Известиями» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Заявление, я напомню, что было сделано на фоне призывов на Западе усилить военные учения НАТО на границе с регионом. Песков назвал соответствующие планы Альянса понятными и подчеркнул, что Россия принимает все меры для защиты региона. Ну и певица Жасмин, наша землячка, 15 сентября выступит с большим бесплатным концертом «Девочка из Дербента» в крепости Нарын-Кала, об этом сообщает администрация Дербента. Концерт пройдет в день единства народов Дагестана, вход для зрителей будет свободным. Концерт станет частью одноименного проекта «Артистки». В программу войдут композиции из альбома «Девчонка из Дербента». Для нашей землячки Жасмин выступление с Дербентом имеет особое значение. С этим городом связана ее семейная история и воспоминания о родном Дагестане. Музыкальный проект также посвящен памяти ее отца, заслуженного жителя Дербента Льва Монахимова. Ну, друзья, давайте поговорим о новом iPhone Duo. Анастасия Волочкова, кстати, назвала iPhone понтами для приезжих. Хвастовство и концептуальная мощная машина. Опрошенные коммерсантом медийные личности оценили первый складной iPhone Duo. В России на предзаказах за Duo просят от 245 000 рублей до 500 000, в зависимости от продавцов и объема памяти. Тему продолжат мои коллеги.
1: Встречать каждую новую модель айфона уже давно принято не хлебом с солью, а мемами. Сначала обсуждали выпирающую камеру в шестерке, потом челку в десятке. Последние несколько лет шутили уже над застоем в дизайне, что Apple просто переставляет камеры. Теперь смартфон, наконец, изменили радикально. Но поводы для шуток все равно нашлись. Досталось даже руке с промо-материалов. Пользователи решили, что для Duo нужно по 4 фаланги на каждом пальце вместо 3. Да и сам складной формат далеко не всем кажется шагом вперед, отмечает адвокат, художественный руководитель театра «Неформат» Михаил Борщевский.
2: У меня был в свое время iPhone, перешел на Samsung, и я доволен. Когда я вижу в руках у серьезного человека последний iPhone, то мое отношение к этому человеку, мягко говоря, становится со знаком вопроса. Потому что, мне кажется, это несерьезный человек, не солидный человек, если он гоняется за последней моделью телефона. Что касается раскладушек, у меня были раскладушки, они все ломались намного быстрее, чем обычные телефоны.
1: Сама раскладушка за сутки в мемах уже успела побывать и под носом, и разделочной доской, и еще десятком вещей, но только не смартфоном. Не меньше самого Duo обсуждают и ажиотаж вокруг него. Анастасия Волочкова считает, что погоня за последними моделями давно превратилась в понты для приезжих.
3: Я не слежу за этими новыми айфонами, меня устраивает мой 17-й, но, честно говоря, для меня не очень понятно, когда целый бум устраивается, когда выходит какая-то новая модель. Мы живем в такое время, когда для молодых девушек статус – это сумочка фирмы Birkin, дорогущая совершенно. Статус – это новый iPhone. Мне кажется, что статус – это когда Майя Плисецкая являла собой такую личность и без сумочек, и без айфонов. И это масштаб личности. Вот это статус.
1: Однако у раскладушки есть и вполне практический смысл. В раскрытом виде Duo превращается в экран с диагональю 7,6 дюймов. На нем можно одновременно запустить 2 приложения, поставить смартфон перед собой как мини-ноутбук или смотреть видео на одной из частей дисплея и работать на другой. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в этом как раз видит главный смысл новинки и уже собирается ее покупать.
4: У меня был 1, 2, 3, 17, все, которые есть. Это очень удобный формат. У меня Валерий, например, пользуется андроидом исключительно, самсунгом, а я пользуюсь Apple, потому что это концептуальная, мощная, интересная машина. Она заменяет все. То, что выходит двойной, конечно же, я хочу его себе, потому что он и в руках удобен, и с точки зрения чтения, смотрения, дает возможность мне избавиться, возможно, от iPad'а или от каких-то других еще гаджетов. Вообще, я не то, что жду с нетерпением или с ума схожу, но я стараюсь обновлять технику и пользуюсь всеми современными технологиями.
1: В мировую продажу iPhone Duo поступит 23 октября. В России ритейлеры рассчитывают начать поставки в начале ноября. Впрочем, главное преимущество двух экранов интернет уже нашел. На одной половине можно листать рилсы, а на другой – проверять остаток на карте.
0: Вы слушаете радио «Диалог кафе». Меня зовут Расим Загиров. Давайте заглянем в календарь истории и посмотрим, что же интересного произошло. Итак, 14 сентября 1812 году армия Наполеона вошла в опустевшую Москву. Помните, да? «Не зря Москва, палящая пожаром». Ну, как-то так писалось. Практически сразу в городе начались пожары. Представляете, насколько это был странный понедельник. Наполеон приходит в Москву, а ему никто не выходит навстречу. Ни красной дорожки, ни делегации, ни там «здравствуйте вы кому». Вот поэтому иногда говорят, если тебя не встретили, это еще не значит, что тебя не ждали. Возможно, просто все уехали. 1959 году, 14 сентября, советский аппарат «Луна-2» стал первым созданным человеком объектом, который достиг поверхности Луны. Вот это я понимаю, понедельник. Одни люди утром еле добираются до работы, а другие в этот день отправляют аппарат на Луну. Поэтому, друзья, не жалуйтесь, что понедельник тяжелый, у кого-то сегодня вообще межпланетная командировка была. В 2000 году в этот день Microsoft представила Windows ME, одну из последних систем семейства Windows 9X. И вот здесь у людей нового поколения сейчас автоматически появилась. А, это вот та синяя заставка. Если вы помните Microsoft, поздравляю, вы уже имеете право говорить, а вот раньше компьютеры были надежнее. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Меня зовут Расим Загиров. Продолжим скоро.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Ограничение доступа иностранных авиакомпаний к чартерным рейсам в России может привести к дефициту мест, заявил руководитель Комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму Владимир Рубцов. Так он прокомментировал предложение гендиректора Аэрофлота Сергея Александровского. Для туристов это будет означать сокращение предложения, уменьшение рейсов, дат, вариантов и городов вылета, а также продолжительности отдыха, сказал господин Рубцов на пресс-конференции в Москве. По его мнению, сильнее всего такая мера скажется на доступности путевок в Турцию и Египет, на которые приходится как минимум 88% всего объема рынка. Сергей Александровский призвал усилить контроль за долей иностранных авиакомпаний на российском рынке, ограничив их доступ к чартерным перевозкам.
4: Расти большой.
3: Правительство Российской Федерации продлило сроки перехода на обязательную маркировку детских игрушек. Напомним, с 1 сентября 2025 года осуществляется поэтапный переход на обязательную маркировку отдельных видов товаров для детей. Правила маркировки детских товаров утверждены правительственным постановлением. Так, под обязательную маркировку подпадают самокаты, куклы, головоломки, настольные игры и другие товары для детей до 14 лет. Как отмечается в сообщении Минэкономразвития, принятие этих изменений даст продавцам дополнительное время для выполнения всех требований законодательства и поддержит стабильность на рынке детских товаров.
4: Деньги дороги, как память.
3: Автомобиль вошел в тройку покупок, которые вызывают у россиян самые сильные эмоции. Его назвали 25% респондентов. Столько же отметили одежду, обувь и аксессуары. Далее следуют ремонты, обустройство дома и покупка техники и электроники по 23%, а также приобретение квартиры или другого жилья 22%. Лидируют путешествия и отпуска 30%. Для многих автомобиль связан не только с практической пользой, но и с эмоциями. 29%

специалисты готовят тест-систему, в которой будет заложено почти 30 вирусов. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Попова также добавила, что новые тесты Роспотребнадзора дают результат уже через час. Она подчеркнула необходимость средств диагностики для всех опасных инфекций, которые появляются в мире. Поэтому создана плотная система мониторинга ситуации в разных странах. Ну и к другим новостям. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на проведение трехсторонней встречи с Вашингтоном и Киевом по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, в этом плане российская сторона сходна с зятем президента США Джаредом Кушнером. Накануне я напомню, что Песков также заявлял, что Кремль надеется на успех миротворческих усилий США. Программа «Детская книжная карта» планирует опробовать с сентября 2027 года. Об этом сообщил советник президента Елена Ямпольская. Пилотный проект хотят запустить в 10 регионах. Их список пока согласовывается. Карта будет работать по принципу Пушкинской и позволит семьям покупать книги для детей от 3 до 6 лет. Номинал карты составит 3000 рублей. Инициативу ранее предложил сам Владимир Путин. ООН предложил обратиться к соавторам резолюции в поддержку использования новой карты мира, на которой Курильские острова окрашены в цвета России. Так в организации отреагировали на протест Токио. Официальный представитель ООН Фархан Хак, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что резолюция была одобрена Генеральной Ассамблеей и предложил обращаться к ее соавторам. Секретариат организации предпочел дистанцироваться от возникшего

0: дипломатического спора. В свою очередь, мы напомним, что еще 11 сентября Генассамблея ООН поддержала резолюцию африканских стран о пересмотре изображения карты мира. За проголосовали 164 страны, против только США. Япония изначально поддержала резолюцию, однако затем выразила протест из-за изображения Курильских островов в составе России и призвала изменить новую карту. Ну и Россия к 2030 году готовится принимать больше 5,5 миллионов туристов из Китая. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко. По его словам, после отмены виз между странами туристический поток заметно вырос. Только за первое полугодие этого года число поездок увеличилось примерно в 1,5 раза. Для дальнейшего роста в России расширят гостиничную инфраструктуру и создадут туристические программы, которые рассчитаны на гостей из Китая. Продавцы Озон и Валберес все чаще отказываются от хранения товаров на складах маркетплейсов, об этом пишет Коммерсант. К концу августа собственные склады использовали более 97% продавцов Валберес и 73% селлеров Озон. За два месяца эти показатели заметно выросли. Эксперты связывают тенденции, в том числе с атаками беспилотников на логистические объекты и опасения продавцов за сохранность своих товаров. Ну и в продолжении темы, маркетплейсы смогут автоматически проверять, имеет ли продавец право использовать тот или иной знак. Об этом сообщил глава Роспатента Юрий Зубов. Данные с карточек товаров будут сопоставлять с государственным реестром ведомства. Это позволит проверить права продавца на бренд еще до размещения товара и должно помочь в борьбе с контрафактом. Сам механизм начнет действовать с 1 марта будущего года. В OpenAI призвали замедлить разработку искусственного интеллекта. Слишком быстро развивается неконтролируемые угрозы, об этом пишет Bloomberg. На этом фоне глава компании Сэм Альтман рассматривает возможность притормозить гонку за самым мощным ИИ. Надеется, что другие игроки поступят так же. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог.фм.
1: Как передает Bloomberg, представители ведущих AI-компаний все чаще публично говорят о растущих рисках, связанных с развитием мощных систем искусственного интеллекта. Например, главный научный сотрудник OpenAI Якуб Почетский опубликовал эссе с предупреждением о грядущих опасностях, к которым никто не готов. А увольнение исследователя Anthropic и вовсе стало вирусным. Джейкоб Коксон, который раньше трудился и на OpenAI, после отставки обвинил обоих работодателей, цитата, «в игре с нашими жизнями». По его словам, сами создатели искусственного интеллекта считают, что алгоритмы могут уничтожить человечество к концу десятилетия. Это заявление быстро разлетелось в интернете, набрав более 150 миллионов просмотров, в том числе со стороны известных политиков и публичных людей. А в конце июля больше 1000 сотрудников крупнейших IT-компаний подписали петицию с призывом создать механизм для замедления темпов развития ИИ. Сэм Альтман признался, что обсуждал это с представителями Белого дома. Что же пугает разработчиков? Как объясняет CNBC, продвинутые модели научились улучшать себя. Практика, известная как рекурсивное самосовершенствование. Причем поводом для тревоги становится не только теоретические сценарии. Недавно ИИ-агенты OpenAI во время тестов смогли объединиться, выйти за пределы ограниченной среды и атаковать сторонний сайт Hugging Face. После этого компания приостановила часть обучения новых технологий и усилила проверки безопасности. А Anthropic недавно выпустила отчет, в котором заявила, что в этом году заблокировала пользователей, которые пытались использовать Claude для потенциального создания биологического оружия. Как передает New York Times, ученые исследовали вирус чикунгунья и возможность изменить его свойства так, чтобы он стал более опасным. Впрочем, компания не смогла установить, действительно ли речь шла о разработке оружия, а не о научном исследовании. Но на всякий случай решила перестраховаться и ограничить доступ к ИИ. Риски очевидны, но есть проблема. Как нажать на тормоз всей индустрии сразу? Задается вопросом Axios. Если OpenAI, Google и Anthropic договорятся в один момент замедлить разработку, это может выглядеть как сговор конкурентов и нарушить антимонопольное законодательство Соединенных Штатов. Именно поэтому Сэм Альтман пытается выяснить, можно ли юридически грамотно организовать такое коллективное торможение. Но тут возникает и вторая дилемма. Если даже американские корпорации согласятся на время оставить идею о сверхмощном искусственном интеллекте, то их китайские коллеги никого ждать не будут.
0: Махачкала, сегодня погода делает вид, что лето никуда не собирается. Сейчас за окном температура воздуха 22 градуса выше нуля. Сегодня обещают довольно-таки летнюю погоду, плюс 28. Утром комфортно, днем тепло, поэтому если вы сегодня достали кофту, можете пока ее, знаете, отложить. А вообще, сентябрь в Дагестане умеет красиво уходить. Главное, чтобы не так, как некоторые люди, без предупреждения и оставив после себя несколько нерешенных вопросов. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог.фм.

0: Дорожные новости.
1: В России появились полисы для защиты автомобиля от беспилотников. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс.Гоу запустил новую функцию позже. Она запускается автоматически в период высокого спроса. Сервис предлагает за ожидание скидку до 50%. Сейчас в часы пик алгоритм просто повышает цены на поездки. Теперь есть альтернатива – заказать машину по повышенной цене сразу, либо подождать и уехать дешевле. В среднем срок ожидания составит от 30 до 40 минут. Новая функция должна более равномерно распределить спрос по времени. От этого выигрывают и пассажиры, и водители. В России появились полисы для защиты автомобилей от беспилотников. Например, у Ресо-гарантия повреждения от БПЛА уже включены в страховку по КАСКО. Можно получить выплату вплоть до полной стоимости автомобиля. Абсолют страхования недавно выпустил отдельный продукт ценой от 3000 рублей. Его можно купить дополнительно к другим форматам автостраховки. Это может быть даже удобнее. Например, если вам не нужен полноценный КАСКО. Несколько продуктов есть у страхового дома ВСК. Как внутри КАСКО, так и отдельно от него. В России развернулся крупный коррупционный скандал из-за массового хищения топлива. В истории замешано руководство компании «Евротранс». Она управляет крупной сетью АЗС «Трасса» в Москве и области. В Министерстве внутренних дел выяснили, что предприниматели действовали в сговоре с высокопоставленными полицейскими. За несколько месяцев похитили 6,5 тысяч тонн топлива более чем на 100 миллионов рублей. А самое главное, хищения происходили на фоне дефицита топлива на заправках. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.
0: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Дагестан направил в Минстрой России заявку на финансирование переселения граждан, которые проживают на территориях, которые подтверждены оползненным процессом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики. В перечень включены жилые помещения, права на которые зарегистрированы в едином государственном реестре. Параллельно продолжается работа по оформлению правоустанавливающих документов. Об этом приводится в сообщении слов председателя правительства республики Дагестан Магомеда Рамазанова. К другим новостям. В Дагестане до конца этого года появится центр добровольцев, который помогает при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на временно исполняющего министра по делам молодежи республики Камила Саидова. Сейчас подбирают помещение под центр. На ремонт и оснащение средства уже есть. В этом году волонтерам помогли с транспортом вместе с фондом «Ангелы Надежды». Запрет на реализацию сжиженного углеводородного газа на автозаправках Махачкалы и Каспийска не соответствует требованиям безопасности в большинстве АЗС. Об этом сообщили в Минэнерго. Решение принято в связи с многочисленными нарушениями пожарной и промышленной безопасности. Для возобновления деятельности таким объектам необходимо демонтировать оборудование для хранения и отпуска сжиженного газа. Теперь реализация газа возможна только на автозаправочных станциях, расположенных только в пригородах Махачкалы и Каспийска. Банки не планируют пересматривать решение по депозитам и кредитам после решения Центрального банка сохранить ключевую ставку на уровне 14%. Об этом ведомостям рассказали представители нескольких крупных финансовых организаций. Ставки по вкладам уже отражают ожидания дальнейшего смягчения денежной кредитной политики, которое полагает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенко. При этом депозитные ставки, несмотря на консенсус, могут несколько вырасти в краткосрочном сегменте. Всероссийские проверочные работы для студентов колледжей и техникумов пройдут с 14 сентября по 6 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рособорнадзор. Участниками станут около 1,5 миллиона обучающихся. Это первокурсники, а также студенты, которые в предыдущем учебном году завершили освоение дисциплины. Ну и нашим гражданам осталось работать всего лишь 77 рабочих дней до Нового года. Об этом выясняет ТАСС, который изучил производственный календарь. До конца текущего года остается 17 недель, при этом две из них будут короткими. Так, в ноябре граждане ожидают 4-дневная рабочая неделя, а в декабре 3-дневная. Продолжительные новогодние праздники начнутся с 31 декабря в четверг. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко».
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
5: Для детей старше 12 лет.
6: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ. Новости спорта.
7: В финале открытого чемпионата США по теннису Александр Зверев из Германии выиграл американца Бена Шелтона в 4 сетах и впервые в карьере стал победителем US Open. В этом сезоне Зверев выигрывает уже второй турнир «Большого шлема». Ранее он стал лучшим на Ролан-Гаррос. На чемпионате мира по баскетболу среди женских команд сенсации не произошло. Американки в пятый раз подряд взяли золото, победив в финале Францию со счетом 97-79. Правда, стоит отметить тот факт, что на большой перерыв Франция ушла, ведя в счете. В любом случае, француженки совершили настоящий спортивный подвиг, выиграв медали впервые за 73 года на чемпионате мира. В матче за бронзу Испания обыграла со счетом 81-58 Германию. Итальянец Кими Антонелли стал еще ближе к первому в карьере титулу чемпиона мира. Он выиграл Гран-при Испании, причем этот этап Формулы-1 впервые за 3,5 десятилетия прошел не в Барселоне, а в Мадриде. В испанской столице была устроена, по сути, городская трасса, удивительным образом совместившая в себе свойства медленного Гран-при Монако и стремительного Гран-при Италии. Вторым к финишу пришел Макс Ферстаппен и замкнул тройку Ландо Норрис. Испанский велогонщик, 31-летний Энрик Мас, впервые в карьере стал победителем многодневки Вольта Испании. Более именитый словенец Примош Роглич уступил победителю 2 минуты 15 секунд. Он на втором месте, а третьим стал австриец Феликс Галь. Что касается заключительного 21-го этапа, то первым на финише был норвежец Йоханнесен. На нынешнем чемпионате Европы по волейболу среди мужских команд действующие чемпионы мира итальянцы в третьем туре группового этапа соревнований впервые выиграли не в сухую, обыграв 3-1 Словакию. Турнир только набирает обороты. В английской премьер-лиге в принципиальном матче Ман-Сити на чужом поле обыграл футболистов Манчестер Юнайтед 1-0. Мяч на 60-й минуте забил Холланд, и с 23-й минуты Манчестер Сити играл в меньшинстве. Футболисты Барселоны взяли верх в гостях 4-2 над Леванте. Дубль на счету Ямаля. В немецкой Бундеслиге Бавария с трудом на выезде одолела 2-1 новичка клуб Эльверсберг. Харри Кейн при счете 1-0 забил решающий мяч на 72-й минуте. В итальянской серии А вице-чемпион Наполи после двух поражений к ряду дома 1-0 победил Болонью. И во Франции первую победу в чемпионате одержал ПСЖ, добившись успеха 1-0 на чужом поле в матче с Брестом. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Доброе утро, Дагестан. Понедельник наступил. Да, мы тоже не ожидали, но он здесь. Вы слушаете радио Диалог ФМ, а это значит, что в ближайшее время до 11 утра мы будем вместе встречать новый день с новостями, музыкой, хорошим настроением и попыткой убедить себя, что понедельник — это не наказание, а просто еще один шанс все успеть. Сегодня 14 сентября, до Нового года остается 108 дней, ну, для тех, кто так обратный отчет любит вести, я за вас посчитал. То есть, если вы пока еще собираетесь начать новую жизнь с понедельника, поздравляю, у вас примерно осталось где-то 108 попыток. Я Расим Загиров, и это утро начинаем вместе, и обязательно, конечно, просыпаться желанием покорять мир. Доброе утро вам желает Диалог ФМ, это утро на Диалог ФМ.

0: В столице Дагестана за прошедшие 7 дней силами дорожных бригад на улицах города было уложено свыше 1600 квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщили пресс-службе администрации Махачкалы. Масштабные работы охватили сразу 13 ключевых транспортных артерий, 2 центральных проспекта и 11 городских центральных улиц. Каждый участок прошел полный технологический цикл из нескольких этапов – подготовка и фрезерирование основания. Махачкала продолжает обновлять контейнерную инфраструктуру города. Об этом сообщает мэрия города и сообщила о том, что с начала текущего года в рамках программы по модернизации контейнерной инфраструктуры в городе установлено более 7 тысяч контейнеров объемов 0,75 кубометров. Они размещены на 1300 контейнерных площадок и уже внесены в федеральную государственную информационную систему. Трудовые мигранты в России будут обязаны платить налог за каждого неработающего члена семьи с 1 января 2027 года. Об этом сообщил начальник миграционной службы МВД России Андрей Кикать. Такая мера вводится для ограничения нахождения в стране неработающих членов семьи мигрантов, об этом пишет российская газета. Между тем, успехи в снижении их числа в России уже есть. Оттоков 20% удалось достичь благодаря выставленным правительством критериям при зачислении в школы детей членов семьи мигрантов. Ну и в России планируют создать специальный реестр подставных налогоплательщиков. Об этом пишет «Известия». В него будут вносить людей, на которых бизнес фиктивно оформляет компания ИП, чтобы платить меньше налогов. Речь идет, например, о случаях, когда фирма оформляет на родственников или сотрудников, либо искусственно делит бизнес на несколько компаний. Рассмотреть создание такого реестра Федеральная налоговая служба должна до февраля. ООН предложил обратиться к соавторам резолюции в поддержку использования новой карты мира, на которой Курильские острова окрашены в цвета России. Так в организации отреагировали на протест Токио. Официальный представитель ООН Фархан Хак, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что резолюция была одобрена Генеральной Ассамблеей и предложил обращаться к ее соавторам. Секретариат организации предпочел дистанцироваться от возникшего дипломатического спора. В свою очередь мы напомним, что еще 11 сентября Генассамблея ООН поддержала резолюцию африканских стран о пересмотре изображения карты мира. За проголосовали 164 страны, против только США. Япония изначально поддержала резолюцию, однако затем выразила протест из-за изображения Курильских островов в составе России и призвала изменить новую карту. Ну и у каждого третьего россиянина дома нет места, где можно побыть в одиночестве. Об этом пишет газета.ру. При этом большинство старается регулярно находить время для тихого отдыха. Чаще всего для этого выбирают спальню, ее назвали почти 70% участников опроса. Остальные предпочитают проводить время в тишине и в одиночестве на кухне, в гостиной или на балконе, а также в горячей ванне. Среди решений, которые могли бы сделать домашний отдых более комфортным, почти половина опрошенных назвали звукоизоляцию. Электронные учебники по языкам коренных и малочисленных народов России дополнят аудиозаписями с голосами их носителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издательство Российской академии наук. Для записей планируют привлекать в том числе оленеводов, охотников, рыбаков и китобоев, которые используют родные языки в повседневной жизни. Учебники смогут работать без подключения к интернету. В этом году, я напомню, что планируют подготовить издания по тувинскому, чувашскому, калмыцкому, по республике Коми и саха языкам. Уровень доверия россиян к дистанционному электронному голосованию пока ниже, чем к традиционному на избирательных участках. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Панфилова на марафоне «Знания первых» в Екатеринбурге. По ее словам, одна из причин – сложность объяснения технических принципов работы электронного голосования. Система основана на технологии блокчейн и, по словам главы ЦИК, обеспечивает тайну голосования и защиту от вмешательства. Но и в предстоящем эпидемическом сезоне прививку от гриппа должны получить не меньше половины россиян, об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Для уязвимых групп населения показатель должен быть выше, не менее 75%. Ведомство отмечает, что один из ожидаемых штаммов гриппа способен вызывать более тяжелое течение болезни, особенно у людей из группы риска. Я напомню, что в регионы планируют поставить больше 56 миллионов доз препарата в рамках национального календаря прививок. Почти 90 тысяч счетов цифрового рубля открыли в России за первые 10 дней массового запуска. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину. За это же время пользователи провели более 50 тысяч операций. По словам Набиуллиной, число цифровых кошельков продолжает расти каждый день. При этом многие россияне пока не только знакомятся с новой формой национальной валюты, но и тестируют ее возможности. Глава Центробанка также подчеркнула, что использование цифрового рубля останется добровольным. В первые дни у части клиентов возникли сложности, однако их оперативно устранили. Ну а доля наличных платежей в России заметно выросла, как пишет Prime со ссылкой на аналитика. Во втором квартале на наличные пришлось 32% расчетов против 25% годом ранее. Чаще всего наличными расплачиваются при покупке продуктов, товаров для ремонта и автомобиля, а также в гостиницах и автосервисах. С будущего года неисправные электросчетчики в России должны будут меняться быстрее. Об этом предупредил член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. По его словам, срок для энергокомпании сократился с 6 до 3 месяцев. Новое правило касается случаев, когда счетчик сломался, был утрачен или закончился срок его эксплуатации. Центробанк оставил ключевую ставку неизменной – 14% годовых. Как и предполагали экономисты, регулятор не стал корректировать этот показатель. Это произошло впервые за полгода. Чем объясняет такое решение, прокомментировал экономический обозреватель Константин Максимов.
1: Голову снимаем, шляпы, как говорится, перед теми экспертами, которые как раз обращали внимание на то, что, ну, к сентябрю, судя по всему, ЦБ подойдет с вот такими вот позициями и вынужден будет оставить ставку без изменений. Что говорит еще ЦБ? Что на ценовую динамику в последние месяцы значимо влияли волатильные позиции, среди них моторное топливо и плодоовощная продукция. Рост цен на моторное топливо проявился в динамике устойчивой инфляции. Я не читал ее. Я вот, правда, я сначала оценил, а потом говорю вам, что говорит ЦБ. Диапазон ее оценок повышен до 5-6% в пересчете на год. И годовая инфляция на 7 сентября 6,3%. Ну, то есть пока вроде мы как-то вот в этом диапазоне 6-7 находимся. И интересно еще, что ЦБ нам говорит, инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка изменились разнонаправленно. При этом они сохраняются повышенными, что может препятствовать устойчивому замедлению инфляции. Тоже такой вот, я бы сказал, частично новый пассаж, потому что мы видим с вами и оценку разнонаправленных изменений, и то, что это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции. Ну, дальше там про умеренный темп роста экономики, тут, в общем, все понятно. Денежно-кредитные условия оцениваются как умеренно жесткие. Кредитная активность была повышенной, прежде всего, за счет корпоративного сегмента. Проинфляционные риски выросли, преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. И повышенные инфляционные ожидания могут усиливать перенос издержек в цены.
2: Костя, еще быстренько скажи, пожалуйста, это какие вообще сигналы? Значит, мы все-таки опять возвращаемся к ужесточению?
1: Я думаю, что вот тут, наверное, как? Давай еще чуть-чуть почитаю, что ЦБ говорит про оцененный июльский сценарий. Как сейчас сентябрьскими глазами это оценивается? Июльский базовый сценарий Банка России предполагает постепенное снижение структурного первичного дефицита бюджета до нулевого уровня 2029 года. Но это важно, потому что ЦБ давно обращает на это внимание. Параметры бюджетной политики, включая траекторию возвращения к нулевому структурному сальдо, будут дополнительно уточнены в октябрьском прогнозе после внесения правительством новых бюджетных проектировок. И если они будут предполагать более высокий структурный первичный дефицит бюджета, может понадобиться более жесткая денежно-кредитная политика, чем в базовом сценарии. Так что аккуратно-то мы можем с вами сказать, ну, паузы вроде как понятно на основании чего. Но ЦБ-то себе берет еще и некое пространство для маневра и потенциально даже, может быть, и для увеличения процентной ставки. Так что давай я скажу про реакцию. Рубль практически без изменений, 12,55 юань, 0,3% снижения сохраняется. А вот на фондовом рынке интересно. Вынос вверх на решении буквально до отметки 2,320 и поход вниз на отметке аж 2,278. Вот две свечки таких интересных. Но сейчас почти процент снижения, 2,287 индекс Мосбиржи.
0: Махачкала, сегодня погода делает вид, что лето никуда не собирается. Сейчас за окном температура воздуха 22 градуса выше нуля. Сегодня обещают довольно-таки летнюю погоду, плюс 28. Утром комфортно, днем тепло, поэтому если вы сегодня достали кофту, можете пока ее, знаете, отложить. А вообще сентябрь в Дагестане умеет красиво уходить. Главное, чтобы не так, как некоторые люди, без предупреждения и оставив после себя несколько нерешенных вопросов. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Тикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный.
1: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков тикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
7: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
8: Вышки 5G безопасны для здоровья россиян, поскольку излучение от них меньше из-за более частой установки. Об этом газете «РУ» заявил зампред Комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, призвав граждан не волноваться. 11 сентября Минцифры сообщила, что в России официально запустили связь 5G. В ведомстве отметили, что технология является комплексной экосистемой, которая предназначена для цифровой трансформации экономики. Внедряемый в России новый стандарт связи сможет применять для управления беспилотным транспортом и робототехническими комплексами, развития телемедицины, цифровизации промышленности и в ряде других сфер. Россияне назвали желаемый размер минимального оплаты труда. Жители Москвы предъявили самые высокие требования, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Superjob. Согласно данным исследования, москвичи считают, что нижняя граница зарплаты должна находиться на уровне 64 тысяч рублей. Жители Санкт-Петербурга называют сумму в 60 тысяч. За последние 7 месяцев ожидания в обоих городах выросли одинаково, почти на 1.5%. Тройку замыкает Хабаровск, 58 тысяч рублей, следом идет Красноярск, 57,5. На пятом месте находится Краснодар, 57 тысяч 300 рублей. И в завершении выпуска. Литературные предпочтения россиян во многом совпадают, даже у представителей разных поколений. Это показало исследование книжной сети «Буквоед». Так, зумеры хотят быть похожими на Шерлока Холмса из произведений Артура Конан Дойля, Гермиону Грейнджер из серии романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере и Скарлетт О'Хара из романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». Молодое поколение отдает предпочтение героям, которых отличает ум, смекалка, независимость и нежелание подстраиваться под обстоятельства. Это те качества, которые зумеры ценят больше всего, отметили в сети. В выборе миллениалов снова встречаются Скарлетт О'Хара и Гермиона Грейнджер. К ним присоединились Джейн Эйр из одноименного романа Шарлотты Бронте и Китнис Эвердин из серии книг Сьюзен Коллинз «Голодные игры». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Республиканский антитеррористический форум начал работу в нашей республике. Мероприятие объединило муниципальных служащих, сотрудников образовательных учреждений, которые отвечают за воспитательную работу, а также тренеров спортивных школ. Первый день форума проходил накануне. К работе были привлечены ведущие федеральные и региональные эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Пятигорска, Калининграда и других городов. В рамках секции они делятся с участниками современных методов организации профилактической работы. Международный фестиваль хранителей традиций начал работу в нашем городе. В мероприятии принимают участие делегации из 18 регионов России, а также 5 зарубежных стран. Дагестан представляют мастера и творческие коллективы из муниципалитетов республики. Программа фестиваля включает выставку классов, деловую часть, а также показы, творческие выступления. Я напомню, что фестиваль хранителей традиций будет работать в Махачкале по 15 сентября. Вход для посетителей абсолютно свободный. Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе России из-за вируса Эбола. Об этом РИА Новости сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что сотрудники погранслужбы очень быстро отреагировали на все предложения санитарных врачей. На границе очень тщательно и плотно контролируют и передают информацию обо всех гражданах, которые прибывают в Россию, даже транзитом из стран, где есть риск инфицирования. По словам Поповой, если специалисты фиксируют у прибывающих в страну повышенную температуру или другие признаки ухудшения состояния здоровья, их госпитализируют. Мошенники звонят пожилым россиянам и сообщают о переводе пенсии в цифровые рубли. Чтобы отказаться от этой опции, необходимо продиктовать код из СМС-сообщения. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Там, кстати, рекомендуют никому не сообщать коды из СМС, паролей и логина для отмены перевода пенсии и пособий. Эксперты напомнили, что Банк России и коммерческие банки никогда не принуждают наших граждан к обязательной конвертации денег. Страховые пенсии по старости начнут назначать автоматически, без отдельного заявления. Новый порядок заработает с 1 января следующего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта президентской академии Екатерину Медякову. Социальный фонд будет принимать решения на основе сведений, которые уже есть в его информационных системах. Яндекс запустила платформу для специалистов, которые хотят участвовать в обучении нейросетей. Опыт в разработке искусственного интеллекта для этого не обязателен. Важнее знания в своей профессиональной области, и тренеры будут отбирать материалы для обучения моделей, составлять эталонные ответы и проверять, насколько хорошо нейросеть справляется с новыми задачами. Ну и банки будут обязаны теперь уведомлять клиентов о подписании кредитного договора через портал госуслуги с 1 октября следующего года. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он, кстати, отметил, что люди нередко узнают об оформленных на них кредитах только тогда, когда приходят судебные приставы. Новый закон исправит эту ситуацию. Согласно документу, кредитная организация будет обязана в течение часа после подписания договора отправить уведомление в личный кабинет на госуслугах. На окраине Хасаюрта зафиксировано задымление на полигоне твердых бытовых отходов площадью 1,5 гектара. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Дагестану. Очаги тления занимают около 80 квадратных метров. К тушению привлечены силы благоустройства МБО. Это 10 единиц техники и 15 человек. Всего от МЧС сейчас задействовано 19 человек и 11 единиц техники. 9 молодых жителей Дагестана защитили свои проекты и стали обладателями грантов Росмолодежи. Об этом накануне сообщает правительство Дагестана. Накануне также в Дербенте завершился, я напомню, что молодежно-образовательный форум «Каспий», который объединил участников из различных регионов России и 7 зарубежных государств. На протяжении 5 дней молодые предприниматели, волонтеры, педагоги и студенты работали по 6 тематическим трекам. По итогам форума поддержку оказала Росмолодежь. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Дагестане обновят туристические маршруты. Уже обновлено более 50 километров. Об этом сообщает Минтранс Дагестана. В сообщении пресс-службы говорится, что строительство, капремонт и ремонт ведутся в 7 районах на участках общей протяженностью более 51 километра. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова заявила, что Центр избирком выполнил задачу избирательной системы России прозрачной и открытой. Об этом пишет РИА Новости. Панфилова рассказала, что Путин поставил задачу создать максимально прозрачную избирательную систему, которая вызывает доверие у наших граждан. Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил ускорить восстановление нефтеперерабатывающих заводов и уделить особое внимание их защите. Об этом сообщили в правительстве. Речь идет также о резервировании перерабатывающих мощностей и обеспечении предприятий всем необходимых для проведения ремонта. Эти вопросы обсудили на заседании по бесперебойной работе отдельных отраслей экономики. Мантуров подчеркнул, что сроки восстановления МПЗ необходимо сокращать. Эксперт московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский заявил, что в России один из самых низких показателей эффективности труда в мире. По его словам, россияне много работают, но не достигают значимых результатов. В качестве примера он привел рестораны. Хороший ресторан в Европе работает 2 часа в обед и 3 часа на ужин, а российские – 12 часов. Среди основных причин Петропольский также назвал низкую оплату труда. Еврокомиссия одобрила новый военный пакет для Украины на сумму более 6 миллиардов евро. Деньги, в частности, выделяются на средства ПВО и боеприпасы. Президент Украины Владимир Зеленский тем временем совершает очередное турне по дружественным для Украины странам в целях дальнейшей поддержки накануне предполагаемой зимней эскалации конфликта. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе считает, что ясность относительно дальнейших перспектив противостояния наступит в самое ближайшее время. Продолжит тему сам Дмитрий Дрезе.
1: Владимир Зеленский отправился в очередное международное турне, которое началось с инцидента в аэропорту Кишинева. Самолет президента Украины вылетел в Норвегию с задержкой из-за угрозы предположительно российского дрона, который, возможно, и не было. В Москве все обвинения решительно отвергли. Как бы то ни было, все это привлекло внимание мирового сообщества к данной тематике. В Осло Зеленский, в частности, вел переговоры по антибаллистической европейской системе ПВО «Фрея». Общий смысл в том, чтобы от красивых фраз перейти уже к делу и ускорить процесс ее создания. Норвегия в данный момент занимает наиболее проукраинскую и, соответственно, антироссийскую позицию, что важно подчеркнуть. По этому вопросу в государстве полный политический консенсус. Норвегия – одна из немногих стран НАТО, которая непосредственно граничит с Российской Федерацией, как по суше, так и по морю, причем в крайне напряженном регионе – Арктике. Месторождение этой страны – залог энергобезопасности всей Европы. Опасаются власти, скажем так, недружественных действий со стороны восточного соседа. К слову, США недавно разместили там ракеты средней и малой дальности, что вызвало большое недовольство Москвы. Ресурсы очень нужны западному миру, и он дает понять, что готов их защищать. Так что, в общем и целом, у Киева есть влиятельный и, что важно, богатый союзник. Практически одновременно, 8 сентября, проходила очередная встреча в формате «Рамштайн». Страны ЕС, и в первую очередь Германия, несмотря на внутренние противоречия, обещают передать Украине ракеты-перехватчики непосредственно из резерва Бундесвера. Дальше Зеленский отправился в Канаду, где подписал соглашение о 100-летнем сотрудничестве. Собственно, к чему все это? Европа, плюс указанная выше Канада, да в принципе и США тоже в какой-то степени, наглядно дают понять, что намерены впредь поддерживать своего союзника столько, сколько нужно, и активно готовятся к зимней военной кампании. Все это можно рассматривать как аргумент на предстоящих переговорах в формате «Россия-Украина-США», если они, конечно, состоятся. На сегодня утверждать подобное на 100% очень непросто, хотя подготовка к ним ведется. Все участники этого процесса не возражают против проведения очередного раунда. Вопрос только, с чем на него выходить, с какой позиции. При этом можно прямо вот утверждать, ближайшие недели будут решающими относительно того, продолжится ли противостояние в следующем году с одновременным повышением ставок. Или удастся хотя бы хоть как-то снизить градус эскалации, не говоря уж о мирном соглашении. При том, что повышение ставок не может быть бесконечным. В какой-то момент есть риск подойти к той самой красной черте, о которой так много говорится последние годы. Впрочем, не будем по традиции забегать вперед. На сегодня есть желание сторон договариваться, при том, что надежда на компромисс по-прежнему невелика.
0: В преддверии промежуточных выборов Дональд Трамп рассыпался в обещаниях. На фоне рекордных антирейтингов глава Белого дома посулил избирателям деньги за голоса. Давайте поговорим с нашими коллегами.
2: В четверг Дональд Трамп выступил в Техасе на первом в истории национальном съезде партии в преддверии промежуточных выборов. Почти за два часа он успел защитить войну с Ираном, пригрозил коммунизмом в случае победы демократов и, внезапно, посулил каждому взрослому американцу, а это примерно 240 миллионов человек, по $5000, если республиканцы удержат Конгресс. Слово «взятка» на сленге Трампа превратилось в дивиденды, а сами выборы теперь буквально в референдум. Глава Белого дома открыто призвал избирателей притвориться, что в бюллетене указано на его собственное имя. Впрочем, жительница Вашингтона Светлана Шахнович идею считает остроумной.
3: Он давно так хорошо не выступал, если честно. Это, конечно, много денег, но это меньше, чем тратятся на избирательные кампании, бессмысленные программы. Я очень сомневаюсь, что мы сможем победить, но it will all pay back. Если мы действительно победим, это звучит, как будто он только что придумал. На самом деле, все уже хорошо посчитано. Проблема в том, я боюсь, что никто не узнает об этом. Вся левая печать не будут ничего по этому поводу говорить. Но если люди узнают, то это может сработать. Сейчас ставка больше, чем жизнь. И это стоит любых денег. В отличие от многих других людей, у него есть то, что называется balls. Он не боится. Ему же все равно, он уже войдет в историю.
2: Демократы обещания Трампа сразу окрестили пустыми. А юристы засомневались в законности такого щедрого посула. Федеральное законодательство США прямо запрещает выплаты, которые влияют на голосование. Впрочем, слова президента можно расценить и как предвыборное обещание. А это само по себе законно, парируют некоторые эксперты. Но жительница Майами Агриппина Садел в успех предприятия не верит.
4: Проблема, я думаю, в том, что большая часть аудитории, которая его поддерживает, не очень образованные люди, и они увидят это как его желание поддержать людей. Тот факт, что это нереально, я думаю, мало кого волнует. Наверное, кто-то пойдет голосовать, чтобы получить эти деньги. Ну, это идиотизм, по моему мнению. Он пытается отвлечь внимание от всего, что происходит. Будем надеяться, что демократия выдержит, и мы выберем другого президента в 2028 году.
2: Американским парам дивиденды Трампа покроют чуть больше 4 месяцев средних расходов на жилье, около 8 месяцев на транспорт и 18 на здравоохранение, подсчитали СМИ. А вот госбюджету этот пир обойдется более чем в $1 триллион при рекордном госдолге в 40 триллионов. Но сложные времена требуют отчаянных мер, резюмирует американист Ян Веселов.
5: На съезде партии, который обычно не проводится в период промежуточных выборов, Трамп пытается всеми силами привлечь внимание к себе. Электорально не самый лучший шаг, учитывая крайнюю непопулярность республиканцев. Многим хотелось бы, чтобы Трампа было меньше в их жизни и в их избирательной кампании. Все равно он пытается помочь своей партии, что сейчас выглядит крайне маловероятно, особенно в Палате представителей. Подобные выплаты потребуются согласия Конгресса. Демократы меры поддерживать не будут. И среди республиканцев много законодателей, которые очень обеспокоены госдолгом и не станут поддерживать раздачу вертолетных денег.
2: В отличие от самого Трампа, в последнее время он все активнее сорит деньгами. Ранее на этой неделе он подарил 3 молодым помощницам по 45 тысяч наличными. А Белый дом дополнительно анонсировал американцам скорые компенсации якобы за переплату по Обамакер. Когда говорит золото, всякая речь пуста, гласит средневековая пословица. Дональд Трамп и здесь внес свои коррективы.
0: Вы слушаете радио «Диалог кафе». Меня зовут Расим Загиров. Давайте заглянем в календарь истории и посмотрим, что же интересного произошло. Итак, 14 сентября 1812 году армия Наполеона вошла в опустевшую Москву. Помните, да? «Не зря Москва, палящая пожаром». Ну, как-то так писалось. Практически сразу в городе начались пожары. Представляете, насколько это был странный понедельник. Наполеон приходит в Москву, а ему никто не выходит навстречу. Ни красные дорожки, ни делегации, ни там «здравствуйте вы кому». Вот поэтому иногда говорят, если тебя не встретили, это еще не значит, что тебя не ждали. Возможно, просто все уехали. В 1959 году, 14 сентября, советский аппарат «Луна-2» стал первым созданным человеком объектом, который достиг поверхности Луны. Вот это я понимаю, понедельник. Одни люди утром еле добираются до работы, а другие в этот день отправляют аппарат на Луну. Поэтому, друзья, не жалуйтесь, что понедельник тяжелый, у кого-то сегодня вообще межпланетная командировка была. В 2000 году в этот день Microsoft представила Windows ME, одну из последних систем семейства Windows 9X. И вот здесь у людей нового поколения сейчас автоматически появилась. Это вот та синяя заставка. Если вы помните Microsoft, поздравляю, вы уже имеете право говорить, а вот раньше компьютеры были надежнее. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Меня зовут Расим Загиров. Продолжим скоро.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Специалисты готовят тест-систему, в которой будет заложено почти 30 вирусов. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Попова также добавила, что новые тесты Роспотребнадзора дают результат уже через час. Она подчеркнула необходимость средств диагностики для всех опасных инфекций, которые появляются в мире. Поэтому создана плотная система мониторинга ситуации в разных странах. Ну и к другим новостям. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на проведение трехсторонней встречи с Вашингтоном и Киевом по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, в этом плане российская сторона сходна с зятем президента США Джаредом Кушнером. Накануне я напомню, что Песков также заявлял, что Кремль надеется на успех миротворческих усилий США. Программа «Детская книжная карта» планирует опробовать с сентября 2027 года. Об этом сообщил советник президента Елена Ямпольская. Пилотный проект хотят запустить в 10 регионах. Их список пока согласовывается. Карта будет работать по принципу Пушкинской и позволит семьям покупать книги для детей от 3 до 6 лет. Номинал карты составит 3000 рублей. Инициативу ранее предложил сам Владимир Путин. ООН предложил обратиться к соавторам резолюции в поддержку использования новой карты мира, на которой Курильские острова окрашены в цвета России. Так в организации отреагировали на протест Токио. Официальный представитель ООН Фархан Хак, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что резолюция была одобрена Генеральной Ассамблеей и предложил обращаться к ее соавторам. Секретариат организации предпочел дистанцироваться от возникшего дипломатического спора. В свою очередь, мы напомним, что еще 11 сентября Генассамблея ООН поддержала резолюцию африканских стран о пересмотре изображения карты мира. За проголосовали 164 страны, против только США. Япония изначально поддержала резолюцию, однако затем выразила протест из-за изображения Курильских островов в составе России и призвала изменить новую карту. Ну и Россия к 2030 году готовится принимать больше 5,5 миллионов туристов из Китая. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко. По его словам, после отмены виз между странами туристический поток заметно вырос. Только за первое полугодие этого года число поездок увеличилось примерно в полтора раза. Для дальнейшего роста в России расширят гостиничную инфраструктуру и создадут туристические программы, которые рассчитаны на гостей из Китая. Продавцы Озон и Валберес все чаще отказываются от хранения товаров на складах маркетплейсов, об этом пишет Коммерсант. К концу августа собственные склады использовали более 97% продавцов Валберес и 73% селлеров Озон. За два месяца эти показатели заметно выросли. Эксперты связывают тенденции, в том числе с атаками беспилотников на логистические объекты и опасения продавцов за сохранность своих товаров. Ну и в продолжении темы, маркетплейсы смогут автоматически проверять, имеет ли продавец право использовать тот или иной знак. Об этом сообщил глава Роспатента Юрий Зубов. Данные из карточек товаров будут сопоставлять с государственным реестром ведомства. Это позволит проверить права продавца на бренд еще до размещения товара и должно помочь в борьбе с контрафактом. Сам механизм начнет действовать с 1 марта будущего года. В OpenAI призвали замедлить разработку искусственного интеллекта. Слишком быстро развивается неконтролируемые угрозы, об этом пишет Bloomberg. На этом фоне глава компании Сэм Альтман рассматривает возможность притормозить гонку за самым мощным ИИ. Надеется, что другие игроки поступят так же. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Dialog.fm.
1: Как передает Bloomberg, представители ведущих AI-компаний все чаще публично говорят о растущих рисках, связанных с развитием мощных систем искусственного интеллекта. Например, главный научный сотрудник OpenAI Якуб Почетский опубликовал эссе с предупреждением о грядущих опасностях, которым никто не готов. А увольнение исследователя Anthropic и вовсе стало вирусным. Джейкоб Коксон, который раньше трудился и на OpenAI, после отставки обвинил обоих работодателей, цитата, «в игре с нашими жизнями». По его словам, сами создатели искусственного интеллекта считают, что алгоритмы могут уничтожить человечество к концу десятилетия. Это заявление быстро разлетелось в интернете, набрав более 150 миллионов просмотров, в том числе со стороны известных политиков и публичных людей. А в конце июля больше 1000 сотрудников крупнейших IT-компаний подписали петицию с призывом создать механизм для замедления темпов развития ИИ. Сэм Альтман признался, что обсуждал это с представителями Белого дома. Что же пугает разработчиков? Как объясняет CNBC, продвинутые модели научились улучшать себя. Практика, известная как рекурсивное самосовершенствование. Причем поводом для тревоги становится не только теоретические сценарии. Недавно ИИ-агенты OpenAI во время тестов смогли объединиться, выйти за пределы ограниченной среды и атаковать сторонний сайт Hugging Face. После этого компания приостановила часть обучения новых технологий и усилила проверки безопасности. А Anthropic недавно выпустила отчет, в котором заявила, что в этом году заблокировала пользователей, которые пытались использовать Claude для потенциального создания биологического оружия. Как передает New York Times, ученые исследовали вирус чикунгунья и возможность изменить его свойства так, чтобы он стал более опасным. Впрочем, компания не смогла установить, действительно ли речь шла о разработке оружия, а не о научном исследовании. Но на всякий случай решила перестраховаться и ограничить доступ к ИИ. Риски очевидны, но есть проблема. Как нажать на тормоз всей индустрии сразу? Задается вопросом Axios. Если OpenAI, Google и Anthropic договорятся в один момент замедлить разработку, это может выглядеть как сговор конкурентов и нарушить антимонопольное законодательство Соединенных Штатов. Именно поэтому Сэм Альтман пытается выяснить, можно ли юридически грамотно организовать такое коллективное торможение. Но тут возникает и вторая дилемма. Если даже американские корпорации согласятся на время оставить идею о сверхмощном искусственном интеллекте, то их китайские коллеги никого ждать не будут.
0: Махачкала, сегодня погода делает вид, что лето никуда не собирается. Сейчас за окном температура воздуха 22 градуса выше нуля. Сегодня обещают довольно-таки летнюю погоду, плюс 28. Утром комфортно, днем тепло, поэтому если вы сегодня достали кофту, можете пока ее, знаете, отложить. А вообще сентябрь в Дагестане умеет красиво уходить. Главное, чтобы не так, как некоторые люди, без предупреждения и оставив после себя несколько нерешенных вопросов. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Дагестане 11 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Республиканский антитеррористический форум начал работу в нашей республике. Мероприятие объединило муниципальных служащих, сотрудников образовательных учреждений, которые отвечают за воспитательную работу, а также тренеров спортивных школ. Первый день форума проходил накануне. К работе были привлечены ведущие федеральные и региональные эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Пятигорска, Калининграда и других городов. В рамках секции они делятся с участниками современных методов организации профилактической работы. Международный фестиваль хранителей традиций начал работу в нашем городе. В мероприятии принимают участие делегации из 18 регионов России, а также 5 зарубежных стран. Дагестан представляют мастера и творческие коллективы из муниципалитетов республики. Программа фестиваля включает выставку классов, деловую часть, а также показы, творческие выступления. Я напомню, что фестиваль хранителей традиций будет работать в Махачкале по 15 сентября. Вход для посетителей абсолютно свободный. Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе России из-за вируса Эбола. Об этом РИА Новости сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что сотрудники погранслужбы очень быстро отреагировали на все предложения санитарных врачей. На границе очень тщательно и плотно контролируют и передают информацию обо всех гражданах, которые прибывают в Россию, даже транзитом из стран, где есть риск инфицирования. По словам Попова, если специалисты фиксируют и прибывающих в страну повышенную температуру или другие признаки ухудшения состояния здоровья, их госпитализируют. Мошенники звонят пожилым россиянам и сообщают о переводе пенсии в цифровые рубли. Чтобы отказаться от этой опции, необходимо продиктовать код из СМС-сообщения. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Там, кстати, рекомендуют никому не сообщать коды из СМС, паролей и логина для отмены перевода пенсии и пособий. Эксперты напомнили, что Банк России и коммерческие банки никогда не принуждают наших граждан к обязательной конвертации денег. Страховые пенсии по старости начнут назначать автоматически, без отдельного заявления. Новый порядок заработает с 1 января следующего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта президентской академии Екатерину Медякову. Социальный фонд будет принимать решения на основе сведений, которые уже есть в его информационных системах. Яндекс запустила платформу для специалистов, которые хотят участвовать в обучении нейросетей. Опыт в разработке искусственного интеллекта для этого не обязателен. Важнее знания в своей профессиональной области, и тренеры будут отбирать материалы для обучения моделей, составлять эталонные ответы и проверять, насколько хорошо нейросеть справляется с новыми задачами. Но и банки будут обязаны теперь уведомлять клиентов о подписании кредитного договора через портал госуслуги с 1 октября следующего года. В этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он, кстати, отметил, что люди нередко узнают об оформленных на них кредитах только тогда, когда приходят судебные приставы. Новый закон исправит эту ситуацию. Согласно документу, кредитная организация будет обязана в течение часа после подписания договора отправить уведомление в личный кабинет на госуслугах. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Новости спорта.
1: В финале открытого чемпионата США по теннису Александр Зверев из Германии выиграл американца Бена Шелтона в 4 сетах и впервые в карьере стал победителем US Open. В этом сезоне Зверев выигрывает уже второй турнир «Большого шлема». Ранее он стал лучшим на Ролан-Гаррос. На чемпионате мира по баскетболу среди женских команд сенсации не произошло. Американки в пятый раз подряд взяли золото, победив в финале Францию со счетом 97-79. Правда, стоит отметить тот факт, что на большой перерыв Франция ушла, ведя в счете. В любом случае, француженки совершили настоящий спортивный подвиг, выиграв медали впервые за 73 года на чемпионате мира. В матче за бронзу Испания обыграла со счетом 81-58 Германию. Итальянец Кими Антонелли стал еще ближе к первому в карьере титулу чемпиона мира. Он выиграл Гран-при Испании, причем этот этап Формулы-1 впервые за 3,5 десятилетия прошел не в Барселоне, а в Мадриде. В испанской столице была устроена, по сути, городская трасса, удивительным образом совместившая в себе свойства медленного Гран-при Монако и стремительного Гран-при Италии. Вторым к финишу пришел Макс Ферстаппен и замкнул тройку Ландо Норрис. Испанский велогонщик, 31-летний Энрик Мас, впервые в карьере стал победителем многодневки Вуэльта Испании. Более именитый словенец Примош Роглич уступил победителю 2 минуты 15 секунд. Он на втором месте, а третьим стал австриец Феликс Галь. Что касается заключительного 21-го этапа, то первым на финише был норвежец Йоханнесен. На нынешнем чемпионате Европы по волейболу среди мужских команд действующие чемпионы мира итальянцы в третьем туре группового этапа соревнований впервые выиграли не в сухую, обыграв 3-1 Словакию. Турнир только набирает обороты. В английской премьер-лиге в принципиальном матче Ман-Сити на чужом поле обыграл футболистов Манчестер Юнайтед 1-0. Мяч на 60-й минуте забил Холланд, и с 23-й минуты Манчестер Сити играл в меньшинстве. Футболисты Барселоны взяли верх в гостях 4-2 над Леванте. Дубль на счету Ямаля. В немецкой Бундеслиге Бавария с трудом на выезде одолела 2-1 новичка клуб Эльверсберг. Харри Кейн при счете 1-0 забил решающий мяч на 72-й минуте. В итальянской серии А вице-чемпион Наполи после двух поражений к ряду дома 1-0 победил Болонью. И во Франции первую победу в чемпионате одержал ПСЖ, добившись успеха 1-0 на чужом поле в матче с Брестом. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Курах. Село в Дагестане. Административный центр Курахского района. Расположен аул в окружении гор. К юго-западу находится гора Китин-Кил, к западу Царудак. С севера Кикендак и Элквей-Килер. Предание об образовании селения Курах рассказывается, например, что прежде на юго-западной стороне селения находился город Гияр-Шехер, который был разрушен и разорен чужеземцами до основания во времена Средневековья, а население варварски уничтожено. Позже недалеко от этого места из 7 мелких аулов образовалось новое селение Курах. Название Курах по объяснению народной этимологии как раз и связано с тем, что это селение основали пришельцы из разных мест Лезгистана. В Курахе имелись 12 мельниц, 7 зираятов. Каждый квартал имел свою мечеть, а в центре села стояла и поныне стоит Джума-мечеть. Также сохранился мост, который построил Гаджи Юсуф-хан в начале 19 столетия. В 1912 году по распоряжению царского правительства в Курахе открыли двухклассную школу. К занятиям тогда приступили 24 ученика. Проявляя невиданное мужество и храбрость, курахцы шли на самые трудные задания, не давали пощады врагам. Во времена Великой Отечественной войны 500 человек добровольно ушли на фронт, многие дошли до Берлина. 370 патриотов полегли на полях сражений.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: В течение последних полутора лет в России происходят заметные изменения в практике изъятия частных активов. По данным анализа судебной практики, проведенного адвокатским бюро НСП, наблюдается уменьшение числа случаев изъятия, связанных с оспариванием результатов приватизации. В то же время растет количество антикоррупционных исков. Также фиксируется снижение общей суммы изъятых активов. С января по август этого года их стоимость оценивалась в 980 миллиардов рублей, что намного меньше 2 триллионов в предыдущем году. Юристы также отмечают, что органы прокуратуры стали чаще подавать вторичные иски, направленные на изъятие дополнительных активов или имущества лиц, связанных с ответчиками по первоначальным делам.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
2: В России появились полисы для защиты автомобилей от беспилотников. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс.Гоу запустил новую функцию позже. Она запускается автоматически в период высокого спроса. Сервис предлагает за ожидание скидку до 50%. Сейчас в часы пик алгоритм просто повышает цены на поездки. Теперь есть альтернатива – заказать машину по повышенной цене сразу, либо подождать и уехать дешевле. В среднем срок ожидания составит от 30 до 40 минут. Новая функция должна более равномерно распределить спрос по времени. От этого выигрывают и пассажиры, и водители. В России появились полисы для защиты автомобилей от беспилотников. Например, у Ресо-гарантия повреждения от БПЛА уже включены в страховку по КАСКО. Можно получить выплату вплоть до полной стоимости автомобиля. Абсолют страхования недавно выпустил отдельный продукт ценой от 3000 рублей. Его можно купить дополнительно к другим форматам автостраховки. Это может быть даже удобнее. Например, если вам не нужен полноценный КАСКО. Несколько продуктов есть у страхового дома ВСК. Как внутри КАСКО, так и отдельно от него. В России развернулся крупный коррупционный скандал из-за массового хищения топлива. В истории замешано руководство компании «Евротранс». Она управляет крупной сетью АЗС «Трасса» в Москве и области. В Министерстве внутренних дел выяснили, что предприниматели действовали в сговоре с высокопоставленными полицейскими. За несколько месяцев похитили 6,5 тысяч тонн топлива более чем на 100 миллионов рублей. А самое главное, хищения происходили на фоне дефицита топлива на заправках. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

будете в Маджалисе, не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: В первом полугодии этого года объемы жилищного строительства в России снизились на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Дом.РФ. Региональные показатели ввода жилья значительно различаются. В Москве объемы выросли на 9%, а в Санкт-Петербурге упали вдвое. В Татарстане зафиксирован небольшой рост, в то время как в Башкортостане объемы строительства сократились на 12%. Структура ввода жилья также претерпела изменения. Многоквартирные дома показали прирост на 8% по сравнению с прошлым годом, в то время как индивидуальное жилищное строительство снизилось на 29%. Руководитель комиссии по жилищной политике Общественного совета при Минстрое Надежда Косарева отмечает, что лидерами по темпам ввода жилья стали Севастополь, Чечня и Магаданская область. Самые значительные падения наблюдаются в Ненецком автономном округе, Тыве и Санкт-Петербурге. Несмотря на общее снижение объемов строительства, цены на жилье выросли. На первичном рынке рост составил 5%, на вторичном – 3,5%.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Диалог FM. Это этикет.
3: Правилом хорошего тона считается добавление к имени небольшой дополнительной информации. Например, про профессию человека или статус отношений. Такой подход к знакомству помогает начать и заметно упрощает дальнейшее общение впервые встретившихся людей. Также не стоит забывать, что инициатором рукопожатия становится человек, которому представляют незнакомца. То есть женщина первой подает руку мужчине, старший более молодому и так далее.
2: Диалог FM. Это этикет.
4: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
5: Ограничение доступа иностранных авиакомпаний к чартерным рейсам в России может привести к дефициту мест, заявил руководитель Комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму Владимир Рубцов. Так он прокомментировал предложение гендиректора Аэрофлота Сергея Александровского. Для туристов это будет означать сокращение предложения, уменьшение рейсов, дат, вариантов и городов вылета, а также продолжительности отдыха, сказал господин Рубцов на пресс-конференции в Москве. По его мнению, сильнее всего такая мера скажется на доступности путевок в Турцию и Египет, на которые приходится как минимум 88% всего объема рынка. Сергей Александровский призвал усилить контроль за долей иностранных авиакомпаний на российском рынке, ограничив их доступ к чартерным перевозкам.
4: Расти большой.
5: Правительство Российской Федерации продлило сроки перехода на обязательную маркировку детских игрушек. Напомним, с 1 сентября 2025 года осуществляется поэтапный переход на обязательную маркировку отдельных видов товаров для детей. Правила маркировки детских товаров утверждены правительственным постановлением. Так, под обязательную маркировку подпадают самокаты, куклы, головоломки, настольные игры и другие товары для детей до 14 лет. Как отмечается в сообщении Минэкономразвития, принятие этих изменений даст продавцам дополнительное время для выполнения всех требований законодательства и поддержит стабильность на рынке детских товаров.
4: Деньги дороги, как память.
5: Автомобиль вошел в тройку покупок, которые вызывают у россиян самые сильные эмоции. Его назвали 25% респондентов. Столько же отметили одежду, обувь и аксессуары. Далее следуют ремонт и обустройство дома и покупка техники и электроники по 23%, а также приобретение квартиры или другого жилья 22%. Лидируют путешествия и отпуска 30%. Для многих автомобиль связан не только с практической пользой, но и с эмоциями. 29% ценят его за комфорт и возможность организовать поездки под себя, 28% ассоциируют со свободой и независимостью, 17% с возможностью путешествовать, а 13% воспринимают машину как часть образа жизни. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
4: Кошелек.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
2: Российский банковский сектор перешел к режиму тотальной прозрачности оборота наличных в ответ на отток безналичного капитала. Центральный банк утвердил жесткие методические рекомендации, обязавшие службы финмониторинга отслеживать каждый шаг граждан при работе с купюрами, сообщает агентство Data.ru. В первую очередь под удар попадают граждане, возвращающие крупные суммы на счета. Банки обязаны превентивно блокировать зачисления свыше 5 миллионов рублей за месяц или серию из 10 операций по 100 тысяч рублей. Для разблокировки придется предоставить договоры купли-продажи недвижимости, свидетельства о наследстве или справки о страховых выплатах. Аэрофлот подвел итоги летнего сезона 2026. Аэрофлот, Россия и Победа перевезли с июня по август 16 миллионов 400 тысяч пассажиров, что соответствует уровню лета 2025-го. Из них на собственных рейсах Аэрофлота перевезено 8 миллионов 600 тысяч пассажиров. В топ-10 городов по популярности вошли Москва – более 9 миллионов, Санкт-Петербург – более 2 миллионов 200 тысяч. Далее следуют Сочи, Калининград, Красноярск, Екатеринбург, Владивосток, Краснодар, Казань и Минеральные воды. Перевозчик также назвал топ-5 российских направлений по количеству перевезенных пассажиров на рейсах Москва-Санкт-Петербург-Москва, Москва-Калининград-Москва, Москва-Сочи-Москва, Москва-Владивосток-Москва и Москва-Хабаровск-Москва. И в завершении выпуска объявление о продаже особняка американского актера Стивена Сигала на Рублевке снято с сайта ЦИАН, сообщает ТАСС. Подмосковный объект актера расположен в закрытом клубном поселке на Рублево-Успенском шоссе и включает основной дом площадью около 500 квадратных метров, гостевой коттедж с баней, гараж и беседку-барбекю. Изначально в январе 26 года актер планировал выручить за недвижимость 700 миллионов рублей, однако позже он был вынужден снизить цену на 50 миллионов из-за отсутствия спроса. При этом официально факт продажи или снятия по инициативе владельца не подтвержден. Один из риэлторов подчеркнул агентству, что у них нет данных о том, что сделка закрыта. Согласно другой версии, распространенной в ряде изданий, Стивен Сигал перевел продажу в закрытый формат. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знаете ли вы, что Уоррен Баффет, один из богатейших людей мира, начал свой путь к обогащению в очень раннем возрасте 6 лет, продавая баночки Кока-Колы сверстникам, а более половины своего нынешнего состояния в 117 миллиардов долларов он заработал после 50 лет. Такой, на первый взгляд, короткий и очень лаконичный факт доказывает невероятную широту человеческих возможностей, вне зависимости от возраста. И сейчас, благодаря 7 выдающимся советам Уоррена Баффета, вы узнаете, как в корне изменить свою жизнь и финансовое состояние к лучшему, несмотря на то, сколько вам лет – 20, 35 или 50. Будьте осторожны, некоторые советы могут вас даже шокировать и заставят действовать немедленно, как это произошло со мной. Уоррен Баффет однажды сказал: «Вам нужно делать лишь несколько вещей правильно в своей жизни, если вы не делаете слишком много вещей неправильно». Суть цитаты такова: каждый день нужно делать правильный и разумный выбор. Только благодаря ежедневным верным решениям человек может кардинально изменить свою жизнь в лучшую сторону. И какие решения стоит принять прямо сегодня? Об этом далее. Определите успех по вашей внутренней системе показателей. Ставя перед собой цели, не попадитесь в ловушку, оценивая их с точки зрения других людей. А оценивайте себя, используя вашу внутреннюю систему показателей, именно ту, которой всегда пользовался Уоррен Баффет. То есть, по сути, делайте не то, что правильно для общества, а делайте то, что будет правильно для вас. Внутренняя система показателей определяет ваши собственные стандарты, а не то, что мир навязывает вам. Данному принципу Баффет научился у своего отца. Мы часто попадаем в ловушку чужого мнения и от этого строим свои дальнейшие шаги. Используйте свое видение ситуации и мира в целом на основе ваших ценностей и убеждений. Это, по мнению Баффета, истинный путь, благодаря которому можно прийти к успеху. Устанавливая себе ту или иную цель, внимательно оцените ее для себя. Подумайте, что вы получите от ее выполнения, насколько сильно вы будете удовлетворены, когда добьетесь намеченных установок. Если к вам в голову начнут приходить мысли о том, как оценят ваши планы и действия другие люди, что они будут говорить и как реагировать, немедленно избавляйтесь от данных мыслей, ведь они будут вас стопорить на пути к абсолютному богатству. Окружите себя наставниками. Уоррен Баффет постоянно отмечает важность менторства в карьерном развитии. Так, во время учебы в Колумбийском университете его учителем и наставником был экономист и выдающийся эксперт 20-го столетия в области инвестиций Бенджамин Грэм. Даже предисловие книги Баффета «Security Analysis» звучит так: «Грэм изменил мою жизнь». Успех зависит от окружения себя правильными людьми. Уоррен рекомендует выбирать коллег и друзей, чье поведение лучше вашего. Так вы будете

0: Будьте стараться улучшить себя, оглядываясь на тех, кто рядом с вами. Общайтесь с теми, кто потенциально может помочь вам узнать что-то новое, расти и продвигаться по карьерной лестнице. Вторая половинка – ключ к успешной карьере. По сути, этот совет дополняет предыдущий, но более точно описывает, что нужно делать в области отношений. Исследования подтверждают, что люди с относительно рассудительными и надежными партнерами, как правило, более успешны в карьере, зарабатывают больше денег и чувствуют себя более удовлетворенными своей работой. Безусловно, это не значит, что прямо сейчас вам нужно искать подходящего спутника жизни или бросить того человека, который, возможно, где-то тянет вас назад. Но внимательно взгляните вокруг себя, подумайте, что может демотивировать вас в отношениях и как это сказывается на ваших профессиональных успехах. Возможно, именно вы можете помочь близкому человеку стать лучше, и таким образом вся ваша деятельность, как рабочая, так и домашняя, пойдут в сторону улучшений. Не зря Уоррен Баффет рекомендует заключать брак с правильным человеком. Общайтесь с той личностью, которой вы бы хотели быть. Миллиардер уверяет, это многое изменит в вашей жизни. Защищайте репутацию любой ценой. Требуется 20 лет, чтобы создать репутацию, и 5 минут, чтобы ее разрушить, говорит Уоррен Баффет. Он считает, что если думать о своих действиях именно в этом ключе, тогда они обретут совсем другие формы и смыслы. По мнению миллиардера, каждому, кто стремится обрести финансовую свободу, необходимо оставаться верным своим ценностям, даже когда наступают самые сложные и стрессовые ситуации. Баффет рекомендует людям оценивать каждый свой шаг, который они делают. Таким образом, вы будете контролировать свои действия, свою репутацию, и наверняка сможете удержаться в рамках того, чтобы остаться уважаемым человеком, бизнес-партнером или коллегой. Иногда стоит подождать. Еще один отличный совет, который дополняет тему защиты репутации. Более 40 лет назад Уоррену Баффету дал совет бывший глава медиакомпании Capital Cities Том Мёрфи. По словам миллиардера, спустя долгое время он считает его одним из лучших советов, которые получал в своей жизни, и делится им с другими. Вот что сказал Мёрфи Баффету: «Уоррен, ты всегда можешь послать его к черту завтра». Часто в напряженных ситуациях самое разумное, что вы можете сделать, это промолчать. Если вы не сдержитесь, выйдете из себя, то скорее всего сделаете то, о чем впоследствии очень пожалеете. А слова, увы, забрать обратно уже не выйдет. Миллиардер говорит, что не стоит думать о том, что вы могли таким образом упустить какую-то возможность. Просто забудьте о ситуации буквально на день. Однако, если на следующее утро почувствуете то же самое, тогда говорите прямо. Не стоит идти на поводу гнева, рекомендует Баффет. Миллиардер не говорит, что не нужно выражать эмоции. Наоборот, Баффет советует сделать паузу и разобраться в чувствах. Поступая так, вы освободите время и пространство для размышлений, что позволит принять более взвешенные и правильные решения. Напишите свой некролог. Довольно неприятное занятие, согласитесь, но Уоррен Баффет уверен, что это моментально подстегнет вас к действиям. Напишите текст, посвященный самому себе после смерти. Как вы хотите, чтобы он вас охарактеризовал? Что будет написано о вашей деятельности? Подумайте внимательно о том, какой будет ваш, буквально-таки, финальный текст жизни. И вот теперь самое время начать жить в соответствии со своим некрологом. Баффет напоминает, что у нас очень мало времени, это наш главный ресурс, который никоим образом не восполним. Периодически открывайте свой некролог и оценивайте свою жизнь. Если понимаете, что повернули не туда, возвращайтесь на ту дорогу, которая описана в тексте. Миллиардер убежден, это откроет вам глаза на многие вещи. Найдите смысл. Как-то Баффет сказал, в мире бизнеса наибольшего успеха добиваются те, кто занимается любимым делом. Поставьте цель найти свое любимое дело, ремесло, которое вы будете отдаваться целиком и полностью. Любимое дело дает человеку цель, которая подпитывает его стремление вставать по утрам. Найдите смысл в том, чем вы занимаетесь, или начните искать дело, где отыщете все тот же смысл. Для того, чтобы быть полностью вовлеченными и счастливыми, вы должны чувствовать, что ваша работа имеет значение, и что ваш вклад помогает достичь чего-то важного. Баффет говорил: «Я знаю многих людей, у которых много денег, они устраивают большие званые ужины, и в их честь названо отделение в больницах. Но правда в том, что их никто в мире не любит. Это главный тест на то, как вы прожили свою жизнь. Чем больше вы отдаете любви, тем больше вы ее получаете». Найдите любимое дело, которым будете гореть. Окружите себя лучшими из лучших как на работе, так и дома. Цените каждую вашу секунду жизни и достигайте новых вершин.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Дагестан направил Минстрой России заявку на финансирование переселения граждан, которые проживают на территориях, которые подтверждены оползненным процессом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики. В перечень включены жилые помещения, права на которые зарегистрированы в едином государственном реестре. Параллельно продолжается работа по оформлению правоустанавливающих документов. Об этом приводится в сообщении слов председателя правительства республики Дагестан Магомеда Рамазанова. К другим новостям. В Дагестане до конца этого года появится центр добровольцев, который помогает при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на временно исполняющего министра по делам молодежи республики Камила Саидова. Сейчас подбирают помещение под центр. На ремонт и оснащение средства уже есть. В этом году волонтерам помогли с транспортом вместе с фондом «Ангелы Надежды». Запрет на реализацию сжиженного углеводородного газа на автозаправках Махачкалы и Каспийска не соответствует требованиям безопасности в большинстве ОЗС. Об этом сообщили в Минэнерго. Решение принято в связи с многочисленными нарушениями пожарной и промышленной безопасности. Для возобновления деятельности таким объектам необходимо демонтировать оборудование для хранения и отпуска сжиженного газа. Теперь реализация газа возможна только на автозаправочных станциях, расположенных только в пригородах Махачкалы и Каспийска. Банки не планируют пересматривать решение по депозитам и кредитам после решения Центрального банка сохранить ключевую ставку на уровне 14%. Об этом ведомостям рассказали представители нескольких крупных финансовых организаций. Ставки по вкладам уже отражают ожидания дальнейшего смягчения денежной кредитной политики, которое полагает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенко. При этом депозитные ставки, несмотря на консенсус, могут несколько вырасти в краткосрочном сегменте. Всероссийские проверочные работы для студентов колледжей и техникумов пройдут с 14 сентября по 6 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рособорнадзор. Участниками станут около 1,5 миллиона обучающихся. Это первокурсники, а также студенты, которые в предыдущем учебном году завершили освоение дисциплины. Ну и нашим гражданам осталось работать всего лишь 77 рабочих дней до Нового года. Об этом выясняет ТАСС, который изучил производственный календарь. До конца текущего года остается 17 недель, при этом две из них будут короткими. Так, в ноябре граждане ожидают 4-дневной рабочей недели, а в декабре 3-дневная. Продолжительные новогодние праздники начнутся с 31 декабря в четверг. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер ТУ 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Дорожные новости.
1: В России появились полисы для защиты автомобиля от беспилотников. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс.Гоу запустил новую функцию позже. Она запускается автоматически в период высокого спроса. Сервис предлагает за ожидание скидку до 50%. Сейчас в часы пик алгоритм просто повышает цены на поездки. Теперь есть альтернатива – заказать машину по повышенной цене сразу, либо подождать и уехать дешевле. В среднем срок ожидания составит от 30 до 40 минут. Новая функция должна более равномерно распределить спрос по времени. От этого выигрывают и пассажиры, и водители. В России появились полисы для защиты автомобилей от беспилотников. Например, у Ресо-гарантия повреждения от БПЛА уже включены в страховку по КАСКО. Можно получить выплату вплоть до полной стоимости автомобиля. Абсолют страхование недавно выпустил отдельный продукт ценой от 3000 рублей. Его можно купить дополнительно к другим форматам автостраховки. Это может быть даже удобнее. Например, если вам не нужен полноценный КАСКО. Несколько продуктов есть у страхового дома ВСК. Как внутри КАСКО, так и отдельно от него. В России развернулся крупный коррупционный скандал из-за массового хищения топлива. В истории замешано руководство компании «Евротранс». Она управляет крупной сетью АЗС «Трасса» в Москве и области. В Министерстве внутренних дел выяснили, что предприниматели действовали в сговоре с высокопоставленными полицейскими. За несколько месяцев похитили 6,5 тысяч тонн топлива более чем на 100 миллионов рублей. А самое главное, хищения происходили на фоне дефицита топлива на заправках. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: отборный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Селение Читур. Оно находится на холме, удивительно удачно расположившемся в плане обзорности, откуда видно 47 сел Лакского района. Достоверных сведений, почему жители дали селу такое название, нет. Однако по разговорам здешних старожилов можно предположить, что название села произошло от слова «читу», что в переводе на русский язык означает «ласточка». В годы Великой Отечественной войны 49 читуринцев ушли защищать родину, более половины из которых не вернулись с полей сражения. Среди них легендарный герой Италии капитан Гасан Гусейн Камалов, которого назвали капитаном Руссо. Он смог совершить побег из плена и присоединиться к партизанскому отряду в Италии. За выдающиеся заслуги капитан Камалов отмечен высшей наградой этой страны – золотой медалью за высокую храбрость. Погиб герой в апреле 1945 года, не дождавшись пару дней до победы. Многие выходцы из Читура занимали и занимают довольно высокие посты в разных отраслях в республике. Так, на ответственных должностях МВД Дагестана работали Манап Таджибов, Ризван Ибрагимов и Надыр Ильясов. Непререкаемым авторитетом у читуринцев пользуется видный государственный и общественный деятель Сиражуддин Ильясов, до 2013 года занимавший пост председателя Национального банка Республики Дагестан.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
3: В течение последних полутора лет в России происходят заметные изменения в практике изъятия частных активов. По данным анализа судебной практики, проведенного адвокатским бюро НСП, наблюдается уменьшение числа случаев изъятия, связанных со спариванием результатов приватизации. В то же время растет количество антикоррупционных исков. Также фиксируется снижение общей суммы изъятых активов. С января по август этого года их стоимость оценивалась в 980 миллиардов рублей, что намного меньше 2 триллионов в предыдущем году. Юристы также отмечают, что органы прокуратуры стали чаще подавать вторичные иски, направленные на изъятие дополнительных активов или имущества лиц, связанных с ответчиками по первоначальным делам.
2: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный?
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости спорта.
1: Представляющий Германию Александр Зверев впервые в карьере выиграл открытый чемпионат США по теннису. В финале он взял верх в четырех партиях над американцем Беном Шелтоном. Футболисты «Акрона» чуть не стали авторами самой громкой сенсации в РПЛ в нынешнем сезоне. Тольяттинская команда в гостевой встрече с единоличным лидером Краснодаром вела в счете весь матч, но победу упустила. Хозяева отыгрались за две минуты до финального свистка. Свели игру они в ничью 1-1 и остались на первой строчке в турнирной таблице. Махачкалинским динамовцам пока тоже не хватает опыта. В выездном матче с «Ахматом» футболисты из Дагестана дважды вели в счете, но уступили 2-3, а московский «Спартак» довольно уверенно со счетом 3-0 выиграл дома у Ростова. Игрок сборной России Алексей Батраков помог Галатасараю обыграть клуб Каджиреспор, который находится в лидирующей группе команд чемпионата Турции. В домашней игре Галатасарая Батраков появился на поле в середине второго тайма и уже через 12 минут сделал голевую передачу. Галатасарай выиграл 1-0 и лидирует в турнире. Футболисты ПСЖ одержали первую победу в чемпионате Франции, обыграв в гостях со счетом 1-0 Брест. Это произошло в четвертом туре. Матвей Сафонов защищал ворота парижан с первых минут. В первой лиге единоличный лидер Нижний Новгород приехал в гости к футболистам «Торпедо» и смог добиться успеха 2-1. В ближайших двух турах нижегородцы сыграют на своем поле с середняками «Ленинградцем» и «Енисеем» и вполне вероятно смогут только укрепить турнирное положение. В континентальной хоккейной лиге победитель регулярного чемпионата прошлого сезона «Металлург» из Магнитогорска, который бодро начал нынешний сезон, впервые проиграл. Произошло это в Омске в матче с «Авангардом». Хоккеисты «Магнитки» уступили в овертайме со счетом 2-3. Ровно с таким же счетом бывшая команда Игоря Никитина обыграла нынешнюю. «Локомотив» взял верх над ЦСКА 3-2 в Москве. «Нефтехимик» продлил победную серию до трех встреч, переиграв 2-1 дома «Адмирал», а «Сибирь» из четырех матчей трижды проиграла. В этот раз у себя на льду 2-5 «Автомобилисту». Вратарь и капитан футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев пока что работает в зале, и в клубе ожидают, что он восстановится в этом году. Об этом ТАСС рассказал врач ЦСКА Эдуард Безуглов. Акинфеев получил травму в игре чемпионата России 4 апреля, и с тех пор он не выходил на поле в официальных матчах. Пока нет понимания по срокам, сейчас идет все по плану, он работает в зале, ждем, что в ближайшее время перейдет к работе на поле, подчеркнул Безуглов. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль. Окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!
1: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Совет директоров Банка России на заседании, которое состоялось 11 сентября, оставил ключевую ставку на уровне 14%, как указано в сообщении регулятора. Это решение является первым из сохраненных без изменений с апреля 2025 года, поскольку до этого времени Банк России на протяжении года последовательно смягчал денежно-кредитные условия. С июня 2025 года по июль 2026 проводилось 10 заседаний, каждое из которых завершалось снижением ставки. В Банке России заявили, что возможности для снижения ключевой ставки ограничены. В августе наблюдалось снижение инфляции, но в первой половине сентября цены вновь поднялись на 0,05% за 7 дней. В годовом выражении инфляция составила 6,29%, при целевом уровне Центробанка в 4%. Заключительные оценки инфляции за июль показали увеличение базовой инфляции, передает РБК. Россияне назвали желаемый размер минимального оплаты труда. Жители Москвы предъявили самые высокие требования, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Superjob. Согласно данным исследования, москвичи считают, что нижняя граница зарплаты должна находиться на уровне 64 тысяч рублей. Жители Санкт-Петербурга называют сумму в 60 тысяч. За последние 7 месяцев ожидания в обоих городах выросли одинаково, почти на 1,5%. Тройку замыкает Хабаровск, 58 тысяч рублей, следом идет Красноярск, 57,5. На пятом месте находится Краснодар, 57 300 рублей. И в завершении выпуска объявление о продаже особняка американского актера Стивена Сигала на Рублевке снято с сайта ЦИАН, сообщает ТАСС. Подмосковный объект актера расположен в закрытом клубном поселке на Рублево-Успенском шоссе и включает основной дом площадью около 500 квадратных метров, гостевой коттедж с баней, гараж и беседку-барбекю. Изначально в январе 2026 года актер планировал выручить за недвижимость 700 миллионов рублей, однако позже он был вынужден снизить цену на 50 миллионов из-за отсутствия спроса. При этом официально факт продажи или снятия по инициативе владельца не подтвержден. Один из риэлторов подчеркнул агентству, что у них нет данных о том, что сделка закрыта. Согласно другой версии, распространенной в ряде изданий, Стивен Сигал перевел продажу в закрытый формат. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Эрте турган ойчуну эгиз товар ойлары. У чабана, который рано просыпается, овцы будут давать двойню. Эрте турган ойчуну эгиз товар ойлары. Үй алганча хоншуга кара. Прежде чем купить дом, посмотри, кто твои соседи. Үй алганча хоншуга кара. Көп сөзіні азы яқшы, аз сөзіні йоғы яқшы. Чем много слов говорить, лучше мало говорить. Чем мало слов говорить, лучше вообще без слов. Көп сөзіні азы яқшы, аз сөзіні йоғы яқшы. Арт білгенін айтар, яш көргенін айтар. Старец скажет, что знает, а ребенок, что видел. Арт билгенин айтар, яш көргенин айтар. Өзіңнен хақылы болан йолдаш бол, дружи с людьми умнее себя. Өзіңнен хақылы болан йолдаш бол.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.
2: Притчи народов мира.
3: Один человек пришел к старцу и сказал: «Родители мои все плачутся да бормочут, жить спокойно не дают. Видно, от старости у них ум за разум зашел. Не могу я больше этого выносить. Не отправить ли их в богоугодное заведение?» «Понимаю, трудно тебе», — покачал головой старец. «Но подумай, когда ты был в люльке, ведь тоже, небось, день и ночь хныкал, да и большим умом не отличался. А отец с матерью брали тебя на руки и ласкали нежно, с любовью. Они скорее с жизнью бы расстались, нежели с тобой. И чем же ты теперь хочешь им отплатить?»
4: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
2: Притчи народов мира.

0: Разные мысли.
1: Эффективное лидерство – это набор доведенных до автоматизма привычек. Привычка формируется по принципу «сигнал, действие, награда». Чем эффективнее награда, тем быстрее сформируется привычка. Внешние награды, например, материальные награды за выполненные действия, не так эффективны, как внутренние, когда мы испытываем чувство удовлетворения. Глубокое внутреннее удовлетворение мы испытываем всякий раз, когда наши действия и поступки совпадают с нашими ценностями, склонностями и осознанным личным выбором. Начиная тренировать привычки лидера, для начала нужно выбрать одно упражнение, которое станет ключевым, ключевую привычку, и запустит каскад позитивных изменений в нашем поведении. Есть лидеры, более ориентированные на результат, а есть те, кто в первую очередь склонен уделять внимание людям. У каждого типа лидерства свои сильные стороны. Прежде чем выбирать ключевую привычку, полезно осознать свой тип лидерства. Ключевая привычка должна находиться на пересечении навыков, которые даются нам легче всего, и навыков, которые мы хотели бы развить. Тренируя привычку, нужно стараться практиковать ее в самых разных ситуациях, чтобы не попасть в ловушку контекста, когда знания существуют только в теории. На доведение привычки до автоматизма уходит 66 дней. Когда мы почувствуем, что привычка стала частью нашей личности, и мы совершаем нужные действия, не задумываясь, мы можем переходить к развитию новой привычки. Несколько простых привычек, связанных между собой, формируют навык. Из навыков складывается эффективное лидерство.
0: Разные мысли.
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
3: Деловой этикет в Северной Корее строго регламентирован и частично отражает особенности политической системы этой страны. Важно помнить, что взаимодействие с представителями Северной Кореи может быть ограничено из-за политических и культурных факторов. Северная Корея является страной с сильной иерархической структурой. Уважение к высшему руководству, включая лидера страны, крайне важно. Проявление уважения к политическим лидерам может включать использование формальных титулов и выражение благоговения. Приветствие в Северной Корее обычно сопровождается поклоном. Важно помнить, что поклон может быть более глубоким в случае общения с высокопоставленными чиновниками. Обращение к собеседникам следует проводить с использованием официальных титулов и обозначений. Это особенно актуально при общении с государственными представителями. Дарение подарков является распространенной практикой в деловой среде Северной Кореи. Подарки могут символизировать уважение и готовность к долгосрочному сотрудничеству. Важно выбирать подарки, которые несут определенный символический смысл. Важно одеваться официально и консервативно. Мужчины предпочитают темные костюмы, а женщины – деловые платья. Избегайте ярких цветов и необычных стилей. В общении важна осторожность и воздержанность в выражении эмоций. Избегайте критики в адрес страны и ее лидеров. Важно поддерживать формальный тон и вежливость. Не стоит забывать, что Северная Корея строго соблюдает законы и правила, и важно уважать их в деловом взаимодействии. Предприятия и предприниматели часто ожидают тщательного соблюдения всех норм и правил.
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Фамилия и отчество. Что это для нас? Просто ли это штампик в паспорте, актуальность которого скоро отпадет? Или нечто большее? На самом деле, фамилия и отчество – это контейнеры, заполненные драгоценной информацией, важность которых распознавалась всегда, за исключением коротенького периода новейшей истории. Фамилия рассказывала о силе твоего рода, могуществе знания, которое ты несешь. Чем больше знания и мудрости сумела накопить определенная семья, тем выше авторитет этой семьи. В современном же мире мы почему-то очень недооцениваем пользу этих знаний. Мы разучились смотреть в прошлое. Наши предки сталкивались с конкретными проблемами. Кто-то всегда был беден, потому что из великодушия раздавал все окружающим. Кто-то, наоборот, слишком скуп, и его не любили в округе. Кому-то всегда не хватало смелости, поэтому он оставался на задворках истории. А кто-то был слишком смел и умирал очень рано, оставляя семью в одиночестве. Эти линии поведения передаются нам по наследству вместе с размером ушей, уровнем гормонов и IQ. Если мы игнорируем, что беспокоило наших предков и как они с этим боролись, мы гарантируем себе те же самые проблемы, а также непонимание, что с ними делать. Наши предки осознавали это, что отражается в идее родовой кармы, в которую они верили. Согласно этой идее, мы перенимаем грехи наших родителей и должны их отработать. Наша задача – прервать порочный круг. Работая над ошибками наших предков, мы разрушаем карму и избавляем собственных детей от скупости, бедности, от тщеславия, чревоугодия, безответственности и неумения выстраивать отношения. Фамилия и отчество – это контейнер, хранящий в себе информацию о том, с какими трудностями тебе предстоит столкнуться. Это не только слава великих побед, которые одержали твои предки, но и грусть тех проблем, которые предстоит решить тебе. Пушкин сказал: «Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости». И кажется, он был очень прав. Иваны, корней не помнящие, обречены на вечное невежество. Человек не способен осознать масштаб многих моральных проблем в рамках одного поколения. Для этого требуется коллективная работа в течение сотен, а может даже тысяч лет. Прерви эту работу, и ты начнешь заново. Единственное, что правящий класс должен делать, чтобы сохранить свое правление – это внушать толпе недоверие и отвращение к своим предкам. Это гарантирует полное превосходство тех людей, кто способен изучать историю своей семьи. Те, кто в течение сотен лет составляли генеалогическое древо и выстраивали прочные семейные узы, имеют задачи, а также знают, как эти задачи решить. Такие семьи всегда будут доминировать над теми, кто считает опыт предков бессмысленным, под предлогом того, что те не имели электричества, молились Богу и верили в карму. Те из нас, кто забывает, сами будут забыты, обнаружив себя в разочаровании, с горой нерешенных проблем и острым желанием вернуться в прошлое, чтобы спросить совета у бабушки. Поливай свои корни, и плоды не заставят себя ждать. Храни опыт, и ты будешь самым опытным. Хочешь мудрости? Поговори по душам со своими родителями, им есть о чем рассказать. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Ограничение доступа иностранных авиакомпаний к чартерным рейсам в России может привести к дефициту мест, заявил руководитель Комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму Владимир Рубцов. Так он прокомментировал предложение гендиректора Аэрофлота Сергея Александровского. Для туристов это будет означать сокращение предложения, уменьшение рейсов, дат, вариантов и городов вылета, а также продолжительности отдыха, сказал господин Рубцов на пресс-конференции в Москве. По его мнению, сильнее всего такая мера скажется на доступности путевок в Турцию и Египет, на которые приходится как минимум 88% всего объема рынка. Сергей Александровский призвал усилить контроль за долей иностранных авиакомпаний на российском рынке, ограничив их доступ к чартерным перевозкам.
0: Расти большой.
1: Правительство Российской Федерации продлило сроки перехода на обязательную маркировку детских игрушек. Напомним, с 1 сентября 2025 года осуществляется поэтапный переход на обязательную маркировку отдельных видов товаров для детей. Правила маркировки детских товаров утверждены правительственным постановлением. Так, под обязательную маркировку подпадают самокаты, куклы, головоломки, настольные игры и другие товары для детей до 14 лет. Как отмечается в сообщении Минэкономразвития, принятие этих изменений даст продавцам дополнительное время для выполнения всех требований законодательства и поддержит стабильность на рынке детских товаров.
0: Деньги дороги, как память.
1: Автомобиль вошел в тройку покупок, которые вызывают у россиян самые сильные эмоции. Его назвали 25% респондентов. Столько же отметили одежду, обувь и аксессуары. Далее следуют ремонт и обустройство дома и покупка техники и электроники по 23%, а также приобретение квартиры или другого жилья 22%. Лидируют путешествия и отпуска 30%. Для многих автомобиль связан не только с практической пользой, но и с эмоциями. 29% ценят его за комфорт и возможность организовать поездки под себя, 28% ассоциируют со свободой и независимостью, 17% с возможностью путешествовать, а 13% воспринимают машину как часть образа жизни. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Согласно данным Министерства здравоохранения России, на август этого года Дагестан вошел в четверку регионов с наименьшей долей курящего населения. Показатель в республике составил только 8%. Лидером самых некурящих регионов стала Чеченская республика. Там курит лишь менее 1% населения. На втором месте Краснодарский край, 4%, на третьем Ингушетия. Дагестан замыкает четверку с показателем 8%. Таким образом, все четыре региона с наименьшим распространением курения находятся на юге России и на Северном Кавказе. Минпросвещение не планирует усложнять задания на ЕГЭ-2027. Серьезных изменений в экзамене не готовятся. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Его слова передают РИА Новости. Министр уточнил, что до конца сентября проходит общественно-профессиональное обсуждение демо-версии контрольно-измерительных материалов ЕГЭ-2027, которая опубликована на сайте Федерального института педагогических изменений. По его итогам могут быть внесены уточнения. На российский рынок новых легковых автомобилей после кратковременного рекорда вернулся к привычным показателям. Об этом сообщили в своем телеграм-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целяков. На 37-ю неделю было продано всего лишь 25 тысяч машин. Это примерно на 15% меньше, чем недели ранее. Сенатор Айрат Гибадинов предложил ввести государственное софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов за счет федерального и региональных бюджетов. Об этом он рассказал ТАСС. Сейчас вся финансовая нагрузка лежит на гражданах, однако взносов собственников недостаточно. В связи с этим систему нужно менять. Сенатор отметил, что люди платят взносы на капремонт с 2014 года, но многие не видят не то что капитального, хоть какого-нибудь ремонта. Россияне в этом году оказались заметно щедрее на чаевые. За первое полугодие их составило 18% чаще по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости, рассказал главе компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенкин. Также в отчетном периоде выросла категория шампуней и косметики. Для животных их покупали на 17% больше. Потребление алкоголя в нашей стране в августе снизилось до минимума с 1996 года. Это следует из данных статистики, которые изучила РИА Новости. С начала года жители страны стали пить спиртное на меньше на 1 литр. Показатель достиг 7 литров на душу населения за последние 12 месяцев. Москвичи в среднем пили по 4 литра, петербуржец – 5 литров. В Свердловской области за этот же период употребляли по 9 литров. До этого минимум потребления алкоголя отмечался только в 1996 году. Тогда оно держалось на уровне 7 литров на расчете на одного человека. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: В финале открытого чемпионата США по теннису Александр Зверев из Германии выиграл американца Бена Шелтона в 4 сетах и впервые в карьере стал победителем US Open. В этом сезоне Зверев выигрывает уже второй турнир «Большого шлема». Ранее он стал лучшим на «Ролан-Гаррос». На чемпионате мира по баскетболу среди женских команд сенсации не произошло. Американки в пятый раз подряд взяли золото, победив в финале Францию со счетом 97-79. Правда, стоит отметить тот факт, что на большой перерыв Франция ушла, ведя в счете. В любом случае, француженки совершили настоящий спортивный подвиг, выиграв медали впервые за 73 года на чемпионате мира. В матче за бронзу Испания обыграла со счетом 81-58 Германию. Итальянец Кими Антонелли стал еще ближе к первому в карьере титулу чемпиона мира. Он выиграл Гран-при Испании, причем этот этап Формулы-1 впервые за 3,5 десятилетия прошел не в Барселоне, а в Мадриде. В испанской столице была устроена, по сути, городская трасса, удивительным образом совместившая в себе свойства медленного Гран-при Монако и стремительного Гран-при Италии. Вторым к финишу пришел Макс Ферстаппен и замкнул тройку Ландо Норрис. Испанский велогонщик, 31-летний Энрик Мас, впервые в карьере стал победителем многодневки Вольта Испании. Более именитый словенец Примош Роглич уступил победителю 2 минуты 15 секунд. Он на втором месте, а третьим стал австриец Феликс Галь. Что касается заключительного 21-го этапа, то первым на финише был норвежец Йоханнесен. На нынешнем чемпионате Европы по волейболу среди мужских команд действующие чемпионы мира итальянцы в третьем туре группового этапа соревнований впервые выиграли не в сухую, обыграв 3-1 Словакию. Турнир только набирает обороты. В английской премьер-лиге в принципиальном матче Ман-Сити на чужом поле обыграл футболистов Манчестер Юнайтед 1-0. Мяч на 60-й минуте забил Холланд, и с 23-й минуты Манчестер Сити играл в меньшинстве. Футболисты Барселоны взяли верх в гостях 4-2 над Леванте. Дубль на счету Ямаля. В немецкой Бундеслиге Бавария с трудом на выезде одолела 2-1 новичка клуб Эльверсберг. Харри Кейн при счете 1-0 забил решающий мяч на 72-й минуте. В итальянской серии А вице-чемпион Наполи после двух поражений к ряду дома 1-0 победил Болонью. И во Франции первую победу в чемпионате одержал ПСЖ, добившись успеха 1-0 на чужом поле в матче с Брестом. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кванхидатль. У села Кванхидатль, что в Ботлевском районе, своя особенная история, не свойственная другим селам Дагестана. Оно является особым украшением в браслете селения Индийского округа. История селения насчитывает несколько сотен лет, чему подтверждением являются находки разных бытовых принадлежностей в погребениях кладбища. Старожилы рассказывают, что основу села Кванхидатль составляли охотники-пришельцы из Южной Азии – братья Баргитой, Кагатай и Цумтарой. Баргитой и Цумтарой уехали обратно, считая местность очень тяжелой для житья. Поэтому многие считают, что название села происходит от имени оставшегося брата Кагатоя. Некоторые ученые утверждают, что название селу дали андийцы. Они говорят «Кахидали Кохидири». Когда шейх Абу-Муслим вторгся в Кванхидатль со своим войском, на его пути встали люди из Тухума Гечолал. Тогда же ими была построена ниже села Застава. И до сегодняшнего дня сохранились полуразрушенные ее стены. Село состояло из трех тухумов. Гечолал – самые первые основоположники села. Чегер-Чилал – миссионеры, пришедшие из Южной Азии с Абу-Муслимом шейхом и оставшиеся здесь распространять религию. И Сунтагилал – пришедшие из разных мест, на сегодняшний день из них никого не осталось. Древняя мечеть Рузман построена на месте, где раньше был лес. В стены ее вставлены разрисованные камни с надписями. Эти надписи в Дагестане были распространены еще до нашей эры. Они дают ученым достаточную информацию для изучения истории и поиска истины. Кванхидатль по сей день известен ручной добычей соли, как и сотни лет назад. Во всем мире только здесь добывают соль, многократно перемывая песок водой из источников. Когда-то квахидатлинская соль славилась далеко за пределами Дагестана. Ее продавали в соседнюю Чечню, Азербайджан и даже Грузию. Часто меняли на одежду, мясо и другие нужные вещи и продукты. Этой же солью квахидатлинцы платили налоги. У каждой семьи был свой участок, который полностью ее обеспечивал. От села Инхела 40 кали соли. Хунзахский хан Умахан собирал налог от Кванхидатля 200 кали, от села Инхела 40 кали соли. Имам Шамиль, когда создал имамат, первым приказал считать себя свободными от военных сборов, Кванхидатли и Инхела заняться исключительно добычей соли. Аулы знали отныне одну повинность – давать имамату по 1500 кали в год. В давние времена проезжая дорога через Кванхидатль называлась Булнух. В те времена Черкаты до Цунты перебирались через реку по единственному деревянному мосту. В 1970 году был построен новый железный мост по идее и под руководством Гаджимурада Газимагомедова и при материальной поддержке близлежащих сел. Раньше в селе было больше медресе, где преподавали известные арабисты – Байтулак Дибир, Амач Дибир, Гусейн Дибир и другие. С давних времен кванхидатлинцев считают хорошими пловцами. Они через реку сплавляли дрова с тунтинского леса. Еще в прошлом веке, в 30-е годы, когда в Ботлихе открылся леспромхоз, лесоплавщиками были кванхидатлинцы. В то же время в селе построили соледобывающую артель имени Байдукова. Первым председателем ее стал Курбан Дибир Магомедов. В 1944 году кванхидатлинцев переселили в Веденский район Чечни в село Хатуни, которое назвали Кванхидатль. В 1957 году, когда чеченцам дали право возвращаться на свои земли, кванхидатлинцев вторично переселили в Хасавюртовский район. Однако часть кванхидатлинцев свой родной аул не забросила, занимаясь своим исконным промыслом солеварение и временами работая лесосплавщиками по бурным потокам Кайсу. Кванхидатль, полагают, одно из первых селений, принявших ислам в этой части Дагестана.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
2: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Простые параметры своего тела и самочувствия довольно точно указывают на вероятные проблемы с сердцем и сосудами. Врач-кардиолог, член-корреспондент РАН Ольга Бакерия рассказала в своем телеграм-канале, на какие признаки нужно обратить внимание в первую очередь. Расплывшаяся талия и выпуклый живот говорят о том, что у человека накапливается внутренний висцеральный жир, а это один из факторов риска сердечно-сосудистых недугов. Висцеральный жир, как плотное тяжелое одеяло, накрывает почки, печень, сердце, желудок и многие другие органы и не дает им свободно вздохнуть. Он опасен тем, что провоцирует гипертонию, ишемию, сахарный диабет, тромбоз и прочие прелести, которые съедают ваше здоровье за считанные годы, отмечает Ольга Бакерия. Напомним, что врачи рекомендуют контролировать индекс массы тела. В норме он составляет от 18 до 25, а до 30 – вес избыточный. При индексе массы тела больше 30 диагностируется ожирение. Лишний вес – это не просто цифры на весах. Это одышка, которая не дает подняться по лестнице без мучений. Это постоянная усталость, когда даже простые дела кажутся непосильными, отметила доктор. Кроме того, на риск заболеваний сердца указывает повышенное содержание липидов крови, холестерина и триглицеридов, а также повышенное артериальное давление. Вот почему нужно регулярно выполнять анализ крови, липидный профиль и контролировать артериальное давление. Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Российский банковский сектор перешел к режиму тотальной прозрачности оборота наличных в ответ на отток безналичного капитала. Центральный банк утвердил жесткие методические рекомендации, обязавшие службы финмониторинга отслеживать каждый шаг граждан при работе с купюрами, сообщает агентство Data.ru. В первую очередь под удар попадают граждане, возвращающие крупные суммы на счета. Банки обязаны превентивно блокировать зачисления свыше 5 миллионов рублей за месяц или серию из 10 операций по 100 тысяч рублей. Для разблокировки придется предоставить договоры купли-продажи недвижимости, свидетельства о наследстве или справки о страховых выплатах. Аэрофлот подвел итоги летнего сезона 2026. Аэрофлот, Россия и Победа перевезли с июня по август 16 миллионов 400 тысяч пассажиров, что соответствует уровню лета 2025-го. Из них на собственных рейсах Аэрофлота перевезено 8 миллионов 600 тысяч пассажиров. В топ-10 городов по популярности вошли Москва – более 9 миллионов, Санкт-Петербург – более 2 миллионов 200 тысяч. Далее следуют Сочи, Калининград, Красноярск, Екатеринбург, Владивосток, Краснодар, Казань и Минеральные воды. Перевозчик также назвал топ-5 российских направлений по количеству перевезенных пассажиров на рейсах Москва-Санкт-Петербург-Москва, Москва-Калининград-Москва, Москва-Сочи-Москва, Москва-Владивосток-Москва и Москва-Хабаровск-Москва. И в завершении выпуска объявление о продаже особняка американского актера Стивена Сигала на Рублевке снято с сайта ЦИАН, сообщает ТАСС. Подмосковный объект актера расположен в закрытом клубном поселке на Рублево-Успенском шоссе и включает основной дом площадью около 500 квадратных метров, гостевой коттедж с баней, гараж и беседку-барбекю. Изначально в январе 2026 года актер планировал выручить за недвижимость 700 миллионов рублей, однако позже он был вынужден снизить цену на 50 миллионов из-за отсутствия спроса. При этом официально факт продажи или снятия по инициативе владельца не подтвержден. Один из риэлторов подчеркнул агентству, что у них нет данных о том, что сделка закрыта. Согласно другой версии, распространенной в ряде изданий, Стивен Сигал перевел продажу в закрытый формат. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!
1: Дорожные новости. В России появились полисы для защиты автомобиля от беспилотников. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс.Гоу запустил новую функцию позже. Она запускается автоматически в период высокого спроса. Сервис предлагает за ожидание скидку до 50%. Сейчас в часы пик алгоритм просто повышает цены на поездки. Теперь есть альтернатива – заказать машину по повышенной цене сразу, либо подождать и уехать дешевле. В среднем срок ожидания составит от 30 до 40 минут. Новая функция должна более равномерно распределить спрос по времени. От этого выигрывают и пассажиры, и водители. В России появились полисы для защиты автомобилей от беспилотников. Например, у Ресо-гарантия повреждения от БПЛА уже включены в страховку по КАСКО. Можно получить выплату вплоть до полной стоимости автомобиля. Абсолют страхования недавно выпустил отдельный продукт ценой от 3000 рублей. Его можно купить дополнительно к другим форматам автостраховки. Это может быть даже удобнее. Например, если вам не нужен полноценный КАСКО. Несколько продуктов есть у страхового дома ВСК. Как внутри КАСКО, так и отдельно от него. В России развернулся крупный коррупционный скандал из-за массового хищения топлива. В истории замешано руководство компании «Евротранс». Она управляет крупной сетью АЗС «Трасса» в Москве и области. В Министерстве внутренних дел выяснили, что предприниматели действовали в сговоре с высокопоставленными полицейскими. За несколько месяцев похитили 6,5 тысяч тонн топлива более чем на 100 миллионов рублей. А самое главное, хищения происходили на фоне дефицита топлива на заправках. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
3: На радио Асса притчи народов мира.
4: Однажды учитель сидел на берегу небольшого живописного озера со своим учеником. Совершенство природы, ее сбалансированность и чистота невольно порождали мысли о гармонии. Поэтому учитель спросил у своего ученика: «Как ты думаешь, когда возникнет гармония в отношениях между людьми?» Юный ученик, часто сопровождавший учителя во время прогулок, задумался и мечтательно произнес: «Мне кажется, гармония в отношениях наступит только тогда, когда все люди придут к единому мнению, будут мыслить одинаково, станут как бы отражением друг друга. Тогда не будет ни разногласий, ни споров». И тут же с грустью добавил: «Но разве такое возможно?» «Нет», – задумчиво ответил учитель, – «это невозможно, да и не нужно. Гармония в человеческих отношениях станет возможна лишь тогда, когда каждый человек будет стремиться не к единению мнения или подражанию другим, но к уважению права другого человека на выражение своей индивидуальности».
5: «Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?»
3: На радио Асса притчи народов мира.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Теперь все, вы там упираетесь в потолок. Что дальше?
2: Мы решаемся переехать в новую студию. С 30 квадратных метров мы переехали в 250 квадратных метров студию. Это был там, ну, прям большой шаг. Отдельная комната для готовки десертов, отдельная для живых курсов. И отдельную мы хотели, типа, сделать мини-посадочную зону, чтобы люди могли прийти и покушать десертики. Тупая идея, конечно, была, она таки не реализовалась, но в общем плане контекст был такой. Мы переехали в эту студию, и из-за того, что аренда была в два раза больше, сотрудников мы больше наняли, мы начали выходить по нулям.
1: А до этого в плюсе были?
2: До этого, да, там немножко. 30 квадратных метров.
1: 5 секунд побыли в плюсе, и потом снова, да? Примерно так?
2: Да. Ну, у нас до сих пор так, если честно. И так получилось, что я начала запускать онлайн-курсы, офлайн-курсы, марафоны, плюс тортики печь, плюс с кондитерами работать. И в какой-то момент я понимаю, что я умираю просто.
1: Интересно, ты это поняла.
2: Ну, я очень такой человек, который любит себя обесценивать. Поэтому сколько бы я ни делала, я всегда говорю, можно было лучше. Поэтому даже в те моменты мне казалось, что недостаточно хорошо.
1: А, надо было больше работать.
2: Да.
1: Супер, окей. Вот тут можно стоп? Интересный момент, наблюдение. Я недавно с одним предпринимателем тоже общался, и он говорит, надо брать на работу людей, которые очень не верят в себя. Я говорю, почему? Он говорит, это бесконечные самоулучшаторы, и они, это просто машины, они просто фигачат. И он говорит, я всех ребят беру таких с очень низкой самооценкой. И я понял, что, вот, допустим, у меня всегда так. У меня всегда это... Я там миллиард проработок всех сделал, там сколько часов, и я уже знаю, что у меня есть это, но я не хочу это убирать, короче. Да, потому что я понял, что это очень выгодная травма. Потому что ты когда с собой недоволен, но в меру, не когда ты лежишь на кровати и хочешь у себя там, не знаю, там что-то сделать с собой, а именно когда ты такой, можно было и получше.
2: Да.
1: И вот это можно было и получше, я заметил одно из качеств, кстати, вот таких успешных людей.
2: Жестокое качество, правда.
1: Я вот обожаю, когда Карина расстраивается, что у нее 700 тысяч просмотров в сторис, а не 800. И она вот такая, типа, я никому не нужна. Ладно, хорошо.
2: Я понимаю.
1: Рилс не залетел на 5 лямов.
2: Да.
1: Ладно, хорошо. В прошлом выпуске про Рамадан, где участвовала Рая и Оскар, мы подарим от них, от Раи, индивидуальный финансовый разбор, а от Оскара, получается, индивидуальное сопровождение по голоданию, там, правильному питанию и так далее. Вот победили два вот этих человека. Поздравляем! И, кстати, участвуйте в этом выпуске.

0: То есть я поняла, что пока я думаю, начать или не начать, кто-то за меня постоянно начинает. И я вспомнила в этот момент выгорания, что я же хотела вот такие же макаронцы сделать. Плюс я была зависима от сладкого, мне они тогда настолько понравились, что я их и сама хотела покушать. Я такая, так, есть две большие причины, почему мне срочно нужно запустить макаронцы в Кыргызстане. На тот момент я уже набрала где-то 150 тысяч подписчиков и прошла курс по сторисам и решила показывать весь процесс, как я делаю эти макаронцы. Сколько было... Макаронцы очень капризный вообще десерт, нереально сложно его приготовить. И я на протяжении 2 месяцев практически каждый день показывала, как я делаю эти макаронцы. Мы запускаем первую партию, я уже в сторис объявляю, типа 17 декабря поступит в продажу первая коробочка, они у нас все еще не получаются. Я вот тещу.
1: И показывала вот... неудачу.
0: Конечно. В основном, как все, мы это выкидывали, не получалось, как мы кремы тестировали. И 15 декабря ночью вот все уже надо крышки соединять с кремом для того, чтобы они успели пропитаться. Не получается партия. Я кондитеров уже домой отпустила. С Тахиром мы остались. 2 часа ночи, я взбиваю белок, он не получается никак. Я такая, все, он выливается, я кидаю белок в стену, я говорю, все, типа, я честно отпускаю руки, я больше не могу. Я, короче, плачу, я начинаю уходить, Тахир там моет посуду, и он в какой-то момент просто поворачивается молча и говорит, не пожалеешь? Я назад поворачиваюсь, я плачу, я его матерю. Я говорю, зачем ты задал этот вопрос? Я встаю обратно, взбиваю белок, и он взбивается. Отправляю в духовку, они выпекаются. Я соединяю с кремом, и вот первая партия на 17 декабря готова. Тогда у меня мысль пришла, что вот момент, когда очень сильно хочется сдаться, и вот прям настолько на грани, что ты вот уже не можешь, в этот момент надо как-то в себе найти силы встать обратно. Вот получается первая партия, прекрасные отзывы, следующая партия 60 коробочек, потом 150, потом 200, и вот макаронцы начинают набирать оборот благодаря сторисам. Я все через сторисы продавала, я говорила, вот у нас 10 утра все раскупили, вот 11 утра, вот у нас на 3 дня вперед уже брони, и вот этот кипиш начал схватываться друг за друга, и сарафанное радио пошло, да, что есть какие-то макаронцы, которые вот за 2-3 дня раскупают, и срочно надо их тоже приобрести.
1: Офигеть, окей, сейчас, подожди, стоп. Интересный момент, что вот здесь вот, да, самое ключевое, наверное, это то, что именно дожать.
0: Да.
1: И вот это качество дожать, вот оно реально отличает лидеров от остальных.
0: Да.
1: Большинство вообще не дожимает людей, они просто сдаются на полпути. И здесь вот есть классный такой термин, я не знаю, то ли Гребенюка, то ли Дашкиева, заманьячить. И знаешь, не знаешь?
0: Нет.
1: Есть такое понятие заманьячить. И я это узнал, когда заманьячить — это когда у тебя нету плана Б. И такой пример приводится, там, представь, что твою семью взяли в заложники, а тебе нужно свою, и говорят, если ты не выполнишь сейчас свою задачу, то мы их, ну, там, что-то сделаем плохое. Ты бы дожала бы?
0: Конечно.
1: Без вариантов.
0: Да.
1: Но и тут отсюда сразу вопрос, а почему бы этот принцип, если ты понимаешь, что ты, значит, можешь добить,
0: да,
1: почему бы эту логику не применять в каждом действии? Я, короче, для начала решил просто, я люблю такие вещи делать, я вот обучаюсь, допустим, где-нибудь, я беру какую-то идею и сразу ее тестирую в реальности, типа, насколько она реально работает. И я для прикола сделал так, сейчас расскажу свою реальную историю. У нас электрическая машина, и я спустился в паркинг, а у нас зарядка отключилась на паркинге, и машина всю ночь стояла и не заряжалась. А Карина на тот момент только родила, и ей важно было именно ездить на машине с ребенком, чтобы все было комфортно и так далее. Я понимаю, что мне сейчас надо заманечить. Я иду к охраннику и говорю, есть тут электрик? Он говорит, его нет сегодня, он на другом объекте. Я говорю, можете его контакт дать? Он говорит, нет, он на другом объекте, мне некогда. Я говорю, дайте его контакт. Он берет контакт, его дает. Я звоню ему и говорю, можете приехать установить зарядку? Он говорит, нет, не могу, я на другом объекте. Я смотрю на время, и сейчас час. Я говорю, а сейчас же обед, ага, да? Типа он говорит, да, обед. Я говорю, а может быть вы приедете, и я вам оплачу всю туда-сюда поездку, все равно вы на обеде, еще вам обед куплю. Помогите, пожалуйста, у меня супруга только родила, нужно помочь ей.
0: Да.
1: Он уже так, оп, пауза, я чувствую, он так, ну, задумался.
0: Ломается.
1: Я говорю, на каком номере у вас Каспи? Ну, типа, добиваешь, перевод. Да. Он говорит... Эй, 8-778. Я ему закидываю деньги, заказываю такси, он приезжает, устанавливает, и пока Карина там сидела дома, только после обеда вышла на машину, в машину села, 100% была зарядка. Okay. И она об этом даже не знала. И я в этот момент для себя зафиксировал, что вот так надо дожимать везде. И с того момента, грубо говоря, вот этот принцип вся команда знает, что... Ну, есть цели, типа, ну, если она адекватна, конечно, да, то нету плана Б. Мы делаем...

0: делаем только так, как мы договорились, и все.
1: Да.
0: Вот, это классное качество.
1: Правда.
0: Слушай, я думаю, что вся твоя история, по сути, доказывает по факту, что ты действительно придерживаешься этого принципа. Именно продолжать, несмотря ни на что. И я желаю тебе всегда продолжать, несмотря ни на что. Но, конечно, в самом хорошем этом смысле, чтобы
1: Спасибо.
0: Там как можно меньше барьеров, и как можно, чтобы все легче происходило, и ты выходила дальше на новый уровень, и вы реально вышли в мир.
1: Спасибо большое.
0: Да, пусть
1: будем
0: так
1: стараться.
0: И будет. Да.
1: Спасибо.
0: Спасибо большое.
1: Вам
0: будет
1: спасибо.
0: Что-то в конце пожелать нашим зрителям, зрительницам, которые начинают также свой путь?
1: Это будет очень тяжелый путь. Ну, реально очень тяжелый. Я желаю вам сил, желаю вам терпения и желаю вам найти то самое окружение, наверное, людей, которые смогут вас поддерживать, подбадривать, быть рядом и мотивировать, потому что я всегда говорю, что среда первична, а личность вторична. Это очень важно.
0: Вот так. Все, супер. Спасибо большое.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
1: Меня часто спрашивают, зачем я ставлю Моцарта на фоне своих видео. Так что сегодня я решил немного помудрить с наукой и рассказать, за что я люблю именно этого композитора. Вообще, музыка сопровождала нас на протяжении всей истории. Даже официальная археология обнаруживает флейты с 40-тысячелетней давности. А согласно Библии, музыка может даже излечить от недуга. Однако в научной литературе впервые подобный эксперимент упоминается лишь в 1940 году. Один из хирургов установил фонограф в операционной, чтобы успокоить и отвлечь больных от ужаса происходящего. Ведь анестезии не было, и операции проводились прямо на глазах у самого пациента. Но с тех пор, как появилась анестезия, музыку используют перед операцией. Например, в 2009 году провели исследование, сравнивающее антидепрессанты с прослушиванием музыки. В результате выяснилось, что музыка сработала значительно лучше, чем стандартная доза мидазолама. Меньше тревожности, реже сердцебиение и ниже кровеносное давление. Но вы, наверное, и так все это знаете, музыка успокаивает и все такое. Однако знаете ли вы, что именно Моцарт имеет настоящий терапевтический эффект? Например, если больному аллергии на латекс вколоть в кожу этот самый латекс, то появится большой красный прыщ. Но дай ему перед этим послушать Моцарта, и прыщик будет в два раза меньше. И если вы думаете, что это какая-то дикость, то вот вам сюрприз. Бетховен не сработал, как и Шуберт, как и Брамс. Ученые делают вывод, аллергические реакции может снижать только Моцарт. И если это не показалось вам бредом, то, как говорится, следите за руками. После эксперимента те, кто слушал Моцарта, сдали кровь. Оказалось, это уже не совсем обычная кровь, даже вне тела она сохранила свои антиаллергические свойства. Ну ладно, далеко не все страдают аллергией. Однако, оказывается, Моцарт положительно влияет и на наш метаболизм. Например, младенцы, постоянно прослушивающие его мелодии, набирают вес значительно быстрее. Настолько быстро, что из роддома их отпускают раньше. Ах да, Бах не сработал и в этом случае. Помимо этого, еще и больные эпилепсией имеют значительно меньше припадков после прослушивания Моцарта, тогда как произведения других авторов не имеют такого эффекта. Похоже, Моцарт сочинил нечто особенное. И в этом убеждаешься, когда узнаешь, что он обладает уникальной способностью вдвое снижать стрессовые гормоны, например, адреналин, а также на 60% увеличивает секрецию гормона роста, который отвечает за огромное количество функций в организме, за что и прослыл гормоном молодости. Но и на этом удивительные свойства моцартовских произведений не заканчиваются. 20-минутное прослушивание его творений стимулирует работу генов, отвечающих за секрецию дофамина, гормона мотивации, а также генов, отвечающих за обучение и память, при этом понижая активность генов, отвечающих за разрушение нейронных связей мозга. Итак, почему же я ставлю Моцарта? Он делает вас здоровее, моложе, спокойнее, сильнее и предотвращает старение мозга. Ну и мне нравится, как он звучит. Так что для тех, кто решит почаще слушать его творение, в описании я оставлю ссылку на скачивание хорошего сборника. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM. В Дагестане 14 часов. Время Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. За неделю на дорогах Дагестана произошло 31 ДТП, в которых погибли 8 человек, об этом сообщает Госавтоинспекция Республики. Еще 39 человек, среди которых двое детей, в этих ДТП получили различные степени тяжести. Деятельность кафе «Аль-Маида» в селе Новокаякент, это Каякентский район Дагестана, приостановлена после плановой проверки Роспотребнадзора. Установлено, что в заведении не обеспечивается подточность технологических процессов, то бишь сырье и готовая продукция, а также чисто использованная посуда пересекаются. Также не представлены документы, подтверждающие качество и безопасность пищевой продукции. Кроме того, в этом кафе не проводится ежедневный осмотр работников, которые заняты изготовлением пищевой продукции. В Дагестане собрали почти 800 тысяч тонн овощей открытого грунта и почти 200 тысяч тонн картофеля, об этом сообщили в республиканском правительстве. Овощи убраны с площадью 25 тысяч гектар, уборка в данный момент продолжается. Россия с 15 сентября приостановит поставки природного газа в Армению из-за ремонтных работ. Об этом сообщило издание «Газета.ру» со ссылкой на компанию «Газпром Армения». Ремонтные работы пройдут на магистральном газопроводе «Северный Кавказ-Закавказье», который находится на территории России. Поставка газа приостановится до 25 сентября. В компании добавили, что на протяжении этих 10 дней газоснабжение для жителей Армении будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана. Больше половины соискателей готовы пройти первое собеседование с искусственным интеллектом вместо рекрутера, об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование сервисов по поиску работы. Чаще всего нейросетям готовы доверить стандартные вопросы об опыте и профессиональных навыках. Такой вариант поддержали 61% опрошенных. При этом полностью заменить человека на собеседование готовы далеко не все. Против использования искусственного интеллекта при найме выступили 42 участника исследования. Ну и Россия развивает новые экспортные направления. Так, например, уже начались поставки новых легковых автомобилей в Оман. Об этом РИА Новости сообщил статс-секретарь замглавы Минпромторга России Роман Чекушев. Он также добавил, что российские компании начали активно осваивать рынки африканских стран, такие как Нигер, Того, например, в частности, поставки минеральных удобрений. Это позволяет нашей стране наверстать поставки и развиваться за пределами классических направлений экспорта. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
5: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Бахцук. Село в Курахском районе Дагестана, расположенное в 16 километрах к юго-востоку от районного центра села Курах. Согласно записям на надгробных камнях, село образовалось около 600 лет тому назад. Ранее аул назывался Ялагдин-Хюр, а позже, после переселения старухи по имени Баху на возвышенность, где имеются благоприятные условия для жизни, огромные пастбища, многоводные источники, плодородные земли, село стали называть в честь этой женщины Баху-Бахцук. Опираясь на рассказы старцев, можно утверждать, что в царские времена жители Бахцуга переселились в Азербайджан. В этот же период многие эмигрировали в Турцию. Сейчас там живут потомки Будаха, уроженцы села Бахцуг, тухум которого сейчас насчитывает более 100 человек. Известно, что село воинственное, поэтому бахцугцев называют «Дявикарар Бахцугар» – «Драчуны бахцугцы». В 1941 году в селе проживало 119 семей. В годы Великой Отечественной войны многие жители села в поисках куска хлеба отправились в неизменные районы и осели в тех местах. В эти же годы на войну были мобилизованы 72 человека. Большинство из них не вернулись с полей сражений. Основное занятие жителей села испокон веков – это скотоводство, земледелие. До недавних времен жители в зимнее время целыми семьями отправлялись на заработки в Азербайджан, то есть занимались отходничеством. В настоящее время в селе имеется около 40 хозяйств. Более 70 хозяйств бахцугцев живут в селе Самур Магарамкентского района. Также село Аваран Кусарского района Республики Азербайджан состоит из выходцев села Бахцуг. Это подтверждается тем, что в этом ауле есть точно такие же тухумы, как в Бахцуге.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Терекле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Мальчик сидел возле открытого окна и ел арбуз, ловко выплевывая в окно на дорожку большие черные семечки. «Не плюй семечки на дорожку, сынок, мухи налетят», — попросила мама.
3: «Ничего, пусть слуга придет и все уберет. Смотри, как ловко у меня получается».
2: Мальчик с силой выплюнул семечки, и они веером разлетелись по дорожке. Тут на улице раздались крики детей. «Цирк! Цирк приехал!» Мальчик вскочил и выбежал из дома. Через мгновение раздался его крик и громкий рев. Испуганная мать выбежала вслед за сыном и обнаружила, что ее бедный ребенок лежит на земле с ободранной коленкой и ссадиной на руке. Он поскользнулся на семечках. Мать долго успокаивала и лечила сына. Потом она отругала слугу. Вечером жена рассказала обо всем мужу и попросила: «Ты должен строго наказать слугу за то, что он вовремя не почистил дорожку. Наш бедный сын поскользнулся на семечках и разбил себе коленку».
4: «Слуга здесь ни при чем», — хмуро заметил отец. «Нашему сыну нужно запомнить правила. Тот, кто ходит босой, не должен сажать колючки».
5: «Глупости! Я не сажал колючки! И я никогда не хожу босой!»
2: Сердито крикнул сын и топнул ногой, обутой в новый красивый башмак.
4: «Ты словно ходишь босой, если под ноги не смотришь. Ты словно сажаешь колючки возле дома, если бросаешь мусор в окно», — объяснил отец.
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Личный коуч.
2: Вот такая формула. Мы всегда во время кризиса использовали новую технологию плюс какой-то маркетинговый ход. Ну, давай начнем с 98 года. Тогда курс доллара подскочил сразу в 6 раз. То есть цены увеличились, а мы даже красавцы. Мы взяли кредит в июле месяце, 100 тысяч долларов на покупку оборудования. У меня плюс к этому еще в день объявления кризиса украли сумку со всеми документами, включая там ключи, паспорта от клиники, от дома. Полное дно. Но в этот момент ты отталкиваешься от одной и мобилизуешься. Так как у нас было куплено новое оборудование под металлокерамику, мы стали делать металлокерамику на золоте. Как мы всегда говорим, у богатых в кризис деньги есть. Мы стали продавать самую дорогую продукцию. И я сделал рекламную акцию «Сделай клад в зубной клад». И это реально полетело, потому что другие просто отказались и не стали этого делать. Мы одни лили там килограммами это золото. Люди вкладывали деньги в здоровье, в то же время подсознательно тогда понимали, что если что-то случится, у них золото есть. Они могут его снять и сдать. И этот ход сработал. То есть мы ввели новую технологию, крутую на тот момент, и сделали классный офер на рынок, шумный, который полетел. Но мы продавали премиальный продукт с хорошей наценкой. То есть выгоднее всего в кризис продавать премиальный продукт с высокой маржинальностью. 2008 год. Тоже было ровное время, все жили спокойно. Опять скачок курса доллара. И что происходит в этот момент? Да? То есть первое желание подсушиться. И все начинают сокращать персонал, сокращать рабочее время, сокращать расходы на рекламу в первую очередь. Мы пошли на антитренде. Мы стали увеличивать рабочее время, наоборот, нанимать персонал, потому что он стал дешевле. Мы даже делали плакаты о том, что теперь мы работаем на 2 часа дольше. И я своим рассказывал, ну, смотрите, когда рыбы становится в море меньше, рыбак не начинает закидывать невод реже. Он, наоборот, делает его помельче и закидывает чаще. То есть мы стали работать удобнее на клиента. Но рекламный ход был в другом. Все начали сокращать расходы на рекламу. Ну, нет денег. А нам надо увеличить, все сделать наоборот. Но денег-то тоже нет. И я послал своих гонцов во все рекламные агентства, в журналы, в газеты. Говорю, ребят, давайте мы вам дадите нам рекламу по взаимозачету. Ну, естественно, мои возвращаются, говорят, ну, нет. Они говорят, вы что, дурачки, что ли? Я говорю, ну, давайте подождем вот пару месяцев и посмотрим, что будет. И начались обратные звонки. Но мы-то обошлись первые. Они говорят, вы же предлагали нам по взаимозачету. У нас вот баннеры на улицах простаивают. И, соответственно, мы стали заключать контракт. И мы завесили город баннерами. В первую очередь мы написали вот этот свой слоган, что все сокращают рабочее время, мы увеличиваем, все поднимают цены, мы фиксируем, то есть как бы обратную часть. Но потом пришла другая идея, потому что именно в этот момент мы опять сделали инвестицию в новую технологию. Мы купили первый КТ-аппарат, который сканирует тебя, ты видишь свой череп полностью и можешь посчитать точно все диагнозы. И исследование длилось всего 14 секунд. И мы повесили прям огромные баннеры, где написали «Узнай, что у тебя в голове всего за 14 секунд». И вышли с этим технологическим предложением. Но так как это была новинка, это стало как бы вирусной рекламой, мы опять привлекли к себе людей. Но на этом вся история не закончилась. У этой истории было продолжение. Мы столько сделали рекламы, что у рекламщиков закончились зубы через там 2 года, которые они к нам могут прийти полечить. Они говорят, ну, у нас столько сертификатов осталось за эти плакаты. Что нам с ними делать? Не хотите ли вы их купить обратно хотя бы там за 50%? Байбек деньгами отдать. Я думаю, да, в принципе, я не хочу. А потом приходит идея. К нам приходят клиенты, которые просят скидок. Мы говорим, ну, хорошо, мы сами не можем дать скидки, но вы можете сходить вот в эти рекламные агентства и выкупить у них их сертификаты с дисконтом 30-50%. То есть я в итоге привлек еще клиентов, клиентов за скидки, которые дало рекламное агентство. То есть я получил рекламу дешевле в тот момент, когда у меня не было денег на рекламу, я привлек клиентов. И потом еще раз привлек клиентов на уникальное предложение с большими скидками. То есть вот такая многоходовка получилась, и она мне сильно запомнилась, вот как хороший кейс. Но жизнь нам не давала расслабляться. Пришел 14-й год, опять скачок, опять все происходит неожиданно. Но здесь мне больше запомнился другой кризис в 14-м году, не столько валютный, сколько то, что вышел в 14-м году закон о запрете медицинской рекламы. То есть просто ее запретили, сказали, что медицинская реклама теперь возможна только в специализированных медицинских изданиях. И это все длилось с января 14-го года по июнь. Потом все это дело отменили. Просто заставили снять всю рекламу, убрать из журналов, из газет. То есть можно было публиковать только имиджевую рекламу, это название компании и адрес. Ну и чем вы занимаетесь? То есть не цены. А мы на тот момент придумали рекламный ход как раз под кризис. Это дать единую цену на имплантацию. То есть все за готовый зуб. То есть что больше всего человека интересует в кризис, да? Это деньги, да? Но именно вот этот момент не потратить лишнего. Я приду, а мне навяжут каких-то услуг. Мы говорим, мы гарантируем честную цену, все включено. И даже если возникали доп. Услуги, мы все равно за них с клиента не брали. И вот за эту честность это был хороший рекламный ход. А нам это все дело обрезают. Что в этот момент делать, когда ничего нельзя делать? Опять же, у рекламщиков опустили плакаты и другие ресурсы. То есть мы могли выкупить эту рекламу дешевле. Мы развесили опять по всему городу плакаты. Я сделал изображение там, детей по детской стоматологии, женщин, ну просто вот как бы жители города, которые на темно-синем фоне держали палец вот так около рта, и была такая надпись. Мы занимаемся тем, о чем сейчас нельзя говорить. Стоматологическая практика. Ну, а там в то время еще Гарри Поттер был в тренде, и Аршавин был в тренде со своим пальцем. То есть как бы вот связка еще такая была. Соответственно, это вызвало такую вирусную рекламу. Плюс мы разместили еще некоторые плакаты. Мы не занимаемся торговли оружием, мы не занимаемся торговлей наркотиками, мы не занимаемся там еще чем-то, мы занимаемся тем, о чем сейчас просто нельзя говорить. Все конкуренты возмущали, говорят, а что, так можно было? Говорят, ну а почему нельзя? Имиджевая реклама, только название это здесь, и мы ничего не говорим о ценах, о привлечении на стоматологические услуги. И псэш лак, да, то есть у тебя есть полгода, когда висит только твоя реклама. И вот здесь нам скачок вот этот вот дал очень приличный, как раз в 14-м году. Технология плюс какой-то рекламно-маркетинговый ход, и когда вот есть пустота или ограничения, это сделать еще легче. Ну, кстати говоря, кейс первый, второй есть у нас сейчас в Юргу на при обучении маркетологов в университете, приводится как один из интересных маркетинговых ходов. Ну и сейчас нас с тобой не отпускает вот эти вот все запреты, которые сейчас идут. Действительно, самое страшное, что есть, это разрывы коммуникации с клиентами. Мы ищем новые ходы как раз на антитренде. Вот, допустим, для университета мы использовали сейчас бумажные письма. Ну, понятно, там чек был высокий, мы собирали мероприятие «Деньги любят тишину». Там входной билет стоил 120 тысяч, но мы с собственником отправляли бумажные письма, на которых было написано, а люди уже отвыкли их получать. И еще вздрагивают, а откуда это такое, из проверяющих органов? То есть оно 100% открывалось, там было приглашение, и, соответственно, мы лучше выстраивали обратную связь. Мы сейчас рассуждали, а как вот сейчас продвигаться. И у меня была идея, что мы сейчас идем в искусственный интеллект, у нас большое количество людей работает в колл-центре, что мы будем заменять на искусственный интеллект, как бы сокращать этих людей. Но сегодня посмотрели, что отклик от них лучше. Я говорю, тогда меняем скрипт сейчас наоборот. Я Алина из стоматологической практики, я не робот, я не искусственный интеллект. И прям увеличилось количество записей именно со звонков. У людей разорвались мессенджеры, другие сообщения, и люди стали брать трубку. Почему мы хотели сокращать людей? Люди перестали брать с номеров, да, то есть говорят, напишите мне, а тут информации нет. И мы опять приняли решение, наоборот, развивать колл-центр. То есть сейчас будем откапывать вот эти старые решения, которые работали. Нам генеральный директор сказал, что в типографиях выросло количество заказов на бумажные носители, на визитки, на что-то там еще. Он говорит, просто говорит, удивительно. Будет все равно какое-то решение на этот кризис. И опять же, там, где ограничивают, там качество аудитории становится лучше. Поэтому нас же интересует не только количество подписчиков, просмотров, лайков, вот этих, а какую конверсию мы можем дать к себе на продукты. И если у вас годный контент и хороший продукт, то эта связка будет работать все равно. У меня выработался вот этот вот ген любви к кризису. Первое правило – не надо их культивировать, как бы нагонять на себя, дайте мне какой-нибудь кризис. Но воспринимать их нужно с благодарностью, потому что на ровной дороге хороших денег не заработаешь. У нас каждый кризис – это прирост в 2-3 раза по доходам, потому что мы его отыгрываем. И в моей компании все знают, что мое самое любимое выражение – это кризис – лучшее время для роста. Как получить рекомендации? Я говорю, что самые лучшие рекомендатели рождаются из недовольных клиентов. Когда ты жалобу воспринимаешь как подарок, никак от нее откреститься, а вернуть человеку доверие, вернуть его в своих клиентов, он потом приводит гораздо больше людей. То есть не надо культивировать недовольных клиентов, но каждого такого клиента нужно воспринимать с благодарностью. Случаются любые другие случаи. Была такая история, когда у меня в одной из клиник врачи остались вечером, устроили день рождения кого-то и затопили нижний этаж магазин с джинсами. То есть сразу включается мозг. Факап случился. Но как я могу на этом заработать? Все ожидали, что я приду и соберу со всех денег, чтобы компенсировать потери. Я говорю, потери компенсирую сам, а вот вы смогли остаться с 7 до 10 вечера и здесь отмечать день рождения. А теперь клиника будет работать с 7 до 10 вечера, и я получаю плюс 3 часа каждый день, и так они работают до сих пор. Если бы я просто на ровной поляне сказал людям, что мы теперь увеличиваем рабочее время на 2 часа, это бы не сработало. В итоге это все равно все выиграли. Мы там по-другому перераспределили время. Выиграл я, выиграли клиенты, врачи сами в итоге выиграли. Любую критическую ситуацию, когда ты начинаешь, то есть первая мысль, что-то случается, как на этом заработать? Мозг начинает привыкать к этой конструкции, когда приходит большой кризис, тем более, когда не первый, у тебя уже готова антикризисная программа, которую ты просто запускаешь.
0: Личный коуч. Диалог FM. Дежурная часть.
3: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. В Махачкале прошли рейдовые мероприятия госавтоинспекции. Накануне сотрудниками полка дорожно-постовой службы проведены рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, влияющую на дорожно-транспортную обстановку в городе. В ходе рейда выявлено большое количество различных нарушений. Водители, допустившие нарушения, привлечены к административной ответственности. С 1 по 13 сентября 2026 года на территории Республики Дагестан зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли 8 человек и получили ранения различной степени тяжести 39 человек, среди которых двое детей. Уважаемые дагестанцы и гости республики, госавтоинспекция призывает к строгому соблюдению правил дорожного движения. Берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог ФМ.
0: Диалог ФМ. Дежурная часть. Будете в Хиве. Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбеси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Анализ потребительских предпочтений в сегменте молочной продукции, проведенный компанией BrandPulse, демонстрирует, что около трети российских потребителей при выборе данного вида продуктов ориентируются на бренд. Это свидетельствует о значительной роли брендинга в формировании потребительских решений. В условиях тенденции наблюдается усиление конкурентной борьбы среди производителей молочной продукции. Особенно остро конкуренция проявляется в свете активной экспансии ритейлеров, которые активно выводят на рынок продукцию под собственными торговыми марками. Аналитическая компания NTEC предоставила данные о структуре продаж молочной продукции в основных федеральных торговых сетях. Согласно данным, бренд «Простоквашино» занимает лидирующую позицию, демонстрируя наибольшую популярность среди потребителей. На втором месте по объемам продаж находится бренд «Цветаева», представленный в сети «Чижик».
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Опрятный внешний вид и личная гигиена всегда ценятся. При этом в каждой компании может действовать свой дресс-код, предписывающий те или иные элементы одежды. Например, для верхнего гардероба базовым в деловом этикете считаются нейтральные темные цвета. Светлые и пастельные подбирают для рубашек и летних костюмов. А вот яркие оттенки допустимы в аксессуарах в небольшом количестве.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог.

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Есть одно правило, которое я внедрил в свою жизнь, и оно полностью поменяло мои взгляды как на долгосрочные цели, так и на краткосрочные провалы. Оно полностью видоизменило мое понимание успеха и как я ставлю цели в разрезе дистанции. Называется оно «Правило 3 лет», и я думаю, оно тебе также поможет. Большинство людей не следует за своими стремлениями, потому что боятся. Они боятся людей, которые будут болтать за спиной. Боятся, что сойдут за придурка. Боятся принимать решения, потому что, не приведи Боже, они примут неверное. И вместо того, чтобы...

0: Пикет в искусстве неудач. Чего? В начале 2018-го они запустили подкаст «Ежедневное ток-шоу». Это были времена, когда все упорно твердили, что с идеей они это и припозднились, и что она не сработает. Все говорили, что это невозможно. И все эти критики не ошиблись.
1: «Я думал, ты нас лаврами будешь одаривать».
0: Все дело в том, что они не собирались создавать успешный подкаст в 2018 году. Они ожидали, что это займет на порядок больше времени, чем год. Они понимали, что создание чего-то значительного – это история не быстрая, а на порядок затянутая, и не каждый способен ее дождаться. Тебе нужно создать возможность для успеха. Ты должен понимать, что… путь до него далеко не близкий. Но это не укладывается в концепцию, которую проповедуют в социальных сетях и на обложках журналов. Мы ожидаем успех уже завтра, а не со временем. И многие из нас не могут понять, что успех – это комбинация из двух факторов – терпения и постоянства. В прошлом году во время звонка по FaceTime мы с моим другом Джошем говорили про бизнес и вещи, через которые прошли. И я был удивлен, что он мне тогда ответил.
2: Мы с Томми обсуждали этот момент, что этим шоу мы будем заниматься более 5 лет. Такие были расклады.
0: Эти слова я понял так. Они не собирались сдаваться даже через 5 лет. Мы увидели преимущество в создании большого долгосрочного купола. Так что если бы ситуация усложнилась, мы всегда могли взглянуть на это в разрезе большой рабочей дистанции. На этот малюсенький провал или проблему, и понять, что они несущественны. И с тех пор они удвоили эту дистанцию до 10 лет. Время здесь понятие произвольное. Я знавал людей, кто ставил сроки от 2 до 5, 10 лет. Это на самом деле не важно. Но для упрощения, давай назовем это правилом 3 лет. Звучит оно прикольно. Правило 3 лет – это обратная сторона медали мгновенного удовлетворения. Это история про то, как ты посвящаешь себя проекту на дистанции. Измеряешь свой успех в разрезе следующих 3 лет, а не коротких 3 недель. Ты больше не отождествляешь себя с короткими краткосрочными провалами. Ну не пришел никто на твою первую картинную выставку. Или подумаешь, что первые 10 видео на YouTube собрали 52 просмотра. Благодаря правилу ты иначе смотришь на риски. Во время этого путешествия мы забились на 10 лет. А это значит, что если мы продолжаем, это финансовые риски. Или, например, угроза личному времени, иначе говоря, личные риски. То есть мы были готовы, что это…
1: временно.
0: Да, временно. Это лишь малая часть, мизерный процент игры на длинной дистанции. И тогда это помогает сделать риски побезобидней. Самый громадный риск, который люди могут водрузить на себя, это преследование статус-кво. Самый большой риск – это ходить на работу, потому что это легко и удобно. А потом, по прошествии 10 лет, понять, что ты не на своем месте. А сейчас вернись к своим неудачам за последние 3, 4, может даже 5 лет. Ты хоть можешь вспомнить, что происходило тогда? Но стоит начать оперировать инструментами дистанции, сложно представить, сколько времени мы тратим на переживания по поводу неудачи и о том, как на нас посмотрят другие. Почти всегда нам дается второй шанс. Я встретил Джоша в январе 2016 года, за 2 месяца до старта этого YouTube-канала. За 2 месяца до старта моего собственного путешествия в страну попыток и свершений радикальных перемен в моей жизни. Я собирался сменить роль фрилансера на оригинального контент-мейкера. И мне сложно сказать, сколько сомнений тогда гуляло в голове. Настолько рисковой была эта затея. Поставить на кон весь мой доход, завернуть всех моих клиентов и пуститься в преследование чего-то неортодоксального. А стать ютубером на постоянке. Но где-то глубоко внутри я знал, что если я не выполню свое обязательство, я буду жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Вначале я настроился на 2 года. Я сказал себе, что вложу огромные ресурсы в эту затею. И если ничего не поменяется за эти 2 года, если я не увижу даже намека на маломальский рост, тогда я уйду на переосмысление и, возможно, поменяю путь. Но до тех самых пор я без варианта на сомнения должен продолжать двигаться вперед. Разумеется, на пути бы я экспериментировал, подгонял бы направление, ориентируясь на мое видение. Но в итоге моей целью было стать оригинальным создателем контента. 2 года без права на сомнения, игнорируя все заманчивые предложения, что будут маячить у меня на горизонте. Я думаю, это стратегия по умолчанию. Быть открытым для предложений, игнорируя долгосрочные обязательства, которые у тебя требуют времени. Ты продолжаешь отвлекаться на любую заманчивую возможность, и таких у тебя целая лотерея. Тогда как для нас, что мы сделали? Мы взяли возможность и обязательства за нее, но затем мы создали пространство, чтобы двигаться вперед, и это формирует дальнейшее видение проекта. Да, я думаю, ты еще успеешь побегать от обязательства. Но когда вскоре ты его принимаешь, есть в этом некая свобода. Этот распорядок, что мы создали, дружбу, которую взрастили,

0: Это, понимаешь ли, это возможность создания семьи и команды вокруг нас. За этим стоит серьезный уровень работы над целью. Да, вот почему я считаю, что в этом для меня и проявляется сила правил. Мы не говорим «пойди создай себе сотню правил и живи по ним», а выбери несколько самых важных для тебя. Недавно я рассказывал про правило двух дней на канале. А, Джош, ты говорил, у тебя свое двухдневное правило? Ага, поначалу, перед тем, как кликнуть на превью, я думал, ты не можешь выходить на улицу чаще, чем два раза...
1: в недельку.
0: Да. Это довольно самобытная интерпретация этого правила.
1: Особенно для новичка на канале.
0: Даешь уже правило 10 секунд. На будущее. Но, кстати, два наших с тобой правила очень здорово мне помогли. Как в краткосрочной перспективе, так и в долгосрочном подходе. Например, фокус на по-настоящему больших целях. Успех никто не гарантирует. Особенно если ты выбрал что-то не шаблонное, как старт того же подкаста. Но если ты наслаждаешься процессом, и ты счастлив работать над проектом годами без каких-либо ожиданий на успех, этот самый успех ближе, чем ты думаешь. Что касается Джоша и Томми, долго они ковырялись на месте, прежде чем добились выхлопа от подкаста. Пардонте? Но за последний месяц количество скачиваний подкаста больше, чем за весь прошлый год, и это индикатор, что идея работает. О чем это я? Они в прямом смысле набили тату с логом подкаста у себя на руке. И если это не показатель успеха, остановите землю, я сойду. Займет это 3, 5, 10 лет, не принципиально. Смысл не в этом. Смысл в том, что они взяли на себя обязательства на дистанции. Хотел бы также сказать про смирение, про понимание, что ты не идеален. И наверняка есть люди покруче тебя. Но если ты работаешь на дистанцию, то она потенциально работает на тебя, и в итоге ты побеждаешь.
2: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ. Личный коуч.
3: Почему некоторые успевают сделать всю работу до обеда и все равно проводят день продуктивно, а другие недоумевают, куда подевались последние 24 часа? Это что, магия какая-то? Вовсе нет. Продуктивные люди следуют определенным правилам. Совет первый. Развивайте свои сильные стороны и не зацикливайтесь на слабых. Если вы нацелены на результат, игнорируйте свои слабые стороны. Пытаться их улучшить – пустая трата времени. Только работа над сильными сторонами дает результаты. Найдите свою силу и направьте ее в нужное русло. Но как найти свою силу? Первый шаг – самонаблюдение. Проанализируйте свою работу, получаемые результаты и определите закономерности. Начните с простого, например, «Моя продуктивность выше, когда я работаю в команде или в одиночку». «Я учусь лучше, когда слушаю или читаю». «Пик моей продуктивности приходится на утро или вечер». «Что я могу делать с легкостью, в то время как другим это дается тяжело?» «Будьте собой, делайте то, что у вас получается лучше всего». Второй совет. Управление временем. Нужно не планировать, а отслеживать свое время. И вот почему. Человек плохо ориентируется во времени. Далеко не каждый может детально описать, как провел последние 24 часа. Единственный надежный метод – вести учет. Возможно, вы слышали выражение «то, что измеряется, улучшается». Хорошо, допустим, вы отслеживали свое время в течение одной недели. Список перед вами. Что дальше? Следующий шаг – непосредственно тайм-менеджмент. Вы просматриваете список и исключаете непродуктивные действия. Для этого задайте себе три вопроса. Первый. Что будет, если я перестану это делать? Если ничего, то смело убирайте действия из списка. Второй. Может ли кто-нибудь выполнить это задание так же хорошо или лучше меня? Если ответ «да», делегируйте задачу. Третий. Какие непродуктивные занятия отнимают мое время? Уберите действия, которые пожирают ваш драгоценный ресурс. Затем объедините свое время в большие блоки. 4 часа непрерывной работы лучше, чем 15 часов работы урывками по 10-15 минут. Таков секрет эффективных людей. Они не работают набегами. Личный

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Согласно данным Министерства здравоохранения России, на август этого года Дагестан вошел в четверку регионов с наименьшей долей курящего населения. Показатель в республике составил только 8%. Лидером самых некурящих регионов стала Чеченская республика. Там курит лишь менее 1% населения. На втором месте Краснодарский край, 4%, на третьем Ингушетия. Дагестан замыкает четверку с показателем 8%. Таким образом, все четыре региона с наименьшим распространением курения находятся на юге России и на Северном Кавказе. Минпросвещение не планирует усложнять задания на ЕГЭ-2027. Серьезных изменений в экзамене не готовятся. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Его слова передают РИА Новости. Министр уточнил, что до конца сентября проходит общественно-профессиональное обсуждение демо-версии контрольно-измерительных материалов ЕГЭ-2027, которая опубликована на сайте Федерального института педагогических изменений. По его итогам могут быть внесены уточнения. На российский рынок новых легковых автомобилей после кратковременного рекорда вернулся к привычным показателям. Об этом сообщили в своем телеграм-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целяков. На 37-ю неделю было продано всего лишь 25 тысяч машин. Это примерно на 15% меньше, чем недели ранее. Сенатор Айрат Гибадинов предложил ввести государственное софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов за счет федерального и региональных бюджетов. Об этом он рассказал ТАСС. Сейчас вся финансовая нагрузка лежит на гражданах, однако взносов собственников недостаточно. В связи с этим систему нужно менять. Сенатор отметил, что люди платят взносы на капремонт с 2014 года, но многие не видят не то что капитального, хоть какого-нибудь ремонта. Россияне в этом году оказались заметно щедрее на чаевые. За первое полугодие их составило 18% чаще по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости, рассказал главе компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенкин. Также в отчетном периоде выросла категория шампуней и косметики. Для животных их покупали на 17% больше. Потребление алкоголя в нашей стране в августе снизилось до минимума с 1996 года. Это следует из данных статистики, которые изучила РИА Новости. С начала года жители страны стали пить спиртное на меньше на 1 литр. Показатель достиг 7 литров на душу населения за последние 12 месяцев. Москвичи в среднем пили по 4 литра, петербуржец – 5 литров. В Свердловской области за этот же период употребляли по 9 литров. До этого минимум потребления алкоголя отмечался только в 1996 году. Тогда оно держалось на уровне 7 литров на расчете на одного человека. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: В финале открытого чемпионата США по теннису Александр Зверев из Германии выиграл американца Бена Шелтона в 4 сетах и впервые в карьере стал победителем US Open. В этом сезоне Зверев выигрывает уже второй турнир «Большого шлема». Ранее он стал лучшим на «Ролан-Гаррос». На чемпионате мира по баскетболу среди женских команд сенсации не произошло. Американки в пятый раз подряд взяли золото, победив в финале Францию со счетом 97-79. Правда, стоит отметить тот факт, что на большой перерыв Франция ушла, ведя в счете. В любом случае, француженки совершили настоящий спортивный подвиг, выиграв медали впервые за 73 года на чемпионате мира. В матче за бронзу Испания обыграла со счетом 81-58 Германию. Итальянец Кими Антонелли стал еще ближе к первому в карьере титулу чемпиона мира. Он выиграл Гран-при Испании, причем этот этап Формулы-1 впервые за 3,5 десятилетия прошел не в Барселоне, а в Мадриде. В испанской столице была устроена, по сути, городская трасса, удивительным образом совместившая в себе свойства медленного Гран-при Монако и стремительного Гран-при Италии. Вторым к финишу пришел Макс Ферстаппен и замкнул тройку Ландо Норрис. Испанский велогонщик, 31-летний Энрик Мас, впервые в карьере стал победителем многодневки Вуэльта Испании. Более именитый словенец Примош Роглич уступил победителю 2 минуты 15 секунд. Он на втором месте, а третьим стал австриец Феликс Галь. Что касается заключительного 21-го этапа, то первым на финише был норвежец Йоханнесен. На нынешнем чемпионате Европы по волейболу среди мужских команд действующие чемпионы мира итальянцы в третьем туре группового этапа соревнований впервые выиграли не в сухую, обыграв 3-1 Словакию. Турнир только набирает обороты. В английской премьер-лиге в принципиальном матче Ман-Сити на чужом поле обыграл футболистов Манчестер Юнайтед 1-0. Мяч на 60-й минуте забил Холланд, и с 23-й минуты Манчестер Сити играл в меньшинстве. Футболисты Барселоны взяли верх в гостях 4-2 над Леванте. Дубль на счету Ямаля. В немецкой Бундеслиге Бавария с трудом на выезде одолела 2-1 новичка клуб Эльверсберг. Харри Кейн при счете 1-0 забил решающий мяч на 72-й минуте. В итальянской серии А вице-чемпион Наполи после двух поражений к ряду дома 1-0 победил Болонью. И во Франции первую победу в чемпионате одержал ПСЖ, добившись успеха 1-0 на чужом поле в матче с Брестом. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Дорожные новости.
1: В России появились полисы для защиты автомобиля от беспилотников. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс.Гоу запустил новую функцию позже. Она запускается автоматически в период высокого спроса. Сервис предлагает за ожидание скидку до 50%. Сейчас в часы пик алгоритм просто повышает цены на поездки. Теперь есть альтернатива – заказать машину по повышенной цене сразу, либо подождать и уехать дешевле. В среднем срок ожидания составит от 30 до 40 минут. Новая функция должна более равномерно распределить спрос по времени. От этого выигрывают и пассажиры, и водители. В России появились полисы для защиты автомобилей от беспилотников. Например, у Ресо-гарантия повреждения от БПЛА уже включены в страховку по КАСКО. Можно получить выплату вплоть до полной стоимости автомобиля. Абсолют страхования недавно выпустил отдельный продукт ценой от 3000 рублей. Его можно купить дополнительно к другим форматам автостраховки. Это может быть даже удобнее. Например, если вам не нужен полноценный КАСКО. Несколько продуктов есть у страхового дома ВСК. Как внутри КАСКО, так и отдельно от него. В России развернулся крупный коррупционный скандал из-за массового хищения топлива. В истории замешано руководство компании «Евротранс». Она управляет крупной сетью АЗС «Трасса» в Москве и области. В Министерстве внутренних дел выяснили, что предприниматели действовали в сговоре с высокопоставленными полицейскими. За несколько месяцев похитили 6,5 тысяч тонн топлива более чем на 100 миллионов рублей. А самое главное, хищения происходили на фоне дефицита топлива на заправках. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Совет директоров Банка России на заседании, которое состоялось 11 сентября, оставил ключевую ставку на уровне 14%, как указано в сообщении регулятора. Это решение является первым из сохраненных без изменений с апреля 2025 года, поскольку до этого времени Банк России на протяжении года последовательно смягчал денежно-кредитные условия. С июня 2025 года по июль 2026 проводилось 10 заседаний, каждое из которых завершалось снижением ставки. В Банке России заявили, что возможности для снижения ключевой ставки ограничены. В августе наблюдалось снижение инфляции, но в первой половине сентября цены вновь поднялись на 0,05% за 7 дней. В годовом выражении инфляция составила 6,29%, при целевом уровне Центробанка в 4%. Заключительные оценки инфляции за июль показали увеличение базовой инфляции, передает РБК. Минпросвещение Российской Федерации запустило линию психологической помощи «Школа доверия» для поддержки в решении проблемных ситуаций в российских школах, сообщили в пресс-службе ведомства. Министерство просвещения Российской Федерации 11 сентября запустило линию психологической помощи «Школа доверия» по единому бесплатному номеру 8 800 707 0201. Школьники, их родители и учителя смогут сообщать о любых проблемных ситуациях, возникающих в образовательных организациях, говорится в сообщении. Круглосуточная линия организована на базе Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования России Московского государственного психолого-педагогического университета. И в завершении выпуска стилист и телеведущий Александр Рогов назвал самую модную обувь на осень для россиян. Информацию он разместил в своем телеграм-канале, который насчитывает 190 тысяч человек. Так, по словам Рогова, речь идет о резиновых сапогах, которые в наступившем сезоне вновь вернули свою актуальность. Высокие сапоги он посоветовал сочетать с широкими костюмными или спортивными брюками, заправленными в них. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сильбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!
1: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: В течение последних полутора лет в России происходят заметные изменения в практике изъятия частных активов. По данным анализа судебной практики, проведенного адвокатским бюро NSP, наблюдается уменьшение числа случаев изъятия, связанных со спариванием результатов приватизации. В то же время растет количество антикоррупционных исков. Также фиксируется снижение общей суммы изъятых активов. С января по август этого года их стоимость оценивалась в 980 миллиардов рублей, что намного меньше 2 триллионов в предыдущем году. Юристы также отмечают, что органы прокуратуры стали чаще подавать вторичные иски, направленные на изъятие дополнительных активов или имущества лиц, связанных с ответчиками по первоначальным делам.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог FM». Аварская пословица.
3: Из грязного пруда чистая вода не вытекает.
2: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог FM».
0: Реклама на Диалог FM.
4: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
5: Очень часто бывает в семье, когда ты что-то хочешь сказать, ты чего-то хочешь, у тебя есть какие-то желания, какие-то запросы, потребности, неважно, в том, как проводить время, в том, куда полететь, и ты боишься сказать, дабы не обидеть человека, потому что ты заботишься об этом человеке, и вроде бы ты ничего такого не... Но у тебя есть вот эта внутренняя скованность, которая порождает проблемы, потому что ты не говоришь, а дальше, как ты сказал, она начинает обрастать, и на дистанции как бы вылезает в проблему. Вот каким образом сделать так, чтобы то, что ты хочешь сказать, не как бы вырастало в проблему, чтобы ты мог говорить то, что ты хочешь, и почему бывает сложно это сделать, хотя, казалось бы, это самые близкие люди.
6: Важный момент, то есть идет речь о нарушении коммуникативной функции семейной системы. Вот можно представить семейную систему как наш организм.
5: Да.
6: И есть у нас системы в нашем организме, пищеварительная, дыхательная, выделительная. Ну так вот, и если какая-то из систем будет барахлить, что станет со всем организмом?
5: Да, не то.
6: Да, ничего хорошего. Поэтому здесь тоже история с нарушением коммуникативной функции, когда... Мы позволяем себе обсуждать даже неприятные на первый взгляд темы друг с другом, не опасаясь внешнего там осуждения. Да? В случае нарушения коммуникативной функции семейной системы она, конечно, рискует озлокочествляться, то есть со временем это будет делать все сложнее и сложнее. И поэтому здесь действительно, чем... Во-первых, очень здорово, что участник это осознал, что есть такой момент, что я хочу о чем-то сказать, но вот не нахожу
5: уже
6: в себе
5: полпобеды, да?
6: Силу. Да.
5: Полдела.
6: Да, это действительно очень важный момент. Да? И вот здесь, если мы вспомним начало нашего занятия, позволить себе роскошь сформулировать просьбу, но позволить роскошь другому сказать мне «нет», чтобы немного сбавить. Знаешь, есть один важный момент, который хочу с тобой обсудить. Будет тебе удобно. Если да, хорошо, если нет, так и скажи, что все в порядке. Вот, у меня есть такое пожелание. Можешь ли ты вот так делать перестать, а вот так делать начать? Скажи, созвучно это будет с тобой. И обязательно после этого. Я так рад, что мы это вместе обсудили. Давай в дальнейшем, если будут какие-то моменты, мы будем это вместе обсуждать. И о привычке, то, что мы имеем возможность такое делать, семейный совет, и облялякивать вот такие темы. Потому что в противном случае пропасть будет увеличиваться между людьми. Поэтому коммуникативную функцию воскрешать — это есть момент неловко сейчас его говорить, будет тебе удобно его обсудить, моя дорогая супруга или мой дорогой супруг. У меня есть такое вот пожелание. Будет ли удобно делать так? А там же сами просьбы могут быть вообще бытовыми, мелочными.
5: Да, это же, я же думаю, это бывают какие-то просто банальные, казалось бы, вещи, и всегда откладываются, откладываются, откладываются.
6: Кажутся чем-то большим, да, и вот. И обязательно после этого, я так рад, что мы это обсудили, давай в дальнейшем возьмем за правило друг с другом обсуждать даже какие-то моменты, о которых это неловко говорить. А если у тебя по отношению ко мне такие моменты? Ой, здорово, что сейчас, да, есть, знаешь, вот когда вот это и вот это. Да, хорошо. Да, там... Это касается вообще любых аспектов взаимодействия. Люди могут десятилетиями терпеть там сухость, например, которая натирает, и не находить в себе силы там привнести какие-то детали. Ну так вот, да.
5: Два тезиса, два пункта. Первый в начале истории из реальной жизни. 7 лет назад, когда мы с женой только познакомились, и мы там первый месяц мы полетели в Испанию, и мы были там в компании, в общем, и все там куда-то шли там куда-то в ресторан, или я уже не помню конкретных деталей, но суть в том, что что-то там не складывалось, и жена моя расстроилась, там, то ли у нас не получилось пойти, то ли еще что-то, она расстроилась. Я говорю, а что ты расстроилась? Он говорит, блин, мы только познакомились, я так переживала, что ты типа вот, ну, расстроишься, что не. А я ей говорю, да я сам не хотел идти. И в итоге, то есть понимаешь, да, сам факт, что она там расстроилась из-за того, что она переживала, что я расстроен, а я сам не хотел идти. И то есть случился тот факт, что мы там это проговорили, но если бы нет, то это, по сути же, такое напряжение, которое создается. Интересно. Но я вот хочу уточняющий вопрос задать. Бывают такие моменты, когда ты хочешь сказать о чем-то, где ты не хочешь получить ответ «нет», где ты не, как бы... Это может быть какая-то суперважная или суперпринципиальная вещь. То есть с твоей позиции я разрешаю сказать мне, а нет.
6: А это на самом... Ну, в данном случае это нет. Это такая микроуловка, чтобы самому говорящему стало легче сказать. То есть он, выпаивая в свою речь это разрешение другому сказать мне нет...
5: Манипуляция.
6: Над самим собой, чтобы позволить себе роскошь не замалчивать, а вслух. Что, например, если нет, то все в порядке, то в таком случае я себе немножко развязываю руки и делаю себе полегче возможность сделать известной свою просьбу. Это может быть сначала на маленьких каких-то деталях, а если там что-то это, то действительно есть очень важный момент, давай это обсудим, насколько это с тобой созвучно.
5: Да, прийти к решению. Знаешь, вот это вот нет, ты говоришь, если нет, ты так и скажи, и ты ставишь уже человека в позицию такой не очень удобно, когда он не хочет сказать нет, и ему неудобно, манипуляция.
6: Да, двойная, разрешить двойная. Равно запретить, да. И тем не менее, она немножко позволяет не делать ни себя, ни другого соломенным чучелом. Это такая позитивная история.
5: Да, согласен. Давай еще немножко про вот такие манипуляции, наверное, классические. Это, кстати, классические. Это я опросы делал. Есть две позиции. Первая. Мужчина. Раз уж мы предприниматели. Предприниматели говорим. Да и не только, наверное, предприниматели. Работает 18 часов в день. И, естественно, времени на то, чтобы проводить там время с женщиной, с семьей, у него мало. И для него первым приоритетом является реализация. Особенно до определенного возраста. Женщина, в свою очередь, хочет получать тепло, ласку, заботу, комплименты и так далее, и так далее. И ее главная претензия – ты не уделяешь мне внимания. И вот, это такой, знаешь, системный процесс, очень частый, это так, ну, в целом закономерный. Есть ли в этом какая-то манипуляция?
6: Вот здесь, в эту тему, как правило, то, что нам очень нравится в другом человеке, потом становится предметом конфликта.
5: Нет, наверняка это как мем, где на мотоцикле с сигаретой и так далее, когда только познакомились, потом, так, перестань курить, пересядь на машину и так далее. Ой, ты уже не тот, кого я полюбила.
6: Да, и также здесь можно предположить, что этот молодой человек такой властно, авторитетно, целеустремленный.
5: Богатый.
6: Да, обеспеченный и прочее, да. Что так заводило на старте взаимоотношений.
5: Это потом обратная сторона.
6: А потом, да, вот это обратная сторона. Во-первых, уже само понимание этого уже может немножко сгладить. Действительно, а я же и полюбила этого человека за то, что сейчас меня раздражает. Что это вот такое происходит? Первое. И второй момент. Все-таки я требую от себя необходимости в подкасте в том числе. Это делать известными приемы с практической точки зрения, которые могут быть полезны для разрешения конфликтных ситуаций. Говорить другому не итог своих размышлений, а процесс своих размышлений. Ты знаешь, дорогой, я тут подумала вот это, почувствовала вот это и планирую вот это. А вот что ты думаешь по этому поводу? Не то, что ты, козел, уделяешь мне мало времени, или наоборот. Здесь повод абсолютно вторичен, ситуация типовая. Здесь все что угодно может быть предметом. А то, что я вот пришла домой, вспомнила, как мы с тобой согласовали, что в 6 часов вечера собираемся вместе. Ну, допустим, да, вот он написал за 5 минут до этого, что будет в 9. Ну, вдруг и такое может быть. И вот я сейчас такая вся красивая в платьишке своем, смотрю в отражение зеркала и думаю, что мне бы и Кейт Уинслет позавидовала. И даже не знаю, что мне делать такой. Подскажи, как бы ты поступил на моем месте? И вот зачастую вот этот прием, он... Можно назвать его манипуляцией, когда я думаю, и можно, и нельзя тоже. То есть посвящать человека не в итог своих решений, а в размышления, которые предшествуют этому решению, чтобы пригласить его на мое место. Может, он действительно подумает, да, можно сделать не 18, а 16 в день, и мне так будет хорошо, я буду больше отдыхать. А супруга тут подумает, да, все-таки ведь какой вот он молодец, нас защищает, обеспечивает, работает над благополучием и внешними границами семейной системы. Очень здорово.
5: Это вот...
6: То есть два момента.
5: Да, да, и знаешь, так, из того, что я слышу, можно назвать такие... Манипуляция, она так или иначе там и там и какая-то есть. Но есть вот то, что ведет к токсичному разрешению вопроса, да, а есть к какому-то... здравому, да, то есть ты немножко в другое русло как будто разворачиваешь эту модель. То есть, так или иначе, как бы любой конфликт — это все равно так, частично манипуляция, да, или не конфликт, вопрос сложный, а тут ты просто разворачиваешь в другое русло, по сути, находишь решение.
6: И вот, кстати, к этой истории сейчас прям искрится вот у нас особенность общения в том, что в каждый момент времени пульсируют эпизоды разные из общения, где эти два товарища, они и друзья, и еще бизнес-партнеры. Вот тот, который чувствует некую вину и стыд перед своим коллегой, он может посвящать коллегу не в итог решения, а в процесс. Знаешь, я тут вспомнил, как мы с тобой год назад обсуждали такие-то моменты, и потом пришли к таким-то выводам, а сейчас я думаю вот об этом, и это последние 3 недели меня вот гложет в течение дня. Давай это вместе обсудим, какой у тебя взгляд на это, помнишь ли ты это, есть ли у тебя какие-то вопросы, или, может, я что-то домысливаю. Вот этот прием посвящать, вот если представить вот это как линию времени, где крышка — это решение, к которому человек пришел, а это процесс, который этому решению предшествовал, вовлекать моего дорогого собеседника не в крышку, а в процесс, что давай вместе это обсудим, да, вот здесь. Это может быть полезным.
5: Это, по сути, как, знаешь, с командой, например. Если ты приходишь к сотруднику и говоришь, делай вот так, сделай так, то, скорее всего, он не поймет и не сделает так качественно. Если ты ему продаешь, да, ну, продаешь хорошую идею того, зачем, почему это нужно ему, тебе, компании и всем в целом, то он с гораздо большим интересом и пониманием того, зачем его вообще работа нужна и почему она ценится, делает это. И наоборот, когда ты человеку говоришь, так, вот эти бумажки, ты их делай, и он вообще не понимает, на кого это влияет, на чью это жизнь влияет, это только доставляет ему дискомфорт, у него нет вообще желания этим заниматься.
6: Точно. Человек очень ценит те идеи, к которым он пришел сам.
5: Да. А теперь давай еще вот другую манипуляцию, тоже интересную. Про внимание разобрали, я понял. Ситуации семейные часто вокруг денег крутятся, да, например, там, я не знаю, женщина говорит, дай мне больше денег, а мужчина говорит, давай вот, вот смотри, у нас это семья, представим семью, да, не только познакомились, где там эмоции, там вот это вот все происходит, где как раз, я так понимаю, происходит нестыковка, потому что границы никто не соблюдает, никто свои не знает, потому что вот эта романтика, все дела, все для всех, а потом реальность наступает. Девушка говорит, ты даешь мне мало денег, а мужчина говорит, а давай я тебе вот мы с тобой определим бюджет семейный, и ты, например, будешь мы столько выделяем, например, семейный бюджет, и ты тратишь. Она говорит, нет, не хочу, ты меня не любишь, ты обо мне не заботишься, вот типа раз ты мне ставишь какие-то условия, ограничения. Ваши действия.
6: Видимо, они говорят о чем-то еще в этот момент времени, но не только о деньгах. Вообще, такое явление, как деньги в семье, это о чем угодно зачастую, но не о деньгах.
5: Слушай, хорошая мысль.
6: Это о признании, о любви, о заботе. И, то есть это такое коммуникативное средство, которое говорит о многом еще чем-то. Mm-hmm. Это во-вторых. И, во-первых, какой важный момент. Но ведь у этой пары же был добрачный период жизненного цикла семьи, например, где идет задача это организовать социум вдвоем, научиться согласовывать, вводить договоренности, о чем-то разговаривать. Они же оказались вместе не из сферического коня в вакууме. Да. У них есть за плечами опыт взаимодействия. То есть, судя по всему, сейчас словно не о деньгах речь, а как деньги — это как... возможность обратить на себя внимание как повод для ссоры, для которой, кстати, повод абсолютно вторичен. Да? А так, тут тоже к вопросу коммуникативной функции. Действительно, очень важно, что ты сейчас об этом говоришь. Угу. Да? Давай вместе этот момент обсудим.
5: Это ты интересный, кстати, момент подсветил, что, по сути, это просто и для одного участника, и для второго это какую-то функцию может выполнять. Для девушки, например, способ привлечь к себе внимание, для мужчины тоже, в свою очередь, почувствовать себя важным, да, меня о чем-то просят,

0: покупательная способность может быть лишь вершиной айсберга. Я всегда в данном случае бы предложил посмотреть, а с точки зрения взаимоотношений за этими деньгами что стоит.
1: А вот смотри, у тебя с точки зрения своих жизненных ориентиров есть такая вот идея, как когда генеральная линия, к которой ты, собственно, подтягиваешь все остальное. А в семейных отношениях есть какая-то такая история, за которую можно цепляться и вот как бы подтягивать себя для того, чтобы правильно, ну не то, что правильно, под себя как-то комфортно выстроить отношения и организовать жизнь? Что является ориентиром, как бы здесь, на твой взгляд?
0: Да, значит, тоже разрешите вернусь, я вот выше сказал про добрачный период жизненного цикла семьи. А этому добрачному периоду жизненного цикла семьи он еще включает в себя такой этап, как монада, когда человек самостоятельно решает свои хозяйственно-бытовые функции, да, живет отдельно от родителей или обрел независимость от родителей, интересен самому себе. У нас в сентябре будет 10 лет, годовщина свадьбы, значит, с Марией.
1: Какого числа?
0: 10 сентября.
1: Эх, у меня 30-го.
0: Тоже сентябрь, да? А мы девы оба, 6 сентября я, 21 сентября у нее день рождения, 10 сентября свадьба.
1: Да. У меня 21, у меня 22 сентября у дочки и у мамы день рождения.
0: Вот.
1: Совпали, да, едем дальше.
0: Клан дев, да. И вот здесь с точки зрения вот этой генеральной линии на старте взаимоотношений это понимание, что я сам вот это этап монады прохожу. Монада, как моно, один, монада. Потом диада, триада. Триада — это рождение первого ребенка. Монада. И я понимаю, что девушка тоже монаду проходит. Что для нее мотивом вступать во взаимоотношения является не возможность выпорхнуть из родительского дома или чтобы мама перестала пилить, когда ж ты замуж выйдешь. Вот. А то, что человек интересен, мы познакомились на репетиционной точке, она в соседнем зале репетировала, у нее там ансамбль был, два человека. Она пианистка и бас-гитаристка. И мы с ребятами там рубили, вышли тогда я. На перекур, короче, вышли тогда. И вот она проходила из туалета к себе в зал. Мы познакомились. И вот с точки зрения этой генеральной линии, то есть некие предпосылки к ней ведущие. Это то, насколько человек интересен самому себе. Я тогда заметил, работает, занимается музыкой в свободное время, творчеством, и все, что мы-то, и я тоже такой, и это и сейчас идет. Когда у людей есть и семья, которая их объединяет, и у них есть род деятельности, в которых они преуспевают. Я считаю свою супругу выдающимся специалистом в вопросах питания для здоровых людей. Не как врач, а как нутрициолог. То есть работа над питанием людей, чтобы они потом не были вынуждены обращаться к врачу. И она следит за питанием в нашей семье, например. И во многом я понимаю, что я не был бы Альбертом, если бы не было такое внимание к вот вопросу питания, психологического комфорта, уюта дома. И вот когда мы утром просыпаемся, например, вот Мария отвела Романа, сына, он во втором классе в школу, у нее есть дела, которыми она занимается, я иду в кабинет. Вот эта генеральная линия, в чем она здесь заключается? И она разворачивается еще на старте взаимоотношений. Когда у каждого члена семьи, ну в данном случае давай у супругов, есть как то, что их объединяет, они вместе, и есть у них поле, в которых они самореализуются и себя актуализируют, понимая свою ценность, значимость, развиваются, интересуются. Потому что великая есть такая опасная ситуация и ловушка, когда для человека всей жизнью становится его семья. Это может быть нормально для, да, некоторых систем, где для каждого участника это нормально. Но если люди там предприимчиво настроены, и у них есть род деятельности, в которых они занимаются, им хочется иметь себе партнера тоже крепкого, с кем можно вместе на равных разговаривать. В противном случае, если с годами формируется пропасть в интеллектуальном понимании вещей, в культурных предпочтениях и прочее, то люди начинают отдаляться. Поэтому вот к вопросу генеральной линии в моем частном случае здесь это самореализованность каждого из участников, его способность быть интересным самому себе, и тогда он становится интересным другим. Вот эти крепкие границы и понимание, что мы вместе, потому что нам, может, и не вместе было бы хорошо, но вместе нам еще лучше, а не так, что не вместе мы будем на стену лезть.

0: Ну, вот это когда любовная зависимость, ничего хорошего она не формирует.
1: Да, я как раз хотел следующий вопрос задать про создание своих границ, но ты, по сути, про него уже ответил, что границы формируют твой интерес к совместной деятельности и к раздельной деятельности, да, то есть если у тебя это полностью смешано, то твои границы очень сильно размываются, по сути, и ты не понимаешь, где твое, а где общее, да, и когда ты, по сути, зависим от другого человека, от того, что с ним, ты своих границ не чувствуешь и не понимаешь, где находится зона твоего комфорта, а где нет, да, правильно? Же.
0: Да, да. И вот с точки зрения даже вот финансовой составляющей, да, большую часть бюджета, именно с точки зрения денег, она приходит в семью через мои руки. Но я прекрасно понимаю, и Мария прекрасно понимает, что пополам, что не было бы у меня этого прихода денежного, если бы не она.
1: Угу.
0: Через ее руки тоже деньги приходят, да? Ну, я имею в виду, вот если взять там пропорциональное значение, там, потому что 96% с моей стороны. Но прекрасно я понимаю, что в результат семейной системы вносят все участники поровну. Даже вот я это подчеркиваю и сыну, что благодаря тому его успеваемости в школе, что порядок, ну, там, по поведению бывают, конечно, замечания, там, учительница лютая, благо у меня не такая была, я бы не знаю... Меня бы, наверное, часто ругали. Там красный дневник бывает очень часто. Все в порядке, наилучшим образом. Ну так вот, что как утром он встает хорошо, делает уроки, порядок в школе. Это то, как он вносит вклад в семью. Таким образом он позволяет и родителям там, работать, друг о друге заботиться. То есть в результат семейной системы вносят вклад все участники поровну. И вот здесь, к твоей истории, где конфликт между супругой и супругом, денег больше, меньше, видимо, нет этого понимания. Потому что прекрасно понимаю, что если бы не вклад Марии, то не было бы такого Альберта. Это очень важный момент. Вообще, когда мы познакомились, я барменом работал, как бы. Алкоголь наливал, в общем. Ну так вот. И что только не делал тогда, в общем. И... за ум взялся уже плавно, потом последовательно, за что очень благодарен и ценю. Поэтому вот здесь это важно понимать, генеральная линия. Это результат семейной системы, это то, во что вносит вклад каждый из ее участников поровну. Нет такого, кто-то важнее, кто-то менее важен. Нет-нет-нет, все вносят вклад участники свой и поровну. И какие бы ресурсы семейная система не аккумулировала, каждый из ее участников на них претендует. Особенно, когда они вместе выросли.
1: Да, это интересный момент здесь. Я, знаешь, для себя, я хотел тебя спросить по поводу, ну, еще не спросить, давай, что тяжело приходится тем, кто и живет, и работает вместе, например, когда супруги и партнеры по бизнесу, и муж и жена, потому что да. Очень сильно размывается вот это общее и раздельное, и здесь, конечно, сложная ситуация, по сути, то есть, как бы она, вот в твоей модели, из того, как ты рассказал, понятно, почему произрастает проблема, очень сильно да. Размываются роли, границы, и все в одну кучу, и полный хаос, как говорится. И здесь хочешь ты, не хочешь, как бы ты... А не давай мы сейчас как супруги поговорим, а давай мы сейчас как партнер поговорим. Там ядерная бомба просто.
0: Да, лучше использовать рычаг пространства. Я помню, когда начался карантин, вот 3 года назад начался карантин, я помню тот момент, конец марта, у нас даже бизнес-центр закрыли.
1: Да,
0: то есть
1: да,
0: у
1: да,
0: нас
1: да.
0: Нельзя было в бизнес-центр приехать. У сына двоюродные братья и сестры поехали к моим родителям, к бабушке и с дедушкой. И Роман тоже к ним поехал, братья и сестры, и мы с Машенькой дома.
1: Угу.
0: У нас вот 3-комнатная квартира, и мы дома. И у нас было тоже время сосредоточено. Мы утром встаем, видимся мы утром, когда принимаем пищу. Потом мы расходимся по своим комнатам, занимаемся своими делами. Мы вообще не видимся. Мы встречаемся потом только на обеде, когда принимаем пищу. Потом прогуляемся вместе. Вот, потом опять занимаемся своими делами. И на ужине уже потом отдыхаем. То есть даже вот оказавшись в одном пространстве, мы учли этот момент, чтобы не было бы каждого из нас друг для друга слишком много, что вот по комнатам распределились, занимаемся своими делами. Я тогда представил, что карантин будет идти 10 лет, в общем.
1: Как нужно организовать жизнь, чтобы протянуть 10 лет, да?
0: Да, и стал это регулярно записывать уроки, прям такой в режим вошел очень лютый тогда, и с радостью, с теплом его все-таки вспоминаю с точки зрения вот профессиональной деятельности. Поэтому это важный момент, чтобы не было такого детско-родительского слияния
1: да.
0: Мать и дитя.
1: Спасибо тебе большое.
0: Да, благодарю, Александр, уважаемая команда, уважаемые зрители. Приятно с вами взаимодействовать. Большой привет, спасибо, пока.
1: Пока, дорогие мои, увидимся.
0: Пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Сегодня дерево ассоциируется с природой, а когда-то из него делали деньги. А в некоторых странах запускали деревянные денежные знаки из-за нехватки металла. Получается, выражение «деньги не растут на деревьях» однажды почти перестало работать.
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. За неделю на дорогах Дагестана произошло 31 ДТП, в которых погибли 8 человек, об этом сообщает Госавтоинспекция Республики. Еще 39 человек, среди которых двое детей, в этих ДТП получили различные степени тяжести. Деятельность кафе «Аль-Маида» в селе Новокаякент, это Каякентский район Дагестана, приостановлена после плановой проверки Роспотребнадзора. Установлено, что в заведении не обеспечивается подточность технологических процессов, то бишь сырье и готовая продукция, а также чисто использованная посуда пересекаются. Также не представлены документы, подтверждающие качество и безопасность пищевой продукции. Кроме того, в этом кафе не проводится ежедневный осмотр работников, которые заняты изготовлением пищевой продукции. В Дагестане собрали почти 800 тысяч тонн овощей открытого грунта и почти 200 тысяч тонн картофеля, об этом сообщили в республиканском правительстве. Овощи убраны с площадью 25 тысяч гектар, уборка в данный момент продолжается. Россия с 15 сентября приостановит поставки природного газа в Армению из-за ремонтных работ. Об этом сообщило издание «Газета.ру» со ссылкой на компанию «Газпром Армения». Ремонтные работы пройдут на магистральном газопроводе «Северный Кавказ-Закавказье», который находится на территории России. Поставка газа приостановится до 25 сентября. В компании добавили, что на протяжении этих 10 дней газоснабжение для жителей Армении будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана. Больше половины соискателей готовы пройти первое собеседование с искусственным интеллектом вместо рекрутера, об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование сервисов по поиску работы. Чаще всего нейросетям готовы доверить стандартные вопросы об опыте и профессиональных навыках. Такой вариант поддержали 61% опрошенных. При этом полностью заменить человека на собеседование готовы далеко не все. Против использования искусственного интеллекта при найме выступили 42 участника исследования. Ну и Россия развивает новые экспортные направления. Так, например, уже начались поставки новых легковых автомобилей в Оман. Об этом РИА Новости сообщил статс-секретарь замглавы Минпромторга России Роман Чекушев. Он также добавил, что российские компании начали активно осваивать рынки африканских стран, такие как Нигер, Того, например, в частности, поставки минеральных удобрений. Это позволяет нашей стране наверстать поставки и развиваться за пределами классических направлений экспорта. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Эндокринолог Зухра Павлова перечислила в своем телеграм-канале 9 продуктов, которые помогут справиться с высоким давлением. При этом она подчеркнула, что правильное питание не должно отменять лечение, назначенное врачом. Первое – это листовая зелень. В капусте, шпинате, капусте кале и другой зелени много калия, помогающего сбалансировать уровень натрия, который способствует повышению кровяного давления. Второе – это ягоды. Много антиоксидантов, флавоноидов содержится в клубнике, чернике и малине. Эти вещества также способствуют снижению давления. Третье – это цельнозерновые продукты. В них есть растворимая клетчатка, улучшающая здоровье сердца и снижающая уровень холестерина. Четвертое – это бананы. В них тоже содержится много калия. Кроме того, в небольшом количестве они на 30% снижают риск преждевременной смерти у людей с артериальной гипертензией. Пятое – это жирная рыба. Анчоусы, сельдь, скумбрия, лосось, сардины богаты жирными кислотами омега-3, способными уменьшить воспаление и понизить кровяное давление. Шестое – свекла. В ней есть вещества, помогающие расслабить сосуды и улучшить кровоток. Седьмое – это чеснок, повышающий уровень оксида азота, который, в свою очередь, способствует расслаблению кровеносных сосудов. Восьмое – фасоль и бобовые – источники клетчатки и растительного белка, снижающие систолическое и диастолическое артериальное давление. И девятое – орехи и семена. В них много полезных жиров с небольшим содержанием белка и клетчатки, но в большом количестве их не стоит употреблять.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Анцух расположен у слияния нескольких рек. Среди них Гзанор и Джурмут. Здесь соединяются дороги и тропинки, ведущие в населенные пункты Анцухского джамата, и проходит федеральная дорога из внутреннего Дагестана в Тляротинский район. Отсюда и название Анцух – 10 дорог. Само село было основано лишь в начале 20 века, но название Анцух встречается в истории еще более раннего периода. Первоначально Анцухско-капучинское общество входило в состав Дидаэтии или Дидо, а центром самого Анцухского союза сельских обществ считалось селение Чада-Калоб. Будучи расположенным на самой границе с Грузией, жители поддерживали с ней самые тесные связи. Но не только дружеские. Они совершали набеги на богатые Алазанские долины. Развивались и торгово-экономические связи. Все это имело огромное влияние на культурное развитие. Также из Грузии сюда проникло христианство. Свидетельство тому – известная христианская церковь в Анцухе, развалины которой до сих пор не изучены. Несмотря на географическое положение, не оставались анцухцы в стороне в годы опасности для родного Дагестана. В знаменитом Андалалском сражении против Надир-Шаха участвовал военный отряд, руководителем которого был Гелега из Анцуха. Также документы Кавказской археологической комиссии свидетельствуют, что анцухцы, имея тесные связи с Грузией, дали убежище грузинскому царевичу Александру, сыну царя Ираклия II. В этот сложный для Дагестана период они проводили очень обдуманную и мудрую политику. 1858 год стал для анцухцев тяжелым. Генерал Враевский совершил карательную экспедицию в села Анцухского союза. Пылали аулы, и хлеба их были уничтожены. После окончания Кавказской войны, как известно, были проведены преобразования. Создана Дагестанская область, которая делилась на 9 округов. Анцухский участок входил в состав Гунипского округа. Наместником на Кавказе был назначен генерал Меликов, а наибом Анцухского участка был Шагав.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу. Цифра дня. О чем говорят цифры?
3: В первой половине года вредоносное программное обеспечение использовалось хакерами для взлома российских компаний в 65% случаев. С его помощью злоумышленники получают доступ к IT-инфраструктуре, а также собирают данные о деятельности конкретных сотрудников. Согласно отчету Positive Technologies, продукты Microsoft Office все чаще становятся уязвимостью, через которую распространяется вредоносное ПО. Они составляют 26% всех методов проникновения. Документы Word и Excel, которые широко используются в рабочих процессах, становятся удобным стартовым вектором для атак. Документ в современных кибератаках – это не просто способ доставки вредоносного кода, а полноценный инструмент для его активации и закрепления, отмечают эксперты. Как ранее писал «Коммерсант», в этом году сотрудники российских компаний стали более восприимчивыми к фишинговым письмам. Электронная почта остается одним из главных каналов распространения киберугроз, подтверждают в компании «Информзащита».
2: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости спорта.
1: Представляющий Германию Александр Зверев впервые в карьере выиграл открытый чемпионат США по теннису. В финале он взял верх в 4 партиях над американцем Беном Шелтоном. Футболисты «Акрона» чуть не стали авторами самой громкой сенсации в РПЛ в нынешнем сезоне. Калетинская команда в гостевой встрече с единоличным лидером Краснодаром вела в счете весь матч, но победу упустила. Хозяева отыгрались за 2 минуты до финального свистка. Свели игру они в ничью 1-1 и остались на первой строчке в турнирной таблице. Махачкалинским «Динамовцам» пока тоже не хватает опыта. В выездном матче с «Ахматом» футболисты из Дагестана дважды вели в счете, но уступили 2-3, а московский «Спартак» довольно уверенно со счетом 3-0 выиграл дома у Ростова. Игрок сборной России Алексей Батраков помог Галатасараю обыграть клуб Каджиреспор, который находится в лидирующей группе команд чемпионата Турции. В домашней игре Галатасарая Батраков появился на поле в середине 2-го тайма и уже через 12 минут сделал голевую передачу. Галатасарай выиграл 1-0 и лидирует в турнире. Футболисты ПСЖ одержали первую победу в чемпионате Франции, обыграв в гостях со счетом 1-0 Брест. Это произошло в 4-м туре. Матвей Сафонов защищал ворота парижан с первых минут. В первой лиге единоличный лидер Нижний Новгород приехал в гости к футболистам «Торпедо» и смог добиться успеха 2-1. В ближайших 2 турах нижегородцы сыграют на своем поле с середняками «Ленинградцем» и «Енисеем» и вполне вероятно смогут только укрепить турнирное положение. В континентальной хоккейной лиге победитель регулярного чемпионата прошлого сезона «Металлург» из Магнитогорска, который бодро начал нынешний сезон, впервые проиграл. Произошло это в Омске в матче с «Авангардом». Хоккеисты «Магнитки» уступили в овертайме со счетом 2-3. Ровно с таким же счетом бывшая команда Игоря Никитина обыграла нынешнюю. «Локомотив» взял верх на ЦСКА 3-2 в Москве. «Нефтехимик» продлил победную серию до 3 встреч, переиграв 2-1 дома «Адмирал», а «Сибирь» из 4 матчей 3-3 проиграла. В этот раз у себя на льду 2-5 «Автомобилисту». Вратарь и капитан футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев пока что работает в зале, и в клубе ожидают, что он восстановится в этом году. Об этом ТАСС рассказал врач ЦСКА Эдуард Безуглов. Акинфеев получил травму в игре чемпионата России 4 апреля, и с тех пор он не выходил на поле в официальных матчах. Пока нет понимания по срокам, сейчас идет все по плану, он работает в зале, ждем, что в ближайшее время перейдет к работе на поле, подчеркнул Безуглов. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!
1: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Новости страны и мира. О главном.
2: Совет директоров Банка России на заседании, которое состоялось 11 сентября, оставил ключевую ставку на уровне 14%, как указано в сообщении регулятора. Это решение является первым из сохраненных без изменений с апреля 2025 года, поскольку до этого времени Банк России на протяжении года последовательно смягчал денежно-кредитные условия. С июня 2025 года по июль 2026 проводилось 10 заседаний, каждое из которых завершалось снижением ставки. В Банке России заявили, что возможности для снижения ключевой ставки ограничены. В августе наблюдалось снижение инфляции, но в первой половине сентября цены вновь поднялись на 0,05% за 7 дней. В годовом выражении инфляция составила 6,29%, при целевом уровне Центробанка в 4%. Заключительные оценки инфляции за июль показали увеличение базовой инфляции, передает РБК. Россияне назвали желаемый размер минимального оплаты труда. Жители Москвы предъявили самые высокие требования, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Superjob. Согласно данным исследования, москвичи считают, что нижняя граница зарплаты должна находиться на уровне 64 тысяч рублей. Жители Санкт-Петербурга называют сумму в 60 тысяч. За последние 7 месяцев ожидания в обоих городах выросли одинаково, почти на 1,5%. Тройку замыкает Хабаровск, 58 тысяч рублей, следом идет Красноярск, 57,5. На пятом месте находится Краснодар, 57 тысяч 300 рублей. И в завершении выпуска объявление о продаже особняка американского актера Стивена Сигала на Рублевке снято с сайта ЦИАН, сообщает ТАСС. Подмосковный объект актера расположен в закрытом клубном поселке на Рублево-Успенском шоссе и включает основной дом площадью около 500 квадратных метров, гостевой коттедж с баней, гараж и беседку-барбекю. Изначально в январе 26 года актер планировал выручить за недвижимость 700 миллионов рублей, однако позже он был вынужден снизить цену на 50 миллионов из-за отсутствия спроса. При этом официально факт продажи или снятия по инициативе владельца не подтвержден. Один из риэлторов подчеркнул агентству, что у них нет данных о том, что сделка закрыта. Согласно другой версии, распространенной в ряде изданий, Стивен Сигал перевел продажу в закрытый формат. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог». Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».
1: Скажите-ка, что вам мешает? На своих семинарах я часто спрашиваю, какая ваша самая крупная цель в жизни на сегодняшний день и что вам мешает достичь ее? Что определяет скорость достижения ваших целей? Когда я это спрашиваю на семинарах или консультациях, самые частые ответы — «у меня нет столько денег», или «у меня нет такого образования», или «я вырос в другой среде», или даже «не уверен, что делать дальше». Однако я выяснил, что все эти факторы, которые могут повлиять на успех, не решающие и не основополагающие. Знаете ли вы, что заковывает людей в кандалы и лишает их желаемого и заслуженного успеха? В большинстве случаев это страх. Это сидящий глубоко в подсознании страх потерпеть неудачу или быть отвергнутыми. Это страх потери, страх позора и что ничего не получится. Можете убеждать себя, что ничего не боитесь. Но на самом деле страх — это врожденное чувство, которое, кстати, полезно, ведь оно нас защищает. И, в конце концов, есть же вещи, которых следует опасаться. Играть в гольф во время грозы, например, или плавать в бассейне с акулами. А что насчет успеха? Вы должны идти навстречу успеху, радоваться достижениям целей и достигать новые, лучшие, все более значимые. И в то же время страх — очень опасное препятствие, потому что мы можем не признавать его присутствие. Страх нужно идентифицировать и контролировать должным образом, иначе он утянет вас вниз. Мы можем стать нерешительными, начать сомневаться в себе и просто ничего не предпринимать. Возможно, у нас в голове созреет какая-то замечательная идея, но из-за страха мы ее не реализуем, или же не реализуем свои истинные таланты. А что было бы, если бы можно было превратить страх в источник энергии? Важнейший вопрос. Во-первых, мы должны осознать, как негативное мышление питает ваши страхи. Возможно, у вас уже мелькали мысли вроде «не могу», «лучше не надо», «да, но что если…» и не успели оглянуться, а негативных мыслей уже целая гора, и перебраться через нее не представляется возможным. Я не говорю, что нужно игнорировать реальность, но большая часть негативных мыслей просто как выдуманный монстр под кроватью. Если присмотреться, то кажется, что его и нет. Я уверен, что гораздо продуктивнее не давать ходу таким мыслям. Вместо того, чтобы позволять им эмоционально влиять на вас так, что вы становитесь нерешительными и бездействуете, пусть лучше работает ваш логичный мозг. Вместо того, чтобы говорить себе «я так не могу», спросите себя «а как я могу?». Спросите себя, как лучше всего этого достичь, а не «лучше не надо» или «а что, если не получится?». Не надо говорить «что, если не получится». Скажите «представь себе, как будет здорово, когда получится». Также будет полезна конкретика. Какие 8 способов есть, чтобы найти спонсора моего проекта? Или кто эти 5 знакомых мне людей, кто достаточно разбирается в теме и может помочь мне? Посмотрите на проблему под другим углом. Используйте фантазию. Ориентируйтесь на свою цель. Какие 3 или 5 изменений сделают мою жизнь лучше, если я достигну того, чего хочу? Когда мозг работает над позитивной задачей, места для негативного мышления не остается. Так страхи превращаются в источник энергии. Многие из нас просто стремятся к комфорту. Выход из зоны комфорта может вызвать реальный страх. Вы можете волноваться, что, выйдя из нее и начав делать что-то, чего вы всегда хотели, стремясь к большему, поставит вашу зону комфорта под угрозу. Под риском могут оказаться стабильные доходы и образ жизни, вам может оказаться недоступным 70-дюймовый телевизор с плоским экраном и объемным звуком. Если вы позволяете своей зоне комфорта стать вашей тюрьмой, вы должны понимать, что вам это не идет на пользу. Джон Рон говорил, что единственная разница между зоной комфорта и могилой — это глубина. Так как же выбраться? Подумайте о случаях, когда вы рисковали и одерживали победу. Вспомните вкус победы и как приятно было достичь цели. Скорее всего, в такие моменты вы выходили из своей зоны комфорта. Практически всегда крупный успех приходит, когда вы рискуете, выходите из зоны комфорта и испытываете дискомфорт. Просто помните, что риск и решительность не обязательно означают безрассудность. Я бы никогда не призывал к безрассудности, но я знаю, что жизнь интереснее всего проходит за пределами зоны комфорта или на самом ее краю. Превратить страх в предвкушение — это еще один источник энергии для достижения успеха. Один из самых лучших способов превратить страх в двигатель успеха — это встретиться с ним лицом к лицу. Нет ничего зазорного в страхе перед изменениями или в любви к зоне комфорта. Но это если вы понимаете, что страх есть, и иногда он доминирует. А иначе страх свяжет вас по рукам и ногам, и вы даже не заметите. Поборите этот страх, формулируя мотивирующие положительные вопросы, над которыми могло бы подумать ваше рациональное сознание. Потренируйтесь выбираться из своей зоны комфорта, встречаться лицом к лицу со своими страхами. Это воодушевит вас и поможет выйти на новый уровень.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Греки – одна из самых жизнелюбивых наций на Земле. Греки, часто живя днем сегодняшним, предпочитают не сильно переживать о проблемах грядущих дней, полагаясь на волю случая или Бога. По этой причине многое в Греции делается на авось, что стоит учитывать даже при деловом партнерстве. Греки по натуре большие мечтатели. Главная тема их грез является богатство. Причем желание разбогатеть быстро и без каких-либо усилий рождается из желания потратить богатство, упавшее с неба, ярко и красиво, чтобы произвести впечатление. Грек может с удовольствием за один день потратить большую сумму денег на предметы роскоши или на угощение своих друзей. Ведь жить, по их мнению, нужно здесь и сейчас, чтобы запомнилось, а завтра будь что будет. Такой менталитет заставляет греков с беспечностью относиться к вопросам своего трудоустройства и карьерного роста. Греки часто склонны видеть будущее в розовом цвете, стараясь прожить жизнь более полно. Обращение и приветствие в Греции традиционные. Чаще всего принято крепкое и теплое рукопожатие. При общении стоит смотреть человеку в лицо. Обращаться к грекам следует «кириас» или «кирия», что в переводе с греческого означает «господин», затем имя и фамилия. Если у вашего нового знакомого есть титул или звание, стоит использовать их в обращении. Сначала идет звание, потом фамилия. Греки очень гордятся своими званиями. Если вы не знаете или забыли имя собеседника, стоит обращаться просто «кириас» или «кирия». Стоит помнить, что греки склонны достаточно быстро переходить на неформальное общение. К пунктуальности греки относятся достаточно спокойно, а встречах стоит договариваться заранее. Хотя если вы предупредите о своем визите по телефону всего за пару часов, это тоже будет воспринято нормально.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Так, братцы и сестры, я очень давно ждал этот разговор. Евгений, привет.
2: Оскар, привет.
1: Это Брокаст, мы здесь даем Брофист. Евгений — основатель компании Сплат. Ну, скажи коротко для тех, кто тебя не знает, кто ты, что ты делаешь.
2: Да, привет еще раз, спасибо, что пригласил. Я сооснователь компании вместе с моей женой, с моим другом и еще с несколькими людьми. Мы 24 года назад основали Сплат. Сейчас Сплат известен тем, что он занимает четверть рынка России СНГ в средства гигиены полости рта. У нас несколько еще замечательных брендов, таких как Биомио, Биомед. И мы наши продукты продаем в 60+ странах мира.
1: Что еще делаешь, кроме работы?
2: Слушай, мне очень важно развиваться самому, поэтому я много учусь, много читаю, каждый день стараюсь заниматься спортом, поэтому очень все интересно.
1: Какая у тебя сейчас мечта главная?
2: Ты знаешь, у меня главная моя сейчас мечта — быть в таком состоянии...
1: Чтобы это продолжалось.

0: ну, если от сегодняшнего дня вперед?
1: Смотри, конечно, есть цели оцифрованные, потому что я очень люблю их ставить и по SMART, чтобы они были достижимы, и всех учу. И я с тобой согласен, что они должны быть пугающими, они должны быть интересными, вдохновляющими, пугающими, иначе это не цель, а ну, просто какой-то следующий шаг твоего развития. У меня есть крутые цели для компании. Мы должны вырасти в несколько раз там, за следующие 3 года, запустить 2 сумасшедших мировых инноваций, которые вообще поменяют категорию WorldCare. На IPO, скорее всего. Но это такое, знаешь, наверное, не в цели.
0: Не хочет в колокольчик.
1: Разумный ход. Вот если это, знаешь, IPO в Гонконге будет, это будет прикольно. Вот, может быть, вот это вдохновляет.
0: Какая доля выручки должна быть международная, чтобы это сделать?
1: Ну, сейчас у нас около 30%. Я думаю, что должна быть 50+. Тогда ты можешь спокойно
0: это
1: говорить,
0: уже, типа, международная,
1: да, что это у тебя большая часть международная. Вот, поэтому...
0: Ну, 30 это уже неплохо.
1: Неплохо, да. Я очень хочу, знаешь, продолжать каждый год побивать свои рекорды так же, как и ты, в физической форме. Меня это очень мотивирует и вдохновляет. И мне очень хочется, чтобы рядом люди были сильнее, чем я, потому что круто, когда ты как лидер можешь воспитывать или привлекать, или растить, или вдохновлять, да, других лидеров.
0: Я помню, ты мне звонил, приглашал меня в совет директоров.
1: Да. И... Это, кстати, предложение открыто. Если ты готов, мы с радостью.
0: Там здесь и сейчас.
1: Конечно.
0: Потому что я только что вышел из совета директоров компании «Самолет», и у меня есть слот.
1: Ну вот, видишь, уже не зря собрались.
0: Давай. Бум! Вот. Вот так ребята входят в совет директоров великих компаний. Но мне нравится, знаешь, мне нравятся компании, которые строят бренды.
1: У нас точно много интересного, потом тебе расскажу. Я думаю, что ты удивишься и вдохновишься одновременно. Будет круто.
2: Прикольно.
0: Ну вот ты создавал совет директоров как раз с целью, чтобы у тебя были в окружении люди,
1: которые могут быть там масштабнее, интереснее, больше, чем ты. Которые не стесняются дать тебе прямую обратную связь. Которые не засут сказать тебе «нет» и остановить твое решение какое-то. И это очень отрезвляет, потому что ты становишься более адекватным.
0: Ты можешь назвать сплат делом своей жизни?
1: Да.
0: 22 года вы уже строите.
1: Даже чуть больше, 24, поэтому точно, да, это больше половины жизни, но очевидно, что так. Мне кажется, я сделал делом своей жизни вот раскрытие потенциала своего, людей.
0: Да.
1: Значит, ребята все в команде, знаете, я им часто привожу такой пример. Мы же не знаем себя до конца. Это все равно, как, знаешь, купить суперкар какой-то мощный и ездить на нем, там, не знаю, 30 км в час. Разве не хочется проверить, сколько он может рвануть и там... хотя бы понять, какая мощность вообще у этого движка. Потому что мы точно все можем, там, не знаю, в разы больше, чем мы делаем. Если убрать страхи, если убрать какие-то опасения, там, шаблоны, еще что-то, и вот сделать этот шаг. Поэтому моя задача, наверное, знаешь, показать какую-то интересную, полезную, такую большую мечту, создать относительно безопасное пространство, чтобы хотелось туда идти и пробовать. Чтобы люди пробовали и ошибались.
0: Да.
1: И поддержать в моменты тяжелые, в моменты неудач. Потому что моменты успехов мы и так отпразднуем.
0: Только мечту я до сих пор не прочувствовал. Что тебе вот реально вставляет?
1: Слушай, меня вставляют большие цели.
0: Там... Это для тебя вот сейчас самая большая цель какая?
1: Ну, например, смотри, мы делаем продукты для 200 миллионов человек в год. Я хочу, чтобы мы касались минимум 1 миллиарда человек в год. И это круто, потому что тебе столько людей доверяют свое здоровье. Я очень хочу, чтобы мы сделали революцию в отрасли. Чтобы та довольно консервативная категория основная, ну, где, знаешь, за последние там 50-60 лет ничего по-хорошему интересного не происходило. Те же щеточки, те же тюбики, как, в общем, и 60 лет назад. Вот мы сейчас придумали очень крутую, да, бомбическую вещь, которую там зарелизим в следующем феврале или марте. Она точно поменяет правила игры в категории. И мне очень важно показывать, что мы здесь, вот мы находимся с тобой в Москве, в России, что мы можем делать классные, крутые штуки, конкурентоспособные, которые вполне релевантны там во всем мире и могут быть лидировать в своих категориях.
0: Как только у тебя большая мечта, вот ты начинаешь думать креативно. Вот ты на китайский рынок, например, вышел.
1: Угу.
0: Хотя все говорят, китайский рынок — это кладбище международных компаний, которые...
1: И я с ними готов согласиться, это кладбище. И мы там чуть не померли тоже, знаешь, не стали очередной могилкой на кладбище. Знаешь, что я думаю? Ты очень правильную вещь сказал про AI, про то, что если ты делаешь какие-то банальные, ординарные вещи, у тебя ноль шансов вообще на успех. Чем бы ты ни занимался. Потому что он это делает уже сейчас лучше, чем ты. В музыке, в, не знаю, искусстве... Ну, может быть, только в спорте. Не бегает еще пока быстрее человека, но скоро начнет антропоморфный какой-нибудь робот. Поэтому, на мой взгляд, это очень важная штука про то, чтобы не только чего-то...

0: добиться, но и как добиться. И вот здесь человек пока еще может совмещать какие-то совершенно невероятные подходы к этому, там, да, используя, там, смешивая разные области вообще, там, историю, искусство, бизнес, медицину, науку, астрофизику, и на стыке этого рождать какую-то безумную идею, там. И вот эту безумную идею надо тестировать, потому что мир становится все более и более, видишь, таким фрагментарным, потому что миллионы новых идей появляются. Люди привыкают к этому безумному разнообразию. И AI это будет поддерживать. Если ты говоришь, ну, моя цель сделать просто неплохое кафе в Воронеже, то можно это сразу не делать, потому что оно точно там, ну,
1: нет,
0: ноль.
1: Это займет столько же усилий. Я вот сейчас говорил с предпринимателем, который открыл кафе на Бали.
0: Mm-hmm.
1: И он уже положил 4 года своей жизни 100 часов в неделю вот на это маленькое кафе.
0: Mm-hmm.
1: Это безумное усилие, безумное просто, ну, которое он вложил уже. И это, возможно, если бы у него была мечта сделать сеть, он просто первую ячейку сделать, но он тогда будет думать по-другому. Ну, вот если он в итоге сделает только это кафе, мне кажется, это будет жалко.
0: Ну, я согласен. У меня, знаешь, есть такой прием. Я когда решаю какую-то задачу, ну, например, не знаю, там, достичь там чего-то, там, 300, и у меня не получается. Я просто поднимаю планку. Я говорю, хорошо, надо не 300, а 1000. Тогда тебе 300, это как бы ты сквозь нее вообще проходишь.
1: Да.
0: Когда тебе нужно открыть 100 кафе в Юго-Восточной Азии, ты говоришь, так, моя задача за 3 года открыть 100 кафе там везде, от Индонезии до Филиппин. Ты первое на Бали даже не заметишь, как откроешь, потому что ты сквозь него пойдешь. Как, знаешь, когда твоя задача подняться на вершину, ты пройдешь через кусты, через ручей, и через ледник, и через все.
1: Хочешь миллион подписчиков на Ютубе? Ставь цель 5.
0: Да, да. Я с тобой согласен. Я когда думаю об этом, еще раз, что какая-то задача недостижима, просто подними калибр. Ноль перепиши справа, и у тебя по-другому начнет мышление.
1: Как это помогает? Вот интересно. Я с тобой согласен 100%.
0: Это делает вчерашние проблемы вообще не актуальными. Ты начинаешь сталкиваться другие совершенно вопросы. С другими драконами, понимаешь?
1: И ты задаешь другие вопросы.
0: Другие вопросы. Тебе нужно встретить других людей, тебе нужно прочитать какие-то другие книги. У тебя вообще мозг просто перестает сопротивляться вот той первоначальной задаче, потому что он шокирован вот этой масштабной целью, и это очень круто. И знаешь, он нам всегда помогает. Ему нужно просто правильно, ну, как задачу, ТЗ поставить. Что ты поставил маленькую задачу, я согласен, что энергии ты потратишь столько же, сколько и, ну, примерно на большую, мыслительной энергии. Понятно, что добиться будет сложнее. Но если ты ставишь цель больше, то мозг говорит, ну, хорошо, если мне там хозяин ставит такую задачу, да, я разворачиваю там все свои возможности.
1: Давай, ну, ты вообще топишь за мечты, и чтобы не сдаваться, да, чтобы все-таки... Знаешь, есть еще такое упражнение... Помнить, чем ты занимался в детстве,
0: угу.
1: когда у тебя просто было полностью свободное время.
0: Угу.
1: Вот, образно говоря, родители уехали, или как, что, вот, чем ты занимался в 6, 7, 8 лет, 9 лет, 10 лет?
0: Я, кстати, помню.
1: Чем ты занимался?
0: Я что-то все время мастерил в сарае, какие-то ружья делал, там какие-то воздушки, какие-то там луки, стрелы, что-то расплавлял свинец. То есть у меня какая-то лаборатория там была алхимическая вообще. Кто-то порох поджигал.
1: У меня такой же, у меня был подвал такой убитый, и я там тоже делал вот чаки там вот эти там всякие тоже. Тогда Брус Ли был популярным.
0: Но это крутая штука. А я еще к ней, знаешь, какую добавляю? Смотри, вспомнить, что ты делал в детстве, а потом, например, представить, что у тебя там, не знаю, тетя в Канаде сегодня умерла, которую ты не знал, и оставила тебе там 10 миллиардов долларов.
1: У тебя какие следующие действия?
0: У меня очень классные. Во-первых, я это все буду использовать как ресурс. Ну, во-первых, смотри, важный вопрос, ты будешь заниматься тем, чем ты занимаешься, или нет? То есть фактор денег, когда ты выключаешь, вот 90% людей говорят, да я не буду больше быть тем юристом, не знаю, бухгалтером, еще кем-то.
1: Кстати, есть статистика победителей лотерей, и они перестают заниматься тем, чем занимаются, но потом ничего нового придумать не могут.
0: Да, вот это проблема.
1: Это, кстати, и потом это кончается тем, что там алкоголизм...
0: Деньги закончились, и какой-то плохой конец там. Я читал, что парень, который выиграл джекпот, там чуть ли не 100 миллионов, он за 18 месяцев потратил все эти деньги и оказался там вообще банкрот.
1: Там очень плохая статистика. У победителей лотереи прям супер плохая статистика.
0: Ну, потому что мы понимаем, чего мы не хотим, да, продолжать работать на нелюбимой работе, но до сих пор не поняли, а что мы хотим. Это про то, что ресурс без идеи мощной и без понятия, как ты туда хочешь прийти, он ничто сам по себе. Очень часто предприниматели, думаю, тебе говорят, я бы сделал крутой проект, у меня нету денег. А мы с тобой думаем по-другому. Сначала задача, под нее ресурс. Я хочу зайти на Эверест или на соседний холм. От этого будет зависеть, как я тренируюсь, какое снаряжение, сколько я еды беру. Да? То есть ресурс всегда под цель, а не наоборот.
2: И Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 17 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В работе приложения платных парковок Махачкалы устранены технические неполадки, которые вызваны кибератакой. Об этом сообщили в администрации сервиса. Я напомню, что несколько дней приложение работало со сбоями. На данный момент неполадки полностью устранены. Приложение работает в штатном режиме. Штрафы за нарушения, которые зафиксированы в период технического сбоя, направляться не будут. В Дагестане за минувшую неделю отстранили от управления транспортными средствами 84 водителя. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Республики. Все они с признаками опьянения. Против 10 автовладельцев возбуждены уголовные дела за повторное такое нарушение. Также мы отметим, что за указанный период на дорогах Дагестана погибло 8 человек, еще 39 пострадали. В преддверии Дня народов единства Дагестана глава Дагестана Федор Щукин вручил государственные награды жителям региона. На мероприятии чествовали участников специальной военной операции, медиков, педагогов, волонтеров, ученых и деятелей культуры. Как отметил глава Дагестана, всех их объединяет ответственное отношение к делу и желание быть полезными родному краю. Ну и в августе россияне стали немного чаще брать потребительские кредиты. По данным Национального бюро кредитных историй, за месяц было оформлено больше 2 миллионов таких займов. Это почти на 1% больше, чем в июле. При этом год к году выдача потребительских кредитов все еще заметно ниже. По сравнению с августом 2024 года их количество сократилось почти на треть. Банк России планирует увеличить максимальную сумму переводов между компаниями через систему быстрых платежей. Об этом пишет ведомости со ссылкой на Центральный банк. Сейчас за одну такую операцию можно перевести до 1 000 000 рублей. Каким станет новый лимит, регулятор пока не уточняет. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
2: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук. Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Голкипер ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов вошел в число 10 номинантов на приз имени Льва Яшина, который вручается лучшему вратарю года по версии France Football. Сафонов стал первым в истории вратарем из России, претендующим на этот трофей. В прошедшем сезоне он провел за парижан 31 матч во всех турнирах, 12 раз сыграл на 0, а также выиграл с командой Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. В списке претендентов Тибо Куртуа, Эмилиано Мартинес, Давид Райя и другие известные голкиперы. Победитель будет объявлен 26 октября на 70-й церемонии вручения золотого мяча, которая впервые пройдет в Лондоне. 50-я ракетка мира Карен Хачанов в четвертом круге US Open в 5 сетах переиграл американца Лернера Тиена. Российский теннисист проигрывал по ходу матча 1-2 по сетам и уступал на старте решающей партии, однако смог переломить ход встречи и вырвать победу. Для Хачанова это 7-й выход в четвертьфинал на турнирах Большого Шлема и 2-й на US Open. Примечательно, что Карен проводит свой худший сезон за много лет. Перед стартом турнира он был на грани вылета из топ-50. Хоккеисты ярославского «Локомотива» на домашнем льду обыграли «Шанхай Дрэгонс» 3-1 и одержали вторую победу подряд на старте нового сезона КХЛ. При счете 1-1 вперед железнодорожников вывел капитан Александр Радулов, для которого эта встреча стала 800-й в лиге. Позднее Радулов отметился еще и голевой передачей. «Металлург» в овертайме переиграл «Амур» 2-1 и одержал вторую победу над хабаровским клубом за 3 дня, а «Нефтехимик» дома выиграл у Сочи 5-1. Это первая победа нижнекамского клуба в новом сезоне КХЛ. Сборная России по футболу определилась с соперниками на осенний сбор. 29 сентября в Казани команда Валерия Карпина сыграет с Ираном, 3 октября в Екатеринбурге с Намибией, а 6 октября в Нижнем Новгороде с Нигерией. Самым рейтинговым соперником станет Иран, 22 место в мировом топе. С ним россияне уже встречались год назад и одержали победу. Матч с Намибией станет первой встречей в истории двух команд. Баскетболисты НБА выиграли предсезонный кубок Кондрашина и Белова в финале, сенсационно переиграв вице-чемпиона единой лиги «Уникс» 96-92. Напомним, что в полуфинале столичный клуб прошел еще одну команду из «Большой четверки», выбив из борьбы за трофей петербургский «Зенит». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Селение Хив. Одно из древнейших табасарано-лезгинских селений, история которого до сих пор мало изучена. Время образования селения неизвестно, но по некоторым данным на его месте находился город Гердишан. Известно, что Хив неоднократно подвергался нашествию иноземных захватчиков. Так, во время прихода Нарича в 1239 году монголы разрушили мечеть возле минарета и разорили село. Также через Хив прошли войска Надиршаха, опустошая и разоряя все на своем пути. Оставшиеся в живых хивцы построили небольшое село. Дата начала строительства, естественно, неизвестна. Однако палеографические материалы, сохранившиеся в виде надписей на могильных памятниках, дают возможность раскрыть некоторые тайны истории села. На восточном кладбище села Хив в марте 1966 года была обнаружена самая ранняя датированная эпитафия Северного Кавказа. Это могила, принадлежащая некому хаджи, который умер в 320 году. В селении было около 10 тухумов. Наиболее крупными и влиятельными из них были семьи Сейдяр, Газияр, Кафхяр, Бастяр, Рягим и Ханяр. Представители этих тухумов имели много земель в своем владении. Из своей среды они и назначали главу села. Пастбища были общественными. Все имели одинаковое право на пользование ими. А вот сенокосные участки были и частные. В селении жили умелые мастера – плотники, каменщики, кузнецы и специалисты других ремесел. Некоторые результаты их труда сохранились и до наших дней.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Радио «Диалог ФМ». Послушал, подумал, принял решение.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: В течение последних полутора лет в России происходят заметные изменения в практике изъятия частных активов. По данным анализа судебной практики, проведенного адвокатским бюро НСП, наблюдается уменьшение числа случаев изъятия, связанных с оспариванием результатов приватизации. В то же время растет количество антикоррупционных исков. Также фиксируется снижение общей суммы изъятых активов. С января по август этого года их стоимость оценивалась в 980 миллиардов рублей, что намного меньше 2 триллионов в предыдущем году. Юристы также отмечают, что органы прокуратуры стали чаще подавать вторичные иски, направленные на изъятие дополнительных активов или имущества лиц, связанных с ответчиками по первоначальным делам.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Новости страны и мира. О главном.
2: Совет директоров Банка России на заседании, которое состоялось 11 сентября, оставил ключевую ставку на уровне 14%, как указано в сообщении регулятора. Это решение является первым из сохраненных без изменений с апреля 2025 года, поскольку до этого времени Банк России на протяжении года последовательно смягчал денежно-кредитные условия. С июня 2025 года по июль 2026 проводилось 10 заседаний, каждое из которых завершалось снижением ставки. В Банке России заявили, что возможности для снижения ключевой ставки ограничены. В августе наблюдалось снижение инфляции, но в первой половине сентября цены вновь поднялись на 0,05% за 7 дней. В годовом выражении инфляция составила 6,29%, при целевом уровне Центробанка в 4%. Заключительные оценки инфляции за июль показали увеличение базовой инфляции, передает РБК. Минпросвещение Российской Федерации запустило линию психологической помощи «Школа доверия» для поддержки в решении проблемных ситуаций в российских школах, сообщили в пресс-службе ведомства. Министерство просвещения Российской Федерации 11 сентября запустило линию психологической помощи «Школа доверия» по единому бесплатному номеру 8 800 707 0201. Школьники, их родители и учителя смогут сообщать о любых проблемных ситуациях, возникающих в образовательных организациях, говорится в сообщении. Круглосуточная линия организована на базе Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования России Московского государственного психолого-педагогического университета. И в завершении выпуска стилист и телеведущий Александр Рогов назвал самую модную обувь на осень для россиян. Информацию он разместил в своем телеграм-канале, который насчитывает 190 тысяч человек. Так, по словам Рогова, речь идет о резиновых сапогах, которые в наступившем сезоне сезоне вновь вернули свою актуальность. Высокие сапоги он посоветовал сочетать с широкими костюмными или спортивными брюками, заправленными в них. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Гулица цучичпала, мацица нускучичпала. Пуля убивает одного, язык сотню. Гулица цучичпала, мацица нускучичпала. Холчада горхельгичэб, гулида берлгичэль. Сабля пашади не знает, пуля глаз не имеет. Холчада горхельгичэб, гулида берлгичэль. Тушмана сул худул хаве, худула сул тушман хауге. Врага сделай другом, но друга не делай врагом. Тушмана сул худул хаве, худула сул тушман хауге. Цугораста кулак хиногу цугоруген. Вор думает, что все на свете воры. Цугораста кулак хиногу цугоруген. Вакхун алжана сулалдеса, вёрцхун жужахасугусик. Чем голодным быть в раю, лучше сытым быть в аду. Вакхун алжана сулалдеса, вёрцхун жужахасугусик.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Реклама на «Диалог ФМ». Звоните 91-104-8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».
4: Так, братцы и сестры, я очень давно ждал этот разговор. Евгений, привет.
5: Оскар, привет.
4: Это Брокаст, мы здесь даем Брофист. Евгений – основатель компании «Сплат». Ну, скажи коротко для тех, кто тебя не знает, кто ты, что ты делаешь.
5: Да, привет еще раз, спасибо, что пригласил. Я сооснователь компании вместе с моей женой, с моим другом и еще с несколькими людьми. Мы 24 года назад основали «Сплат». Сейчас «Сплат» известен тем, что он занимает четверть рынка России СНГ в средствах гигиены полости рта. У нас несколько еще замечательных брендов, таких как «Биомио», «Биомед». И мы наши продукты продаем в 60 плюс странах мира.
4: Что еще делаешь, кроме работы?
5: Слушай, мне очень важно развиваться самому, поэтому я много учусь, много читаю, каждый день стараюсь заниматься спортом, поэтому очень все интересно.
4: Какая у тебя сейчас мечта главная?
5: Ты знаешь, у меня главная моя сейчас мечта быть в таком состоянии...
4: Чтобы это продолжалось вечно.
5: Чтобы мне самому нравилось, потому что когда... ты устал или раздражен, или злой, я не верю, что у тебя получится.
4: У тебя мечта, чтобы тебе самому нравилось?
5: У меня мечта, чтобы я был в таком состоянии классном, из которого получаются крутые результаты, из которого людям рядом тепло, из которого ты можешь ставить большие цели.
4: А ты сейчас не находишься в таком состоянии? Почему это мечта?
5: Ну, не всегда, потому что мы люди. Я вчера, знаешь, сидел вечером в отличном настроении, получил там 11:30 какой-то отчет, посмотрел на него, понял, что я расстраиваюсь. Не буду сейчас писать письмо обратно, пойду просто спать и утром в хорошем настроении напишу.
4: Да, сдержался, короче. Mm-hmm. Да. А если так в будущее смотреть, есть какие-то еще мечты, какие-то вещи, которые у тебя остались? Я знаю, ты много уже достигнул, если от сегодняшнего дня вперед.
5: Смотри, конечно, есть цели оцифрованные, потому что я очень люблю их ставить и по SMART, чтобы они были достижимы, и всех учу. И я с тобой согласен, что они должны быть пугающими, они должны быть интересными, вдохновляющими, пугающими, иначе это не цель, а ну, просто какой-то следующий шаг твоего развития. У меня есть крутые цели для компании. Мы должны вырасти в несколько раз там, за следующие 3 года, запустить 2 сумасшедших мировых инновации, которые вообще поменяют категорию oral care. На IPO, скорее всего. Но это такое, знаешь, наверное, не в цели.
4: Не хочешь, чтобы колокольчик.
5: Разумный ход. Вот если это, знаешь, IPO в Гонконге будет, это будет прикольно. Вот, может быть, вот это вдохновляет.
4: Какая доля выручки должна быть международная, чтобы это сделать?
5: Ну, сейчас у нас около 30%. Я думаю, что должна быть 50+, тогда ты можешь спокойно говорить.
4: Это уже типа международная компания.
5: Да, что это у тебя большая часть международная. Вот, поэтому...
4: Ну, 30 это уже неплохо.
5: Неплохо, да. Я очень хочу, знаешь, продолжать каждый год побивать свои рекорды так же, как и ты в физической форме. Меня это очень мотивирует и вдохновляет. И мне очень хочется, чтобы рядом люди были сильнее, чем я, потому что круто, когда ты как лидер можешь воспитывать или привлекать, или растить, или вдохновлять других лидеров.
4: Я помню, ты мне звонил, приглашал меня в совет директоров.
5: Да. Это, кстати, предложение открыто. Если ты готов, мы с радостью.
4: Прямо здесь и сейчас.
5: Конечно.
4: Потому что я только что вышел из совета директоров компании «Самолет», и у меня есть слот.
5: Ну вот, видишь, уже не зря собрались.
4: Давай. Бум! Вот. Вот так ребята входят в совет директоров великих компаний. Но мне нравится, знаешь, мне нравятся компании, которые строят бренды.
5: У нас точно много интересного, потом тебе расскажу. Я думаю, что ты удивишься и вдохновишься одновременно. Будет круто.
4: Прикольно. Ну вот ты создавал совет директоров как раз с целью, чтобы у тебя были в окружении люди,
5: которые могут быть там масштабнее, интереснее, больше, чем ты. Которые не стесняются дать тебе прямую обратную связь. Которые не засут сказать тебе нет и остановить твое решение какое-то. И это очень отрезвляет, потому что ты становишься более адекватным.
4: Ты можешь назвать сплат делом своей жизни?
5: Да.
4: 22 года вы уже строите.
5: Чуть больше, 24, поэтому точно, да. Это больше половины жизни, но очевидно, что так. Мне кажется, я сделал делом своей жизни вот раскрытие потенциала своего, людей.
4: Да.
5: Значит, ребята все в команде знают, я им часто привожу такой пример. Мы же не знаем себя до конца. Это все равно, как, знаешь, купить суперкар какой-то мощный и ездить на нем, там, не знаю, 30 км в час. Разве не хочется проверить, сколько он может рвануть и там хотя бы понять, какая мощность вообще у этого движка? Что мы точно все можем, там, не знаю, в разы больше, чем мы делаем. Если убрать страхи, если убрать какие-то опасения, там, шаблоны, еще что-то, и вот сделать этот шаг. Поэтому моя задача, наверное, знаешь, показать какую-то интересную, полезную, такую большую мечту, создать относительно безопасное пространство, чтобы хотелось туда идти и пробовать. Чтобы люди пробовали и ошибались.
4: Да.
5: И поддержать в моменты тяжелые, в моменты неудач. Потому что моменты успехов мы и так отпразднуем.
4: Только мечту я до сих пор не прочувствовал. Что тебе вот реально вставляет?
5: Слушай, меня вставляют большие цели.
4: Это для тебя вот сейчас самая большая цель какая?
5: Ну, например, смотри, мы делаем продукты для 200 миллионов человек в год. Я хочу, чтобы мы касались минимум 1 миллиарда человек в год. И это круто, потому что тебе столько людей доверяют свое здоровье. Я очень хочу, чтобы мы сделали революцию в отрасли. Чтобы та довольно консервативная категория основная, ну, где, знаешь, за последние там 50-60 лет ничего по-хорошему интересного не происходило. Те же щеточки, те же тюбики, как, в общем, и 60 лет назад. Вот мы сейчас придумали очень крутую бомбическую вещь, которую там мы зарелизим в следующем феврале или марте. Она точно поменяет правила игры в категории. И мне очень важно показывать, что мы здесь, вот мы находимся с тобой в Москве, в России, что мы можем делать классные, крутые штуки, конкурентоспособные, которые вполне релевантны там во всем мире и могут быть, лидировать в своих категориях.
4: Как только у тебя большая мечта, вот ты начинаешь думать креативно. Вот ты на китайский рынок, например, вышел.
5: Угу.
4: Хотя все говорят, китайский рынок – это кладбище международных компаний, которые...
5: И я с ними готов согласиться, это кладбище. И мы там чуть не померли тоже, знаешь, не стали очередной могилкой на кладбище. Знаешь, что я думаю? Ты очень правильную вещь сказал про AI, про то, что если ты делаешь какие-то банальные, ординарные вещи, у тебя ноль шансов вообще на успех. Чем бы ты ни занимался. Потому что он это делает уже сейчас лучше, чем ты. В музыке, в, не знаю, искусстве. Ну, может быть, только в спорте. Не бегает еще пока быстрее человека, но скоро начнет антропоморфный какой-нибудь робот. Поэтому, на мой взгляд, это очень важная штука про то, чтобы не только чего добиться, но и как добиться. И вот здесь человек пока еще может совмещать какие-то совершенно невероятные подходы к этому, там, да, используя, там, смешивая разные области вообще, там, историю, искусство, бизнес, медицину, науку, астрофизику, и на стыке этого рождать какую-то безумную идею, там. И вот эту безумную идею надо тестировать, потому что мир становится все более и более, видишь, таким фрагментарным, потому что миллионы новых идей появляются. Люди привыкают к этому безумному разнообразию. И AI это будет поддерживать. Если ты говоришь, ну, моя цель сделать просто неплохое кафе в Воронеже, то можно это сразу не делать, потому что оно точно там, ну, ноль.
4: Это займет столько же усилий. Я вот сейчас говорил с предпринимателем, который открыл кафе на Бали.
5: Угу.
4: И он уже положил 4 года своей жизни 100 часов в неделю вот на это маленькое кафе.
5: Угу.
4: Это безумное усилие, безумное просто, ну, которое он вложил уже. Возможно, если бы у него была мечта сделать сеть, он просто первую ячейку сделать, но он тогда будет думать по-другому. Ну, вот если он в итоге сделает только это кафе, мне кажется, это будет жалко.
5: Ну, я согласен. У меня, знаешь, есть такой прием. Я когда решаю какую-то задачу, ну, например, не знаю, там, достичь там чего-то там, 300, и у меня не получается. Я просто поднимаю планку. Я говорю, хорошо, надо не 300, а 1000. Тогда тебе 300, это как бы ты сквозь нее вообще проходишь.
4: Да.
5: Когда тебе нужно открыть 100 кафе в Юго-Восточной Азии, ты говоришь, так, моя задача за 3 года открыть 100 кафе там везде, от Индонезии до Филиппин. Ты первое на Бали даже не заметишь, как откроешь, потому что ты сквозь него пойдешь. Как, знаешь, когда твоя задача подняться на вершину, ты пройдешь через кусты, через ручей, через ледник, и через
4: хочешь
5: все на свете.
4: Миллион подписчиков на Ютубе? Ставь цель 5.
5: Да, да. Я с тобой согласен. Я когда думаю об этом, еще раз, что какая-то задача недостижима, просто подними калибр. Ноль перепиши справа, и у тебя по-другому начнет мышление.
4: Как это помогает? Вот интересно. Я с тобой согласен 100%.
5: Это делает вчерашние проблемы вообще не актуальными. Ты начинаешь сталкиваться другие совершенно вопросы. С другими драконами, понимаешь?
4: И ты задаешь другие вопросы.
5: Другие вопросы. Тебе нужно встретить других людей, тебе нужно прочитать какие-то другие книги. У тебя вообще мозг просто перестает сопротивляться вот той первоначальной задаче, потому что он шокирован вот этой масштабной целью, и это очень круто. И знаешь, он нам всегда помогает. Ему нужно просто правильно, ну, как задачу, ТЗ поставить. Что ты поставил маленькую задачу, я согласен, что энергии ты потратишь столько, сколько и, ну, примерно большую, мыслительной энергии. Понятно, что добиться будет сложнее. Но если ты ставишь цель больше, то мозг говорит, ну, хорошо, если мне там хозяин ставит такую задачу, да, я разворачиваю там все свои возможности.
4: Давай, ну, ты вообще топишь за мечты, и чтобы не сдаваться, да, чтобы все-таки... Знаешь, есть еще такое упражнение. Вспомнить, чем ты занимался в детстве...
5: Угу.
4: Когда у тебя просто было полностью свободное время.
5: Угу.
4: Вот, образно говоря, родители уехали, или как, что, вот, чем ты занимался? 6, 7, 8 лет, 9 лет, 10 лет.
5: Я, кстати, помню.
4: Чем ты занимался?
5: Я что-то все время мастерил в сарае, какие-то ружья делал, там какие-то воздушки, какие-то там луки, стрелы, что-то расплавлял свинец. То есть у меня какая-то лаборатория там была алхимическая вообще. Какой-то порох поджигал.
4: Я 100%, у меня был подвал такой убитый, я там тоже делал вот чаки там вот эти там всякие тоже. Тогда Брюс Ли был популярным.
5: Но это крутая штука. А я еще к ней, знаешь, какую добавляю? Смотри, вспомнить, что ты делал в детстве, а потом, например, представить, что у тебя там, не знаю, тетя в Канаде сегодня умерла, которую ты не знал, и оставила тебе там 10 миллиардов долларов.
4: У тебя какие следующие действия?
5: У меня очень классные. Во-первых, я это все буду использовать как ресурс. Ну, во-первых, смотри, важный вопрос. Ты будешь заниматься тем, чем ты занимаешься, или нет? То есть фактор денег, когда ты выключаешь, вот 90% людей говорят, да я не буду больше быть тем юристом, не знаю, бухгалтером, еще кем-то.
4: Кстати, есть статистика победителей лотерей. И они перестают заниматься тем, чем занимаются, но потом ничего нового придумать не могут.
5: Да, вот это проблема.
4: Это, кстати, и потом это кончается тем, что там алкоголизм...
5: Деньги закончились, и какой-то плохой конец там. Я читал, что парень, который выиграл джекпот, там чуть ли не 100 миллионов, он за 18 месяцев потратил все эти деньги и оказался там вообще банкрот.
4: Там очень плохая статистика. У победителей лотереи прям супер плохая статистика.
5: Ну, потому что мы понимаем, чего мы не хотим, да, продолжать работать на нелюбимой работе, но до сих пор не поняли, а что мы хотим. Это про то, что ресурс без идеи мощной и без понятия, как ты туда хочешь прийти, он ничто сам по себе. Очень часто предприниматели, думаю, тебе говорят, я бы сделал крутой проект, у меня нету денег. А мы с тобой думаем по-другому. Сначала задача, под нее ресурс. Я хочу зайти на Эверест или на соседний холм. От этого будет зависеть, как я тренируюсь, какое снаряжение, сколько я еды беру. Да? То есть ресурс всегда под цель, а не наоборот.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Значимо, важно. «Диалог FM» – это день в истории.
2: 14 сентября 1904 года начало работу Санкт-Петербургское телеграфное агентство. Сегодня мы знаем его преемника как ТАСС. Но тогда это был не просто новостной орган, по сути, это был первый в России сервис деловой информации телеграфного агентства. Санкт-Петербургское телеграфное агентство создали по инициативе сразу трех министерств – иностранных дел, внутренних дел и финансов. То есть государство прямо заявило – оперативная информация – это инфраструктура, без которой экономика не работает. Агентство должно было сообщать политические, финансовые, экономические, торговые и другие имеющие общественный интерес сведения внутри страны и за границей. Для бизнеса тех лет это означало предсказуемость. Купец или промышленник узнавал про таможенные правила, курсы валют, изменения в законодательстве, новости рынков не по слухам, а через официальный канал. Скорость и достоверность становилась конкурентным преимуществом. Кто раньше получил телеграмму, тот раньше заключил сделку. По сути, телеграфное агентство задало стандарт. Информация – это товар, который можно упаковывать, доставлять и продавать. И именно отсюда растет современный медиабизнес. От телеграммы до финансовых терминалов, от лент новостей до дашбордов с аналитикой.
1: Значимо, важно. Диалог FM – это день в истории.

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Есть вещи, о которых стоит молчать и никогда не упоминать в разговоре без острой нужды. Множество людей говорят то, о чем потом пожалеют. Однако не делают из этого выводов и вновь наступают на грабли. Планы на будущее. Психологи выяснили, что оглашая свои задачи на публику или даже одному человеку, вы понижаете собственную мотивацию. Это связано с тем, что мозг начинает воспринимать эту цель как уже выполненную, реализованную. Поэтому никогда не говорите о своих планах. Но если все-таки вам очень хочется о них рассказать, поделитесь ими со своим дневником. Не жалуйтесь. Самая дурная привычка в общении – это рассказывать о своих проблемах. Держите свои трудности при себе. Рассказывать их стоит только тому, от кого вы ждете физической, а также душевной помощи или совета. Если вы жалуетесь на проблемы, в лучшем случае вы просто понижаете свой социальный статус. А в худшем наживете себе окружение, паразитирующее на слабостях, которые вы так активно выставляете. Не говорить плохо за спиной. Помимо того, что это дурной тон, так еще и показывает вас как человека с низкой самооценкой. Обсуждая других в негативном ключе, вы проявляете слабость. Лучше работать над собственными недостатками и проявлять силу. Не говорите о ваших достижениях и удачах. Да, как в случае с неудачами и трудностями, об успехе тоже стоит помалкивать. Те успехи, которые предназначены для того, чтобы о них узнали другие, однажды сами откроются публике. А все остальное оставьте при себе. Успех в своей сути самодостаточен. Если ваше достижение не фикция, то вы вряд ли нуждаетесь в его оценке другими. Не говорите о добрых делах, которые совершаете. Благотворительность – это тихое дело. Помогли кому-то с карьерой? Купили нищему ужин? Помогли потерявшемуся ребенку найти своих родителей? Оставьте это при себе. Не распространяйтесь. Пусть оно греет ваше сердце, а не эго. Если хотите, чтобы ваши добрые дела привносили гармонию в жизнь, умалчивайте о них перед другими. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Управление Федеральной антимонопольной службы Дагестана проверит рекламу медцентра «Лекарь» на этику. В ведомство поступила жалоба на рекламу медицинской услуги. По мнению заявителя, она очерняет образ дагестанской горянки, которая придерживается религиозных норм. Служба сейчас оценит, не задевает ли реклама религиозные особенности населения. Анализ проведут совместно с экспертным советом по рекламе и общественным советом. Профилактические встречи с женщинами, которые состоят на учете в Уголовно-исполнительной инспекции Дагестана, прошли в Махачкале в рамках противодействия идеологии терроризма. Об этом сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы исполнения наказания по Дагестану. Сотрудники совместно с представителями муфтията республики организовали адресные посещения семей осужденных женщин. Деятельность подпольных оружейников пресечена в 43 регионах России, в том числе и в Дагестане. Задержано 11 человек, об этом сообщает СОС ФСБ России. Из незаконного оборота изъято почти 300 единиц огнестрельного оружия, как отечественного, так и иностранного производства. Ну а единый государственный экзамен сейчас не нуждается в серьезных изменениях, об этом РИА Новости заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, систему ЕГЭ постоянно совершенствуют, и она уже доказала свою эффективность. Ранее в Минпросвещении также сообщили, что усложнять задания экзамена в 2027 году не планируют. До конца сентября продолжится обсуждение демонстративных вариантов ЕГЭ на следующий год. По его итогам в задания могут ввести отдельные уточнения. Центробанк планирует внимательно следить за информацией, которую финансовые блогеры распространяют для частных инвесторов. Об этом говорится на проекте развития финансового рынка на ближайшие 3 года. Ранее регулятор также предложил создать данный реестр финансовых инфлюенсеров и маркировать материалы, которые публикуются по заказу финансовых организаций. Банк России подготовил план развития финансового рынка на 2027-2029 годы. Документ уже направили президенту и в правительство. Об этом сообщается на сайте регулятора. Среди главных задач на ближайшие 3 года – развитие рынка капитала, повышение доверия россиян к финансовой системе, а также усиление защиты инвесторов и потребителей финансовых услуг. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
5: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
6: Истории, которые согревают сердце. Люди, которые вдохновляют. Слушай прямо сейчас. «Голос добра» с Аймисией Амировой на «Диалог ФМ».
7: Приветствую, друзья! В студии работает Аймисия Амирова, и в эфире проект «Голос добра», который рассказывает вам, дорогие земляки, о тех благотворительных проектах и благотворителях, кто действует у нас в республике. В этом году фонд «Чистое сердце» отмечает круглую дату. 15 лет как команда фонда помогает обратившимся с разными жизненными ситуациями, помогает решать свои вопросы. Направлений очень много. Ни одна беда не остается без внимания. И сегодня к нам в студию я пригласила подопечных фонда «Чистое сердце», которые хотят поделиться своими жизненными историями. Знакомьтесь, мамочки особенных детей Марьям Шарапутинова и Рисалат Османова. Здравствуйте.
8: Салам алейкум.
9: Алейкум салам.
7: У каждой из вас своя жизненная история. Хотелось бы подробнее услышать. И, Марьям, давайте с вас начнем.
8: Ну, с чего начать? Начинается моя история. Жила себе, никого не трогала, на работу ходила, с работы приходила. И, ну, я жила одна с дочкой, и чтобы была семья, и вышла второй раз замуж. У мужа тоже от первого брака 2 дочери и моя дочь. Мы вместе жили, снимали квартиру. И, в общем, так получилось, что на УЗИ мне говорят двойняшки. Я в шоке. В общем, я не ожидала. Ну и радостная такая немножко с гордостью ходила, что у меня двойняшки. Все. И бац, на 30-й неделе отходят воды. И я на тот момент и работала, и вышла в декрет, и через неделю у меня воды отходят, в общем, больница, экстренно меня везут на Кесарево, я вот прям помню эти слова, экстренно, Кесарево, в общем, прооперировали, прооперировали, вытаскивают, 1,7 кг, один, второй, не кричали даже, и они выжили. И я помню вот эти моменты в роддоме, в реанимации. Я говорю: «Всевышний, оставь», говорю, «мне их». Я просила очень. И, в общем, реанимация. Выжили 2 месяца в ОПН. Не сталкиваясь с такими страшными словами, спастический тетрапарез, мне пишут диагнозы, я не знаю, это что такое, а оказалось, это ДЦП. То есть ДЦП я знала, а другие формулировки для меня были не страшны. И врач, который в ОПН был, он смотрит на меня с таким жалостливым лицом и он не знает, как мне объяснить, он мне говорит культурно, мягко, ну, твои дети будут с задержкой. То есть я понимала, ну, задержка, значит, поздно пойдет, поздно встанет, поздно все будет делать. Я такая сильная, я справлюсь, я буду делать, я все это, но он даже не сказал слово «инвалид», а это же уже другое. И, в общем, все пошло-поехало. Больницы, центры реанимации, лечение, фонды, сборы, отчаяние. Пока ты этот диагноз поймешь, примешь, и это все, пока ты пройдешь, это проходит немало времени, и опять-таки помощь людей. Мне в моем случае повезло, что есть вот эти всякие группы в WhatsApp. Ну, когда я начинала, все тогда особо не было, но я ходила, спрашивала, как-то я попала, вот я просто сейчас вспоминаю, как я попала в фонд «Чистое сердце». По-моему, я куда-то обратилась, в какое-то Министерство труда или образования, что-то. В общем, кому-то я попала, и он меня привел к МИСИДу. На тот момент они были, по-моему, на Ермошкино, их фонд был. И она мне говорит, что мы как бы пока начинаем, а у меня такие планы: Германия, туда, Китай, в общем, ну как бы вытащить детей, все мысли, все этот, и пока у нас нет возможности. И потихоньку, ну, они меня взяли подопечной в свой фонд, когда были тяжелые моменты, я обращалась к ним реально за продуктами, за помощью. Несколько раз помогали на реабилитацию, я сама вела сборы, то есть где-то до 10 лет я пыталась мальчиков поднять на ноги. То есть цель поставлена была, и я шла к цели. Я не насмотрела ни на что, шла просто. Мне надо поставить детей на ноги. Как, что, я шла, просила, сборы вела, разговоры были, но все равно я шла к цели. Но где-то уже к 10 годам я вижу, что уже все. Я вот бьюсь, нету динамики. То есть вот на каком они были в состоянии, такие же и остались. И теперь я понимаю, что мне нужно уже создать условия для выхаживания этих детей. То есть уже все, я нужно было принять их и уже дальше выхаживать. И опять уже я просто вот села и попросила Всевышнего: «Аллах, говорю, помоги». И пошла в фонд «Чистое сердце», пишу Жасмине. Жасмина, говорю, у меня, говорю, такое положение, говорю, я не могу, помогите. И, в общем, на тот момент там маленький участок был, я искала жилье, смотрела в Семендыре, там, тут. И Миседу у меня вот, я с ней разговаривала, она говорит: «Ну, ты понимаешь, говорит, дом строить, говорит, это как бы, ну, нелегко». А я на тот момент не знала, что это такое. То есть, если я не знаю, я иду к цели. И если бы сейчас я бы это затеяла, мне было бы страшно. Но на тот момент я не знала. И Миседу говорит: «Давай», говорит, «попробуем». И они открыли сбор. И, в общем, а мне повезло, что когда сбор открылся, вот этих подорожаний резких не было.
7: Еще не было.
8: Да. И были там свои, кое-что собирала денежки. И, в общем, сбор открыли. И мастер попался мне хороший, и сбор попался. И как-то все само как-то по маслу пошло. И я так поняла, что это было мое. И вот так вот.
7: На тот момент мальчикам было 10 лет, и вы приняли решение, что вам нужно на земле жить для того, чтобы создать для них условия.
8: Ну да.
7: Относительно самостоятельные, да? Чтобы, ну, автономно, не нужно было прибегать к посторонней помощи.
8: Да, сделать для детей доступную среду. У нас эти дети с ограниченными возможностями. К сожалению, и оба они у меня сидят в колясках, не сидят самостоятельно, то есть без поддержки они не сидят, опоры в ногах нет. Один мальчик более-менее может объяснить то, что он хочет, и то на бытовом уровне. Планшетом может немножко управлять, а второй мальчик очень тяжелый, он не видит, у него сопутствующие еще диагнозы, ему не подходит еда, у него язвы, эрозии, гастриты. Очень тяжелый мальчик. И вот приняла решение, что им нужно сделать условия, чтобы как-то жить дальше. Уже жить просто.
7: Спасибо, что поделились. Рисалат, расскажите вашу историю.
9: Ассаламу алейкум всем. Мы, наверное, все мамы с такими особыми детьми. У нас почти одна и та же история. У меня в 40 лет это первый ребенок. Я очень долго ждала унку. И Всевышний вот дал мне ее, милость моя от Всевышнего. Вот тоже, как всегда, кто-то выдерживает, кто-то не выдерживает. Я сама родила, как бы сама поднималась с ней. Моей умке уже 13 лет. Вот тоже очень тяжелый диагноз. Она самостоятельно не сидит, не держит голову. Тоже кушает очень тяжело. Родила ее вообще тоже кесарево. У меня было очень сильно поднялось давление. И досрочно вот кесарили. Она была у меня 830 грамм. И тоже от роддома ЭПМ там месяц пролежали, все. И тоже вот так, как удар был очень сильный для меня, что ребенок такой особенный. И что вообще-то сначала мне вообще сказали, что ребенок, ну, откажитесь, это ребенок не ребенок, от него вы просто замучаетесь, сделаете себе как нового ребенка. Но этого ребенка очень тяжелый. И этот, я говорю, раз столько я просила, и Всевышний дал мне ее, я как бы не было, это моя кровь, моя плоть. И вот так мы уже 13 лет. Врачи, даже вот когда было 3 года умки, сказали, что она самая долгая, ну ей 5 лет. Вот, сейчас моей Умукурсум уже 13 лет. Вот, первая коляска у нас была от чистого сердца. Я помню, как девочки с шариками, со всеми этими, со всей командой, тогда было Умке 3 года, вот, они пришли к нам. Вот, с тех пор, уже на протяжении 10 лет, вот мы с чистым сердцем и фондом «Тут добро». Вот, за что я обоим фондам очень сильно благодарна. Каждый раз помощь, реабилитации, все. Вот, алхамдулилля, низкий поклон, что мы не брошены, все равно мы, у нас какая-то поддержка. Вот, и на реабилитацию.
7: А с какой частотой, Рисалат, вы нуждаетесь в реабилитации?
9: Знаете, вот говорят, что вот, ну, ДЦП это тяжелый ребенок, зачем ей помощь? Он и так не пойдет, не побежит. Вы знаете, у каждой матери есть внутри надежда, что Всевышний творит чудеса, она может вот что-то сделать, мы это не знаем. Вот я скажу, вот почему. Потому что ребенок, да, мы, наверное, где-то в глубине души чувствуем, что он не пойдет. Но если мы не проходим эту реабилитацию, я, например, в своем ребенке, вот у него гипертония, тяжелая форма, она сама не глотает, она сама не кушает, она сама не сидит. Но если мы пропускаем хотя бы одну-две реабилитации, которые мы должны проходить каждый месяц, ребенок скручивается, ее невозможно купать, невозможно кормить, невозможно просто даже на кресло ее посадить. Поэтому мы вот как бы не было, как бы тяжело не было, мы вот
7: вынуждаетесь ежемесячной реабилитации.
9: И вот говорят, вот есть у нас вот такие реабилитационные, вот, которые бесплатные. Вот бесплатно моему ребенку, например, 25 минут массаж, ее даже просто на кушетку посадить не расслабишь. Вот, например, да. Вот мы ходим в центр уже 7 лет, ходим мы вот в центр «Чемпион», например, да, там вот эти приезжие эти, у них час и 20 минут идет массаж, и спокойно мой ребенок расслабляется, и я вижу результат своего ребенка. Я потом месяц спокойно, мне легко с ним справляться, как бы тяжело не было. И вот так обращаемся. И я до 10 лет с Умкой жила в полкомнате, можно сказать, вот без ремонта, без ничего, потому что я жила на ее пенсии, у меня ниоткуда помощи не были. Я поднимала одну Умку, и вот благодаря вот чистому сердцу и фонду «Тут добро» я приобрела жилье. Вот, алхамдулилля, сейчас свое жилье и...
7: Надеюсь, это первый этаж?
9: Первый этаж. Первый этаж и низкий поклон, и огромное спасибо, что всегда есть поддержка, всегда можешь обратиться, и ни разу не было, что ни в чистом сердце, ни там, чтобы мой этот был отказан, всегда. Например, на сегодняшний день я могу сказать, что я не беру продукты, можно сказать, не беру мясо, но постоянно есть очень большая помощь.
7: Угу. А вам, Мариам, с какой частотой нужно проходить реабилитацию? Мальчикам.
8: Ну вот, как озвучила Рисалат, ежемесячно. Но поскольку их у меня двое, мне тяжело, мне приходится всегда нанимать няню. И я из-за безысходности, я уже ложусь в государственные реабилитационные центры, делаю по 2-3 процедуры одному, 2-3 процедуры другому. У нас есть реабилитационный центр «Надежда» на берегу моря. Я ложусь туда, так как папа этих детей вынужден работать не только на нас, и на другую семью. И наши финансы, наша пенсия не хватает на частной реабилитации. И частная реабилитация, опять-таки, это транспорт. Нужно этого ребенка посадить в машину, высадить в машину физически. Уже мне это само делать тяжело. И я больше ложусь, где можно просто лично госпитализацию и не выписываюсь. Я прохожу там реабилитацию. Ну, в год 3-4 раза по моим возможностям. Желательно вообще, мне как бы моя мечта, я хотела бы, чтобы к нам домой приходил специалист и занимался с ними. Если это есть возможность, но пока все зависит от финансов.
7: Минимальная жизненная необходимость 3-4 реабилитации в год.
8: Это минимально, минимум, это минимум, необходимо каждый месяц, через месяц практически их разминать. Это, знаете, вот ДЦП, я как поняла, это как пластилин. То есть, если ты его не трогаешь, он крепкий. Если ты его разминаешь, он становится мягким, эластичным. И вот так же наши дети. Мы их разминаем, они расслабляются. Опять-таки, это тонус. Если мы их не разминаем, у детей начинают болеть мышцы, кости, руки. То есть это болезненное состояние, если его не трогаешь. Без конца нужно реабилитировать. Логопеды, массажи, ЛФК желательно. А там уже операбельно, кто, какой ребенок, в каком состоянии. Я хотела сказать просто еще, знаете, одно, что вот эти фонды вот, нас просто... вытащили, я не знаю, как сказать, от смерти, что ли, спасли. Вот мы на грани такого состояния были. Я реально вначале просила: «Аллах, забери уже этих детей, я не могу, я не выдерживаю». Были такие срывы. Ну, когда были маленькие, и они плакали, вот черепное давление, вот эта жидкость в голове. И когда уже нам люди помогали, и особенно нужна поддержка людей, не нужно прятаться. И вот эти фонды, они, считай, нас просто... Вот меня спасли, меня вытащили, мне дали жизнь. Я сейчас просто живу намного спокойнее. Моя нервная система успокоилась. Я знаю, что даже если меня не станет... За детьми будет уход, и будет где этот уход произвести. Ванну им создала, пандус есть, кухня для них, в колясках они дома передвигаются. Мне сейчас просто спокойно. Низкий поклон чистому сердцу, Надежде, вот, который тоже мне помогал. Вообще всем благотворительным фондам, они играют немаловажную роль в жизни нуждающихся людей. Честное слово, вот сейчас вот мне скажи, забери у меня все мое вот вот эти дом, там, машину, все заберите, но только дайте здоровых детей. Я пойду работать, я буду работать. Мои мальчики сейчас могли бы заканчивать 9 класс. Покупала бы им белые рубашки. Самые нелюбимые праздники, мне кажется, это 1 сентября мои. Когда все дети утром встают с цветами, бегут в школу, а мы сидим в колясках. И с грустью, с тоской все равно немножко тревожно бывает. А так все равно вот эти фонды нас просто спасли. Огромная есть у них значимость для нуждающихся людей.
7: При возникшей ситуации какие были вами предприняты первые шаги? И как вообще эта процедура происходила? Вы сказали, что была потребность создания некой адаптивной среды, окружения для деток. И это же не в одночасье произошло?
8: Да, постепенно шла эта мысль. То есть, изначально мы жили на 5-м этаже на квартире.
7: То есть, будучи вот с такими детками, вы жили на 5-м этаже?
8: Да, то есть там предоставлялось жилье. И я, когда они были маленькие, я их брала как котят за подмышки и спускалась такая довольная.
7: То есть, сажала, была возможность.
8: Коляски сажала, все. Год, два, три, дети растут. Я уже что делала? Во дворе ребята проходят, посторонние. Мы кричим: «Ребята!» Они такие: «Что? Помогите!» И один мужчина, парень, берет ребенка, поднимает наверх. Пока я со вторым поднимаюсь, тяжело. Они уже спускались, помогали второго поднять. Но одна ситуация возникла. Я доверяю людям, я вообще,
7: с открытым сердцем.
8: Да. И такая ситуация произошла. Парня позвала, а у меня Загидик разговаривает, и он уже знает, что мама сейчас буду звать. Он такой: «Ребята, ребята, помогите!» кричал. В общем, я позвала вот так парней, поднял он, я им давала ключи от квартиры. Они открывали, сажали детей в комнату и спускались. А на тот момент я тесто замесила и сняла кольцо. И, короче говоря, украли это кольцо. И вот как-то мне так стало обидно. Блин, ну как так? Ну ты же такого ребенка поднял. Зачем тебе это? А это была мамина память. И вот, может быть, то и сподвигло уже что-то думать. 5-й этаж – это не дело. И, по-моему, в 2000 году я обратилась в Боршо, и я, знаете, вот я уже 10 лет ребенку, я поднимаю и иду такая, я говорю: «Марьям, чуток потерпи, уже это закончится скоро». И вот с такими мыслями все-таки Всевышний Аллах дал надежду, что ли, вот эта надежда меня давала силы, что ли. Я поднимала их на 5-й этаж, сажала, спускала. Дети сутками дома, и вот они любят сесть в коляску и просто кататься, смотреть на все. И моя нервная система успокаивалась, и ихняя. Но вот этот вот этап 5-й этаж вверх-вниз преодолеть...
7: Очень тяжело.
8: Да, но мы делали это. Видимо, я еще замечу, скорее всего, Всевышний Аллах дал любовь матери, любить этого ребенка. Без любви этих детей мы не выходили бы. Из-за этой любви материнской, скорее всего, мы идем на все.
7: И тогда вас эта ситуация сподвигла на то, чтобы именно решить вопрос постройки своего пространства?
8: Ну да, уже как бы это шло.
7: Сколько времени строительство длилось?
8: Маша Аллах, быстренько мастер попался, он вырыл ров. Угу. Потом быстренько деньги, когда выделились, залили фундамент. Месяца два стоял фундамент, и где-то в ноябре пошли стены. Угу. И в следующем году, где-то в 22-м году я заселилась. В 20-м году началось все. И вот потом пошел резкий скачок цен.
7: А вы уже успели?
8: Я уже как бы жилье, условия для жизни немножко создала. И подняла каркас, и потом обратилась уже в другой фонд «Надежду». Они мне установили окна, кафель, сантехнику, двери, что у меня не хватало для житья с этими детьми.
7: То есть силами двух фондов вы обустроили свое жилье?
8: Да.
7: Похожая ситуация, да, Рисалат? У вас тоже два фонда.
9: Вообще, да, у меня вообще сказка была. Вот,
10: так хорошо сказала.
9: Вот клянусь, я на сегодняшний день, как вспоминаю это, я 12 лет, короче, вот Да, жила вот в этой полкомнате. Марьямка знает, она приходила ко мне, какая квартира была запущенная. И этот мой хозяин, он никогда не поднимал цену. Она была 12 тысяч. И мне все равно очень тяжело было. Все равно с таким ребенком на такси туда, на такси сюда. Все равно это очень так ухождало. И вот. И я обратилась к Патимат. Первый раз, вот я говорю, хотя бы одну комнату, хотя бы общежитие, полкомнаты я хочу, вот,
11: чтобы не на квартире.
9: Чтобы не на квартире, потому что все-таки соблазнился мой хозяин, когда вот начали туристы ездить, он мне сказал освободить, где я жила 11, почти 10-11 лет, еще до рождения Умки я снимала и работала эту комнату. И начался сбор, там потихоньку собиралась сбор, она мне сначала открыла на 1 миллион сбор. Потом я обратилась чистое сердце, я говорю, если какая-то помощь будет, вот так собирает, она может только вот на такую сумму собрать. И все, больше разговора не было с чистым сердцем у меня. И вот был Курбан месяц, вот. И мне мой хозяин дал 3 недели освободить эту квартиру. И собраны были в пакетах вещи, я искала хоть куда-нибудь перейти на время. И искала, что хотя бы за это миллион что-нибудь найти, но там было безрезультатно. И Фатима, сказала, давай на еще 1 миллион, потому что тот сбор быстро закрылся. И давай, говорит, еще 1 миллион, больше не... Ну, вот это только можем, сделать. И теперь ко мне приходит утром смс-ка. Салам алейкум, сестра, мы хотели бы проведать девочку. А так часто бывает, что она у меня прославленная, и там, и тут, и помощь, алхамдулилля, вот хорошие, добрые люди. Без них мы вообще никто и ничто, можно сказать. Без этих фондов, без этих добрых людей, которые вот жалеют, которые какую-то помощь вносят. И получила утром 8:30, 8:30 такую смс-ку. А я... без конца искала вот жилье, что-нибудь, чтобы перейти. И я говорю, вы можете до часу прийти? Вот в час мне надо уходить, говорю. И он сказал, хорошо, сестра, написал без личных разговоров. Потом ровно в час, как сказали, он говорит, я подъехал. И открывая дверь, ко мне заходит один человек, два мужчины, третий мужчина, четвертый. Их было, кажется, 4 или 5. Я на сегодняшний день точно даже не знаю их. Посмотрели с ребенком, поиграли, вытащила документы, ознакомились. Ну, какая вам помощь нужна, мы хотели бы вам помочь. Один из них разговаривал. Я говорю, ну, честно сказать, фонды помогают, там мясо, продукты, еще один ребенок, и мы кушаем, и это мне это хватает. Единственная у меня помощь, вот когда бывает, например, коляска, там что-то такое нужно. Ну, лекарства, говорю я, мы, получаем, как это называется, Марьям? Бумажки.
11: Рецепт.
9: И я говорю, так, только вот реабилитация или вот такая помощь нужна. А почему, говорит, у вас пакеты собраны? Я говорю, так хозяин, сказал, чтобы, освободить квартиру. Я говорю, у нас 1,5 миллиона с этим фондом собрано, я. Вот так, если вы можете мне, я сказала, я не хочу, чтобы беспроцентно. Если вы можете мне помочь, такая ситуация у меня, я бы хотела приобрести свое жилье. Был разговор. Ничего не сказали, хорошо, до свидания, попрощались с Умкой. Умка им показала, что она может, что не может. Они ушли. И через минут, наверное, 7-8 опять кто-то постучался. И один из них сошел, он говорит, Рисалат, мы, говорит, со всеми решили, говорит, поговорили, говорит, и решили, что у нас есть вот 3,5 сумма закята. Мы взяли ваш номер чистого сердца. Вот, мы решили эти деньги отдать вам, чтобы вы имели полноценную квартиру. Я не знаю, я, наверное, сознание чуть не потеряла. Там я то плакала, то смеялась, себя не проходила. И вот так, мы приобрели жилье. Полностью 2 миллиона собрал тут добро. Благодаря чистому сердцу и этим... до сих пор в своих дуах. Эти ребята, вот, они нам помогли вот приобрести двухкомнатную полноценную 50 квадратов жилья. И мы, алхамдулилля, уже 3 года живем в своем жилье.
11: На тот момент Марьям, Рисалат,
7: до этой ситуации у вас было какое-то пересечение с благотворительными фондами? Вы вообще знали о том, что существуют, ведут такую работу? Или пока вот жизненная ситуация не возникла, вы не имели представления о фондах?
8: Конечно же, нашим детям моим по 14, умке 13, это столько лет, без фондов мы, конечно же, не смогли бы ни реабилитацию, ничего практически за свой счет сделать с нашими пенсиями. Конечно же, мы...
7: И дети, наверное, 24/7 забирают ваше внимание.
9: Это да, мы с Марьямкой очень долгое время вместе, да, пока дети так не выросли, ее, пока она могла с ними справляться, мы и в Астрахани, и в Краснодаре, мы везде вместе.
8: Ну, опять-таки, вот благодаря этим фондам просто...
9: Ходили на реабилитацию.
8: Я сейчас просто такая вот спокойная, я просто сейчас... Вот сейчас я занялась собой, своим здоровьем. Опять-таки из-за этих стрессов получила сахарный диабет, и сейчас вот буду брать направление на капельницы. Вот сейчас я спокойно могу заняться собой, своим здоровьем, благодаря тому, что я уже сделала максимально, я считаю, что я сделала максимально для своих детей, сделала условия для среды. То есть у них есть бассейн, я поставила, огородик, воздух, навес там есть у них. Вот приобрели худо-бедно старенькую машину, мы сейчас вот их возим. Они очень любят кататься, вот они успокаиваются. И то, что вот они довольны, и то, что у них, ну, сделала все максимально, что могла, благодаря фондам.
7: А вот та реабилитация, которую вы получаете, она в основном в Дагестане или вам нужно выезжать?
9: Вот на сегодняшний день, например, я вот до 10 лет совмещала. То ездила за пределы Дагестана, то здесь. А сейчас, например, у меня со здоровьем, у меня гепатит, у меня уже везде, где можно было выйти вены, мне очень тяжело поднимать 13-летнего ребенка, поднимать это все делать. На сегодняшний день я прохожу реабилитацию платно вот в реабилитационном центре «Чемпион», например.
7: Не выезжаете?
9: Не выезжаю. Ну, постоянно, конечно, на такси. Туда, обратно. Там. Ну, также, вот, конечно,
7: то есть в идеале, конечно, выезжать хорошо бы было, если бы позволяло здоровье.
9: Да.
8: Финансы и здоровье.
9: Финансы и здоровье. Там квартиру приходится снимать, например, если там в центре нету, не предоставляется.
8: Нет,
9: например,
8: вообще вот в идеале, если бы у нас в Махачкале были такие центры, которые можно было бы заселиться на пару месяцев, было питание, чтобы мы не готовили сами, чтобы детей кормили, и мы ходили на реабилитацию. В идеале, если бы на месте, нам в республике, были бы такие частные или платные, или государственный центр, чтобы мы, не выезжая, делали бы эти реабилитации здесь у нас.
7: Лечение получают дети, но, наверное, в реабилитации мамы нуждаются. Я вот слушаю вас и понимаю, что вот не железные же.
8: Да, мы уже все, мы выдыхаемся. Вот сейчас реально мы иногда просим, что-нибудь сделайте, да, для мам. Вот какую-то терапию, чтобы мы немножко успокоились, шутим, просим, но опять-таки...
9: 24/7.
8: Даже 25/7.
9: Клянусь, вот с этим ребенком, да, ну,
8: мы живем ихней жизнью,
9: да.
8: Мы живем
9: не
8: для
9: жизнь,
8: них.
9: Это ихняя жизнь.
8: Мы жуем еду. Вот извините, да, вот ребенок мой, он не может сам глотать, жевать, он не может сам в туалет сходить. Это клизмы, это лекарства, это все. Мы, и уже мы понимаем, что когда он хочет покакать, целый день мы их выслушиваем, их не этим, если вот один разговаривает, и он, я говорю, твои приказы, говорю, я только выполняю. Говорю. Он говорит, я король, говорит, мама, делай. И не можешь и не сделать. Опять-таки, любовь. Без любви этих детей тоже не смогли бы мы выходить.
7: Жизнь готовит нам иногда сюрпризы с последствиями, с которыми сложно справиться самостоятельно. Проект «Голос добра» нацелен на примерах рассказать вам, дорогие слушатели, что безвыходных ситуаций не бывает. Нужно просто не отчаиваться и искать выход. Людей, готовых прийти к вам на помощь, достаточно вокруг. Только не молчите и не отчаивайтесь. В студии работает Аймисия Амирова, и я повторяю, это программа «Голос добра». А можно спросить, как вы оцениваете работу фонда «Чистое сердце» в целом?
8: У фонда «Чистое сердце» очень огромный обхват работы. Они ведут не только реабилитацию, ну, помощь реабилитации детям. Там идет и продуктовая помощь. И вот сейчас в связи с этими потопами, в общем, они максимально возможно, то, что они могут сделать, они и Палестине, и отправляют. Мы смотрим их ролики, очень огромный труд и большую работу выполняют сотрудники фонда, сам фонд вообще в целом. Вот это не просто как бы фонд, а он, ну, очень даже и масштабный, поэтому реально кто нуждается, и никогда не было у них отказов, просто им огромное спасибо.
9: Что добавить, Мариям сказала все. Конечно, они молодцы. Я прям с такой душой смотрю, когда выставляется ролик, когда у нас в Дагестане был потоп. Вот как они отправляются, вот эти столько грузов. Просто низкий поклон и огромное спасибо «Чистому сердцу» за все, за таких матерей, как мы.
8: И вот я перебью, не зря вот это вот у них название этого фонда, оно реально «Чистое сердце». Вот само название фонда, оно отвечает за свой фонд. Чистая от души.
7: А вот пока вы взаимодействовали с фондом, что вас впечатлило в этой работе? И в целом вы уже на протяжении долгого периода сотрудничаете, общаетесь, на связи?
9: Знаете, вот что всегда встретят радостно, выслушают тебя, вот никогда не скажут, что там подождать или что-то. Вот максимально постараются тебе помочь и помогут всегда.
8: Да, не было отказов. Сейчас, когда уже свое жилье приобрела, я стараюсь, я говорю, все, говорю, девочки, я не ваша подопечная уже, я хочу вашим быть другом. И вот недавно приглашали сотрудников фонда домой на новоселье, и была настолько теплая обстановка, считаю, что как родные люди уже. И просто, да, вот я говорю, я не ваша подопечная, я ваш друг. Но все равно они помогают, уже сами даже вот звонят, Марьям, если нужно, детям мясо. Вот так все равно нас не забывают.
7: Как изменилась ваша повседневная жизнь после того, как решился ваш жилищный вопрос? И вы у себя дома стали жить.
9: Это просто, я не знаю, как это сказать. Это просто, это вдох, вздох. Вот, вздох, да. Вот вышел. Вот не скажет никто, иди там, выходи из квартиры, или там у тебя время оплатит, а это 30 тысяч, 32 тысячи пенсии, куда 13, туда 13, на дорогу надо, на лекарства надо, что, как. Я спокойно сплю. Хоть мало, но я спокойно сплю. И благодарна это обоим фондам.
8: Это вот пусть наша нервная система. Да. Мы спокойны. Вот даже мы разговариваем сейчас спокойно. Без всякой боли, да. без тревоги. Вот просто вот они нас спасли.
7: С особенными детьми жить на квартире и постоянно быть в состоянии, что тебе могут сказать,
9: да.
7: Выселяйся.
8: Да.
9: Это очень тяжело было. И, наверное, сколько бы ни сказала, сколько бы ни говорила, огромное спасибо фондам, всем фондам, всем.
7: Да. Финансово стало легче, Марьям?
8: Ой, финансово все равно, потребности все равно растут.
7: Опять-таки, дети растут?
8: Дети растут, и лекарства дорогостоящие, питание специальное. Вот у меня один мальчик на спецпитании. Ну, подгузники, коляски, все нам стараются выдавать. Ну, вот, все равно финансово легче стало. Ну, опять-таки, была бы эта пенсия у нас побольше. То есть, как мы хотим кормить детей, положено, вот, по
7: как их необходимо,
8: как
7: по
8: необходимо,
7: состоянию, диагнозу.
8: Мы, да, мы все равно где-то экономим, где-то что-то не купим. Ну, грех, конечно, жаловаться сейчас. Ну, как бы укладываемся, стараемся уложиться. И это если не делать реабилитацию, чисто на питание, мне кажется, эти деньги уходят. И то...
9: Ну да, это получается пенсия на двоих. У меня пенсия на двоих, да, получается.
8: Да.
9: Ну, все равно, если бы самостоятельно ни группы, ни сборы, ни помощь с посторонних людей и фондов, просто я...
7: А у меня вопрос к вам обеим. Что бы вы хотели пожелать людям, которые оказались в похожей ситуации, которые столкнулись с такой же проблемой?
9: Вы знаете, когда первый раз у меня полтора года было девочке, когда еще пенсию не назначили. И я с этим маленьким ребенком на квартире, да, мне было очень тяжело, я не могла справляться. И я ходила первый раз, вот, что такое фонд, и мне кто-то посоветовал, я ходила в Инсан. Обратилась в Инсан, я ходила туда 3 дня и уходила обратно. Мне было очень тяжело пойти туда просить. Я сейчас говорю, обращаюсь к таким матерям, таким людям, у кого горе, у кого так случилось, вот не надо стесняться, вот честно, вот. Я, например, сегодняшний день держу своего ребенка, и я жива, и вот это все, это благодаря то, что я обратилась с фондом. Вот то, что я имею вот от них. Алхамдулилля.
8: Я хочу сказать, в свою очередь, если ты оказался в такой ситуации, в первую очередь попроси в душе у Всевышнего Аллаха. Аллах тебя не оставит. Ведь все то, что нам дают, это дают нам Всевышний Аллах. И я первое время очень тяжело это все переносила, и потом поняла, что это все-таки от Всевышнего Аллаха. И Он дал мне эту проблему. В то же время, через фонды, Он мне помог. Всевышний Аллах. Я считаю, что это все, что у меня есть на данный момент, идет от Всевышнего Аллаха. Если вы нуждаетесь, не бойтесь и попросите. Один откажет, другой откажет, четвертый, пятый поможет. Мир не без добрых людей. Не прячьтесь в себе и не губите себя. Выходите в люди, общайтесь. Что-то... У меня, знаете, какой принцип? Всевышний говорит, ты иди, говорит, а я тебе помогу. В общем, идите и не бойтесь. Верьте во Всевышнего.
9: Очень много есть такие ситуации, да, что таких детей прячут. Я, например, как бы мне тяжело ни было, неделю один раз хожу с этим ребенком в кафе, да, чтобы это вот не настолько, что ты там поела или посидела, что ребенок какая-то вот прям рада, что он этот. Есть многие, которые прячут вот детей.
8: Ну,
9: да,
8: есть люди выводят. Тоже, они не все понимают.
9: Не все понимают.
8: Да, на наших детей, вот я тебя перебиваю, мы часто собирались группами, мы вывозили детей, мы в кафе садились, собирались, скидывались, кормили детей, мы выводили их. Но последний раз наш выход, на нас просто смотрели, и не знаешь, как воспринимать уже. Вроде бы иногда игнор бывает, но иногда вот эти взгляды жалостливые или им интересно, они раздражают, и уже мы... дома собираемся.
7: А как должно быть вот в нормальном, адекватном обществе? Как должно быть, когда такие дети, а их надо социализировать, да, они должны выходить в свет?
9: Конечно. Но я думаю, родитель должен объяснять ребенку, что есть такие дети, что бывают такие дети, что такая реакция вот.
7: То есть
9: не
7: родители
9: было.
7: Нормотипичных детей должны, да, с ними разговаривать и объяснять.
9: Обязательно.
8: Вот это тоже одна из наших проблем или боли. Вот идет в коляске, ой, большой ребенок в коляске. И ты так злишься, не знаю, я... Ну, не надо, конечно, так делать. Внутри в себя ты злишься, и хотя понимаешь, что этот тоже ребенок, он не понимает, что говорит. Опять-таки, работа с людьми, и показывать этих детей, людей, и выводить их, и не стесняться. Это тоже большая работа, зависит от родителей, мам, инвалидов.
7: Да. Мамочки особенных детей собираются сами?
8: Да, бываем мы часто, потому что, например, я уже не могу сидеть в обществе людей, нормотипичных детей, они меня не понимают, а мы выйдем вот так вот, иногда мы идем с детьми, иногда мамочки, мы просто болтаем, рассказываем, и мы разговариваем на том термине, который мы понимаем. Угу. ТСР, там, коляски, инвалидные, там, госуслуги, ИПРА. Вот эти все термины мы понимаем, и нам уже, видимо, проще так. Мы собираемся, потому что без этой поддержки, без этого вот...
7: общения друг общения, с другом.
8: Не то, что даже мамы инвалидов. Обычные люди тоже должны общаться, как вот сидят девчонки. Вот. Но мы стараемся выводить их. Вот. Еще знаете, что хорошо? Есть еще фонды, которые помогают вывозить этих детей. Вот есть... проект «Твори добро с Дианой».
9: «Твори добро с Дианой», да.
8: Вот она нам тоже вот, помогает в плане развлечений для детей. Она не боится, она находит машины, она находит волонтеров, сажает нас в машины и вывозит в Сулакский каньон, там главрыбу. Недавно были мы в этом, где-то в каком-то тоже парке, она... музыку включала, наш мой Загид любит музыку, он прям весь на эмоциях. Это, я же говорю, опять-таки фонды, и они не боятся нас вывозить.
9: Да, я тоже в группе нахожусь, их не очень с такой радостью смотрю на клипы, на то, что вот видео, но у меня чуть-чуть проблемы с коляской, поэтому я вот ни разу еще не попала в их эту, ну, радуюсь за других мамочек и за других детей, которые прям нарадоваться не могут, отдыхают, возят их.
8: А что
9: спасибо
8: за проблема?
9: Огромное.
8: Тебе коляска что там не подходит? Или она не сидит в ней?
9: Она не сидит.
7: И в завершение, что дает вам силы не опускать руки?
8: Любовь. Всевышний Аллах. Вера в людей. Такие же люди, как вы. Ведь благотворительные фонды – это же простые благотворители, которые делают садака. Люди. Простые люди, как мы все с вами. Ваша помощь, ваша улыбка, ваши добрые слова, ваша поддержка, она нас, нам помогает сильно очень.
9: Это просто бесценно. Просто даже можешь пойти поговорить, и тебя выслушают. Это бесценно. Конечно, любовь. Если не любить этого ребенка, ты ни боль не чувствуешь, ни свою болезнь не чувствуешь, когда ты любишь. Берешь и идешь вперед.
7: Особое материнство – это всегда очень личная история, и не каждый готов ее раскрыть. Но именно благодаря таким историям другие родители чувствуют, что они не одни. Сотрудники фондов, педагоги чувствуют, что их труд не проходит напрасно. А освещение этих тем привлекает все большее количество людей к благотворительности, волонтерству, к добрым делам. Спасибо большое, Марьям, спасибо, Рисалат, что пришли сегодня к нам, поделились своей историей, своими эмоциями.
8: И вам спасибо, что вам нас спасибо. Выслушали, нас позвали, зарядили нас тоже добрыми эмоциями. Вот сейчас вот со спокойной душой мы пойдем дальше ухаживать за своими малышами.
9: Спасибо огромное вам тоже.
7: Это был проект «Голос добра», программа, где мы рассказываем о благотворительных организациях, о благотворителях Дагестана. В студии работала Имсия Мирова, и до новых эфиров.
6: Истории, которые согревают сердце. Люди, которые вдохновляют. «Голос добра» с Имсией Амировой на Диалог FM.
0: Новости спорта.
12: Представляющий Германию Александр Зверев впервые в карьере выиграл открытый чемпионат США по теннису. В финале он взял верх в четырех партиях над американцем Беном Шелтоном. Футболисты «Акрона» чуть не стали авторами самой громкой сенсации в РПЛ в нынешнем сезоне. Талятинская команда в гостевой встрече с единоличным лидером Краснодаром вела в счете весь матч, но победу упустила. Хозяева отыгрались за две минуты до финального свистка. Свели игру они в ничью 1-1 и остались на первой строчке в турнирной таблице. Махачкалинским динамовцам пока тоже не хватает опыта. В выездном матче с «Ахматом» футболисты из Дагестана дважды вели

сыграют на своем поле середняками ленинградцам и енисеем и вполне вероятно смогут только укрепить турнирное положение. В континентальной хоккейной лиге победитель регулярного чемпионата прошлого сезона «Металлург» из Магнитогорска, который бодро начал нынешний сезон, впервые проиграл. Произошло это в Омске в матче с «Авангардом». Хоккеисты «Магнитки» уступили в овертайме со счетом 2-3. Ровно с таким же счетом бывшая команда Игоря Никитина обыграла нынешнюю. «Локомотив» взял верх на ЦСКА 3-2 в Москве. «Нефтехимик» продлил победную серию до 3 встреч, переиграв 2-1 дома «Адмирал», а «Сибирь» из 4 матчей 3-3 проиграла. В этот раз у себя на льду 2-5 «Автомобилисту». Вратарь и капитан футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев пока что работает в зале, и в клубе ожидают, что он восстановится в этом году. Об этом ТАСС рассказал врач ЦСКА Эдуард Безуглов. Акинфеев получил травму в игре чемпионата России 4 апреля, и с тех пор он не выходил на поле в официальных матчах. Пока нет понимания по срокам, сейчас идет все по плану, он работает в зале, ждем, что в ближайшее время перейдет к работе на поле, подчеркнул Безуглов. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 14 сентября 2006 года Яндекс официально запустил Яндекс.Пробки как отдельный сервис. Изначально пробки были просто побочным эффектом. Телефоны пользователей передавали координаты, и на карте складывалась картина загруженности дорог. Но команда увидела здесь не шум, а сигнал и превратила поток треков в полноценный продукт. Для бизнеса пробки перестали быть неудобством и стали метрикой. Логистические компании начали строить маршруты с учетом реальной загруженности. Диспетчеры рассчитывать время выезда бригад, автопарки оптимизировать пробег и расход топлива. Экономия получалась не за счет дорогих решений, а за счет более точных расчетов. Меньше простоев, меньше холостого хода, выше предсказуемость сроков. Плюс сервис дал новый тип конкурентного преимущества. Клиент хотел не

0: просто машину, а машину, которая приедет вовремя. И эта надежность можно было обосновать данными. История Яндекс.Пробок показывает простую, но важную вещь. Ценность часто прячется не в главном продукте, а в сопутствующих данных. Главное – уметь их увидеть и упаковать.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: В Дагестане 19 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Управление Федеральной антимонопольной службы Дагестана проверит рекламу медцентра «Лекарь» на этику. Ведомство поступила жалоба на рекламу медицинской услуги. По мнению заявителя, она очерняет образ дагестанской горянки, которая придерживается религиозных норм. Служба сейчас оценит, не задевает ли реклама религиозные особенности населения. Анализ проведут совместно с экспертным советом по рекламе и общественным советом. Профилактические встречи с женщинами, которые состоят на учете в Уголовно-исполнительной инспекции Дагестана, прошли в Махачкале в рамках противодействия идеологии терроризма. Об этом сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы исполнения наказания по Дагестану. Сотрудники совместно с представителями муфтията республики организовали адресные посещения семей осужденных женщин. Деятельность подпольных оружейников пресечена в 43 регионах России, в том числе и в Дагестане. Задержано 11 человек, об этом сообщает СОС ФСБ России. Из незаконного оборота изъято почти 300 единиц огнестрельного оружия, как отечественного, так и иностранного производства. Ну а единый государственный экзамен сейчас не нуждается в серьезных изменениях. Об этом РИА Новости заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, систему ЕГЭ постоянно совершенствуют, и она уже доказала свою эффективность. Ранее в Минпросвещении также сообщили, что усложнять задание экзамена в 2027 году не планируют. До конца сентября продолжится обсуждение демонстративных вариантов ЕГЭ на следующий год. По его итогам, в задание могут ввести отдельные уточнения. Центробанк планирует внимательно следить за информацией, которую финансовые блогеры распространяют для частных инвесторов, об этом говорится на проекте развития финансового рынка на ближайшие 3 года. Ранее регулятор также предложил создать данный реестр финансовых инфлюенсеров и маркировать материалы, которые публикуются по заказу финансовых организаций. Банк России подготовил план развития финансового рынка на 2027-2029 годы. Документ уже направили президенту и в правительство. Об этом сообщается на сайте регулятора. Среди главных задач на ближайшие 3 года – развитие рынка капитала, повышение доверия россиян к финансовой системе, а также усиление защиты инвесторов и потребителей финансовых услуг. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Островное государство, расположенное на западе Северной Европы. Официальное название – Республика Исландия. Традиционной формой приветствия в исландском обществе является рукопожатие. При этом понятие старшинства, статуса или возраста не имеет значения. Здороваются с тем, кто стоит рядом или кто только что вошел в помещение. Обмен рукопожатиями во время встречи осуществляется как мужчинами, так и женщинами. Легкими поцелуями в щеку обмениваются только женщины, и даже это становится возможным только после того, как они уже хорошо узнали друг друга. В Исландии нет особых норм этикета или правил поведения, которых следует придерживаться в процессе общения в рамках деловых контактов. Равным образом отсутствуют и ярко выраженные запреты или зоны табу. Исландцы одинаково ровно общаются как со своими коллегами, так и с потенциальными партнерами, приехавшими из-за рубежа. В Исландии принято обращаться друг к другу по имени. Это касается не только жителей страны. Приехавшим иностранцам предлагается следовать этому правилу. Дело в том, что в Исландии отсутствует распространенная во всем мире система именования людей, включающая фамилии и имена, а иногда еще и отчество или средние имена. То, что в понимании других народов является фамилией, в Исландии представляет собой комбинацию имени отца или в редких случаях матери и окончания «сон» для лиц мужского пола и «дотир» женского. Далеко не все жители Исландии имеют фамилии, восходящие к древним родственным корням. По этой причине в обществе сложилась традиция именования, основанная на использовании имен родителя, рожденного в семье ребенка. В исландском языке отсутствует местоимение «ты», так как это сложилось, например, в английском языке. Формальный тон обращения к человеку, например, старше по положению или иностранцу, может быть выражен за счет использования соответствующей лексики или тоном голоса. Такие формы обращения к людям, как «господин» и «госпожа», существуют в исландском языке, однако они употребляются достаточно редко.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Один мужчина мечтал о лучшей жизни. Ему не нравился тот дом, в котором он живет, та одежда, которую он носит, словом, все, что его окружало. Он задавался вопросом, почему у кого-то есть все, о чем только можно мечтать, а у него нет ничего. Вот если бы у меня был хороший дом, красивая жена, много денег, то я бы был счастлив, думал мужчина целыми днями. И вот однажды пред ним предстал ангел. «Я слышал твои мысли», — сказал он. «Я готов помочь тебе. Скажи, чего ты хочешь, и я все исполню». Мужчина очень обрадовался. Сначала он не поверил своему счастью. «Неужели так бывает? Просто попроси, и все исполнится. Наверное, ты что-то хочешь взамен». Но ангел ответил, что ему ничего не нужно. «Ты так давно просишь, что я подумал, наверное, ты точно знаешь, что тебе нужно. Просто попроси, и все будет». «Отлично», — обрадовался мужчина. «Мне нужен большой красивый дом, красавица-жена, чтобы умела хорошо готовить. И мне нужно, чтобы у меня всегда было много-много денег». «Хорошо», — ответил ангел. «Ты уснешь, а завтра утром проснешься, и у тебя все это будет». И действительно, на следующее утро мужчина проснулся в большом роскошном доме. Его встречала улыбчивая красавица, которая была его женой. Завтрак уже был приготовлен, все было великолепно. В банке был открыт счет на его имя, и сколько бы он ни тратил, счет все время пополнялся. Сначала мужчина не верил своему счастью. Он был просто в восторге. Но вот день летел за днем. Месяц за месяцем, а его сердце все больше и больше заполняло ощущение пустоты и одиночества. Он сам себе задавал вопрос, чего еще можно хотеть, ведь у меня и так все есть. Но между тем он чувствовал, что желанного счастья так и не обрел. И он снова начал звать ангела. «Почему я несчастлив? Ведь у меня все есть», — спросил мужчина ангела, когда тот снова предстал пред ним. «Я исполнил все, что ты хотел. Так что наслаждайся своим счастьем». «Не могу. В моем огромном доме мне одиноко. Красавица-жена не радует меня. И деньги, которые я так хотел, не приносят мне удовлетворения. Почему? Ответь мне, ангел». «Ты попросил у меня дом, но не попросил тепла и уюта в нем. Ты попросил у меня жену, но не попросил любви и понимания. Ты попросил у меня денег, но не попросил свободы, силы и радости, которые они могут дать», — ответил ангел. Мужчина очень обрадовался. «Спасибо, я все понял», — сказал он. «Я хочу всего этого, дай мне это». «Но раз ты все понял, тогда иди и создай свое счастье сам», — сказал ангел и исчез. А мужчина очнулся в своем прежнем доме, один, без жены и денег. Но зато теперь с ним была уверенность и знание того, что он хочет на самом деле.
3: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: На фоне динамично развивающихся торговых отношений между Россией и Китаем наблюдается устойчивый рост грузооборота по всем основным транспортным коридорам. Согласно данным «Коммерсанта», объем морских перевозок увеличился на 19%, автомобильных – на 33%, в то время как железнодорожный сегмент, хотя и демонстрирует более скромные темпы роста, тем не менее показал увеличение на 17% в сегменте импортных перевозок за первые 7 месяцев этого года. Эксперты подчеркивают, что основным драйвером роста морского грузооборота в направлении Россия-Китай являются экспортные потоки нефти и угля. По их мнению, перебои в поставках нефти через Армузский пролив способствовали увеличению активности Китая в данной сфере. В то же время поставки угля остаются стабильно высокими. В сегменте контейнерных перевозок наблюдается снижение экспортных объемов, однако импорт демонстрирует положительную динамику.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Реклама на Диалог ФМ.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
3: Вышки 5G безопасны для здоровья россиян, поскольку излучение от них меньше из-за более частой установки. Об этом газете «РУ» заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, призвав граждан не волноваться. 11 сентября Минцифры сообщила, что в России официально запустили связь 5G. В ведомстве отметили, что технология является комплексной экосистемой, которая предназначена для цифровой трансформации экономики. Внедряемый в России новый стандарт связи сможет применять для управления беспилотным транспортом и робототехническими комплексами, развития телемедицины, цифровизации промышленности и в ряде других сфер. Россияне назвали желаемый размер минимального оплаты труда. Жители Москвы предъявили самые высокие требования, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Superjob. Согласно данным исследования, москвичи считают, что нижняя граница зарплаты должна находиться на уровне 64 тысяч рублей. Жители Санкт-Петербурга называют сумму в 60 тысяч. За последние 7 месяцев ожидания в обоих городах выросли одинаково, почти на 1,5%. Тройку замыкает Хабаровск – 58 тысяч рублей, следом идет Красноярск – 57,5. На пятом месте находится Краснодар – 57 тысяч 300 рублей. И в завершении выпуска. Литературные предпочтения россиян во многом совпадают, даже у представителей разных поколений. Это показало исследование книжной сети «Буквоед». Так, зумеры хотят быть похожими на Шерлока Холмса из произведений Артура Конан Дойля, Гермиону Грейнджер из серии романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере и Скарлетт О'Хара из романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». Молодое поколение отдает предпочтение героям, которых отличает ум, смекалка, независимость и нежелание подстраиваться под обстоятельства. Это те качества, которые зумеры ценят больше всего, отметили в сети. В выборе миллениалов снова встречаются Скарлетт О'Хара и Гермиона Грейнджер. К ним присоединились Джейн Эйр из одноименного романа Шарлотты Бронте и Китнис Эвердин из серии книг Сьюзен Коллинз «Голодные игры». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Сбербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Салихова Асия Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода «Кикуни» – натуральном ананасовом соке под брендом «Сильбеси». Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующие. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод «Кикуни» поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Поездка на такси порой объединяет очень разных людей. Сегодня почти в каждом приложении можно поставить оценку как водителю, так и пассажиру. Помните об этом. Особенно, если поездка грозит перерасти в конфликт. Важно садиться на заднее сиденье, чтобы не отвлекать водителя. Кроме того, место по диагонали от водителя – самое безопасное и удобное для выхода на тротуар. Открывать дверь перед пожилыми и маленькими детьми. В идеале водитель помогает сесть и погрузить багаж всем пассажирам. Но на практике на это можно рассчитывать только на тарифе «Комфорт» и выше. Если нужно что-то срочно обсудить по телефону, говорить тихо и не использовать громкую связь. Музыку слушать в наушниках. И последнее – не провоцировать водителя беседовать на острые темы и не поддаваться на его провокации.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог FM».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Врачи подтвердили, что рацион действительно может влиять на скорость метаболизма. По словам диетолога Кэтрин Джервасио, если обмен веществ работает против человека, замедляется, то и растет лишний вес. Также появляются усталость и проблемы с пищеварением. Как передает ИТНТ, еда высокой степени обработки повышает уровень сахара в крови, вызывает ощущение вялости и плохо влияет на обмен веществ. В этом смысле стоит быть аккуратнее с сухими завтраками и батончиками мюсли. Кроме того, есть у специалистов опасения, связанные с искусственными подсластителями. Так, аспартам и сукралоза в большом количестве могут влиять на кишечные бактерии, замедляя обмен веществ. В список продуктов, которые могут мешать разгону метаболизма, попали рафинированные углеводы и некоторые растительные масла, такие как соевое, кукурузное и рапсовое. Сами по себе продукты с высоким содержанием быстрых углеводов не замедляют метаболизм, если есть их в умеренном количестве и находить удачные сочетания пищи, указали врачи. Забраковали специалисты и жареное. Такая еда разве что приводит к ускоренному накоплению жира, отметили они. Медики добавили, что недостаток клетчатки – одна из самых распространенных проблем в питании. Именно пищевые волокна помогают поддерживать нормальное пищеварение, держать сахар в норме и улучшить метаболизм.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».
3: Теперь все, вы там упираетесь в потолок. Что дальше?
4: Мы решаемся переехать в новую студию. С 30 квадратных метров мы переехали в 250 квадратных метров студию. Это был там, ну, прям большой шаг. Отдельная комната для готовки десертов, отдельная для живых курсов. И отдельную мы хотели, типа, сделать мини-посадочную зону, чтобы люди могли прийти и покушать десертики. Тупая идея, конечно, была, она таки не реализовалась, но в общем плане контекст был такой. Мы переехали в эту студию, и из-за того, что аренда была в два раза больше, сотрудников мы больше наняли, мы начали выходить по нулям.
3: До этого в плюсе были?
4: До этого, да, там немножко. 30 квадратных метров.
3: 5 секунд побыли в плюсе, и потом снова, да? Примерно так?
4: Да. Ну, у нас до сих пор так, если честно. И так получилось, что я начала запускать онлайн-курсы, офлайн-курсы, марафоны, плюс тортики печь, плюс с кондитерами работать, и в какой-то момент я понимаю, что я умираю просто.
3: Интересно, ты это поняла.
4: Ну, я очень такой человек, который любит себя обесценивать. Поэтому сколько бы я ни делала, я всегда говорю, можно было лучше. Поэтому даже в те моменты мне казалось, что недостаточно хорошо.
3: Надо было больше работать.
4: Да.
3: Супер, окей. Вот тут можно стоп. Интересный момент, наблюдение. Я недавно с одним предпринимателем тоже общался, и он говорит, надо брать на работу людей, которые очень не верят в себя. Я говорю, почему? Он говорит, это бесконечные самоулучшаторы, и они, это просто машины, они просто фигачат. И он говорит, я всех ребят беру таких с очень низкой самооценкой. И я понял, что вот, допустим, у меня всегда так. У меня всегда это... Я там миллиард проработок всех сделал, там сколько часов. Я уже знаю, что у меня есть это, но я не хочу это убирать, короче. Да, потому что я понял, что это очень выгодная травма. Потому что ты когда с собой недоволен, но в меру.
4: Да.
3: Не когда ты лежишь на кровати и хочешь у себя там, не знаю, там что-то сделать с собой. А именно когда ты такой, можно было и получше.
4: Да.
3: И вот это можно было и получше. Я заметил одно из качеств, кстати, вот таких успешных людей.
4: Жестокое качество, правда.
3: Я вот обожаю, когда Карина расстраивается, что у нее 700 тысяч просмотров в сторис, а не 800. И она вот такая, типа, я никому не нужна. Вот так. Да. Я думаю, Ладно, хорошо.
4: Я понимаю.
3: Рилс не залетел на 5 лямов.
4: Да.
3: Ладно, хорошо. В прошлом выпуске про Рамадан, где участвовала Рая и Оскар, мы подарим от них, от Раи, индивидуальный финансовый разбор, а от Оскара, получается, индивидуальное сопровождение по голоданию, там, правильному питанию и так далее. Вот победили два вот этих человека, поздравляем. И, кстати, участвуйте в этом выпуске, вас ждут очень щедрые и, самое главное, большое количество призов, соответственно, можно выиграть их. Поэтому просто, как всегда, пишите инсайты и как вы будете их внедрять в жизнь. Приятного просмотра. Так, что дальше?
4: Вообще, я с детства пробовала разные бизнесы. Я там в школе сэндвичи продавала, печеньки, пыталась шоколад из России этот заказать, а потом через почту России у себя в городе продавать. И какие-то мелкие попытки, они были, да? И я очень хотела в школе в 9 классе открыть столовые, потому что во всех школах еда была ужасная. И у нас в городе открылась столовая, буфет называется, и она очень классно залетела у нас в городе. Потом я хотела пончики открыть тоже в школе. Пончики открыли. То есть я поняла, что пока я думаю, начать или не начать, кто-то за меня постоянно начинает. И я вспомнила в этот момент выгорания, что я же хотела вот такие же макаронцы сделать. Плюс я была зависима от сладкого, мне они тогда настолько понравились, что я их и сама хотела покушать. Я такая, так, есть две большие причины, почему мне срочно нужно запустить макаронцы в Кыргызстане. На тот момент я уже набрала где-то 150 тысяч подписчиков и прошла курс по сторисам и решила показывать весь процесс, как я делаю эти макаронцы. Сколько было... Макаронцы очень капризный вообще десерт, нереально сложно его приготовить. И я на протяжении 2 месяцев практически каждый день показывала, как я делаю эти макаронцы. Мы запускаем первую партию, я уже в сторис объявляю, типа 17 декабря поступит в продажу первая коробочка, они у нас все еще не получаются. Я вот тещу.
3: И показывала вот... неудачу. Тещу.
4: Конечно, в основном как все, мы это выкидывали, не получалось, как мы кремы тестировали. И 15 декабря ночью вот все уже надо крышки соединять с кремом для того, чтобы они успели пропитаться, не получается партия. Я кондитеров уже домой отпустила, с Тахиром мы остались, 2 часа ночи, я взбиваю белок, он не получается никак. Я такая, все, он выливается, я кидаю белок в стену, я говорю, все, типа, я честно, я отпускаю руки, я больше не могу. Я, короче, плачу, я начинаю уходить, Тахир там моет посуду, и он в какой-то момент просто поворачивается молча и говорит, не пожалеешь? Я назад поворачиваюсь, я плачу, я его матерю. Я говорю, зачем ты задал этот вопрос? Я встаю обратно, взбиваю белок, и он взбивается. Отправляю в духовку, они выпекаются. Я соединяю с кремом, и вот первая партия на 17 декабря готова. Тогда у меня мысль пришла, что вот момент, когда очень сильно хочется сдаться, и вот прям настолько на грани, что ты вот уже не можешь, в этот момент надо как-то в себе найти силы встать обратно. Вот получается первая партия, прекрасные отзывы, следующая партия 60 коробочек, потом 150, потом 200, и вот макаронцы начинают набирать оборот благодаря сторисам. Я все через сторисы продавала, я говорила, вот у нас 10 утра все раскупили, вот 11 утра, вот у нас на 3 дня вперед уже брони, и вот этот кипиш начал схватываться друг за друга, и сарафанное радио пошло, да, что есть какие-то макаронцы, которые вот за 2-3 дня раскупают, и срочно надо их тоже приобрести.
3: Офигеть, окей, сейчас, подожди, стоп. Интересный момент, что вот здесь вот, да, самое ключевое, наверное, это то, что именно дожать.
4: Да.
3: И вот это качество дожать, вот оно реально отличает лидеров от остальных.
4: Да.
3: Большинство вообще не дожимает людей, они просто сдаются на полпути. И здесь вот есть классный такой термин, я не знаю, то ли Гребенюка, то ли Дашкиева, заманьячить. И знаешь, не знаешь?
4: Нет.
3: Есть такое понятие заманьячить. И я это узнал, когда заманьячить — это когда у тебя нету плана Б. И такой пример приводится, там, представь, что твою семью взяли в заложники, а тебе нужно свою, и говорят, если ты не выполнишь сейчас свою задачу, то мы их, ну, там, что-то сделаем плохое. Ты бы дожала бы?
4: Конечно.
3: Без вариантов.
4: Да.
3: Но и тут отсюда сразу вопрос, а почему бы этот принцип, если ты понимаешь, что ты, значит, можешь добить,
4: да,
3: почему бы эту логику не применять в каждом действии? Я, короче, для начала решил просто... Я люблю такие вещи делать. Я вот обучаюсь, допустим, где-нибудь, я беру какую-то идею и сразу ее тестирую в реальности, типа, насколько она реально работает. И я для прикола сделал так. Сейчас расскажу свою реальную историю. У нас электрическая машина, и я спустился в паркинг, а у нас зарядка отключилась на паркинге, и машина всю ночь стояла и не заряжалась. А Карина на тот момент только родила, и ей важно было именно ездить на машине с ребенком, чтобы все было комфортно и так далее. И я понимаю, что мне сейчас надо заманечить. И я иду к охраннику и говорю, есть тут электрик? Он говорит, его нет сегодня, он на другом объекте. Я говорю, можете его контакт дать? Он говорит, нет, он на другом объекте, мне некогда. Я говорю, дайте его контакт. Он берет контакт, его дает. Я звоню ему и говорю, можете приехать установить зарядку? Он говорит, нет, не могу, я на другом объекте. Я смотрю на время, и сейчас час. Я говорю, а сейчас же обед, ага, да? Типа он говорит, да, обед. Я говорю, а может быть вы приедете, и я вам оплачу всю туда-сюда поездку, все равно вы на обеде, еще вам обед куплю. Помогите, пожалуйста, у меня супруга только родила, нужно помочь ей.
4: Да.
3: Он уже так, оп, пауза, я чувствую, он так, ну, задумался.
4: Ломается.
3: Я говорю, на каком номере у вас Каспи? Ну, типа, добиваешь, перевод. Да. Он говорит, эй, 8-700-78. Я ему закидываю деньги, заказываю такси, он приезжает, устанавливает, и пока Карина там сидела дома, только после обеда вышла на машину, в машину села, 100% была зарядка. Ну, и да. Она об этом даже не знала. И я в этот момент для себя зафиксировал, что вот так надо дожимать везде. И с того момента, грубо говоря, вот этот принцип вся команда знает, что, ну, есть цели, типа, ну, если она адекватна, конечно, да, то нету плана Б. Мы делаем только так, как мы договорились, и все.
4: Да.
3: Вот, это классное качество.
4: Правда.
3: Слушай, я думаю, что вся твоя история, по сути, доказывает по факту, что ты действительно придерживаешься этого принципа. Именно продолжать, несмотря ни на что. И я желаю тебе всегда продолжать, несмотря ни на что. Но, конечно, в самом хорошем этом смысле, чтобы спасибо. Там как можно меньше барьеров, и как можно, чтобы все легче происходило, и ты выходила дальше на новый уровень, и вы реально вышли в мир.
4: Спасибо большое.
3: Да, пусть будем так стараться. И будет. Да.
4: Спасибо.
3: Спасибо большое. Вам будет спасибо. Что-то в конце пожелать нашим зрителям, зрительницам, которые начинают также свой путь?
4: Это будет очень тяжелый путь. Ну, реально очень тяжелый. Я желаю вам сил, желаю вам терпения и желаю вам найти то самое окружение, наверное, людей, которые смогут вас поддерживать, подбадривать, быть рядом и мотивировать, потому что я всегда говорю, что среда первична, а личность вторична. Это очень важно.
3: Вот так. Все, супер. Спасибо большое.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Деньги в руках подлого человека – это зло. Деньги в руках доброго человека – это инструмент для изменения мира и своей жизни в лучшую сторону. А чтобы всегда быть при деньгах, нужно следовать определенным правилам, уметь с ними обращаться. В этом видео я озвучу 5 важных принципов о деньгах, которые написаны в книгах по финансовой грамотности. Номер 1. Важно не то, сколько денег вы зарабатываете, а то, сколько денег у вас остается, как они работают на вас, и сколько поколений вы сможете ими обеспечить. Молодым людям часто кажется, что их первые заработки слишком маленькие, чтобы заморачиваться, как именно их тратить. По моим наблюдениям, они часто рассуждают так. Какой смысл откладывать деньги с крохотной стипендии, с маленькой зарплаты? Буду делать это, когда начну много зарабатывать. В итоге люди начинают заниматься управлением деньгами в 35-40 лет. Но это ошибка. В результате люди в этом возрасте не понимают, почему, несмотря на нормальную зарплату, они все еще не могут позволить себе купить квартиру и так редко путешествуют. Чем раньше вы будете развивать привычку откладывать деньги, тем лучше. Номер 2. Изучать инвестиции ради опыта. Если деньги остаются даже после того, как вы расплатились по всем счетам, их можно инвестировать. Это не первая необходимость, но умение инвестировать во взрослой жизни точно пригодится. Минимальный возраст начинающего инвестора в России в среднем 35 лет. Если начать инвестировать в 20, через 10-15 лет можно получить большой опыт на фондовом рынке и возможность заработать значительную сумму. Обучаться инвестированию можно самостоятельно, набивая шишки, или наблюдать за практикующими инвесторами и моделировать их успех. Номер 3. Составляйте бюджет на каждый месяц и точно следуйте ему. Планирование бюджета существенно упрощает жизнь. Зная заранее, сколько вы должны потратить в этом месяце, соблазн купить что-то просто так будет ниже. Более того, строгое следование бюджету экономит деньги, которые пойдут либо на сбережения, либо на закрытие долгов, либо на инвестиции. Номер 4. Создавайте источники пассивного дохода. Создать такой доход можно только за счет долгосрочного вложения капитала. Импульсивное отношение к деньгам и желание быстро обогатиться не приведет вас к финансовому успеху. Номер 5. Нужно знать разницу между активом и пассивом и приобретать активы. Бедняки и средний класс работают за деньги. Богатые заставляют деньги работать на себя. Стремитесь к благополучию во всех сферах жизни, друзья. Успехов и развития вам!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В работе приложения платных парковок Махачкалы устранены технические неполадки, которые вызваны кибератакой. Об этом сообщили в администрации сервиса. Я напомню, что несколько дней приложение работало со сбоями. На данный момент неполадки полностью устранены. Приложение работает в штатном режиме. Штрафы за нарушения, которые зафиксированы в период технического сбоя, направляться не будут. В Дагестане за минувшую неделю отстранили от управления транспортными средствами 84 водителя. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Республики. Все они с признаками опьянения. Против 10 автовладельцев возбуждены уголовные дела за повторное такое нарушение. Также мы отметим, что за указанный период на дорогах Дагестана погибло 8 человек, еще 39 пострадали. В преддверии Дня народов единства Дагестана глава Дагестана Федор Щукин вручил государственные награды жителям региона. На мероприятии чествовали участников специальной военной операции, медиков, педагогов, волонтеров, ученых и деятелей культуры. Как отметил глава Дагестана, всех их объединяет ответственное отношение к делу и желание быть полезными родному краю. Но и в августе россияне стали немного чаще брать потребительские кредиты. По данным Национального бюро кредитных историй, за месяц было оформлено больше 2 миллионов таких займов. Это почти на 1% больше, чем в июле. При этом год к году выдача потребительских кредитов все еще заметно ниже. По сравнению с августом 2024 года их количество сократилось почти на треть. Банк России планирует увеличить максимальную сумму переводов между компаниями через систему быстрых платежей. Об этом пишет ведомости со ссылкой на Центральный банк. Сейчас за одну такую операцию можно перевести до 1 000 000 рублей. Каким станет новый лимит, регулятор пока не уточняет. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хубар. Это село расположено на восточной границе Казбековского района Дагестана на высоте 930 метров над уровнем моря. Предположительно, село Хубар насчитывает тысячелетнюю историю. По разным источникам, месторасположение села менялось 18 раз. Причинами этому служили суровые и долгие зимы. Основной состав населения – это приезжие из горно-хаварских районов, таких как Хунзахский, Гунибский, Чародинский и Ахвахский. Вокруг села находятся обширные пастбища, сенокосые пашни и огромное количество вековых лесов с множеством родников. По подсчетам, 82 родника. Издавна хубарцы занимались садоводством, благодаря землям, расположенным в Инчихской долине. До сих пор сохранились остатки строений 11 водяных мельниц для обработки зерна. Сейчас в селе функционируют школа, дом культуры, библиотека, почта и разные магазины. Село полностью газифицировано, электрифицировано, и во всех домах имеется водопроводная система.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Государство на северо-востоке Африки и Синайском полуострове в Азии. Официальное название – Арабская Республика Египет. Традиционной формой приветствия в Египте как между мужчинами, так и между женщинами является рукопожатие. Консервативные мусульмане не обмениваются рукопожатиями с представительницами противоположного пола. Рукопожатие не должно быть крепким и энергичным, скорее слабым, но не коротким, а несколько продолжительным. Приветствуя женщину, дождитесь, когда она сама протянет вам руку. Если она этого не сделает, достаточно наклонить голову в знак приветствия. Во время рукопожатия важно поддерживать зрительный контакт, что рассматривается как знак честности и искренности. Иногда взгляд, обращенный к собеседнику, может быть несколько интенсивный. Если гость заходит в комнату, ожидается, что мужчины, находящиеся в ней и в данный момент сидящие, встанут для приветствия. При встрече с египтянином можно использовать приветствие на арабском языке «салам алейкум», что означает «мир вам». В ответ вы услышите «ва алейкум ассалам», что означает «и вам мир». Иностранцам не возбраняется приветствовать собеседников на арабский манер.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
2: Если вы хотите стать богатыми, будьте глупыми, а не умными. Такой неожиданный совет дает Рэй Далио, инвестор-миллиардер с состоянием 18 миллиардов долларов. «Мне нравится быть самым глупым парнем в комнате», — говорит Рэй. «И именно таким образом я становлюсь богаче». Казалось бы, как глупость может принести деньги в наши карманы? Но Далио доказывает на собственном примере, что это возможно. Вся суть заключается в том, что человеку необходимо чувствовать себя дураком, чтобы стремиться получить больше знаний, узнавать больше стратегий, оставаться голодным к новым возможностям, быть победителем. Не зря еще в 399 году до нашей эры великий философ Сократ сказал: «Я знаю, что ничего не знаю». «Вашей главной целью должно стать желание быть лучшей версией себя каждый день», — говорит Рэй. «Поймите, что вы глупы. Буквально введите себя в это состояние, а затем начните получать больше знаний, не бойтесь критики и двигайтесь вперед. Возжелайте узнавать каждый день как можно больше информации, которая поможет вам достичь невероятных финансовых вершин». Вот залог успеха Рэя Далио. Но это лишь малая часть его ценнейших советов, а еще более важных расскажу дальше. Рэй Далио родился в бедной семье. С 12 лет он начал подрабатывать в гольф-клубе, где состоятельные люди часто обсуждали важные темы, касающиеся финансов. Одна из них была инвестиции. Далио посчастливилось слышать то, что впоследствии привело его к успеху. Так, именно в 12 лет Рэй впервые задумался не просто о заработке дополнительных средств на разные карманные расходы, а об экономии денег, которые в конечном итоге можно будет приумножить. Тогда молодой Далио принял решение взять на себя еще больше других дополнительных задач, чтобы увеличить свой капитал. Он занимался стрижкой газонов и уборкой снега. Поэтому вот первый совет Рэя Далио. Подумайте о своих сбережениях и о том, сколько денег вы можете экономить. Миллиардер известен тем, что создал инвестиционную фирму Bridgewater Associates, которая является одной из самых крупных по важности частных компаний в мире. Главная задача Bridgewater – разумно распоряжаться деньгами, чтобы приумножить капитал. А чтобы иметь средства, которые смогут принести еще больше прибыли, необходимо прежде всего научиться экономить. Так, Рэй Далио советует определить, сколько денег вы тратите в месяц и сколько вы можете сэкономить. Обязательно оптимизируйте ваши доходы и расходы, ведь чем больше вы сможете отложить, тем быстрее вы станете богаче. Рассчитывайте сроки, в течение которых вам будет доступна комфортная сумма сбережений. А главное, помните, экономия – это свобода и безопасность. Вместе с этим Далио акцентирует внимание на кредитах. В современном обществе кредит считается абсолютной нормой, а для многих даже рутиной. Однако миллиардер предостерегает: потребительские кредиты – это очень плохо, их следует избегать. Подобные кредиты не помогают наращивать капитал и зачастую делают невозможным ваш финансовый рост. Но при этом Далио не исключает возможности воспользоваться кредитными услугами на покупку, например, квартиры или дома, или же актива, который сможет дать дополнительные средства для ваших сбережений. Поэтому кредиты, направленные на прирост капитала, являются разумными. Если вы и берете взаймы, тогда делайте это с умом, говорит миллиардер. А если вы задумывались об инвестировании, на котором зарабатывают практически все богатейшие люди планеты, тогда обратите внимание на финансовую платформу Authentic, где можно привлекать средства или инвестировать самому. Помимо этого, на Authentic доступен Marketplace, где легко оцифровать любой реальный товар и продавать в виде NFT, сервис для торговли оцифрованным золотом, подкрепленным реальными слитками, а еще BlockDex – криптовалютная биржа с низкими комиссиями. Сейчас Authentic проводит предпродажу собственного токена AUT. Это значит, что вы можете приобрести монету прямо на платформе по цене гораздо ниже той, что ожидается после появления токена на крупных биржах. Для покупки AUT необходимо создать кабинет на сайте платформы по ссылке в описании. Затем можно оплатить через кошелек MetaMask или сервис P2P B2B. Больше подробностей об Authentic найдете сразу под этим видео. Теперь поговорим о правильной постановке целей. Здорово, когда вы наконец решили экономить, но часто для этого не хватает мотивации. Вот тут и вступает в игру определение ваших целей. Рэй Далио советует применить к этому процессу подход, который, по его мнению, является самым эффективным среди других подобных рекомендаций. Начните с того, что вы определите свои реальные цели. Оцените происходящее вокруг вас. Состояние счета, положение на работе, будущее увеличение прибыли, повышение, продвижение, открытие бизнеса и так далее. И исходя из реальности, установите объективные цели. Со временем положение дел в жизни будет меняться, и, безусловно, конечные желания от этого тоже начнут корректироваться. Но главное, всегда трезво оценивайте свои цели. Написав список, скорее всего, он будет идти от самой главной цели до менее важной. Теперь определите, что вам необходимо сделать для достижения намеченных планов. Конкретные шаги. Напишите каждый из них, который нужно сделать. Но и это еще не все. За всеми автомобилями, домами и квартирами мира не угонишься. Подумайте, что действительно не хватает вашей жизни. Возможно, ваш список сократится, и теперь, получив финальный результат, вы готовы идти к своим целям. То же самое касается того, как люди, например, покупают вещи. Знаете, в чем отличие богатого от бедного человека в этом вопросе? Богатые люди покупают вещи, которые служат им долго, приносят пользу и помогают зарабатывать деньги. В то же время бедный человек приобретает недорогой товар, который ломается и требует замены через короткий период времени, и отдает предпочтение модным и крутым вещам, которые созданы только чтобы покичиться перед другими. Научитесь покупать вещи правильно. Это может помочь вам накопить богатство и улучшить свое финансовое положение. По мере продвижения по лестнице успеха Рэй Далио вывел еще один важный критерий достижения абсолютных высот. Миллиардер отмечает критическую важность анализировать те шаги, которые вы сделали, чтобы достичь необходимых результатов. И более того, все эти шаги или же критерии важно записывать. У каждого из нас есть определенные слабости, которые обычно проявляются в ошибках, которые мы делаем. Далио считает, что успех зависит от знания своих слабостей и усердной работы над ними. Первый шаг к исправлению ошибок – определить их и записать, а затем опираться на тот опыт, который у вас имеется, чтобы впоследствии избежать повторяющихся ошибок на пути к богатству. В конечном итоге, когда вы снова столкнетесь с преградами, у вас, скорее всего, уже будет ключ к решению проблемы. Тем не менее, помните о важности неудач. Большинство людей, терпящих неудачи, крайне зациклены на том, что совершили ряд ошибок, поскольку сосредоточены прежде всего на результате. Но важно понять и принять тот факт, что в эволюционном процессе ошибки играют решающую роль. Помните, что все бывает в первый раз. Обучение на своих неудачах убережет вас от тысячи подобных в будущем. Поймите, что люди, которые добиваются успеха, успешны только в том, на что вы обращаете внимание. Вполне вероятно, они терпят неудачу и во многих других вещах. Поэтому не бойтесь совершать ошибки. Главное не сдаваться, если все-таки это произошло. Далио всегда впечатляет люди, которые терпят неудачу, но способны с высокоподнятой головой идти дальше. Такие люди способны показать характер, силу воли и решительность на пути к богатству и успеху. Кроме того, миллиардер отмечает большое значение наставничества. Найдите человека, который не будет нянчиться с вами. Слова типа «Послушай, ты хорошо справился, но в следующий раз мы постараемся больше» не сделают вас сильнее. Найдите тренера, который будет рассказывать вам, что нужно делать, чтобы стать лучше. Отыщите наставника, который даст вам пинок под зад и поможет двигаться вперед. Если вы до сих пор не обрели такого человека, самое время сделать это. А еще не бойтесь просить помощи. Некоторые считают, что подобное действие выставляет их слабым человеком, но на самом деле это то, что может помочь в достижении новых высот. Большинство успешных людей с большим удовольствием делятся советами и опытом, и их нужно только спросить. Есть ли у вас задача в жизни, которую пытаетесь решить, но ничего не получается? Попробуйте спросить совета у других. Возможно, сейчас вы не видите того, кто может помочь в каком-то вопросе, но вы сначала попытайтесь. Далее убежден, что если тщательно проанализировать круг своего общения, вы быстро найдете нужного человека с нужным советом. Однако будьте внимательны, когда получаете чей-то совет. Очень часто его можно перепутать с мнением человека. А как известно, мнение есть практически у всех, и оно зачастую неверное. Поэтому прежде чем серьезно воспринять чью-то рекомендацию, убедитесь, что человек, дающий ее, обладает опытом и знаниями в том вопросе, который вас интересует. Параллельно со всем этим заставляйте себя делать самые трудные задачи, потому что цена их невыполнения огромная. Это фундаментальный закон природы. Чтобы обрести силу и власть, нужно делать трудные вещи. Далее сравнивает это со сложными физическими упражнениями в тренажерном зале. Со временем вы установите связь между выполнением сложных нагрузок и пользой, которую вы получили от них. Поэтому так же, как и в зале, терпите и грызите трудности, ведь они приносят пользу. Запомните невероятную и немного жестокую истину. То, чего избегает большинство людей, является именно тем, что им следует делать. А вот, пожалуй, один из главных советов Далио относительно денежного успеха. Осознайте, что вы никогда не станете богатым, занимаясь тем, чего не понимаете, от чего не получаете удовольствия и чем не владеете в совершенстве. Если хотите добиться успеха, если хотите достичь миллионов, обрести полную свободу, вам придется досконально знать область, в которой вы конкурируете и хотите преуспеть. Вам придется читать, исследовать, знать своих конкурентов и стать экспертом в определенном возможностей. Как только вы поймете, что богатство создается из потребностей и возможностей, вы узнаете, как привлечь деньги, и закон притяжения начнет работать.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Волною моря пена рождена. И пеной прикрывается волна, так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
3: Притчи народов мира.
4: Была у одного народа примета: кто сорвет белый цветок на горе в канун Нового года, будет счастлив. Гора, на которой расцветал цветок счастья, была заколдована. Она постоянно тряслась, и никто не мог на ней удержаться. Но все равно каждый Новый год находились смельчаки, пытавшиеся залезть на вершину. Однажды три друга тоже решили попытать счастье. Перед тем, как отправиться к горе, зашли они к мудрецу совета спросить. «Упадешь 7 раз, поднимись 8», — посоветовал им мудрец. Пошли трое друзей на гору. Все с разных сторон. Через час вернулся первый юноша, весь в синяках. «Неправ был мудрец», — сказал он. «Я упал 7 раз, а когда 8-й раз поднялся, то увидел, что прошел только 1/4 горы. Тогда я решил вернуться». Второй юноша пришел через 2 часа, весь побитый, и сказал: «Мудрец нас обманул. Я упал 7 раз, а когда на 8-й раз поднялся, то увидел, что прошел только 1/3 горы. Тогда я решил вернуться». Третий юноша пришел через день с белым цветком в руках, и на нем не было ни царапинки. «Разве ты не падал?» — спросили его друзья. «Падал. Может, 100 раз падал, а может и больше. Я не считал», — ответил юноша. «Почему же на тебе нет синяков и ссадин?» — удивились друзья. «Перед тем, как идти в гору, я научился падать», засмеялся юноша. «Этот человек научился не падать, а подниматься. Значит, он достигнет любой цели в жизни», сказал мудрец, узнав о юноше.
3: Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Что я могу сделать сегодня, чтобы моя жизнь стала лучше? Именно с этого вопроса нужно начинать каждый свой день. В мире много вещей, которые мы не можем контролировать и на которые мы практически не можем повлиять. Но это не повод расстраиваться и отчаиваться. Это повод вспомнить о том, что мы действительно можем контролировать. Наш образ жизни, внутренний диалог, наше отношение к жизни и так далее. Это то, на чем нужно сконцентрироваться. Нужно сконцентрироваться на том, чтобы шаг за шагом делать свою жизнь лучше и становиться сильнее, несмотря на все жизненные обстоятельства. Это путь преобразования, у которого нет конечного пункта назначения. Этим нужно заниматься всю жизнь. Для чего это? Зачем нужно напрягаться, ведь мы все равно умрем? Это слабая позиция, но иногда я встречаю такие комментарии. Хочу коротко на это ответить. Да, мы все умрем, это неоспоримый факт. Но проблема в том, что некоторые люди вовсе не живут. Когда человек не стремится узнать, на что он способен, не стремится раскрыть свой потенциал, это сложно назвать жизнью. Жизнь – это подарок, это шанс, которым грех не воспользоваться. Всегда нужно брать ответственность на себя. Не имеет смысла сидеть на диване и обвинять правительство в том, что мы так плохо живем. Имеет смысл встать с этого дивана и сделать хоть что-то, чтобы улучшить свое самочувствие, чтобы почувствовать себя живым. Что ты можешь сделать прямо сейчас, чтобы твоя жизнь улучшилась? Прояви физическую активность. Гормоны – лучшие легальные наркотики. Потягай железо или просто побегай. Ты почувствуешь себя гораздо энергичнее и веселее. Начни читать книги. Сами по себе книги не изменят твою жизнь, но они однозначно меняют мышление, улучшают концентрацию внимания, снижают стресс, увеличивают словарный запас. Все перечисленное влияет на качество жизни. Занимаясь этим постоянно, ты будешь становиться лучше. Не лучше других. Сравнивать себя с другими – это путь в никуда. А лучше самого себя вчерашнего. Вот что действительно имеет значение. Запомни, никто за тебя не изменит твою жизнь. Твоя жизнь принадлежит только тебе самому. И ты сам себя утверждаешь и одобряешь. Ты решаешь, куда тебе идти и с кем. Хочешь побед? Побеждай. Хочешь успеха? Становись успешным. Не жди чуда. Не думай, что время уходит. Ведь все время твоей жизни только твое время. Оно не может быть потрачено. Оно дано для тебя. И ты вправе распоряжаться им так, как тебе желаннее всего. Я прошу тебя лишь об одном. Сделай правильный выбор. Сделай выбор в пользу своего развития. И какими бы ни были обстоятельства, будь сильнее этого. Здоровья и сил вам, друзья.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Привет, друзья! Сегодня мы в Казахстане, в Алма-Ате, и встречаемся с одним из самых успешных инвесторов, предпринимателей, бизнесменов. Ну, вот он нам сейчас расскажет. Итак, у нас в гостях Тимур Турлов.
2: Привет. Спасибо большое.
1: Был в России, приехал в Казахстан, и здесь случился какой-то значимый успех, признание. Вот. Почему ты сюда уехал?
2: Здесь классно. Да. Здесь в два раза больше солнечных дней, чем в Москве. Меньше трафика значительно. Я сначала пробовал жить в центре, когда вот еще до того, как мы начали бизнес. Потом у меня родился ребенок, мы переехали в Подмосковье. Mm-hmm. И где-то, вот, наверное, лет за пять мне так надоело ездить по полтора часа на работу, что я аж в Алмату переехал.
1: Ты уехал в Казахстан, конкуренция была не такая сильная, Красного океана не было, да? Значит, какой бы ты инсайт мог бы дать? Вот?
2: Не бывает каких-то низкоконкурентных рынках с огромной маржой, легким регулированием, где тебя ждут, вот ты приезжаешь туда, и бум, у тебя все получилось. Всегда есть какая-то причина, почему оно там не взлетело ни у кого до сих пор. Очень редко бывает такое, что никто не попробовал. Тем более, когда речь идет о каких-то достаточно стандартных вещах. И с одной стороны, да, это действительно оказался низкоконкурентный рынок, где много кто не попробовал. По крайней мере, не попробовал нестандартных подходов, потому что стандартные подходы там люди пробовали. Да и, в принципе, весь там розничный инвестиционный бизнес 10 лет назад, когда я приехал в Казахстан, он был очень непонятным. Подавляющее большинство людей вообще не понимало, как на этом деньги можно делать. И все считали, что это в лучшем случае бизнес каких-то огромных корпораций, и пусть они как-то сами с этим разбираются. Поэтому, с одной стороны, там надо быть готовым, что причины найдутся, но, скорее всего, найдутся какие-то решения того, как все-таки этот рынок для себя открыть.
1: Твоя первая работа, что у тебя там получилось? Как тебя вообще угораздило там вот начать зарабатывать деньги? Кто тебя вообще толкнул на это? Детская, можно сказать, вот эта вот занятость вообще, как она возникает?
2: Далеко не все, что я хотел себе купить, мои родители могли себе позволить. Я очень болел, на самом деле, в детстве компьютерами. И я очень хорошо помню, как мама дарила какую-то на день рождения, подарила мне сначала принтер, потом сканер в следующем году подарила. Это было прям очень круто, я прям очень ждал. Планки памяти какие-то, в которые я в компьютер вставлял. Одна из моих главных потребностей, мне очень хотелось, чтобы у меня были деньги заплатить за интернет. Был крайне небесплатным, когда он только начинал появляться. И мне родители как-то были не готовы, как минимум, какие-то достаточно существенные деньги выделять на эту часть жизни.
1: Когда это было? Сколько возраста?
2: Слушай, мне 13-14 лет.
1: А когда ты первые акции, так сказать, купил?
2: Когда мне было 15 лет, и должно было исполниться 16 лет, я пришел на собеседование представительства небольшой американской инвестиционной компании.
1: Как так? Я не пойму. 15... что это за...
2: Что, я опубликовал?
1: Ты резюме опубликовал, а там сколько возраст написал?
2: Да, слушай, в целом, я не помню.
1: Ты не писал возраст?
2: Я не помню, честно говоря. Я не удивлюсь, если я вообще не писал. Но мне кажется, что я как-то совсем уж сильно в резюме не врал. Я причем понимаю, что они там особо резюме не отбирали. Они пытались созвать примерно всех, кто соглашался прийти на резюме, и прогоняли через тесты потом народ.
1: Нормально.
2: Тесты были несложные, тесты были не на знание фондового рынка, тесты были скорее на IQ. Я не с какими-то выдающимися результатами этот тест решил, но решил его как-то нормально просто. Я так понимаю, что я удивил тогда хозяина компании, просто тем, что я был самый молодой. Он, наоборот, сказал, что, слушай, мне как раз вот такие вот нужны ребята, у которых глаза горят, которые еще там не испорчены ничем. Как раз я пришел стажером работать бесплатно, и он дал нам офис, он дал нам много знаний, он дал нам доступ на рынок сам, и он давал нам долю прибыли, которую мы зарабатывали. Мы будем честны, как-то никто из нас там не разбогател, никто из нас там не заработал много денег из вот всей группы, которые присутствовали, но мы очень многому научились. Это был просто фантастический университет.
1: Подскажи мне, для того, чтобы добиваться успеха, бытует мнение, что должна быть какая-то среда вызовов. Приводит в примеры следующее, что вот в богатых семьях часто не случается ничего с такого выдающегося с детьми, а в небогатых, там, где, вызовов много, вот случается. Как ты к этому вообще относишься?
2: Это очень похоже на правду. Меня вперед точно гнал голод и страх, да? Наверное, если быть честным. Мне, во-первых, для меня это такое, заработать денег казалось мне каким-то важным инструментом социализации. Я понимаю, что в этом была логическая ошибка, на самом деле это не так работает. Но мне условно казалось, что если я стану богаче, меня будет больше девочек любить.
1: Как ни странно, у меня так же было. Вот многие сейчас слушают рассказы тренеров, консультантов про создание пассивного дохода, сдают деньги, буквально лишаются своих денег, отдавая их жуликам и проходимцам. В результате пассивный доход превращается в трагедию.
2: Можно даже без жуликов лишиться денег, в общем, совершенно законными способами.
1: Как? Кому надо отдать деньги?
2: Надо просто очень много рисковать, на самом деле. Есть такая отличная поговорка: все деньги нельзя выиграть, все деньги можно только проиграть. Причем, когда ты повышаешь постоянный риск, то есть у тебя мало денег, тебе, соответственно, того, что у тебя, есть 10 тысяч долларов, весь твой капитал. И ты вот, имея 10 тысяч долларов всего своего капитала, ты пытаешься, придумать для себя, как заработать 1000 долларов в месяц. Но, очевидно, это... Есть ли инструменты какие-то финансовые, которые могут обеспечить такой доход? Да их целая куча. Можно вот купить какие-нибудь бумаги Virgin Galactic, и они могут за день подорожать на 10%.
1: А потом так же приземлиться.
2: А потом точно так же приземлиться на 20%, упасть на другой день.
1: Может, ты знаешь, может, нет, арестовали этого одного из основателей Финика. Финики – это такая пирамида была. Но люди не знали, что это пирамида, и несли деньги. И вот почему люди до сих пор делают такие, это даже не оплошности, а такие, глупости, что ли. Что толкает людей на это?
2: Если ты не хочешь работать, будешь работать еще больше, в конечном счете. К сожалению, правда в том, что когда ты пытаешься, даже не за счет своих денег, а за счет денег банка, отдав их кому-то, кому банк бы их никогда бы не отдал, то есть банк их предпочитает почему-то отдать тебе за 20 с чем-то процентов годовых. А вот ты считаешь, что ты умнее этого банка и отнесешь эти деньги к каким-то другим ребятам, и эти другие ребята сделают тебя богатым так, чтобы ты смог уже никогда в своей жизни больше не работать. Вот люди, которые мечтают никогда в своей жизни больше не работать и получать деньги от того, что они такие хитрые, вот банк не догадался, а они догадались. К сожалению, всегда зачастую работают потом еще больше. Работать все равно и зарабатывать придется в конечном счете на работе или в своем деле, которое ты делаешь. Не путем поиска каких-то волшебных людей, которые тебя сделают богатым. Никто тебя сделает не богатым, никто не придет к тебе, чтобы дать тебе денег, только отнять.
1: Вот это очень крутая версия по поводу банк. Если бы он был, он же умнее, прозорливее, он бы сам бы отнес Финика, наверное, деньги. Я все-таки хотел бы, чтобы ты рассказал признаки пирамид, которые реально собирают деньги, выплачивают первое время тем, кто новые заходит, а потом куда-то исчезает.
2: Хотя бы начните с лицензии соответствующего регулятора. В России посмотрите, есть ли у компании лицензия Банка России. А если вы подписываете договор с российской компанией, посмотрите, регулируется ли она. Погуглите немножко интернет, это тоже бывает полезно.
1: Взять какие-то рейтинги,
2: и посмотрите, если она в рейтингах бирж, торгует ли она по-настоящему акциями вообще, какое она место там занимает в этих торгах, если она говорит вам, что она эти акции продает. Если это какая-то компания по управлению активами, которая не ваши приказы будет выполнять, а сама будет как-то управлять вашими деньгами, то, опять же, надо провалиться и посмотреть, есть ли у нее на это лицензия, и тогда у нее должна быть очень большая отчетность как раз по всем фондами, которыми она управляет.
1: Кто повлиял максимально на то, как ты сложился?
2: Слушай, мамс, видимо, в большей степени, конечно. Моя мама кандидат медицинских наук. Безусловно, многому тоже меня научило. И мне кажется, что у меня есть очень много каких-то качеств с точки зрения выстраивания отношений и ведения переговоров, внутреннего этикета. Я, к сожалению, не знаком, по сути, с своим отцом. То есть он пропал без вести, когда мне было там 3-3,5 года. Во всем этом рубеже веков мне даже сейчас как-то не удалось толком выяснить, что с ним произошло.
3: Что там было с отцом? Что ты помнишь? И повлияли какие-то эти перипетии с отцом на тебя, на становление твоего характера?
2: Ну, судя по каким-то вот отрывкам с фрагментом, который я собирал, он был достаточно авантюрным человеком. Мне вот

0: Кто-то без вести пропал. Где он и как заблудился в жизни, мне сказать достаточно трудно. Там есть много разных гипотез. Ну, то есть, видимо, там, может, какая-то из авантюр там не увенчалась успехом. Но они не жили с мамой, понимаешь? То есть там не было такого, что он в какой-то из дней ушел и не вернулся домой. То есть, они, в принципе, не жили вместе. Он постоянно улетал, постоянно уезжал куда-то. И в какой-то момент просто вот там не приехал.
1: Три самых важных совета для начинающих инвесторов.
2: Верьте в то, что вы делаете. Для того, чтобы верить в то, что вы делаете, в те компании, которые вы покупаете, учить им отчасти. Пытайтесь разобраться в инвестиционном продукте до того, как вы его покупаете. Наберите терпение. Это супер-мега важно. Умейте ждать. Побеждает в инвестициях тот, кто умеет ждать. А будете пытаться заработать очень много, очень быстро, почти гарантированно все потеряете. Даже если до этого много заработаете.
1: Сейчас мы переходим к самому важному такому вопросу. С какой суммы, может быть, следует уже начинать? 100 тысяч рублей, 1 миллион рублей и 3 миллиона рублей.
2: Слушай, инвестировать можно все эти деньги, и для каждого в...
1: Да просто вот сейчас, смотри, какой ближайший...
2: Мне портфель там составить?
1: Да, вот раз, два, три.
2: Сейчас мне надо будет задать им вопросы, потому
1: Давай
2: что...
1: Давай, задай мне, я их представить.
2: Когда речь идет об этих 100 тысячах рублей, это единственные 100 тысяч рублей, которые у тебя есть, или те деньги, которые ты выделил на это?
1: Да, я их выделил, это вот я отложил на поиграть. Если я их проиграю, ничего не случится. Но я расстроюсь. Очень сильно, да.
2: Ну, то есть, это не часть твоей подушки безопасности. Окей.
1: Нет, это не часть подушки безопасности. У меня еще есть 300 тысяч в подушке безопасности.
2: Какую примерно доходность ты рассчитываешь? Какой частью этих денег там на горизонте года ты готов рискнуть? Как быстро тебе эти деньги могут понадобиться?
1: Понятен вопрос. Так, горизонт, давай так, 5 лет. То есть это
2: большой
1: горизонт. Заложил, и не трогайте меня, я через 5 лет посмотрю, и хочу, чтобы было 3 раза больше. Ну, если через 5 не будет, пускай будет через 10 лет в 5-10 раз больше.
2: Прикольно. Таких клиентов, на самом деле, по факту почти не существует, да? которых 300 тысяч...
1: Я вот догадывался, что...
2: Нет, я с удовольствием скажу, что надо делать в таком случае. Жалко, что на самом деле людей, которые, у которых есть там 400 тысяч суммарных сбережений, 300 в подушке, а 100 они пришли на фондовый рынок, они никто из них не умеет мыслить таким горизонтом почти. Сколько лет примерно человеку?
1: Ну, человеку, он молодой, ну такой, 28 лет.
2: Тогда я смело бы в данном случае почти все инвестировал бы в инструменты рынка акций, так или иначе. Процентов 40 вообще смело, на самом деле, вложил бы просто в 10 текущих лидеров технологий.
1: Ну, в общем, это в индекс как бы.
2: Да, это ETF NASDAQ. На индекс, да, какой-то там NASDAQ или еще уж. Процентов 20-25 тех денег я бы вложил в наш фонд, который у нас инвестирует в IPO. Рассчитывая как раз на то, что это будет экспозиция на там, десятки уже компаний, как раз которых там рождает фабрика Кремниевой долины, которые добираются до биржи.
1: Если ты говоришь верхушка NASDAQ, там понятно, это уже зрелые бизнесы, они, наверное, выживут или уже выжили, да, они прошли долину смерти. А те, которые IPO, при IPO,
2: Нет, долину смерти они уже точно прошли с точки зрения цикла. Прошли, в подавляющем большинстве случаев у них вероятность того, что они прошли долину смерти, уже 80%. Mm-hmm. Знаешь, я 20% еще положил бы в фонд высокодоходных облигаций. Еще последние оставшиеся 20%, я бы аккуратно попытался бы покупать отдельные какие-то акции с горизонтом, 6, 12, 18 месяцев. Уже там, 1, 2, 3 имени каких-нибудь американских или российских бумаг, которые я покупал бы сам, получая, читая аналитику, которую присылает брокер.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. За неделю на дорогах Дагестана произошло 31 ДТП, в которых погибли 8 человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция Республики. Еще 39 человек, среди которых двое детей, в этих ДТП получили различные степени тяжести. Деятельность кафе «Аль-Маида» в селе Новокаякент, это Каякентский район Дагестана, приостановлена после плановой проверки Роспотребнадзора. Установлено, что в заведении не обеспечивается подточность технологических процессов, то бишь сырье и готовая продукция, а также чисто использованная посуда пересекаются. Также не представлены документы, подтверждающие качество и безопасность пищевой продукции. Кроме того, в этом кафе не проводится ежедневный осмотр работников, которые заняты изготовлением пищевой продукции. В Дагестане собрали почти 800 тысяч тонн овощей открытого грунта и почти 200 тысяч тонн картофеля. Об этом сообщили в республиканском правительстве. Овощи убраны с площадью 25 тысяч гектар. Уборка в данный момент продолжается. Россия с 15 сентября приостановит поставки природного газа в Армению из-за ремонтных работ. Об этом сообщило издание «Газета.ру» со ссылкой на компанию «Газпром Армения». Ремонтные работы пройдут на магистральном газопроводе «Северный Кавказ-Закавказье», который находится на территории России. Поставка газа приостановится до 25 сентября. В компании добавили, что на протяжении этих 10 дней газоснабжение для жителей Армении будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана. Больше половины соискателей готовы пройти первое собеседование с искусственным интеллектом вместо рекрутера. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование сервисов по поиску работы. Чаще всего нейросетям готовы доверить стандартные вопросы об опыте и профессиональных навыках. Такой вариант поддержали 61% опрошенных. При этом полностью заменить человека на собеседование готовы далеко не все. Против использования искусственного интеллекта при найме выступили 42 участника исследования. Ну и Россия развивает новые экспортные направления. Так, например, уже начались поставки новых легковых автомобилей в Оман. Об этом РИА Новости сообщил статс-секретарь замглавы Минпромторга России Роман Чекушев. Он также добавил, что российские компании начали активно осваивать рынки африканских стран, такие как Нигер, Того, например, в частности, поставки минеральных удобрений. Это позволяет нашей стране наверстать поставки и развиваться за пределами классических направлений экспорта. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Просроченные лекарства могут нанести вред здоровью, а в некоторых случаях даже привести к смерти, написала в своем телеграм-канале эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова. Она пояснила, что после истечения срока годности медицинские препараты разлагаются на вредные соединения, которые вредят внутренним органам, в частности, почкам. В антибиотиках может снижаться объем действующего вещества, а это тоже опасно, поскольку в этом случае лекарства не лечат, а инфекция становится устойчивой к антибиотику. При этом лекарства могут стать непригодным раньше истечения срока годности при неправильном хранении. Поэтому большую их часть обязательно нужно держать вдали от солнца и тепла, а некоторые должны все время лежать в холодильнике. По словам Павловой, лучше отказаться от применения лекарства при появлении постороннего запаха, осадка или кислого вкуса. Если таблетка раскрошилась или просто выглядит подозрительно, от нее тоже лучше избавиться, подчеркнула Павлова.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Титул, степень, звание или даже профессиональная квалификация свидетельствуют о статусе человека в египетском обществе. Поэтому крайне важно их правильно использовать в речи, общаясь с тем или иным лицом. Это является показателем уважения к нему. Египтяне, находясь в деловых или иных формальных отношениях, как правило, обращаются друг к другу, используя степень, звание, должность или профессиональную квалификацию и имя, не фамилию собеседника. Если собеседник не располагает какими-либо регалиями, то следует использовать распространенные в мире формы обращения – мистер, миссис для замужних женщин или мисс для женщин, чей семейный статус неизвестен собеседнику. За этой формой обращения также следует имя, а не фамилия человека. Если собеседник располагает академической степенью кандидата наук или доктора медицины, к нему следует обращаться следующим образом – доктор, а затем имя, а не фамилия. Общаясь друг с другом, египтяне нередко называют регалию другого человека, даже если они много лет знакомы. Подобная традиция не распространяется на иностранцев. Даже при условии достаточно длительного общения с египетским партнером, не переходите на «ты» и не опускайте соответствующую степень, звание, должностную позицию, профессиональную квалификацию, обращаясь к нему.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Давайте посмотрим вокруг. Мы почему-то очень разъединены. Мы почти друг друга не понимаем. У нас не получается выразить себя так, чтобы собеседник все понял правильно. Дело в том, что мы совершенно не умеем разговаривать, и глубокое общение приносит больше боли, чем понимания. Так происходит везде, начиная с семейных ссор и заканчивая войной государств. Из-за того, что мы не умеем правильно взаимодействовать, общение приносит скорее проблемы, чем развитие. Поэтому в этом видео я расскажу о трех правилах, которые помогут вам полноценно, грамотно общаться, так, чтобы вас понимали окружающие. Во-первых, знай место и время. Как часто вы говорите на серьезные темы на кухне во время ужина? Или поднимаете важные вопросы в дороге? Наша главная проблема заключается в том, что мы не считаем общение особым занятием и пытаемся смешать его с другими делами. Но мы ведь не изучаем, например, физику во время ужина. Для этого мы приходим в школу в специально выделенное время, которое четко регламентировано. Только так можно достичь успеха. Однако разве душевные законы менее сложны, чем физические? Физику хотя бы можно вычислить по формулам, а чтобы понять человека, нужно намного больше стараний. Затевая разговор в спешке, на ходу или во время еды, вы подписываете приговор полного непонимания. Поэтому лично мы в семье придумали простое правило. Хочешь поговорить, предъявить претензию, обсудить вопрос? Отлично! Есть четкое расписание, когда каждый может прийти к другому и, предварительно обдумав послание, на нейтральной территории выяснить все, что необходимо. Составьте расписание общения. Не затевайте серьезных бесед на пороге. Во-вторых, знай, что и зачем ты говоришь. И тут есть три составляющие. Первое – голова. Что твой собеседник должен иметь в голове после разговора? Все должно сводиться к одной простой сути, к одному выводу. Если вы не можете объединить свои мысли в одно единственное предложение, значит, вы не совсем четки в своем сообщении, и, скорее всего, собеседник вас не поймет. Второе – сердце. Что твой собеседник должен чувствовать после разговора? Какие эмоции ты пытаешься в нем вызвать? Вдохновение, мотивацию и задумчивость? Или стыд, злобу и отчаяние? С чем ты приходишь и какая у этого эффективность? Вы задумываетесь об этом, прежде чем с кем-то говорить? Если вы хотите, чтобы ваше сообщение дошло до получателя, нужно очень бережно относиться к его эмоциям. Третье – руки. Что твой собеседник должен захотеть сделать после разговора? Может прочитать какую-то книгу, или задуматься о своем поведении, или выполнить твою просьбу? Проблема в том, что часто наши разговоры – это просто треп, без всякой цели. Такие беседы обесценивают важные разговоры. Так что, друзья, зачастую проблема не в том, что мы не умеем объясняться, а в том, что мы не знаем конечной цели. Мы бросаемся словами, не думая, какой это возымеет эффект. Поэтому прежде чем что-то рассказывать, выделите для себя, что должен узнать, почувствовать и сделать ваш собеседник. И наконец, в-третьих, не говори о том, чего не знаешь. Штука в том, что мы очень часто рассуждаем о том, что нам неизвестно, чтобы показаться теми, кем мы не являемся, и оказаться правыми. Но поверьте, вы будете иметь значительно больший авторитет, если начнете высказываться только о том, в чем действительно разбираетесь. Те из нас, кто говорит только по делу, имеют наибольший вес. Итак, чтобы правильно доносить свои мысли, достаточно иметь свои мысли, то есть понимать, о чем ты говоришь. Затем четко знать, что ты доносишь до собеседника, и не делать этого в попыхах. Желаю вам эффективного общения, чести и удачи.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Каждый день учитель приходил в богатый дом заниматься сыновьями хозяина, которым во время уроков прислуживал мальчик. Однажды учитель заметил, что во время урока слуга шевелит губами. Оказалось, что он знает наизусть все, что говорил учитель. «Откуда ты родом, мальчик?» – ласково спросил учитель. «У меня нет рода», – грустно ответил слуга. «У каждого дерева есть корень, у каждой реки – исток», – заметил учитель. «Меня бросили здесь младенцем», – продолжил мальчик и показал бумажку с непонятными буквами. «Это капля твоего истока. Надо найти сам источник», – объяснил учитель и попросил хозяина отдать ему мальчика в услужение. Хозяин разрешил, так как не хотел отказывать учителю. В доме последнего мальчик обнаружил книгу, написанную такими же буквами, какие были на его бумажке. В ней рассказывалось о незнакомой стране. Когда мальчик повзрослел, учитель снарядил его в дальний путь. Юноша вернулся спустя много лет. Он низко поклонился учителю и сказал: «Вы были правы, я нашел своих родных, но вернулся к вам продолжить учебу, потому что без знания человек так же слаб, как и без истока».
1: Притчи народов мира.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Присутствие хозяина и кошка победит собаку. Ведь раньше стаск об хуэлдесен кету гибергунеб.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Есть два типа руководителей, да? Первый тип руководителей, они пользуются сотрудниками, используют сотрудников для достижения цели бизнеса. У меня немножко другой принцип. Есть клиенты бизнеса, это клиенты наших сотрудников. Мой клиент – это наши сотрудники.
2: О, вот это классная мысль. Я тоже ее придерживаюсь. И давайте еще ее прям вот прям зафиксируем здесь, что у ваших сотрудников клиенты – это те клиенты, которым вы продаете продукт какой-то. А ваши клиенты – это сотрудники. И это меняет все. Супер. Классный
1: point. И ваша задача – у вас должен быть четкий KPI. Ваша задача растить вашего клиента по всем параметрам, там, личностным, финансовым и так далее.
2: В целом идеи понятны. Супер. Какие принципы при подборе вот этих бабочек? Короче, как подбирать классных ребят? То есть куда вы смотрите? Как вы их притягиваете, так скажем, на что?
1: Но есть много классических методик, как это делать.
2: Давайте лайфхаки.
1: Как быстро вырасти, это нанять, вот смотри, найм происходит не снизу вверх, а всегда сверху вниз. То есть условно, вот мы сейчас в казахском офисе, в Казахстане открыли офис в Алмате. Те же самые шаги. Кто в Казахстане номер один? Мы нашли там номер один в инфобизнесе. Мы там договорились о консультации. Дальше мы попросили, а кто номер один в продажах? А кто бы мог возглавить офис? Да, там идет, значит, рекомендация там на некого специалиста. Мы договариваемся с этим специалистом. Дальше это его вопросы, потому что если вы нанимаете самых лучших, у них уже есть своя команда. И дальше ваша задача не париться. То есть у них есть все, что... Вот, например, условно, я занимался там много лет там, условно дистрибьюцией, да, в Узбекистане. Если вы мне сейчас дадите какой-то продукт, скажете, Альшер, надо распространять этот продукт, у меня идет там пару недель, чтобы по всему Узбекистану ваш продукт...
2: Обкатано.
1: Потому что вот что нужно для того, чтобы быть успешным? Чтобы у вас был некий такой дух, да, стержень или же ум?
2: Наверное, стержень где-то больше.
1: Нет,
2: ум
1: связи.
2: Связи? Окей, хорошо.
1: Понимаете, да? Ага. Вот эти связи, да. Они решают многое. То есть, когда вы нанимаете сверху вниз, у вас уже не возникает вопроса, где какого специалиста взять.
2: Прикольно, те сами подберут.
1: Конечно.
2: Еще раз фиксируем. Находишь ключевых людей, не надо там искать сначала там кто-то, кто будет убираться у вас в офисе, условно, да, там вот это да. Все. Сразу берешь самых лучших, а они уже находят всех остальных. Супер. Ну, интуитивно двигались так же, но я думаю, для многих ребят, особенно те, кто есть часто, очень много я вижу предпринимателей, экспертов разных, таких ремесленников, любителей считать, что они лучше во всех, во всем разбираются.
1: Да.
2: Мне кажется, это точно для вас, потому что, блин, ну, это реально... Сразу точка роста. Супер, с бабочками, с садом разобрались. Двигаемся дальше. Что там?
1: Дальше уже регулярный менеджмент. Дальше уже ставится некий KPI.
2: Показатели
1: какие-то. Да.
2: Окей. Давайте еще поговорим вот о каких-то вот этих, так скажем, таких рычагах, ключевых действиях, таких, которые еще вот будут, ну, можно сказать, там, неоднозначными для нашей аудитории, чтобы тоже, может быть, какие-то у вас есть еще. Может быть, в разных сферах бизнеса. Можно вот так вот пойти тоже.
1: Ну, смотрите, тренд какой? Тренд, что маленький бизнес, он будет умирать. Да, то есть почему? Потому что то есть вы обязаны становиться крупными. Вот есть три категории предпринимателей, если мы говорим про предпринимателей. Это первое, это некие ИПшки, да, которые сами все делают. На каком-то этапе они устают. И они начинают готовить себе замену, там, растят кадры свои, там, своих учеников и так далее. Вот эти первые, второй уровень предпринимателей, они никогда не будут большими.
2: Uh-huh.
1: Вот есть третий уровень предпринимателей, про который мы поговорили уже. То есть это люди, которые нанимают лучших ребят и которые быстро растут. Вот. И самая большая опасность, что вот здесь вы не должны оставаться. То есть вы должны быстро сюда переходить. Но проблема здесь в том, что если вы нанимаете лучших, вы должны их слушать. Нельзя нанимать лучших, чтобы им говорить, что им делать. А вот здесь уже есть психологическая проблема. Да? Люди боятся отпускать, люди боятся давать полномочия. Потому что, условно, я занимаюсь продажами. Я нанимаю Армана, говорю, Арман, вот мы с вами договорились, вы там начали со мной работать. я буду вас постоянно перепроверять, я вам не буду доверять там, лучшего клиента. Вы с кем идете общаться там, с таким крупным клиентом? Арман, я сам схожу с собой.
2: Да, да, да, да.
1: То есть вот это очень плохо. Или там дал, там, я не знаю, там нанял финансиста и постоянно его перепроверяет там, и так далее. Вот есть большие компании, есть маленькие компании. И вот еще один лайфхак – это когда большие компании, они не централизованы. То есть у них там, условно, мы можем взять даже государство там, США, 50 штатов, децентрализованное управление. Чем больше у вас централизованное управление, тем хуже у вас менеджмент, потому что узкое горлышко вы, все упирается в вас. Чем больше вы отпускаете, тем вы быстрее развиваетесь.
2: Но это нельзя сделать без крутых людей.
1: Абсолютно, да, нельзя сделать без крутых людей. Вот у меня есть наставник, очень крупный предприниматель, не хотелось бы его называть здесь, да, но вот очень крупный предприниматель. И вот я как-то задал ему вопрос.
2: Миллиардер.
1: Говорю, миллиардер.
2: Долларов.
1: Да, долларов миллиардер.
2: О, ну-ка, что
1: да,
2: он
1: и
2: говорит?
1: И я говорю, у него там много тысяч сотрудников.
2: И, наверное, много бизнесов? Или
1: да, много бизнесов, много тысяч сотрудников. И на вопрос, как вы справляетесь с таким количеством оборотов, сотрудников и так далее, одно слово – децентрализация. Есть другой крупный предприниматель, да, который централизованно управляет своим бизнесом. И я как-то задал вопрос, я говорю, он его хвалит, говорит, он очень умный мужик, я говорю, а почему вы там, он говорит, он 100 раз умнее меня, а почему вы 100 раз богаче него? Он говорит, потому что он боится отпускать. То есть он боится отпускать, он все держит у себя, да, он меньше теряет, потому что он много контролирует, но мало находит. Я много теряю, да, кто-то может воровать, может кто-то этот, но я много нахожу, много, больше зарабатываю. То есть вопрос в том, что когда вы отпускаете, да, вы теряете, но вы находите больше. А когда вы все держите, вы меньше теряете. Вы хотите меньше терять или больше зарабатывать? Вопрос
2: супер,
1: простой.
2: Супер, супер. Можно я сейчас тут, пожалуйста, тоже хочу отрефлексировать? Вот прям тут сидит на съемочной площадке наш вот бизнес-консультант, и он вот постоянно говорит, я часто его вот цитирую, он говорит, знаешь, в чем отличие тебя от там, одного миллиардера, да, здешнего крутого? Я говорю, я понимаю, в чем разница, но окей, в чем? Он говорит, он способен не контролировать 90% своих дел.
1: Абсолютно.
2: Он способен не контролировать. И я эту мысль не сразу до конца понял, а сейчас еще раз, вот у меня все сошлось как пазл, теперь понятно. То есть за счет крутых кадров ты можешь без проблем отпускать. И я этот опыт тоже начал в последнее время проживать, потому что у меня сейчас в команде вот такие ребята собираются. И я понимаю этот кайф, когда тебе люди сами говорят, и ты вообще в целом, настолько, ты им доверяешь больше, чем себе в целом. Это кайф. Но, конечно, есть риск. Но без риска нет роста, короче.
1: Смотрите, риск какой? Вы будете терять больше за счет ошибок, их ошибок, чем если бы вы это делали сами. Смотрите, условно, вы делаете сами,
2: да.
1: Мы же тоже ошибаемся.
2: Да.
1: Там мы условно ошиблись на 100 тысяч тенге. А он может ошибиться на 300 тысяч тенге. Когда вы держите, вы будете зарабатывать 1 миллион, а когда у вас будет много тех, кто может ошибиться на 30 тысяч, они вам будут по 30 миллионов зарабатывать. Понимаете, да? То есть здесь вопрос, вы хотите меньше терять или больше зарабатывать? Это два абсолютно разных вопроса.
2: Прикольно. Знаете, я еще заметил, вот люди, которые именно держат все, ну, они, как правило, ремесленники, да, у которых есть такая фиксированная идея, что они лучше во всем разбираются. Я сейчас вот могу пример привести. Вот у меня супруга, она в блогинге, ну, реально там, ну, наверное, в топ, ну, это, кстати, и статистика, топ в СНГ входит, там, в топ-10. И она, получается, у нее есть идея, что никто лучше нее в контенте не разбирается. И я прям каждый раз, мне так больно, что она за счет этого не растет, и она не может отпустить контроль там.
1: Абсолютно. Она, да. И она права,
2: да.
1: Что больше нее никто не разбирается.
2: И она убеждается в этой идее каждый день.
1: На самом деле она права.
2: Да.
1: Это не взаимоисключает все это. Она права, но она должна быть готова, там, условно, если она там делает контент там, 100 из 100, а другие делают 80 из 100, она должна быть готова отпустить и взять, условно, двух, кто сделает 80 из 100, уже будет 160. Понимаете, да? То есть, да, больше ошибок те совершают, но за счет увеличения тех, кто делает там, 80 из 100, там, условно, наймите 1000 человек, которые 80 из 100 делают, да, и вы будете намного больше.
2: Супер, супер, очень-очень хорошо идем. что еще? Дайте еще информацию. То есть, что еще тут миллиардер говорит? Уже просто прямо. Вот какие там вот вещи, то есть на уровне, давайте так, вот мы пошли с нуля, вот с этого выживательного уровня, хочется теперь оттуда пойти, вон там, что дядьки говорят, то есть они говорят, надо двигаться за счет, ну, крутых людей, больше отпускать, децентрализовывать всю эту систему, что еще?
1: Ну, смотрите, деньги зарабатываются там, где нет особой конкуренции. То есть там условная монополия. То есть это не та монополия, там сейчас может кто-то не так понять, да? То есть это не та монополия, когда вы там...
2: Нарушение закона.
1: Да, нарушение закона, там какие-то там, постановления там, кабинета министров, да, там, чтобы там вы эксклюзив. Нет, мы говорим про интеллектуальную монополию, да?
2: Да. Когда ты за счет идеи сделал прорыв, до которого никто не догадался, да? Да? Правильно
1: да.
2: Я понимаю?
1: Там один из примеров, да? Монополия может быть в отрасли, это может быть в бренде, а может быть и во времени. Многие конкурируют на короткой дистанции, условно. Многие конкурируют, вот, начинают бизнес, и все ожидают начать зарабатывать деньги через год, через два. Но конкуренции, где вы начинаете зарабатывать только через 5 лет, нет. Условно, вы купили сейчас там какую-то землю, там, я не знаю, там, сколько стоит земля в Казахстане, да, там, условно, там, гектар земли. А вы посадили туда чинары, там, посадили деревья. Я не знаю, куст чинара стоит $300. И 5 лет просто орошаете. Вы 5 лет на нем ничего не зарабатываете. Теперь смотрите, что происходит через 5 лет. Через 5 у вас чинар вырастает там на несколько метров. Вы можете продать чинары очень дорого. Вы можете продать землю. Это у вас уже будет не земля, а лес. Или вы можете там сделать какое-то строительство. Квадратный метр застройки будет намного дороже. То есть вы конкурируете там, где никого нет.
2: В долгую.
1: В долгую, там, условно, понимаете, да? То есть есть много-много таких кейсов, когда можно зарабатывать нестандартно, быстро. То есть мы же сейчас говорим про точки роста. То есть есть классический путь, как расти. Он написан во всех учебниках, там кучу бизнес-тренеров об этом рассказывают. Мы говорим о том, как быстро вырасти нестандартно, возможно, где-то не классически, находить точки роста. Вот, там, условно, там, я не знаю, там еще один кейс, это может быть, там, вы купили за городом, там, в пустыре, недорого, я не знаю, там, за $1000 за одну сотку, там, землю, там, 200 гектар. Отстроили 50 гектар, сделали парк, дома, там, рестораны, всю инфраструктуру.
2: Зная, что туда через 5 лет выстроится город.
1: Не зная об этом. То есть вы создаете это. Там

0: все рядом. Есть земля через дорогу, которую купили там, условно, за 50 тысяч долларов за сотку. Но купили 50 соток, построили два 20-этажных дома и продают. Себестоимость одного дома в Узбекистане в среднем там, 1100 долларов. Средняя цена продажи 1500-1800 долларов. Дальше. Рядом земля при покупке такая же стоимость. Себестоимость строительства такая же 1100 долларов за строительство. Но крупный бизнес купил не 50 соток, он купил 200 гектар рядом. А у него никакой инфраструктуры через дорогу, а у них парки, рестораны, там все, там детские сады, там клиники и так далее. Там уже та же самая квартира стоит 3000 долларов.
1: Окей,
0: понимаете,
1: понял.
0: Да? Поэтому маленькие компании, они будут вымирать с математической точки зрения. Там нету той льготной маржи, которая появляется у больших компаний. Там то же самое там, с магазинами, может, с ритейлом, там, продуктовые магазины. Магнум и там некий просто магазин там, у дома. Магазин новым покупает там, за 100 тенге там, какой-то продукт, продает по 120. Магнум то же самое покупает по 70, по 80 тенге. То есть эффект масштаба, он зарабатывает не на продаже товара, а на покупке товара. Потому что он покупает, там, я не знаю, там, если сок, то маленький магазин купил 20 литров сока, Магнум купил там, 50 тонн сока за раз. Да? То есть есть разница между большими и маленькими. То есть математически
1: выгодно везде может быть масштабным.
0: Да, тенденция именно такая.
1: То есть можно сказать так, что первый поинт – это вот поиск людей, гениальных людей и децентрализация своего бизнеса. А второе – это, правильно я понял, что вообще смотреть в долгую и делать что-то масштабно.
0: Абсолютно.
1: В целом.
0: И причем не за большие деньги. То есть мы же сейчас, мы можем распугать аудиторию, скажут, это же
1: конечно,
0: про большие деньги. Нет, то есть мы это говорим, что мы, там есть кучу лайфхаков, как это сделать с небольшими деньгами быстро.
1: Да, то есть я вот даже сейчас, допустим, у меня тоже небольшой бизнес, да, мы там, допустим, сейчас возьмем один из там марафон, да, спортивный. Если мы не будем вытаскивать каждый месяц там дивиденды, а просто будем в течение года поставим себе зарплаты и будем все дивиденды вкидывать туда в трафик, допустим, да, то, скорее всего, через год мы не сможем, ну, с нами никто не сможет конкурировать, допустим.
0: То есть вы год не едите, вы кроваво растете, это неправильно, это... Нужно расти геометрически.
1: То есть?
0: Вы делаете марафон, который там no name. Там, давайте вот я на примере гостиницы, а потом я вернусь в марафон. Условно, вы построили гостиницу, которая вам обошлась там некую сумму денег. И вы назвали ее там Арман Хотель. Вот. У вас там стоимость номера будет стоить 50 долларов. Но если вы ту же самую гостиницу за те же самые деньги назвали там, я не знаю, там взяли какую-то международную франшизу, там назвали Хэмптон. Там, да, ну, не Ритц-Карлтон, там, Хэмптон, там, ну, мы говорим там про три звезды условно, да, то этот номер будет сдаваться за 100 долларов. Вы будете там 8% отчислять франшизу, у вас остается там X5, условно, понимаете, да, там, если мы по чистой прибыли считаем. То есть у вас есть некий марафон, вернемся, там, я, возможно, где-то в специфике могу там ошибиться, да, там, под названием, я не знаю, там, как называется у вас?
1: Аэль.
0: Да, Аэль. А какой самый большой марафон в мире?
1: Сегодня смотрели, 50 есть приложение, там уже, там, по-моему, несколько десятков миллионов пользователей.
0: Супер. Если бы вы с теми же самыми трудозатратами, человеческими ресурсами договорились с 50, что вы будете...
1: 50-50
0: работать. Да, что вы будете работать там по франшизе в Казахстане, это будет больше аудитории, которая будет участвовать на марафоне. Это будет более дорогая плата за участие в марафоне. Это уже будет совсем другой уровень. Соответственно, если вы посмотрите с точки зрения заработка, вы будете намного больше зарабатывать.
1: Как говорится, с чего начали, тем и надо завершать. Я в шоке. Реально, это один из таких плотнейших выпусков получился с точки зрения таких нестандартных решений, идей, которые надо 100% забирать, принимать. Как вот можно вообще, допустим, с вами повзаимодействовать? Для меня, для аудитории. Какие есть форматы?
0: Мы как раз сейчас запускаем курс в Казахстане, то есть масштабируем, мы это уже делаем в Узбекистане достаточно успешно. Вот, курс, который будет называться «Точка роста». Вот, у нас задача обучить предпринимателей быстро, правильно расти.
1: То есть поиск вот этих вот зон, где, нажав на которые, ты такой в игре такой хоп и перескочил.
0: Да, то есть мы будем давать твердые, правильные инструменты, как быстро вырасти.
1: Основываясь на опыте, вот объясните коротко свои вот регалии, чтобы
0: понимание было.

0: По регалиям я в основном серийный CEO, я был управляющим нескольких крупных компаний в Узбекистане, и вот этот опыт, который наработан, я этим опытом делюсь.
1: Классно, что у вас именно опыт такой, вот вы каждый этап прошли.
0: Практически.
1: И еще именно операционный, вот эта вся жесть, которая есть, и вот вам выжимка, как говорится. Вас только могу поблагодарить, сам для себя забираю с этого подкаста именно находить сейчас консультантов из мировых компаний, это вообще бомба просто. Второе — это контекст, еще раз подумать, куда я хочу попасть, и еще раз контекст этот увеличить там в виде локации, в виде общения именно с людьми, на которых я хочу быть похожим, да, скажем так, в будущем. Я думаю, все это вот основные такие, скажем так, рычаги, которые надо мне сейчас дернуть, чтобы как раз вот эти мои точки роста.
0: Да. И пользуясь случаем, я вас приглашаю в качестве гостя на наш первый поток.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо. Буду очень рад.
1: Спасибо большое. Принято. Спасибо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM. В Дагестане 22 часа. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В работе приложения платных парковок Махачкалы устранены технические неполадки, которые вызваны кибератакой. Об этом сообщили в администрации сервиса. Я напомню, что несколько дней приложение работало со сбоями. На данный момент неполадки полностью устранены. Приложение работает в штатном режиме. Штрафы за нарушения, которые зафиксированы в период технического сбоя, направляться не будут. В Дагестане за минувшую неделю отстранили от управления транспортными средствами 84 водителя, об этом сообщили в госавтоинспекции республики. Все они с признаками опьянения. Против 10 автовладельцев возбуждены уголовные дела за повторное такое нарушение. Также мы отметим, что за указанный период на дорогах Дагестана погибло 8 человек, еще 39 пострадали. В преддверии Дня народов единства Дагестана глава Дагестана Федор Щукин вручил государственные награды жителям региона. На мероприятии чествовали участников специальной военной операции, медиков, педагогов, волонтеров, ученых и деятелей культуры. Как отметил глава Дагестана, всех их объединяет ответственное отношение к делу и желание быть полезными родному краю. Ну и в августе россияне стали немного чаще брать потребительские кредиты. По данным Национального бюро кредитных историй, за месяц было оформлено больше 2 миллионов таких займов. Это почти на 1% больше, чем в июле. При этом год к году выдача потребительских кредитов все еще заметно ниже. По сравнению с августом 2024 года, их количество сократилось почти на треть. Банк России планирует увеличить максимальную сумму переводов между компаниями через систему быстрых платежей. Об этом пишет ведомости со ссылкой на Центральный банк. Сейчас за одну такую операцию можно перевести до 1 000 000 рублей. Каким станет новый лимит, регулятор пока не уточняет. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
2: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
5: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Технологии занимают большую часть современного мира и начинают влиять на мозговые процессы людей. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией коррекции психического развития и адаптации Института мозга человека имени Бехтеревой РАН Леонид Чутко. Он рассказал, что полученная онлайн-информация запоминается плохо. Так происходит, потому что в ее обработку меньше вовлекается височная область коры головного мозга, отвечающая за долговременную память. Также эксперт утверждает, что смайлики в мессенджерах никогда не могут передать настоящие эмоции человека. Онлайн-общение не заменит живое взаимодействие, которое гораздо глубже влияет на эмоциональное восприятие человека. Ошибочно думать, что цифровизация приведет к атрофии мозга. Однако важно понимать, что различные виды умственной активности помогают поддерживать мозг в хорошей форме.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: По поводу вот еще предпринимательской такой проблемы одной, и мне не назвать даже проблемой, такой просто существующего факта, что предприниматель, если он настоящий предприниматель, он, как правило, проактивен. Если он проактивен, то вокруг него, как правило, скапливается достаточно большое количество разнообразных ресурсов, разнообразных людей и разнообразных возможностей. И очень часто бывает такое, что ты сталкиваешься с проблемой выбора. То есть ты вроде бы, у тебя и тут как бы вроде бы получается, и тут как бы вроде бы получается, и тут получается. Но как бы внутри есть осознание, что как бы побежав за всеми, ты как бы не получишь нигде. И, например, занимаясь всем и сразу, ты просто не дожимаешь, то есть ты не используешь максимально потенциал. Да. Ты начинаешь делить людей, начинаешь делить свое время, свою энергию между всем этим, и не получается. Каким образом делать выбор? То есть что должно становиться драйвером, который тебе скажет, нет, вот от этого нужно от всего избавиться, а туда нужно топить по полной.
2: Да. Знаешь, очень сильная тема, и она так выраженно проявляется у первых двух вот этих типов, где, ну, где ты хочешь сделать хорошо, сделай сам, или вот объединятель, делегатор. Там, ну, разрыв. Ты так здорово описал в самом вопросе, это характеристика и первого, и второго случая. То есть человек в одном случае на разрыв самого себя, в другом случае на разрыв того, кем он командует. И то разрыв, какие приоритеты ставить, вечная разборка, наезд одного важного против другого важного. И как все меняется, когда ты перешел в лигу тех, кто обучился конфигурированию, и где твои, ну, главным объектом управления становятся ученики и ученики учеников. То есть все меняется. Вот. Слушай, ну, например, вот у меня 250 компаний. Ну, слушай, вот ты понимаешь, о чем разговор?
3: Не понимаю.
2: Какой разрыв? Если бы... Ну, давай так. Поэтому даже, я так тебе сказал, я с многими SEO-компаний лично не знаком. Но с теми, кто является для этих SEO наставником или учителем, я не просто знаком, а эти, кто люди, которые являются наставниками или учителями по жизни для этих SEO, это мои ученики. То есть мои ученики являются управляющими партнерами, чьи ученики SEO этих компаний. Чувствуешь?
1: Я чувствую, что пронизана вся, как бы, вот, очень многие вещи, которые мы сегодня обсуждаем, они пронизаны вот этой вот идеей, как бы, не то что плодить, наверное, плохое слово, взращивать под собой людей, которые будут под тобой взращивать еще как бы людей. И строить такую иерархию.
2: Только смотри, вот слово «под». Да. Убери, может, замени его каким-то другим словом.
1: Ну да, я понял. Ну внутри, окей, внутри этой вот целостной группы.
2: Слушай, если у меня есть ученик, а у него есть свои ученики, а у меня есть грант-ученики, то мои грант-ученики прекрасно справляются с управлением компанией. Я иногда беседую с моими учениками, или даже мы собираемся вместе с грант-учениками. И этого достаточно. И более того, я тебе так скажу, среди моих 14 тысяч учеников и грант-учеников есть около, ну, больше 100, больше 200 даже сверхпроявленных учеников и грант-учеников, которые стали мне учителями в каких-то областях. Прям, ну вот, это сверхпроявленные люди, которые в каких-то областях, ну, не знаю, мировые чемпионы. И я у них учусь. Как говорится, еще римляне подметили, хочешь научиться, начинай учить. Вот. Поэтому я неожиданно, под проводничеством моих учителей пришел сейчас к комбинации следующего, что я учу своих учеников ключевому элементу. Каждый раз, прежде всего, обращая внимание на то, насколько плодовиты твои ученики, являются ли они учителями твоих гранд-учеников. И если так, компании будут процветать, у них никогда не будет дефицита кадров. Смотри. И ключевой твоей деятельностью окажется беседа в окружении твоих учеников и гранд-учеников и подмечание, что дает тебе прилив сил. И таким образом ты будешь постоянно продуцировать для себя прилив сил. Заметь, вот в этом описании отсутствует даже необходимость там, проживания того, что приносит износ. Угу. Я просто беседую. То есть у меня нет фокуса на действиях. У меня есть беседы с моими учениками и гранд-учениками как ключевое действие. То есть мы сейчас вот, ну, то, что вот как вот с тобой беседуем, ты же не упахиваешься тут. Вот прям. Ты что-то подмечаешь. Кстати, кое-чему я у тебя учусь. Ну, то есть ты мой учитель сейчас. Я твой учитель. Мы беседуем и обмениваемся. Вот примерно в таком режиме происходит беседа с руководителями моих компаний. Я не беседую с ними как с боссами или там с руководителями. Я беседую с ними как с учениками, гранд-учениками. Они со мной как с учителем, но я по многим вопросам говорю им: ребята, вот здесь, вот по этой теме, вы мои учителя. Mm-hmm. Спасибо вам большое. И ты знаешь, это дает им такой престиж, такое мощное самочувствие, что иногда я вижу, что, ну, я подмечаю, что, возможно, этого им так раньше не хватало, и я могу сказать, я недоиспользовал раньше вот эту силу престижа, которая происходит у моих учеников, которым я говорю: дорогие мои ученики, вот, вот вы такие проявленные, вот этому я у вас учусь, вы стали моими учителями. Человек, который ощущает себя учителем, живет более полноценную, более качественную жизнь. И, ну, а когда ты живешь качественную жизнь, я, ну вот, ну, получается как-то все по-другому. И я бы хотел, чтобы больше такого было. А дальше посмотрим. Может, вообще все изменится, да? Давай вместе посмотрим, как все будет. Но для этого нам надо какую-то критическую массу практиков вот по такому подходу, да? А не по подходу: объединяем, моя команда, слушай мою команду, делай это, я приду, проконтролирую, и вам всем... Вот.
1: Я, кстати, подметил мысль по поводу энергии, что я наблюдаю за тем, что дает энергию, и за тем, что энергию забирает, вы сказали. Вот у меня был вопрос по поводу вообще в целом энергичности жизненной, потому что так или иначе, когда у тебя 250 там, компаний, и даже если ты там не принимаешь в них участие операционно, это все равно внимание, это так или иначе мысли, это коммуникация с людьми и так далее, и так далее, и так далее. Вот то, что я услышал, правильно ли я понял, что есть несколько составляющих элементов того, чтобы энергии было много? Первое — это то, с чего мы начали говорить, про целостность, да? То, что у тебя есть огромное количество сфер, которые наполняют. Что сегодня ты наполнился здесь от бизнеса, завтра в семье, послезавтра в спорте, послезавтра, не знаю, там, в писательском деле и там еще где-то. Второй элемент — это не заниматься теми вещами, которые из тебя вытягивают энергию. То есть если ты понимаешь, что есть какие-то области, которые стали для тебя сильно рутинными, или они просто вот не приходятся под руку, то задача — организовать такую комбинацию, в которой этого не будет происходить, да, чтобы это не забирало энергию. Есть ли еще какие-то элементы, которые создают вот этот вот энергетический шар внутри?
2: Ну, если коротко сказать, есть 5 принципов или правил, которые я использую, могу их назвать. И, как бы начал уже о них говорить. Вот первый — это подход прилив сил. Я его называю ритуал прилива сил. Это беседа со своими учениками. Я его делаю каждый день обязательно. Вообще, вот я встал утром, там какая-то зарядка небольшая, там зубы, гигиена, и обязательно делаю круг со своими учениками. Пребывание в приливе сил у меня всегда, когда я поговорю с учениками. Неважно, если там где-то склад сгорел, и какой-то сюжет, который меня обычно, ну, вымораживает и так далее. Слушай, я поговорю с учениками, и у меня прилив сил. Можешь попробовать. Это первый подход. Второе правило. Пересмотр целей. медитация. Так, гранд-практика у меня есть такая, когда я после того, как я получил, обрел прилив сил, я запускаю процесс. Это за ночь сформировалась некая долговременная память, прошлая память плюс вчерашний день, да, и так далее. И я беру весь этот стек информации и в режиме медитации. Ну, что такое медитация? Это отрешенность от захваченности вот этими социальными сетями, там, какими-то шума. Подключаюсь к себе и пытаюсь вычувствовать, от каких целей мне... Ну, цель — это некая одержимость. От каких одержимостей мне все-таки уже следует отказаться. Да, это второе. Третье. Питающее, ну, или там... Питающее питание, как бы это ни звучало странно, да, это... Слушай, я там третье правило использую. Слушай, нехрен в себя закидывать то, что дает тебе, ну, там, ну, прям алкоголь закидываешь, ну. Угу. То есть это третье правило. Добавляй то, что тебя обогащает, ну, и убирай вредное, то, что тебя обедняет. Ну, я использую, не знаю, интервальное питание. Я не использую там подсчет калорий, там диеты разные и так далее. Я просто-напросто добавляю полезное, убавляю вредное, смотри, использую интервальное питание и время от времени запускаю аутофагию, то есть, ну, самоочистку организма. Природный, то есть ученый, который получил Нобелевскую премию за это. Я использую эти подходы. Угу. Интервальное питание 8-16. Ну, или 6-18. Ну, я использую 8-16. Ну, то есть 8 часов ешь, что хочешь, 16 часов не ешь. Раз в 3 недели, сутки, там, вообще ничего не ешь. Вот и все. Значит, четвертое. Конечно же, каждый день прогулка 45 минут или, ну, какие-то физические там упражнения. Это не закачка там чего-то, это скорее так, тонус. Дыхание, дыхательные гимнастики для спины, там прогулка, 45 минут минимум. И пятое, очень важное, это прочитывание дневника своего и дневников своих учеников, да, и подмечание, что дает мне прилив сил, да, что дает мне некий упадок, угу, да, прям вот что дает мне прилив сил, что дает упадок. Да? И как бы корректировка своих, ну, прям уже программных целей. То есть это уже, знаешь, не те цели, о которых я сказал на пункте 2. Это уже вот такая, знаешь, я как будто бы сажусь и каждый вечер делаю такую, ну, как бы бизнес-план, что ли. Это не бизнес-план, это такие визионерские размышления. Куда? Куда? И все это происходит именно в режиме прочитывания своих дневников и дневников моих учеников. Вот пять правил, смотри, больше ничего не использую. Угу. Кто-то бы сказал, надо читать книги, там, смотреть фильмы. Я так скажу, все информации, которые мне основные нужны для жизни, для обновления, я черпаю в окружении своих учеников, ну или учителей. Учителя, гранд-учителя, ученики, гранд-ученики в основном. Иногда я смотрю фильмы, иногда читаю книжки. Но в последнее время я заметил следующее. Большинство обновлений со мной случаются именно через людей, которые вокруг меня. Угу. И, собственно, почему я стал книжки писать?
1: Почему?
2: Ну, это не то, чтобы даже книжки...
1: Распространение информации?
2: Нет, нет. Я пишу свод своих дневников. Угу. Вот я же сказал, я записываю свой дневник, я читаю дневники моих учеников, и... У меня появляется потребность, вот подожди, на пятом пункте я тебе сказал, я записываю свои, ну, некие программы, да, на будущее. Так вот, это мои программы на будущее. Я их издаю.
1: Классная, кстати, идея, по сути.
2: Да. Все.
1: Такое позволяет структурировать в своей главе, собственно,
2: мысли. Ну, то есть, фактически, книги я не пишу, они пишутся.
1: Угу.
2: Из,
1: в процессе жизнедеятельности.
2: Да, жизнедеятельности, да. Все. Поэтому, ну, давай так. Это для меня это самое трушное. Потом я, мои ученики или... кто говорит, Игорь, а можно почитать? Я говорю, да пожалуйста. В принципе, я пишу это для себя, я сам этим пользуюсь. Если ты берешь, и тебе тоже это помогает в чем-то, так бери и пользуйся. Но предупреждаю, что наилучший способ, если ты, ну, вот, если ученик пришел, я говорю, наилучший способ, что ты пишешь свои дневники, у тебя есть свои ученики, которые пишут свои дневники, ты воспользуешься всем вот этим пятичастным сетом. Ты тоже утром делаешь ритуал чтения дневников своих учеников и получаешь вот этот вот прилив силы или беседуешь со своими учениками. А вечером, да, ты выписываешь программные вещи уже твои, и это твои книги. Угу. Любой, ну, ученик, каждый, кто ученик, вот, например, проходит такую перепрошивку своего состояния со мной, я говорю, ну, ты напишешь книгу, только это будет не книга про что-то, а книга про тебя в будущем. Ты напишешь ее из тех дневников, которые ты сделаешь на пятом пункте. Это будет твоя книга. И вот, когда ученики издают уже свои книги, и эти книги, это и есть проект их судьбы, то судьба перестает быть судьбой. Это становится дизайн жизни, который создал человек сам. Судьба — это то, что, как сказал Карл Юнг, ну, кажется, что некое предписанное, там, и так далее. А дизайн жизни — это то, что человек создал сам своими руками. Ну, вот эта книга, которую человек написал вот так. Это и есть дизайн предпринимателя. Ну, предпринимательской жизни. Это клево.
1: Уточняющий вопрос. А долгосрочное видение себя, оно большую роль во всем этом играет? То есть понимание того, куда ты идешь на дистанции 10-20 лет.
2: Правда?
1: Да. Оно важную роль играет?
2: Знаешь, я скажу тебе одну простую вещь. Это иллюзия. Поэтому ты можешь...
1: Что угодно себе.
2: Да. Смотри, важно, какая иллюзия.
1: Угу. Это, кстати, хорошая мысль.
2: Да. В этом смысле важно. И важно, что ты бы стал, скажем так, стал инженером того, чтобы мог спродуцировать выгодную для тебя иллюзию. В этом смысле не так важна вот эта важность того, что в моменте тебе кажется, как важна сама... Ну, своя способность, смотри, управлять конфигурацией, как проявляется, ну, как твой талант проступает гением. Ведь гений, помнишь, я тебе напомню,
1: да,
2: это способность попадать в цель, которую другие не видят. Ты тоже. Ты только что спросил об этом.
1: И, по сути, иллюзия задает направление того, где эта цель,
2: да,
1: примерно может быть.
2: Вот, вот все. Вот тютелька в тютельке.
1: Отличная нота. Три финальных вопроса, коротких. У вас есть $1 000 000. На что потратите? Нужно обязательно потратить. Или инвестировать, вложить.
2: Слушай, куда-то. Ну ты, у меня задача, у меня есть миллиард.
1: Ну, я понимаю, поэтому ну, задача посложнее. Как бы, извините, тут уж, как бы, давайте немножко спустимся на землю.
2: Хорошо, да. Сейчас я давай перемотаю, потому что сейчас у меня задача, как при жизни разместить $1 000 000 так, чтобы... продуцировать много пользы для общества.
1: Ага.
2: Вот это когда вот миллиард плюс, и самое главное, прибывает дальше. Вот. А когда миллион? Давай, я сейчас перемотаю. У меня был миллион, когда мне было 28 лет. То есть я чувствовал, что... Это было странное обстоятельство, не буду о них говорить, но я понял, что вот у меня есть $1 000 000. Я так испугался, ничего не понял и задвинул эту тему. И я вложил этот $1 000 000, и у Сереги, моего партнера, был, ну, то есть у нас было 2 миллиона, мы такие, и что мы сделали? Мы сказали, так, надо срочно построить завод.
1: Угу.
2: То есть мы тогда построили, до этого мы строили заводы из говна и палок, просто, и когда у нас, мы поняли, что мы можем, распорядиться $2 000 000, миллион Сереге, миллион мне, то мы купили завод, первый раз мы купили полный завод, полного цикла за 3,5 миллиона евро в Италии, под ключ. Ну, то есть мы вложили то, что мы думали, там, может быть, забрать, там, не знаю, квартиры, машины, яхты. Нет, мы все поставили на стоп и решили, мы купим под ключ современный завод. Кстати, это предопределило высокую технологичность компании «Технониколь», Это был 98 год, 1998 год, уже времена царя Горохова. Многие, кто нас смотрит, родились тогда, да? Но, тем не менее, в 1998 году, напомню, там был дефолт, и многие выводили остатки денег и меняли их на доллары, и куда-то убегали. Так вот, в этот момент у нас с Серегой был вариант вывести вот эти 2 миллиона и по миллиону разделить и тоже куда-то убежать. Но мы решили играть в противоход. Мы подумали так, что если мы выведем и тоже, как все бегут, ну, мы в этой толпе будем с теми, у кого был миллион долларов, а мы тогда уже видели, что миллион долларов — это вообще, вообще ни о чем. Странно, да, но ни о чем. То есть это... Поэтому мы решили сделать ставку такую, что мы к этим 2 миллионам оборотных активов нашкребли, там выкорчевали, и за 3,5 миллиона купили итальянскую линию. И в то время, когда все везли, ну, все меняли на доллары, увозили их куда-то, мы ввозили в Россию кровельную линию, и на таможне на нас говорили: вы дураки. Говорит, когда все убегают, вы, говорит, в Россию везете новенькую линию, все. Поэтому я распоряжусь миллионом, если вот, ну, давай так, переместить меня в то время, я в то время, как предприниматель, я построю завод. И сейчас такое время, я тебе так скажу, в России, количество промышленных изделий, которые можно производить в России с маржой 60%, феноменально. Уникальнейшее время для тех, кто не сыт, извини за мой французский, значит, заняться производственным бизнесом. Ну, единственное, количество таких людей маловато, я правда то есть скажу. То есть я вот всем рассказываю, ребята, сейчас уникальное время. Вот. Поэтому миллион я потрачу на расширение производства.
1: Понял, отлично. Второй вопрос. Какой, на ваш взгляд, в следующее десятилетие будет самый важный навык для предпринимателя?
2: Ну, здесь тот вариант. Это как можно раньше стать мастером конфигурирование, освоить этот навык. Этот навык не возрастной, сразу скажу. Он не связан с возрастом. Его можно освоить, пребывая в среде тех, кто играет в мастера или играет в грандмастера. То есть, пребывая в среде тех, кто уже владеет этим навыком, предприниматель приобретает этот навык. Это ключевой навык, мастер конфигурирования людей. Мастер по созданию такой конфигурации, где люди проявляют, потенциал людей проявляется сперва талантом, а потом проявляется гением. Это ключевая комбинация предпринимателя.
1: Супер. Финальный вопрос. Совет себе 18-летнему.
2: Не ссы.
1: Отлично. На этой прекрасной ноте.
3: Игорь Владимирович.
2: Ну, спасибо.
1: Спасибо тебе, большое. Что ведешь. Прекрасный разговор. Да. Очень классно. Да. Я считаю, что у нас суперски получилось. Спасибо.
2: Спасибо.
1: Ребята, всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ашельта – аул, расположенный в Унцукульском районе у подножья Бетлинских гор на склоне, висящем над знаменитой горой Ахульго. По данным историков и археологов, поселение существует не менее 1500 лет. Исследователи отмечают, что предки жителей Ашельты были очень трудолюбивыми, а в искусстве выживания они не уступали другим. Террасное земледелие здесь было доведено до совершенства. Также найденные археологами и местными жителями работы гончаров и мастеров-ювелиров отличаются разнообразием форм, тщательной отделкой и высоким качеством обжига, а украшения – легкостью и изяществом. В селении существует представление о том, что вечером, когда скот возвращается с пастбища домой, на осле, идущем впереди стада, сидит домовой, который не виден для окружающих. Человек, который хочет завладеть шапкой-невидимкой, должен стащить ее с домового и бежать к мечети или в помещение для ритуального омовения. Если домовой догонит, он отбирает шапку и бьет пятерней, отпечаток от которой не скроешь никакой одеждой. Материя на этом месте будет постоянно рваться. Существовали и средства, призванные уберечь человека от визитов слишком назойливого домового. Для того, чтобы он не наваливался, рекомендовано спать на боку и не в одиночку. Оберегами от домового являлась молитва, прочитанная перед сном, а также положенный под подушку Коран, кинжал и ножницы. О происхождении названия аула есть несколько версий, но самая интересная легенда о девушке Айшат, которая ушла из своего села, не дождавшись возвращения из военного похода жениха. Она была очень трудолюбива. Сеяла хлеб, ухаживала за скотиной, заготавливала кору и листья дубильных пород. Когда она со своими заготовками приходила в Унцукуль, то складывала их отдельно. Мастер Унцукулец говорил, эти листья и кора, этот материал принадлежат Айше. Вот так и произошло по этой легенде название аула. Именно в Ашельте началась полномасштабная работа по строительству основ государственной структуры имамата. Появились контуры самого первого, прогрессивного в то время государства на северо-восточном Кавказе. Здесь впервые была начата работа по организованной охране границ подвластных имамату земель и территорий, выставление пограничных и наблюдательных постов по границам государства и налажено управление государственной собственностью путем назначения ответственных лиц.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной

Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: На радио Аса притчи народов мира.
2: Был у родителей единственный сын. Юношей он уехал учиться в столицу. Один раз написал родителям, что выучился и получил хорошую должность. И больше старики от него весточек не получали. День за днем всматривались они в небо, устремляя взоры на запад, в сторону столицы. «Смотри, старик, сегодня закат чистый. Хорошо идут дела у нашего сына», — говорила старуха-мать в ясный день. «Сколько черных туч собралось, губят беды нашего сына», — горевала она в день ненастный. «Ничего, он сильный, справится со всем», — утешал ее старик. Сын приехал, когда старики уже умерли. Соседи рассказали ему, как родители смотрели на небо, думая о нем. «Не понимаю, зачем они смотрели на небо? Они же знали, что у меня все хорошо», — удивился сын. А кто-то сказал, чтобы понять любовь родителей, нужно самому воспитать ребенка. «У меня ребенок растет, но я не занимаюсь такими глупостями», — ответил сын. Прошло много лет. Возле высокого дерева во дворе сидел старик. «Хорошо, что когда-то я посадил тебя вместе с сыном», — говорил он, проводя рукой по шершавой коре дерева. «Уехал мой сынок в далекую страну и лишь одно письмо мне написал. Вчера я перепугался, когда увидел твою сломанную ветку, подумал, беда у сына случилась. Но сегодня, слава Богу, твои листья зеленеют, значит, у него все в порядке».
1: Притчи народов мира.
3: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
4: Совсем недавно наши предки жили в довольно прохладной среде. Дома они носили плотную одежду и явственно ощущали, когда приходила осень, зима или ночь. С тех пор мы переехали в квартиры, изобрели центральное отопление, и средняя температура в наших домах значительно выросла. Сегодня мы уже считаем своим святым правом ходить зимой по дому в майке и трусах, подкручивая термостат батареи, если вдруг нам становится прохладно. Однако, разумно ли это? Наши предки существовали в принципиально других условиях, и их жизненное пространство было гораздо холоднее. Могли ли миллионы лет эволюции пройти без последствий? Да, прогресс сделал нашу жизнь комфортнее, но стала ли она здоровее? Взглянем, например, на сон. Наблюдая за жителями современных доиндустриальных обществ, ученые заметили, что они начинают готовиться ко сну только когда падает температура. Не темнота, но прохлада заставляет их засыпать. Из исследований мы знаем, почему это так. Дело в том, что вечерний холод – это главный индикатор для нашего организма, что пришла ночь. Иными словами, не только отсутствие света, но и пониженная температура внешней среды сообщает нашему мозгу, что пора спать. В ответ на холод он вырабатывает мелатонин и другие гормоны, которые делают нас сонливыми. Иными словами, в природе все взаимосвязано. Однако современный человек, оградив себя стенами своей квартиры от нестабильной внешней среды и этой самой природы, создал себе изолированный, удобный, комфортный, но не совсем адекватный мирок. Он придумал себе искусственное солнце и теперь сам решает, когда должно стать темно и холодно. Проблема здесь в том, что его решения зачастую мешают ему жить. Например, согласно исследованиям, идеальная температура для сна не 25, как многим нравится, но 17-18 градусов по Цельсию. Да, кажется, что это очень низкая температура, и большинство людей сейчас съежились. Но дело в том, что ночью наш мозг должен охлаждаться, поэтому во время сна он сам постоянно понижает температуру тела, а прохлада внешней среды ему в этом помогает. Даже если вы будете накрыты одеялом и все ваше тело будет в тепле, голова все равно будет холодной и мозг успешно охладится. Он погружает себя в эдакую мини-гибернацию и замедляет метаболизм. Как следствие, ему легче управлять иммунной системой, циркадными ритмами и качеством сна. В исследованиях мы видим, что чем лучше подушка отводит тепло, тем крепче сон у испытуемых. Поэтому, если мы хотим оптимизировать сон, в первую очередь следует заставить наше тело эффективно избавляться от тепла. Нам придется искусственно повторить то, что раньше делала природа. В этом нам поможет три шага. Во-первых, перед сном мы должны понизить температуру нашего тела с помощью горячего душа. Звучит контринтуитивно, однако это работает. Мы нагреваемся, а организм в ответ охлаждается. После душа наш мозг видит, что тело становится холоднее, и понимает,

0: принимать в форме добавок или вдыхая пары ароматической лампы, как это делаю я. Однако, как бы странно это ни казалось, готовиться ко сну нужно утром. Многие из вас помнят, как сильно на нас влияет синий свет. Если смотреть в экран перед сном, снижается выработка мелатонина, и, что гораздо менее известно, не снижается температура тела. Разумеется, это приводит к целому ряду проблем со сном, и как с ними бороться я уже рассказывал в других видео. Однако, мало кто знает, что утренний свет влияет на нас не менее радикально. В исследовании 2017 года офисным работникам надели специальный прибор, который измеряет количество света в окружающей среде. Выяснилось, что те, кто с 8 до 11 утра находились в среде с ярким светом, быстрее засыпали, лучше восстанавливались, а их продуктивность была значительно выше. Кстати, это были сотрудники, чье рабочее место было недалеко от окна, так что примите на вооружение. Ученых это заинтересовало, и было проведено множество других экспериментов. Например, в одном из них на испытуемых утром надевали вот такие очки. Таким образом, ученые пытались имитировать то, что раньше само собой происходило в природе. На сетчатку глаза попадают фотоны, а мозг понимает, что наступило утро. Циркадные ритмы регулируются и синхронизируются. Чем больше света, тем меньше вырабатывается мелатонин, и мы чувствуем бодрость. Более того, наше настроение в течение дня значительно улучшается. И, конечно, яркий утренний солнечный свет снижает температуру тела ночью, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому, во-вторых, если мы хотим, чтобы наше тело эффективно избавлялось от тепла, задуматься об этом нужно еще утром. И действительно, задуматься нужно. Из недавнего опроса мы знаем, что дети в Великобритании проводят столько же времени на улице, сколько и заключенные в тюрьме. Государство обязано выгуливать осужденных минимум по 70 минут в день. Современные дети не получают и этого, хотя в свете нуждаются больше взрослых. Усугубляется это еще и тем, что нельзя просто посмотреть в дисплей смартфона или компьютера и получить нужное количество фотонов. Среднестатистический экран излучает примерно 100 люкс. Чтобы наш мозг зафиксировал утро, нам придется смотреть в этот экран несколько часов, а нам нужно набрать 100 тысяч люкс до 9 утра. Так мы максимально подавляем мелатонин, гормон сна, и вырабатываем дофамин, нейротрансмиттер мотивации. То есть утренний свет буквально заряжает нас на работу и делает нас счастливыми. И эффект от него будет гораздо выше, чем, например, от холодного бодрящего душа. Так что самое оптимальное решение – встречать солнце, как это делали наши предки. В среднестатистическое летнее утро будет достаточно 10-минутной прогулки. Это увеличит вашу мотивацию, работоспособность и настроение. Однако на наших широтах лето не бесконечное. Осень, зима и весна известны своей темнотой, и именно из-за темноты в эти сезоны у нас такое плохое настроение. К счастью, ученые из НАСА обеспокоены теми же вопросами. Еще в 1991 году ученые выяснили, что когда космонавты смотрят на особую лампу по расписанию, их циркадные ритмы работают в тандеме с земными, что повышает температуру их тел утром и понижает вечером. Так что сегодня все космонавты, чтобы проснуться, в течение получаса используют искусственный источник света, который излучает 10 тысяч люкс. Идеально, если температура света будет приближаться к 6-7 тысячам кельвинов. Именно такой синий свет лучше всего поднимает нам настроение, улучшает продуктивность и качество сна ночью. Обычные лампы нам не подойдут, они недостаточно яркие. Замену солнца придется искать в специализированных магазинах. Обычно интенсивность света у них составляет 10 тысяч люкс, и для эффекта использовать их нужно минут 20. Но как бы мы ни старались охладить свое тело с помощью хитрых приемов со светом, охлаждающим душем и добавками, все это не сработает, если мы будем засыпать в разное время. Ведь подумайте, это очень логично. Единственная причина, по которой люди сегодня засыпают в разное время, это потому что они изобрели себе искусственное солнце. Раньше настоящее солнце управляло нашим сном, теперь мы ложимся спать, когда захочется. Однако наш организм все еще работает циклами, и эти циклы почти идентичны солнечным циклам. Точно так же, как вы не можете заставить солнце двигаться на 20% медленнее, продлевая день, точно так же вы не можете заставить свое тело подождать со сном. В какой-то момент оно готовится ко сну. И если мы посылаем ему смешанные и нестабильные сигналы, например, если сон не наступает или наступает каждый раз в разное время, все системы организма сбиваются, и даже при наличии тех самых заветных 8 часов сна, качество этого сна не будет оптимальным. И, конечно, мы видим, что при нерегулярном расписании сна температура тела ночью значительно выше. Поэтому, в-третьих, соблюдайте постоянный режим сна.
1: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей.

0: На радио Диалог ФМ. В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Управление Федеральной антимонопольной службы Дагестана проверит рекламу медцентра «Лекарь» на этику. В ведомство поступила жалоба на рекламу медицинской услуги. По мнению заявителя, она очерняет образ дагестанской горянки, которая придерживается религиозных норм. Служба сейчас оценит, не задевает ли реклама религиозные особенности населения. Анализ проведут совместно с экспертным советом по рекламе и общественным советом. Профилактические встречи с женщинами, которые состоят на учете в Уголовно-исполнительной инспекции Дагестана, прошли в Махачкале в рамках противодействия идеологии терроризма. Об этом сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы исполнения наказания по Дагестану. Сотрудники совместно с представителями муфтията республики организовали адресные посещения семей осужденных женщин. Деятельность подпольных оружейников пресечена в 43 регионах России, в том числе и в Дагестане. Задержано 11 человек, об этом сообщает СОС ФСБ России. Из незаконного оборота изъято почти 300 единиц огнестрельного оружия, как отечественного, так и иностранного производства. Ну а единый государственный экзамен сейчас не нуждается в серьезных изменениях, об этом РИА Новости заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, систему ЕГЭ постоянно совершенствуют, и она уже доказала свою эффективность. Ранее Минпросвещение также сообщили, что усложнять задание экзамена в 2022 году не планируют. До конца сентября продолжится обсуждение демонстративных вариантов ЕГЭ на следующий год. По его итогам в задание могут ввести отдельные уточнения. Центробанк планирует внимательно следить за информацией, которую финансовые блогеры распространяют для частных инвесторов. Об этом говорится на проекте развития финансового рынка на ближайшие 3 года. Ранее регулятор также предложил создать данный реестр финансовых инфлюенсеров и маркировать материалы, которые публикуются по заказу финансовых организаций. Банк России подготовил план развития финансового рынка на 2027-2029 годы. Документ уже направили президенту и в правительство. Об этом сообщается на сайте регулятора. Среди главных задач на ближайшие 3 года – развитие рынка капитала, повышение доверия россиян к финансовой системе, а также усиление защиты инвесторов и потребителей финансовых услуг. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В деловой практике Египта принято обмениваться визитками во время представления в рамках первой встречи. Текст визитки должен быть выполнен на арабском языке, точнее его египетском диалекте, либо на одной из сторон визитной карточки, либо на отдельной карточке. При получении карточки следует обратить внимание на информацию, указанную на ней, прочитать либо даже просто посмотреть. При передаче визитки важно держать ту ее часть, которая выполнена на арабском языке, таким образом, чтобы собеседник мог видеть арабский текст. Особого ритуала при передаче визитной карточки в египетской деловой практике не существует. Египтяне считают, что легкая беседа, например, перед началом деловой встречи или переговоров, может способствовать развитию более тесных взаимоотношений. Взаимоотношениям с партнером в деловой практике Египта придается очень большое значение. Вы привлечете внимание потенциального партнера из Египта, если в разговоре проявите подлинный интерес к его стране или к тем или иным реалиям арабской жизни. Предпочтительные темы. Любые темы, связанные с вашей профессиональной деятельностью, компанией, которую вы представляете, или даже с вашей страной. Темы личного характера, например, семья или времяпрепровождение с семьей. Отдых и хобби, кино, поездки. Позитивные высказывания о Египте и его культуре, например, достопримечательности, пляжи, природа, архитектурные памятники. Или об арабском языке, особенно его египетском диалекте. Различные виды спорта, особенно футбол, теннис, конный спорт. Темы табу. Следует избегать обсуждения политических тем. Не стоит делать критических высказываний в адрес Египта или жизни в этой стране, даже если ваш потенциальный египетский партнер позволяет себе нечто подобное. С новыми знакомыми в египетском обществе не следует обсуждать личные темы, и уж тем более не задавайте вопросы о жене и детях вашего нового партнера.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Ментор – это учитель, который добровольно и бесплатно ведет вас в определенном деле. Он может консультировать по жизненным вопросам, бизнесу, обучению или спорту. Для начала необходимо понять, кто вам нужен. Роль наставника. Хороший ментор учит своим примером, но ничего не делает за вас. Значит, наставник для начала должен быть успешен в интересующей вас среде. Хороший наставник легко распознает ваши слабые и сильные стороны. Найдите того, кто будет видеть вас насквозь. И, наконец, хороший ментор мотивирует вас принимать решения. Важно искать того, кто всегда поддержит вас на пути к успеху. Тип ментора. В чем вы сейчас хотите достичь успеха? Что на данный момент для вас является главным приоритетом? Это может быть учеба, в таком случае найдите себе успешного ученика старших курсов или профессора и попросите о помощи и совете. Если это бизнес, найдите успешного бизнесмена, кто понимает всю систему, и создайте с ним менторские отношения. В спорте же всегда есть люди, добившиеся высот, но мнение которых никто не спрашивает. Поверьте, им есть чем поделиться. Если у вас есть трудности в отношениях с людьми, найдите самого приятного человека в окружении и учитесь у него общению, вниманию к миру. Тип обучения. Это может быть общение в интернете, по телефону, по почте. Это могут быть встречи в кафе или прогулки в парке. Любой вариант, устраивающий обе стороны, подойдет. Очень важно иметь четкую картину, чего вы хотите от менторских отношений и как они будут выглядеть. Только тогда вы сможете найти правильного человека. Процесс поиска. Что вы скажете? Недостаточно просто подойти к бизнесмену и сказать: «Вы будете моим ментором». Вас либо не поймут, либо не воспримут всерьез. Важно донести до будущего наставника свою мотивацию, огонь, свой план и цели. Важно донести до человека, для чего вам нужно наставничество, чему вы хотите научиться и почему он вообще должен за вас браться. Составьте список потенциальных учителей и приступайте к знакомству. Следуйте своему списку возможных учителей до тех пор, пока кто-то не согласится. Не торопитесь. Не у всех бизнесменов есть время на вас, поэтому пусть неудачи вас не расстраивают. Найти хорошего учителя – это как найти друга. Невероятная редкость. И процесс поиска стоит отдать случаю. Если вам действительно нужен такой тип отношений, чтобы прогрессировать в жизни, судьба сама сведет вас. Приведу пример, как я нашел одного из своих наставников по бизнесу в условиях российской реальности. Я занимался продвижением сайтов в интернете. Однажды я увидел вакансию SEO-специалиста для работы над продвижением сайтов компании. Я узнал, что это за компания, и меня заинтересовал ее руководитель. У него было множество проектов и бизнесов. Я решил, что он может стать хорошим учителем. Составив список его проектов и сайтов, я разобрал видимые части и выявил то, в чем можно было их улучшить. Я составил список изменений, состоящий из 20 страниц самописного текста с подробными рекомендациями о продвижении сайтов абсолютно без вложений. После этого я нашел контактную почту учредителя этой компании и бесплатно поделился знанием. В ответ я попросил связаться со мной для уточнения нюансов. Да, я обратился прямиком к руководителю, пройдя мимо сотрудников и отдела кадров. Наверное, такая дерзость удивила бизнесмена, и мы поговорили по скайпу, где я сказал, что меня не интересует работа, но я бы хотел научиться строить бизнес, и что я вижу в нем бизнесмена с хорошим пониманием своего дела. Взамен я предложил услуги, на которые у меня хватало времени. Однако он отказался от них и принял предложение об учительстве на безвозмездной основе. С тех пор раз в две недели мы общаемся в скайпе в течение 1-2 часов, и я задаю все вопросы, что у меня накопились. Надеюсь, моя история вас вдохновит и вы найдете своего учителя, ведь это дает серьезные преимущества. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Ходил по свету талант, многие хотели с ним подружиться. Ум говорил: «Талант, давай жить вместе. Ты поможешь мне талантливо использовать себя». Глупость предлагала: «Талант, иди жить ко мне. Увидев тебя рядом, люди не будут смеяться надо мной». Богатство уговаривало: «Талант, с твоей помощью я еще больше разбогатею». Бедность просила: «Талант, помоги мне вынести нужду». Но талант искал особого друга, который помог бы ему стать краше и служить людям. Ищи друга, пока не найдешь. Если хочешь чего-то добиться, нужно упорно идти к цели, несмотря ни на что. Сказала таланту настойчивость. «Мне нужен именно такой друг», — воскликнул талант. «Без настойчивости любой талант бесплоден».
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Исследователи Сколтеха и их индийские коллеги научили искусственный интеллект выявлять по снимкам диабетическую ретинопатию. Это повреждение сетчатки при сахарном диабете, которое может приводить к слепоте. Постановка диагноза этой болезни – очень непростая задача. В зависимости от квалификации, врачу требуется от 10 до 40 минут. Сложность диагностики связана с большим количеством мелких деталей на снимках сетчатки. Их нередко упускают даже некоторые врачи. Ученые решили автоматизировать эту работу, доверив ее искусственному интеллекту. Его вначале обучили на большом количестве примеров, а затем провели серию испытаний. Нейросеть продемонстрировала точность более 97% и чувствительность выше 84%. Инновационная технология позволит офтальмологам диагностировать патологии быстрее, точнее и раньше, а более раннее медицинское вмешательство повысит результативность лечения, ведь именно мелкие сосуды часто проявляют первые признаки патологий, связанных с глазами.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акул бармактава клежеда. Ум не в папахе, а в голове. Акул бармактава клежеда. Авайвал лахайла сив патахжеда. Истину скажешь, рот искривится. Авайвал лахайла сив патахжеда. Ахзур халади кайса дедежедач. Из тысячи теть одна мать не получится. Ахзур халади кай садидежедач. Аджуз касак ахай балканди кэциволда. Конь под слабым человеком захромает. Аджуз кас ахай балканди кэциволда. Акуналди устар жедач. Лишь увидев, мастером не сделаешься. Акуналди устар жедач.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления, поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП, или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.
1: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
2: Друзья, всем привет! У меня в гостях Дима Алина Тютькова, основатель компании Angel Cake. Спасибо, что почтили меня своим вниманием. Давайте, так сказать, сверим часы, и для тех, кто вас не знает и видит в первый раз, обозначим некоторые вещи. Значит, несколько лет назад ты увлекалась кулинарией, питанием, диетами и так
3: десяточка,
2: далее.
3: Десяточка, на секундочку уже, да, не несколько лет назад.
2: Десяточка лет назад. Ты занимался рекламой. Потом, вдруг, по инициативе некой, вы открыли первое кафе в Волгограде, оно сразу выстрелило и дальше понеслось. Краснодар, Питер, Москва, в России же все, да? Ростов еще?
4: Нет.
2: А, Ростов это была идея только. Дальше. Да. Дубай сейчас, Дубай Молл, Blue Waters, в Крике вы строитесь, Абу-Даби у вас есть, Саудовскую Аравию вы строите, а еще в разработке Париж, Сингапур, и сегодня мы еще об этом поговорим. А также у вас в партнерах Водянова, значит, вы кормите тортами Бернарда Арно, сырниками Павла Дурова, еще у вас много-много разных имен, Грачев ваш инвестор, топ-менеджеры Яндекса ваши инвесторы и партнеры. И вот это вот все произошло буквально за сколько лет? Сколько лет с момента первого кафе? За 5 лет. Осознали,
4: май,
2: да?
4: Будет.
3: 5.
2: Осознали картинку. Да. Вот картинку нарисовали. И все почему-то, когда вас приглашают куда-то или вы даете интервью, вы сразу начинаете рассказывать, как вот вы открыли первое кафе и так далее. Но меня интересует первый вопрос вообще другой. Ты занимался рекламой, и у вас все довольно-таки неплохо было. И у вас там большие компании были, с которыми вы сотрудничали, у вас там Каннские львы и так далее. И у меня сразу возникает вопрос, каким образом ты решил переключиться вообще на это? Когда у тебя есть успешный бизнес, часто бывает, что есть в голове какая-то идея, что хочется что-то новое попробовать, что-то запустить. Но ты в конкретном данном случае взял и просто переключился полноценно на другой бизнес, который им соинициировала твоя жена. Как так вообще произошло?
4: Ну, у меня, наверное, всегда был этот запрос что-то создать глобальное. То есть не тот бизнес, который только в России может масштабироваться, а вот мне всегда было интересно сделать что-то такое, что может по всему миру пойти. И я долго хотел это сделать с агентством креативным. У меня была такая идея, что вот будут филиалы во всех странах. Вот у меня всегда такая мысль. Угу. Если агентство, то филиалы во всех странах. Сейчас кафе, то кафе во всех странах. Вот. И 10 лет агентства, и я понял, что это невозможно в силу объективных причин. Ну, нет ни одного креативного агентства из России, которое стало глобальным. На это есть там многие причины. Вот. Через 10 лет я это понял, и ну, как бы мне стало это уже неинтересно, потому что нету потенциала вот этого глобального. А Алина предложила идею, ну, у нее это было хобби, долго она это все там развивала, расскажешь сама лучше, наверное. Вот. Но когда я увидел в этом потенциал, что это из этого можно получиться то, о чем я мечтал раньше, это действительно может быть в разных странах, разных городах, это станет глобальным, мне стало это очень интересно. И мы решили попробовать.
2: Ладно, сейчас поговорим. Я тебе обязательно... Я сейчас помучу твоему мужу, потому что я заметил, что сразу все накидываются на тебя и на твои рецепты, а мне немножко хочется Диму помучить. Смотри, у меня вопрос. Так как я сам тоже занимался рекламой, там, 3-4 года своей жизни я этому посвятил, я помню, что у меня была очень четкая такая проблема, что основная проблема, с которой я сталкивался, мы занимались интернет-рекламой, это в целом добыча клиента, что тендеры, безумная конкуренция, очень много решается на связях и так далее. И в целом ты получаешься в таком замкнутом рынке. Твое же агентство, оно больше с креативом связано. То есть там немножко другие все-таки правила игры. И смотри, на креатив в целом в мире очень большой спрос. И ты при этом говоришь, я вот от тебя слышал, и сейчас ты это упомянул, что невозможно стать мировой компанией. И есть много ограничений. В чем они заключаются, если неважно, из какой страны ты делаешь креатив? Он всем нужен.
4: Да, очень просто. Агентство – это B2B. То есть мы не работаем с конечными клиентами напрямую. У нас клиенты – это компании. Чтобы быть глобальным, как все, любую взять, любое агентство международное, как оно стало международным? Ну, там, например, есть Wieden Kennedy агентство, да, которое Nike делает рекламу. Все. Uh-huh. Как они стали международным агентством? Они начали в городе Портленд. Там же была фабрика, которая в будущем стала обувная фабрика, которая Nike. Это был их первый клиент. Там 80 какой-то год. Nike стала успешна в Америке, пошла в Европу, открыла в Амстердаме офис, Nike европейский офис, за ними пришел Wieden Kennedy, открыл офис в Амстердаме и начал делать рекламу Nike на Европу. То есть все международные агентства, они все идут за клиентами, поэтому они становятся международными. Вот и вся история. Российские компании просто не международные. Нет компаний, которые из России идут по всему миру, и ты за ними идешь. Ну, кроме, наверное, «Газпрома», но им не нужна реклама.
2: Это, кстати, хорошая мысль. Я об этом не задумывался никогда, что компании, они не приходят в страну и начинают искать там клиентов, да, идут, следуют за масштабированием.
4: У них есть свое агентство, которое знает, как надо делать, с ними всегда работает, и так все. То есть Apple, TBWA, которая делает Apple рекламу, там еще из Калифорнии, делает по всему миру, то есть филиалы этого международного агентства делают всю поддержку Apple во всех странах. Там. Но это как бы историческое сложилось так вот рынок, и все, ты, невозможно. Нельзя прийти там, в Nike и сказать, вот мы там хороший агентство, хороший креатив делаем. Это большие компании, для них важно, что они рискуют. Очень важно кредабилити, то есть доверие, там, опыт и так далее. Это огромные деньги. Никто не будет там, о, суперкреатив или там дешево, давай рискнем, там, компанию сделаем глобальную там, за сотни миллионов долларов.
3: С ребятами из Волжского.
4: Из Волгограда, да. Это первая причина. Вторая причина – язык, ментальность, культура. Это очень важно в креативе. Там американское агентство, ментальность, да, американский язык позволяет тебе по всему миру действовать, потому что культура международная. Российское мышление, ментальность, она не глобальна. То есть тебе надо учить культуру, чтобы делать рекламу в Америке, надо понимать американскую культуру, как они мыслят, там, их юмор, их язык и так далее. То есть нельзя, вот, ну, ты напишешь что-то, идею, а им это будет неинтересно, что это не попадает.
2: Да, это как стендап-комики, мне кажется, я тоже размышлял, да, что ты... я часто смотрю американский стендап, и я понимаю, что там мне смешно, но я понимаю, что это настолько не близко нашей культуре. Mm-hmm. Знаешь, я тут недавно смотрел, Мэтт Райф есть сейчас такой, типа, стендап-комик, очень популярный, он там, у него стендап был про а-ля красные флаги, там, в отношениях и так далее. И ты слышишь, знаешь, это вообще какой-то просто из параллельной вселенной вроде бы, знаешь, то есть это вообще нету в такого в нашем социуме. Это интересно. Слушай, а ты в тот момент училась, когда Дима занимался рекламой еще? Или ты чем занималась?
3: Я уже пекла на заказ.
2: А, ну то есть ты...
3: Пять лет до проекта я пекла на заказ. У меня была своя мастерская, свои сотрудники, маленькая команда. Я принимала заказ, ехала на закупку, потом ехала на доставку, делала этот заказ.
2: Короче, такое ремесло, да, было?
3: Да, это было ремесло, но оно было на протяжении 5 лет. В принципе, туда уже вошла моя трансформация, когда я решила, что вот безглютеновая диета и, в принципе, такое здоровое питание, сбалансированное питание – это про меня, и я могу только эти ценности двигать, я не могу делать на заказ там обычные торты с пшеничной мукой и, там, и так далее. То есть полностью поменяла вообще спектр своих услуг, скажем так, и росла.
2: Слушайте, а вот смотрите, ну, когда вы находитесь как бы в Волгограде, там, и ты делаешь торты на заказ, это тоже не выглядит как какая-то глобальная история. То есть нельзя прикинуть то, что, о, мы будем создавать кафе и строить кафе по всему миру. Когда же ты занимаешься рекламой, все равно, мне кажется, на первый взгляд, перспективы кажутся довольно-таки большими. То есть ты понимаешь, что внутри страны есть большие компании, большие рекламодатели и так далее. Окей, ты понял то, что нельзя это сделать на весь мир, но почему вы не стали эту историю растить, я не знаю, там, до десятков миллиардов выручки, хотя в целом у вас была команда, вы понимали, что делать, у вас были там разные награды, насколько я знаю, то есть у вас все получалось. Почему вы просто не начали масштабировать это сильно в рамках страны?
4: Ну, во-первых, в креативной индустрии мы уже достигли там плюс-минус потолка, то есть есть там, я не знаю, разные рода там регалии, да, мы их все достигли, там награды, например, вот по каким критериям, да, ты награды, все там Каннские львы есть, там высшие награды в России, которые все есть, там американские награды, британские награды, европейские, все есть, все там сотни наград, это есть. Дальше клиенты. Ну, по каким критериям, да, там самые крупные клиенты России: S7 Airlines, Яндекс, X5 Retail, Магнит, все наши клиенты есть. Выручка по креативу, то есть прибыль, выручка, вот эти по финансам, именно в креативной индустрии мы там, ну, может быть, на 50%, может быть, на 100% в теории еще можно было вырасти там огромным напряжением. Ну, это максимум. То есть это на самом деле не очень большой рынок. Это именно креативная индустрия внутри России. Это так кажется. То есть это не какие-то там десятки миллиардов. Это нет таких цифр. Там весь рынок несколько, наверное, миллиардов. Вообще все.
2: А когда мы говорим креативное, это что? Это видеоролики?
4: Идеи.
2: Ну, то есть в чем?
4: Поясни. Стратегия, креативная идея. То есть не продакшн или не покупка медиа. Это понятно, там может выручка быть миллиард, но это там из нее твоя комиссия, там 2%, остальное это...
2: Ну, это условно рекламу это делаешь, да, там делаешь для компании рекламу в Фейсбуке.
4: Да, телевизор, Фейсбук да, выкупил. То есть это я вообще не считаю. А именно твой продукт – это креативная идея, да, ты придумал идею рекламной кампании, идею ролика, идею там, ну, там, брендбук ты сделал, еще что-то, идею придумал, дизайн нарисовал, вот это креатив. А все там снять и размещение там на телевизоре – это уже отдельно, это вне выручки креативной индустрии, я ее не считаю, потому что она может быть любой. У нас были ролики там по $1 миллиону мы снимали, но это как бы понятно, что один ролик $1 миллион, но он не твой. То есть ты из этого миллиона берешь комиссию, остальное это получают продакшн-студии, режиссеры, актеры и так далее.
2: Тогда финальный вопрос про агентство, и уже перейдем к Angel. Смотри, у вас, тем не менее, получилось все сделать довольно быстро и как бы выделиться среди остальных. То есть многие ребята пробуют в России делать разные рекламные креативные агентства, но далеко не у всех получается, далеко не у всех есть X5 Retail в клиентах, и там не все делают такие цифры. Постарайся выделить одно-два ключевых каких-то отличия вас от всех остальных, что вам помогло в этой индустрии достичь каких-то результатов. Больших.
4: Ну, я думаю, то, что мы начали это делать в Волгограде, не поехали там в Москву, как это все делают. Ну, то есть, там, если посмотреть список агентств, там 99% там будет сконцентрировано в Москве, и там несколько агентств там в регионах, да, там, не знаю, там Волгоград, Екатеринбург. Я это, ну, не знаю, это все, что я знаю. Может быть, еще какой-то город. Вот. И из-за этого, получается, у нас всегда было как бы немножко другой такой майндсет. То есть мы немножко по-другому подходили к задаче, отличались очень сильно на тендерах. То есть мы чувствовали немножко по-другому страну, находясь постоянно там, да, в регионе. И когда мы заходили на тендер, то есть там условно там 10 агентств в тендере, там из них, там, не знаю, 9 московских, и мы, например, да, и мы немножко отличались. Из-за того, что мы просто другие. Когда ты варишься вот в одном рынке, ну, там, например, Москва, да, там в основном сотрудники одни и те же, они туда-сюда переходят из агентства в агентство, в каком-то в одном таком майндсете все находятся. У них идеи могут быть немного там как-то похожи, или в одном векторе быть, или еще что-то. Мы немножко как-то старались по-другому сделать. Вот. Может быть, из-за этого у нас это получалось как-то по-другому. И плюс еще был такое, что был запрос на понимание страны, вот не Москвы. Как бы вот, я помню, даже у нас у Яндекса была компания, мы делали, и у нас было прям два креатива, вот прям бриф был такой, типа один для Москвы, один для всей России. И совершенно два разных креатива было. Яндекс.Такси мы делали компанию. Вот. И совершенно, почему? Потому что инсайты разные. У тех, кто в Москве, и тех, кто не в Москве. И, соответственно, идеи другие, и разные. А вот мы как раз инсайты чувствовали вот регионов, да, и это часто на это был запрос, потому что на самом деле рынок-то – это вся страна, и Москва, она не для масштаба федеральной компании, там, это доля какая-то, да, там, не знаю, 10-15% там населения. И был запрос на то, чтобы, как мыслят вот, какие инсайты у регионов, да, какой нужен им креатив. И агентств нету, получается. Ну, там, одно, два, три вот на всю страну. Вот. И, наверное, все вот эти, кстати, агентства, которые с регионов, они все, вот если посмотреть их работы, мы там, другие ребята, они вот прям, ну, по-другому. Вот прям берешь и смотришь, отличается очень сильно, по-другому креатив.
2: Я понял, такой образ мышления. Кстати, интересная мысль, потому что, знаете, если посмотреть вообще на, там, на советы всех, то первый совет ребятам, которые живут в маленьких регионах, да, переезжать в Москву, потому что в Москве как бы все, в Москве деньги и так далее. А здесь наоборот, как бы обратная история, то, что ты, наоборот, там, живя в Волгограде, обладаешь какими-то более дешевыми ресурсами, например, другими людьми, с другим взглядом, и в целом можешь по-другому на ситуацию смотреть. Неочевидный такой момент.
3: Мне еще очень хочется добавить по поводу успеха агентства, потому что я все видела, как развивалось. Там все Каннские львы, все, что происходило, какие-то невероятные полеты в невесомости. Если бы не Димины какие-то уникальные качества предпринимателя, плюс любопытство, плюс какое-то, я не знаю, знаешь, типа, ну, как бы, получится-получится, вот надо попробовать. Вот если бы не все это, и как-то добивают все до конца, я видела, то есть там было, например, 20 полетов у них было согласовано с Роскосмосом. Он выбил 21-й полет, потому что 20 полетов не получилось ничего.
2: Это что, это огромный типа бюджет. Снимали, что ли, в невесомости?
3: Да, это проект, который получил как раз Каннские награды.
2: Каннские львы. Расскажите поподробнее, потому что
3: это просто уникальный кейс. Там я с детьми в Волгограде, он там в Москве, в этом Роскосмосе летает с этими командой, там всех тошнит всех. Ну, короче, это хаос какой-то
2: сам
3: происходит.
2: Ты летал тоже в невесомости?
3: Да, ну, вся команда пробовали, да, была возможность попробовать. Вот, и он добился, то есть 20 полетов, дорогостоящих полетов, где огромный бюджет уже потрачен, не получилось ничего. То есть из этого ролик смонтировать очень сложно, а нужно было снять все одним кадром. И
4: одним
3: он
4: дублем.
3: Каким-то, одним дублем, ну то есть один полет, да,
2: да,
3: все
2: снять. Понимаю.
3: Вот, и он каким-то, я не понимаю, вот этим своим прорывным, проницательным чувством, он докопался до того, чтобы они разрешили 21-й полет, и 21-й полет получился идеальным. И он именно был потом уже в ролике. И вот так вот всегда, в принципе, и у нас в бизнесе, и там все, что происходило. Классно, что у него, естественно, там великолепная команда, которые верили в него. И вот в эту Димину удачу, нас даже тоже сейчас начали так называть в команде,
2: Димина
3: какая-то
2: удача.
3: Димина удача. Типа у него точно все получится. Это выглядит ужасно и кажется, что вообще-то невозможно, но у него все получится, мы верим. То есть все, естественно, его поддерживали, но без вот этого какого-то его стержня, именно рожденного просто с вот этим вот, этого не было бы. Ну, серьезно, то есть серьезно.
2: Кстати, я еще не сказал вначале, тоже для тех, кто нас слушает, при всем при этом у вас еще трое детей. Такая важная пометочка, да. Да, круто. Понял, по агентству зафиксировались, мы еще будем параллельно возвращаться, я думаю, потому что я думаю, что все равно опыт так или иначе пересекающийся сейчас с тем, что вы делаете, и это во многом, я думаю...
4: Опыт невесомости точно.
2: Опыт невесомости, да-да-да, 100%. Давайте немножко как бы все-таки копнем теперь в кафе, потому что если в агентстве ты был инициатором и лидером, то во всей деятельности, связанной с Энджелом, ты являешься лидером, насколько я понимаю, с самого начала. И ты занималась питанием, диетами, и ты очень хотела открыть кафе. Расскажи мне, пожалуйста, как ты все-таки уговорила его пойти на этот шаг и проэкспериментировать, и открыть что-то?
3: Слушай, я до сих пор помню наш разговор в машине, когда я понимаю, что ну, у меня есть определенный рост там, за эти 5 лет. Я там во многом уже не разбираюсь в моей компетенции. Как бы, естественно, мне было 20 лет, когда я все это начала. Я ему говорю, мне кажется, мне нужен какой-то партнер, который вот будет там, в финансах больше разбираться, растить бизнес, а я буду вот, продолжать продукт пилить, там, social media там, и так далее, личный бренд, бренд компании. Он говорит, ну да, нормально, вон у нас куча вокруг этих друзей, предпринимателей, предложи кому-нибудь. Я говорю, слушай, ну да, классно, там вот этому могу предложить, вот этому. Вот, то есть он был совершенно не заинтересован. Но почему мы решили открыть все-таки первое кафе, при том, что мы искали очень маленькое помещение, чтобы продавать чисто там 5 тортиков в день, но они будут супер там натуральные, классные, эксклюзивные, по кусочку и там супер-спешлти кофе и напитки.

0: Вопрос такой предпринимательский. Как бы вот у тебя тогда уже был достаточно большой, так или иначе, опыт бизнесовый, и все равно, как бы, понимая, какой бы человек ни был там эмоциональный, творческий, креативный и так далее, когда речь идет про бизнес, все равно есть такая, как бы, ну, реальная картинка. То есть ты в целом пытаешься в голове хотя бы примерно прикинуть цифры и вообще какие-то перспективы. То есть, насколько я понимаю, ты тогда вообще во все это не верил? Ну, то есть, решил, как бы, как блажь такой, ну, давай, ладно, откроем. Да?
1: Да. Я даже, у меня был где-то план, я думал, какая выручка должна быть, чтобы, типа, там, в ноль работать, и там было у меня, по-моему, 1,5 миллиона в месяц, типа, если будет, то, типа, окей, это в ноль, и все супер.
0: Пить есть не просит, пускай развлекается жена.
2: Да, и помню, мы команду спрашиваем, типа, как думаете, мы сможем 6 тортиков продавать?
0: В день.
2: Да? И где-то там 100 напитков, и все сидели, я помню, думали, ну, в принципе, да.
1: А в первый день мы сделали 400 с чем-то тысяч за день.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

будете в Кизилюрте, не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Ядром иранского этикета является таароф.

Система поведения, которая предписывает относиться к людям сверхучтиво и настолько предупредительно, что это может показаться неискренним. Тааруф не имеет аналога в русском языке. Наиболее близкое значение этого слова – комплимент. Приветствуя иранца, после пожатия руки не забудьте приложить собственную правую руку к сердцу. Этот жест показывает глубокое уважение к собеседнику. Выучите несколько слов на персидском языке. Это очень понравится иранцам. Вас будут долго хвалить и восхищаться, даже если это будет простое приветствие. Пунктуальность не является сильной стороной иранцев. Опоздать на встречу на 15-20 минут считается абсолютно нормальным. В деловой среде Ирана обмен подарками не является обязательным. Однако при первой личной встрече можно преподнести будущему партнеру небольшой памятный сувенир. В иранской культуре не принято открыто говорить «нет» или напрямую отказываться от сделки. Вместо отказа иранец будет долго и витиевато рассказывать о причинах и обстоятельствах, из-за которых решение вопроса следует отложить на потом. Рекомендуемая форма одежды для мужчин в Иране – темный костюм. Мужчины могут одеваться на классический западный манер. Однако не стоит носить короткие шорты или рубашки с короткими рукавами. Кроме того, иранские мужчины не носят галстук.

0: Есть уже примеры. В конце 90-х годов все сервера управлялись различными частными операционными системами.
1: Это были Microsoft, Sun Microsystems, Oracle.
2: Ты имеешь в виду до того момента, как персональный компьютер появился в каждом доме?
1: Не, подожди. Нет, когда персональный компьютер появился в каждом доме уже к 2001 году, так. Все, мы же 2000 год, 2001 ага. год, уже есть у всех, уже так. биткоин как бы вот-вот будет. А почему? Потому что Сатоши посчитал, что у всех достаточно частных компьютеров, чтобы они, общее количество частных компьютеров было больше, чем общее количество корпоративных компьютеров.
0: Это все контролировалось корпорациями, но и в 2001 году Linux все еще был меньше 1%.
1: От рынка серверов.
0: От рынка серверов.
2: Так.
1: А сегодня?
0: Сейчас 75%.
1: 75%.
0: То есть, на самом деле, мы уже имеем в истории...
1: И это не просто как бы Linux, непонятно людям, что такое Linux. Все...
0: Android-телефоны.
1: Все... Что?
0: Все Android-телефоны.
1: Все Android-телефоны — это Linux. Но я хотел сказать другое. Все протоколы, по которым работает интернет, все протоколы, по которым работает веб, вообще, mm-hmm. языки, сервера, веб-сервера, почтовые сервера, все это open source. Он настолько победил именно из-за того, что у людей тогда появился, у очень маленькой группы людей, в 91-м году Линус Торвальдс, который пришел к этой идее, что нужна альтернатива закрытым операционным системам, и решил собрать группу энтузиастов, чтобы написать Linux, себе сложно сейчас представить, что на самом деле тогда была точно такая ситуация. 5 корпораций Америки контролировали все сервера мира, и все домашние компьютеры, все были на них. А сейчас 90% всех телефонов на open-source Linux. Mm-hmm. 75% всех серверов, которыми мы пользуемся, на open-source Linux. Весь интернет — это open-source. Кто-то мог бы сказать, ну и что, сейчас это все корпорациями поддерживается. Все, значит...
2: Нет, этих корпораций очень много, и как бы они в разных странах.
1: Это все еще децентрализация.
2: Понятно, да.
1: Но произошло второе изменение. Почему, например, cloud... Почему мы сейчас говорим, будет cloud GPU.
2: Mm-hmm.
1: Для того, чтобы поддержать AI. Почему же тогда клауд, текущий клауд вычислений не стали тоже децентрализованными? Потому что на самом деле не было фреймворка биткоина. Клауд,
2: mm-hmm.
1: Amazon, Google, GCP, Azure, Microsoft, это начало, это 2008 год. Вот это вот, этому начало заложено.
0: То есть mm-hmm. у открытого кода было вот это энтузиасты, но там не было модели,
2: заработать,
0: финансировать
1: инфраструктуру, физический хардвер финансировать.
2: Слушайте.
1: А биткоин появился параллельно с клаудом. И за время клауда,
2: ага.
1: за время развития клауда, биткоин построил инфраструктуру большего размера, чем клауд. Просто для какой-то
2: монетка.
1: Непонятной монетки, которая раньше была непонятна, а теперь стала 10% золота.
2: Смотрите, погодите, у меня вопрос возникает. А чисто технически, почему нельзя на мощности биткоина натянуть условный ИИ?
1: Так и будет. Там... Просто медленно смещаться.
0: Нет, да нет, там...
1: Но только железки нужно будет вытащить.
0: Оно не подходит для вычислений.
2: То есть текущее железо не подходит.
1: Ну что такое железо? Что такое железо?
2: Ну чип.
1: Здание построено. Это железо?
2: Нет, я понимаю, конечно.
1: Здание построено. Электростанции построены.
2: Нет, я понимаю, что это огромная инфраструктура.
1: Это огромная инфраструктура, только чипы там сменяются раз в пару лет. И вот следующая смена за следующие пару лет, она приведет к тому, что 10, 20, 30% мощностей и дата-центров биткоинов будет занято не биткоин-машинками, а AI-машинками.
0: Это первое изменение, которое вот мы, например, сделали. То есть вот первая вещь, которую мы сделали в протоколе, это то, что в биткоин вычисление — это так называемая хэш-функция.
2: То, что мы сегодня с вами обсуждали, это животрепещущее. Это то, что, мне кажется, заботит сейчас многих. И в целом я и многие люди сегодня строят свое восприятие через призму того, как будет меняться мир. Это, наверное, самый главный вопрос, который у любого адекватного человека сейчас возникает. Я, как всегда, кайфанул. Спасибо вам большое, ребят.
0: Все супер.
2: Класс.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане час ночи.

Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Хронический панкреатит, а это воспаление поджелудочной, можно заработать относительно быстро. Иногда для этого достаточно выпивать ежедневно в течение 2 лет 2-3 стопки крепкого алкоголя, пару бокалов вина или бутылку пива. Если срок регулярного употребления более 10 лет, то это грозит более критическими изменениями, предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Заболевания поджелудочной железы могут давать о себе знать через 1-2 часа после трапезы. Это проявляется болью в поясничной области. Она может ощущаться в районе пупка, отдавать в спину и иметь опоясывающий характер. Причем боль слабеет в положении сидя и усиливается, если человек лежит на спине, рассказал специалист в своей книге. В случае внезапно наступающей закупорки главного выводного протока поджелудочной железы боль становится интенсивной. Она может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Подобные продолжительные и сильные боли наблюдаются и при опухолях поджелудочной железы. При остром воспалении, отметила врач, отмечается снижение аппетита вплоть до отвращения к пище, а также мучительная тошнота. При таких симптомах стоит как можно быстрее записаться на прием к специалисту и обследоваться.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Расскажи нашей аудитории 3-4 самых важных вот фактора твоего старта, вот что тебе позволило, собственно говоря, вот пробиться через вот одну клинику, вторую, делать вот это какое-то масштабирование. Вот 3-4 фактора, которые на старте позволили тебе активно развивать бизнес.
2: Ну, первое — это мечта. То есть, да, без нее невозможно жить, потому что она тебя вдохновляет. Да, это вот те крылья, которые ты не видишь, но благодаря которым ты летишь. Если нет какой-то мечты, очень сложно, мне кажется, что-то добиться. Второе — это трудолюбие. 24/7. Я вспоминаю там тот период, когда я работал врачом, дежурил в больнице, вел один бизнес, начинал другой медицинский бизнес. Значит, ну, то есть сколько я спал? 2-3 часа. Это было совсем не важно. И трудолюбие – мега-история, важная для предпринимателя. Была еще такая интересная вещь, и я считаю, это большой успех предпринимателя любого уровня. Я называю это медицинским термином резистентность к проблемам. Проблемы возникают всегда и везде, на любом уровне. Малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес. И быть резистентным к ним, чтобы не опускались руки. Либо пускай опустились на один день, порефлексировал, подумал, ну дальше идешь. И это очень важная история. Я часто вижу, как люди иногда там и в моей команде, и люди в окружении разного уровня предпринимателя, они резистенты. Когда все идет хорошо, они летят. Возникает одна проблема, происходит остановка.
1: Было что-то, что ты начал делать, что другие еще не делали? Где ты опередил в каком-то смысле развитие индустрии? Где ты подхватил первым какой-то тренд? Потому что, ну давай по-честному, то есть в любой истории успеха обязательным ингредиентом будет много работать, мечтать, амбиции и так далее. Но в том числе компании получаются успешными, потому что у них появляются какие-то конкурентные преимущества. Да. Вот в твоем случае, что тебе удалось на ранней стадии заложить в твоем бизнесе как твое долгосрочное конкурентное преимущество?
2: Да, очень точно есть ответ. Сам его себе задавал и рефлексировал на эту тему. Есть два основных ингредиента успеха. Первый — это доказательная медицина. В доказательную медицину входит очень много всего. На самом деле это большая боль. И общаясь с огромным количеством людей, я понял, что люди не доверяют врачам. Я очень много слышал о том, что не хотим ходить к врачам, они ничего не делают, назначают одни и те же анализы, да, и я трачу огромное количество денег, и это не работает, и это неэффективно. Я понял, что нужно найти эффективные инструменты для того, чтобы помогать людям. И доказательная медицина для меня и была этим эффективным инструментом. Это та медицина, которая помогает на больших данных. Не на одном, двум или ощущении одного врача, а на огромной группе, огромной выборке. 10 тысяч, 100 тысяч, миллионы человек. Это раз. И вторая, я понял, что я не смогу создать сеть, я не смогу управлять продуктом, если я не создам систему автоматизации и менеджмента качества медицины. И вот тогда, когда я переезжал в Москву, когда я получил первые инвестиции 6 лет назад, я сделал одну из самых важных инвестиций в компании в IT-систему, которая сегодня суперактивно развивается и стала уже самостоятельным продуктом. И это все на самом деле относилось, конечно, к продукту. Но продукт — это общее слово. Но в этом продукте есть evidence-based medicine, доказательная медицина, медицина, которая помогает. И второе — система менеджмента качества врачей, потому что в этом есть очень большая боль до сих пор. И это в итоге дает свои результаты, мы видим, как это эффективно работает.
1: Супер. Это, честно говоря, такой очень понятный, структурный, системный ответ.
2: Я его переживал просто сам внутри себя.
1: Да, я думаю, что аудитория будет смотреть наше интервью, во-первых, на одном дыхании, во-вторых, похоже, его разберут на цитаты, потому что действительно у тебя очень хорошее понимание бизнеса, и ты очень четко формулируешь мысли, помогая на самом деле предпринимателям лучше на твоем опыте понять, что им необходимо сделать и поменять, что действительно для них важно.
2: Кстати, хорошая мысль, формулировать мысли нужно уметь.
1: 100%. Ну, я надеюсь, наш подкаст «Бизнес на салфетке» и наши вопросы это лишний раз помогают, потому что я, когда сам даю интервью, меня задают какие-то вопросы, я лишний раз, когда на них отвечаю, у меня какая-то, знаешь, происходит мозговая деятельность, которая мне помогает лучше структурировать мои же мысли.
2: Всегда так. Когда я выступаю, я сегодня челленджу свою команду на постоянное выступление. У нас есть стажировки, чтобы у нас есть совет управляющих. Постоянно выступал. Когда ты выступаешь, твоя презентация идет уже на автомате. Но когда тебе задают вопросы, у тебя возникает сразу 1000 новых слайдов, 1000 новых идей. Такая обратная связь в реальном времени. Угу. Это очень полезно.
1: Вот смотри, ты находишься в очень динамичной индустрии, в которой постоянно появляется что-то новое. Какие-то новые лекарства, новые протоколы, новые технологии. Как тебе удается поддерживать максимальный быстрый трансфер этих знаний в твою практическую деятельность?
2: Наверное, в практической деятельности моих врачей, моей команды, которая, да, более 1500, это достигается, опять же, вот благодаря вехе в истории нашей компании, благодаря IT, которую мы создали. Я убежден, что обеспечить всех врачей поездками на конференции, либо тем, чтобы они читали литературу, а тем более на английском языке, невозможно. Все мы люди, и все мы любим полениться, и лучше поехать домой и отдохнуть, нежели чем открыть книжку. АСИ, которую мы создали, наша медицинская информационная система, с постоянно, регулярно обновляет эти мировые данные.
1: То есть парсит, какие-то...
2: Да, это большой парсинг информации, это работа экспертов. В принципе, не нужно думать, что в медицине, в большой медицине, в больших диагнозах обновление происходит ежедневно. Это, конечно, не так. Аппендицит, холециститы, ОРВИ не придумывают каждый день, как лечить по-новому. Но так или иначе обновление протоколов лечения всегда происходит. И наша частота обновления АСИ составляет полгода. Это не говорит, что в один день АСИ обновил за полгода. Это говорит о том, что среднее обновление одного диагноза происходит раз в полгода. Мы смотрим большие правильные гайдлайнсы мировые, да, клинические рекомендации, которые подгружаем в эту систему. В принципе, АСИ — это такая медицинская вики, которая собирает в себе 1000 с лишним диагнозов и постоянно обновляется.
1: Ну, то есть у тебя происходит такое постоянное такое обновление базы лучших практик. Я правильно понимаю, что есть какие-то бенчмарки всегда? Ты можешь посмотреть, вот как... то есть ты сразу внедряешь протокол, или ты смотришь, не знаю, вот новый протокол, ты там, не знаю, как АБ-тест его применяешь на какую-то часть аудитории и смотришь результат, или все-таки сразу внедряешь?
2: Смотри, история с человеческим здоровьем, вообще эксперимент с человеческим здоровьем — плохое дело. И когда выходят мировые клинические рекомендации, это говорит о том, что они уже проверены на больших данных. Это и есть доказатели медицины. Когда их проверили не на двух там человек, или мнение одного профессора. А это была большая работа на десятках тысяч или, может быть, миллионах людей, которые опрувили профессиональное сообщество мировое, где не два человека, да, а где 1000 людей. И после этого, только когда это уже имеет доказательную базу, они оказываются у нас в АСИ. Соответственно, когда я сам хожу к своим врачам, я не переживаю о том, занимается ли самообразованием врач в моей сети, потому что помогает Ася ему в любом случае эти знания непрерывно обновлять, потому что свежие данные.
1: Слушай, а я вот столкнулся недавно тоже с такой штукой. Приходит человек там, ну, несколько раз так было в жизни, знаешь, с чем сталкивался, что люди делают какие-то исследования, анализы, и потом говорят, вот у меня в паспорте написано, что мне там, типа, не знаю, 50 лет, а вот исследования показывают, что мой биологический возраст, по этим исследованиям, не знаю, там, 35 лет.
2: Да.
1: Это вот маркетинг?
2: Это
1: или...
2: маркетинг, это фан.
1: Это фан.
2: Это фан. Ну, вот даже в часах в наших с тобой есть эта история. Твой биологический возраст — это, конечно, фан, да, который, через который влияют на триггерные истории и дальше тебе начинают что-то продавать. Вот так вот, как я сказал, волшебные таблетки в медицине не существует. Бойтесь тех, кто вам предлагает волшебные таблетки.
1: Давай еще про один вызов поговорим. Важно — это инфляция. Вот как она влияет на твой бизнес? То есть как у тебя за последний год, например, выросли твои основные статьи по расходам?
2: Мы видим, что растет статья расходного материала. Однозначно становится дороже расходка. Но хочу сказать, что, наверное, по нашей индустрии это бьет в меньшей степени, нежели чем по другим индустриям. Мы можем позволить себе повышать цены выше инфляции даже, и рынок это выдерживает. У нас внутри команды есть гипотеза, что рынок здравоохранения очень устойчив к повышению цены.
1: Медицинские услуги дорожают?
2: Медицинские услуги постоянно дорожают.
1: Как в среднем ты оцениваешь инфляцию?
2: В нашей компании это в среднем 10% в год. Рынок, я думаю, что примерно тоже вот в этом диапазоне.
1: То есть примерно на уровне инфляции получается.
2: На уровне инфляции, да, и рынок это выдерживает.
1: Но стоимость, на самом деле, зарплат растет сильнее, опережает рост. То есть если у тебя такая высокая доля фото, то тебе удается просто сдерживать как-то, да, этот рост? Или у тебя снижается маржинальность? Потому что рост зарплаты опережает рост стоимости услуг.
2: У нас большая часть заработных плат привязана к услугам, и мы растем равномерно, из-за этого не падаем в рентабельность.
1: Окей. Угу. То есть у тебя примерно рост соответствует рост зарплат, он как бы управляемый, он соответствует росту стоимости
2: то есть,
1: услуг.
2: Грубо говоря, если мы подняли на 1000 рублей услугу, то врачебный состав, это большая часть ФОТИ, как я сказал, 70%, они равномерно поднимаются и не обрушают мою маржинальность.
1: Те тенденции, которые сейчас происходят в российской экономике, они приведут к долгосрочному росту медицинских услуг?
2: 100% государство сокращает инвестиции в здравоохранение, именно в капексы, и в любом случае, рано или поздно, большая часть здравоохранения перейдет в частные руки. Это эффективнее для населения, это дешевле для государства, и государство, конечно, по-хорошему просто оставит за собой функцию менеджмента качества, условно, нашу Асю, которая там, да, эффективно работает и контролирует, и, как сказал наш президент, деньги должны идти за пациента. Туда пациент, куда идет, идут страховые деньги. Да,
1: супер, деньги должны идти за пациента.
2: За пациентом, да.
1: То есть но при этом услуги будут дорожать.
2: Услуги точно будут дорожать, потому что здравоохранение в нашей стране недооценено. Сильно недооценено в сравнении, как я сказал, там и с западными странами, и на самом деле с Ближним Востоком. Но я думаю, что все знают, приезжают в какие-то страны, узнают, да, сколько стоит консультация. Вам это, если возникает ситуация, оплаты страховой компании, там, премиальных банков. Но я думаю, вы видите, что, да, консультация средняя, высокого уровня специалиста в Москве стоит там 7 тысяч рублей, а там 27.
1: Да не, ну ты, если едешь, не знаю, в какую-то загранпоездку, ты всегда с собой берешь вот такой пакет лекарств, потому что, не дай бог, заболеть, это просто тебе придет врач, любой визит, это уже сразу условный там эквивалент 500 долларов,
2: да.
1: Но самое главное, что он тебе ничего не скажет, он тебе даст просто рецепт, потому что без этого рецепта ты антибиотики не можешь пойти купить.
2: Да, ну не так плохо, что нельзя купить антибиотики без рецепта, но хочется, чтобы это было максимально доступно и с точки зрения очередей и денег. И, конечно, Россия в этом плане суперкомфортна в ценообразовании, но это будет меняться. Это связано с тем, что основной игрок сегодня здравоохранения, конечно, государство, и медицина, ну, условно бесплатна. А ты знаешь, сколько ты за медицину платишь в ежемесячно?
1: Ну, я думаю, что я плачу за медицину, видимо, какую-то часть моего единого социального налога.
2: Да. Знаешь, какая часть?
1: Какая?
2: 5,1%.
1: 5,1%.
2: Мы все 5,1% платим за медицину от нашей заработной платы. Платит работодатель через единый социальный налог, там они делятся, и 5,1% это здравоохранение.
1: Супер. Ну, на самом деле, я в прошлом выпуске выяснил, что в медицине нет налога на прибыль и нет НДС.
2: Так оно и есть.
1: Вот, поэтому, на самом деле, государство, мне кажется, стимулирует эту отрасль так, чтобы не было какого-то эффекта, влияния на медицинские услуги, правильно? То есть это же сделано для чего? Для того, чтобы доступность была медицинских услуг
2: раз
1: больше.
2: Но есть еще один фактор, который... Ну, мне сложно понять глубинные причины, как это формировалось. Я уверен, да, стимуляция, развитие, и спасибо государству за то, что так у нас происходит. Но так как я сказал, что здравоохранение, даже которое государство не бесплатное, мы все с вами платим 5,1% от наших доходов, да, не совсем правильно, что кто-то платит от 50 тысяч рублей, а кто-то от 5 миллионов получает одинаковую помощь. А, кстати, по закону, если у вас полис есть обязательное страхование, вы имеете право получить медицинскую помощь в любом медицинском учреждении страны. Даже если вы живете на Сахалине, вы можете приехать в Москву.
1: Просто
2: это закон.
1: Частным клиникам будет компенсировать государство.
2: Это те частные клиники, которые есть в реестре, И я говорю еще про государственные. То есть ты можешь приехать с Камчатки, с Магадана, в любой федеральный центр Москвы, где тебе обязаны, согласно закону, оказать помощь. Но если смотреть удельную часть вот этой нашей заработной платы, доли, сколько мы платим на здравоохранение, 5-1%, по мировым сторонам это очень мало. Мир платит больше 10%. Некоторые больше 20% на здравоохранение.
1: Понятно. Ты можешь мне назвать основные три отличия частной медицины в России от государственной?
2: Первая основа — это сервис. И вроде бы мелочь, далеко не мелочь. Когда тебя встретят, когда тебя запишут, когда будут уважать твое время и тебя как личность. На этом строится вообще частное здравоохранение, как бы это странно ни звучало. Второе — это инфраструктура. Конечно, частное здравоохранение выстраивает сегодня очень эффективную инфраструктуру. Я не буду говорить лучше, потому что сегодня есть невероятно крутые государственные учреждения. Посмотреть, как ДЗМ, Департамент здравоохранения Москвы, как он делает поликлиники, невероятно. Но в целом, если смотреть по стране, то частное здравоохранение делает это эффективнее на квадратный метр. И третье — универсальность управления. Больше возможностей у частного здравоохранения, шаг лево, шаг право, менеджмент качества, вот мелкие настройки, более крупные настройки, нежели в государстве. Государство находится в тисках, и их контроль от самого же государства невероятный. Потому что они рядом, они в доступе, и огромное количество людей, которые занимаются контролем нашей деятельности, она лицензируемая, в первую очередь она бьет по своим же, потому что они в более близком доступе.
1: Слушай, у меня тогда несколько личных вопросов осталось. У нас большая аудитория предпринимателей всегда смотрит, у них тяга такая к образованию. Вот дай, пожалуйста, просто 3-4 совета для молодых начинающих предпринимателей.
2: Первое — точно начинать. Предпринимательство — это невероятное чудо, которое ведет вас к абсолютному счастью. Каждый день сегодня, когда я просыпаюсь в своем доме, в то время, которое я хочу, и управляю своей жизнью, благодарю судьбу и благодарю себя за то, что я не послушал своих родителей, которые сказали: ни в коем случае не иди в бизнес, останься в медицине. И я рад, что я прислушался, я остался в медицине, но пошел в бизнес.
1: Супер. Ну и в завершение порекомендуй, пожалуйста, нашей аудитории какие-то напутственные, добрые слова от тебя.
2: Я вижу, что сегодня большое количество людей, предпринимателей, которые уже зарабатывают деньги, находятся в таком состоянии выгоревшем. И в состоянии потерянном и невозможности найти себя. Я считаю, что в этой жизни деньги имеют колоссальное значение. Это невероятные энергии, невероятные инструменты, возможности. Но ставить на первое место деньги, не ставлю перед этим смысла, это очень высокий риск, где ты можешь превратиться в машинку печатания денег, где, в общем-то, тебя ничего не интересует, и жизнь твоя потухнет и не останется никаких красок. Искать смыслы в жизни для себя, я считаю, основа счастья не только предпринимателя, но и любого человека. Вот, наверное, чтобы бизнес был со смыслами.
1: Супер. За бизнес со смыслами. Спасибо тебе огромное.
2: Спасибо огромное.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов, но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.

будете в Кочубее, не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что бархан Сарыкум является одним из самых высоких не только в России, но и во всей Евразии? Высота, по разным данным, от 244 до 260 метров. Поперечники 2-3 километра. Площадь около 600 гектаров. Возраст Сарыкума исчисляется несколькими сотнями тысяч лет. В переводе с кумыкского языка Сарыкум означает «желтый песок». Это самое жаркое место в Дагестане. Летом на южных склонах Бархана температура песка может достигать 60 градусов по Цельсию. Сарыкум постоянно меняет свою форму, но не рассыпается. А почему не рассыпается? Дело в том, что ветры, разрушающие окрестные горы, сносят сюда продукт разрушений – песок. Также ветры здесь дуют таким образом, что меняется только очертание бархана, но сам он никуда не сдвигается. В 1978 году бархан Сарыкум был объявлен памятником природы. На сегодня здесь зарегистрировано более 350 видов растений, более 170 видов птиц, несколько тысяч видов беспозвоночных, а также 7 видов рептилий, занесенных в Красные книги России и Дагестана. Среди птиц – орел-могильник, беркут, курганник, черный гриф и так далее. Среди растений можно выделить острогал карагунский, вайду песчаную, крестовник Шишкина и так далее. Среди беспозвоночных немало краснокнижных насекомых – дыбка степная, шипавка буцида, махаон. Интересный факт. Айланд высочайший, произрастающий на бархане, имеет множество других названий – уксусное дерево, чумак. На Сарыкуме ее называют вонючкой из-за резкого запаха листьев. Заросли айланда были однажды завезены из Китая в это место не случайно. Дело в том, что посадка айланда закрепила пески, которые часто засыпали железную дорогу – Махачкала-Буйнакск. Закрепление песка посадкой айланда и акации способствовало снижению высоты бархана. Но это версия, требующая дополнительного исследования.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Победа и успех. Чем отличаются две эти вещи? Разве есть разница между тем, когда ты побеждаешь в каком-то деле, и тем, когда ты достигаешь в нем успеха? Я думаю, что разница огромна, и в этом видео мы поговорим о том, чем отличается успех от победы. Представьте себе такую ситуацию. Вы хотите стать идеальным, суперпрофессиональным гонщиком. Для этого вы научились водить и чуть позже попали на самые крутые соревнования по автоспорту. Вы садитесь за руль, делаете круг и неожиданно для себя побеждаете в этой гонке. Будет ли это победой? Разумеется, ведь вы заняли первое место. Но будет ли это успехом в вашем деле? Нет. И даже наоборот, с точки зрения развития в автоспорте, вы не продвинулись ни на шаг. И более того, скорее всего, вы уже никогда не станете в этом деле лучше. Победа – это некий конечный результат, то, к чему мы все стремимся. Но на самом деле победа сама по себе практической пользы почти не несет. Ученые исследовали поведение детей. Их разделили на две группы и давали одни и те же задания – рисовать, решать тесты, собирать фигурки и так далее. С одной единственной разницей. Первой группе говорили: «Ах, какой ты молодец, у тебя, наверное, талант». Или: «У тебя способности, ты так красиво рисуешь, далеко пойдешь». Второй же группе детей говорили примерно следующее: «Хорошо стараешься». Или: «Если будешь продолжать в том же духе, у тебя может получиться лучше». Можно сказать, что дети из первой группы постоянно испытывали эдакие маленькие победы, ведь их все время называли талантливыми и всячески поощряли. И наоборот, вторая группа детей хоть и не ловила чувство победы, но ощущала успех и удовольствие от деятельности, ведь постоянно прогрессировала в своем деле. Результаты исследования поразительные. Первая группа детей очень быстро теряла мотивацию прогрессировать в тестах, их результаты снижались на 30%. Они переставали учиться, вели себя

0: дороги к цели, наполненной неудачами и полной поражений, но несущей радость развития.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: На фоне динамично развивающихся торговых отношений между Россией и Китаем наблюдается устойчивый рост грузооборота по всем основным транспортам коридора. Согласно данным «Коммерсанта», объем морских перевозок увеличился на 19%, автомобильных на 33%, в то время как железнодорожный сегмент, хотя и демонстрирует более скромные темпы роста, тем не менее показал увеличение на 17% в сегменте импортных перевозок за первые 7 месяцев этого года. Эксперты подчеркивают, что основным драйвером роста морского грузооборота в направлении Россия-Китай являются экспортные потоки нефти и угля. По их мнению, перебои в поставках нефти через Армузский пролив способствовали увеличению активности Китая в данной сфере. В то же время поставки угля остаются стабильно высокими. В сегменте контейнерных перевозок наблюдается снижение экспортных объемов, однако импорт демонстрирует положительную динамику.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: Где рай? Ученику приснилось, будто он попал в рай и увидел там мастера и других учеников. Те сидели, погрузившись в медитацию. «И это все прелести рая?» — в изумлении воскликнул ученик. «То же самое мы делали на земле». И тут он услышал голос. «Глупец, ты полагаешь, они в раю?» «Совсем наоборот. Это рай в них».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Турции переговоры часто длятся дольше обычного. Местные представители бизнеса не любят работать под давлением и устанавливать дедлайны. Проявите терпение и учитывайте, что на их решения влияют не только финансовые, но и нематериальные выгоды, такие как власть, влияние, честь и уважение. Помимо семейного бизнеса, в Турции работает и много крупных транснациональных компаний, где более ярко проявляется корпоративная культура. Турки стремятся сотрудничать с людьми, с которыми можно выстраивать доверительные и долгосрочные отношения. Если им кажется, что человек что-то скрывает, то они с большой вероятностью откажут ему в сотрудничестве. Переговоры обычно начинаются лишь спустя несколько встреч. На первых, вероятно, будут присутствовать младшие члены семьи. Руководители и старшие члены, именно они принимают решение, появятся лишь когда вас посчитают надежным партнером, а ваше предложение – выгодным. Турки используют жесткую тактику ведения переговоров, поэтому будьте готовы к компромиссу на любом этапе. А когда взаимовыгодное решение будет принято, покажите, что выбрали его из уважения к бизнес-партнеру. Чтобы приветствовать турок в профессиональной обстановке, нужно использовать формальное обращение. Если вы говорите на английском языке, не называйте человека только по имени, добавьте к нему мисс или мистер. Например, мистера Бена Смита можно назвать мистером Беном и мистером Смитом, но не просто Беном. Эти обращения можно использовать и по отношению к туркам – мистер Ахмед и мисс Айше. Также допустимы турецкие обращения – Ахмед Бей и Айше Ханым. Если вы общаетесь на турецком языке, то для обозначения второго лица используйте формальную форму глагола «сиз», а не «сен». Сначала в знак уважения следует приветствовать самого старшего человека, а затем здороваться со всеми остальными по отдельности. Самое распространенное приветствие – «мерхаба».
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представляем вашему вниманию выдержки из интервью Уоррена Баффета для Дэвида Рубинштейна. Они встретились в любимом ресторане Баффета в Омахе и поговорили о том, с чего начинал свою карьеру миллиардер, как он стал успешным, что для этого нужно сделать и как он относится к компьютерам и смартфонам. Если вы еще не с нами, то время присоединиться. Кликайте на кнопку подписки, а также включайте уведомления, чтобы не пропустить свежие ролики на нашем канале. А мы начинаем. В начале своего интервью Уоррен рассказал о том, с чего начинал свою бизнес-карьеру. В то время у меня было несколько бизнесов. Лучшим нашим бизнесом были пейнтбол-автоматы. Эти автоматы назывались так же, как и наша школа в Омахе, в которую мы ходили с моим партнером по бизнесу вместе. Когда Уоррен закончил школу, дальнейшая учеба его уже не интересовала. В его школьном альбоме было сказано, что он хочет стать биржевым брокером и что у него отличные знания в математике. В итоге Баффет все же поступил в Уортонскую школу бизнеса, но через год решил бросить ее и заняться бизнесом. Отец предложил попробовать Уоррену поучиться еще один год. Он это сделал, но в итоге через год предприниматель все-таки бросил обучение. Кстати, Баффет хотел поступить в Гарвард и даже подал заявку туда. Просидев 10 часов, ожидая своего приема, Уоррен получил отказ всего лишь за 10 минут своего собеседования. Далее в интервью Баффет рассказал о причинах, которые, по его мнению, сделали его успешным. Первые два варианта. Мы покупали бизнесы, которые казались нам хорошими за выгодные цены и назначали ответственных, хороших людей для руководства ими. Но также мы покупали ликвидные ценные бумаги. Со временем акцент с ликвидных ценных бумаг сместился на покупку именно бизнесов. Современный мир активно использует компьютеры для определенных расчетов. Вот что ответил Уоррен Баффет на вопрос о том, использует ли он компьютер для подобных операций. «Нет, если мне нужно подсчитать что-то, что касается четырех знаков после запятой, просто забудьте об этом. Используете ли вы компьютеры вообще сегодня? Я использую его для игры в бридж. Я использую компьютер, чтобы что-то искать. То есть в офисе у вас нет компьютера?» Да, в офисе у меня нет компьютера, он есть у меня дома. А смартфон? Если с вами кто-то хочет связаться, могут ли вам позвонить на мобильный или смартфон? Смартфон для меня это слишком умно. А компьютер вы используете редко. Нам с Биллом Гейтсом часто задают вопрос, кто чаще из нас бывает за компьютером. Если не считать почты. Ответ будет вполне возможно, что победителем буду я. Я играю в бридж 12 часов в неделю и много времени провожу в поиске. Миллиардер также рассказал, считает ли он Соединенные Штаты Америки идеальным местом для инвестиций. «Это определенно лучшее место, о котором я знаю. Инвестиции в нашей стране всегда были великолепными. Никто не продавал акции из-за паники в 70-м, 76-м, и все наслаждались тем, что произошло после. Но за последние годы рост ВВП упал на 2%. Вы считаете, что при такой экономике он сможет вернуться до прежней отметки и расти быстрее?» На это потребуются некоторые годы, но рост в 2%, если при этом рост населения меньше 1%, значит, что за одно поколение, за 25 лет, мы можем добавить 18-19 тысяч долларов к ВВП на душу населения. За свою жизнь я видел разный рост ВВП. Иногда хотелось, чтобы он был больше, но если есть хотя бы 1% роста ВВП, если экономика является преуспевающей, а у нас самая преуспевающая экономика в мире, если вы не будете останавливаться, то со временем, через 20 лет, люди будут жить намного лучше, чем сейчас. На первом собрании акционеров Berkshire Hathaway количество людей, пришедших туда, составляло 12. Это были дяди и тетя Уоррена и другие родственники. Из чужих людей, по словам самого Баффета, было 2 человека. Сегодня ежегодное собрание акционеров собирает по 40 тысяч человек. Миллиардер рассказал, что не представлял и не планировал, что его ждет такой успех. По его словам, он просто шел шаг за шагом, не заглядывая в будущее. Затем Уоррен Баффет поделился, каким он видит свое наследие. «Я хотел бы стать самым старым из живущих в мире людей. На самом деле мне нравится преподавание. Если я был хорошим учителем, значит, многие студенты получили хорошие знания. За эти годы я часто выступал в университетах». Также Дэвид не забыл спросить у Уоррена о том, есть ли у него что-то такое, что бы он хотел сделать, но еще не сделал. На что Баффет ответил, что у него ничего такого нету. Предприниматель считает, что нет никакой пользы в деньгах. Есть польза только во времени. Деньги в виде путешествий, домов и яхт для него не важны. Деньги важны для бедных, считает Уоррен, поэтому он и отдает свое состояние на благотворительность. В конце своего интервью Баффет дал совет молодому инвестору, который хотел бы продолжить его дело. Миллиардер рассказал, как добиться хотя бы близко того, чего добился лично он. Думаю, что нужно искать работу, которой бы вы хотели заниматься, даже если вам не нужна работа. Скорее всего, мы живем всего один раз. Хотя часто говорят и другое, но скорее всего раз. Не стоит проживать жизнь в кровати. Если вам удастся заработать на 10 или 20% больше, это не так важно, как жениться на правильном человеке и работать на работе, которая бы вам нравилась, даже если бы вы не нуждались в деньгах. Я нашел такую работу, и я работаю половину своей жизни, и мне повезло, что в ранние годы я понял, что именно я люблю делать. Не меняйте это на деньги. Не гонитесь за тем, что на этой неделе или в следующем месяце сможете заработать больше денег.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

будете в Маджалисе, не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Буневский район, селение Бацадан. Основа населения примерно в X-XI веке. В названии селения положен корень «бац», в переводе с аварского, означающий «волк». Поскольку рядом с аулом множество лесов, в которых водятся волки, такая версия происхождения названия аула кажется весьма правдоподобной. Первое упоминание аула Бацада относится к 1667 году и связано с сильным землетрясением. Ислам пришел в аул в середине 15 века. Бацадинцы принимали активное участие в войне с Надыршахом и также Кавказской войне. Источники утверждают, что Шамиль неоднократно бывал в Бацаде и останавливался у своего кунака, ученого-арабиста Осман-Гаджи. 134 бацадинца участвовали в Великой Отечественной войне. 68 из них не вернулись в родной аул.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Мы продолжаем исследовать эту жизнь. И сегодня мы погружаемся с вами в тему денег вместе с Алишером Исаевым. Вот смотрите, для меня очень важно, я постоянно, по сути, в поисках вот неких лайфхаков, чит-кодов, так скажем, которые позволяют выходить на новые уровни в заработке. Давайте сегодня именно вот эти нестандартные какие-то решения, рычаги, которые именно позволяют выходить на новые уровни. Погнали.
2: Да, добрый день.
1: Да, Алишер, спасибо. Немножко расскажите о себе, чтобы аудитория поняла и уже с уважением слушала всю дальнейшую информацию.
2: Ну, отлично. Спасибо за приглашение. Меня зовут Алишер Исаев. Я сам с Узбекистана. Мой путь проходил от обычного офисного сотрудника, менеджера. Начинал вообще финансистом, далее ушел в продажи. В 2002 году начал работать в компании Procter & Gamble. Менеджером по продажам, работал в Ташкенте какое-то время, в Алмате. Вот. И дальше по карьерной лестнице я был таким неким серийным CEO, управлял несколькими крупными компаниями, в том числе самой крупной дистрибьюторской компанией в Узбекистане, которая называется Belton Trading. Мы были дистрибьюторами таких крупных вендоров, как Colgate Palmolive, Nestle, Heinz, Щедрое лето, Маква и так далее. Далее я был руководителем CEO одного из самых крупных производителей сок в Узбекистане. Начинал там коммерческим директором. Далее был CEO компании. Вот. И из крупных компаний я работал в компании SAP. Это IT-компания. Самая крупная немецкая IT-компания. Такой некий гигант в своей отрасли. И года 4 назад ушел, скажем так, на пенсию. Вот. Начал заниматься предпринимательской деятельностью. Ушел из найма. На сегодняшний день являюсь основателем нескольких проектов. Это в том числе самый крупный бизнес-клуб в Узбекистане. Сооснователем являюсь одной из самых крупных IT-компаний в Узбекистане, которая занимается автоматизацией CRM для дистрибьюторского бизнеса. У нас 45% доли на узбекском рынке. Есть офисы в Саудовской Аравии, в Алмате есть офис, в Ташкенте основной офис. И на сегодняшний день делюсь знаниями в инфобизнесе. У нас есть продукт, через который мы передаем знания, опыт, как правильно быстро расти владельцам бизнесов.
1: Давайте погрузимся теперь. Вот вы, по сути, идеальный пример того, как можно постепенно расти эволюционно, да, но при этом как бы вот этот наблюдается, да, путь прям реально, можно сказать, там с нуля до там уже владельца бизнеса. И вот давайте пройдемся на каждом этапе, что нужно сделать такого ключевого, чтобы как раз-таки вот так вот расти. Давайте вот рассегментируем вот эти этапы ваши и погрузимся в каждый по отдельности.
2: Ну, смотрите, постараемся адаптироваться под сегодняшнюю тему, озвученную, да. Я сам вырос в семье обычного преподавателя, там у меня родители преподаватели, но они были в разводе, и у меня мама растила троих детей, да, я вот старший сын, две сестренки, вот, и жили, ну, скажем так, не пировали, вот, и с детства у меня такое было отношение к жизни, что, чтобы вырваться, нужно быть номер один в том, чем я занимаюсь, и вот это, наверное, какая-то детская травма, что ли, я не знаю, где вот если я чем-то занимаюсь, вот у меня страх, что если я буду номер два, будет что-то нехорошо. И всегда вот занимался спортом, там, да, какие-то были достижения, например, там в юношестве, а далее там в бизнесе, каждый раз, когда что-то мы делали, там где, в каком бы проекте я не участвовал, я старался быть всегда номер один. Вот, и, соответственно, вот работая в Procter & Gamble, у меня сертификат за лучшие показатели по продажам в Центральной Азии, Кавказе, да, вот у нас был наш регион. В соках, например, мы были номер два сок, в одном из годов мы стали номер один, там, по-моему, 2013 год это был. Вот, ну, как-то так. Вот. И на сегодняшний день на рынке Узбекистана в инфобизнесе по долям рынка, если в денежном выражении, тоже номер один на рынке, то есть мы делаем самую большую выручку в Узбекистане, самый большой бизнес-клуб в Узбекистане. То есть путь такой, что чем бы я ни занимался, есть страх не быть номер один.
1: Давайте теперь вот рассегментируем вот эти этапы и поймем в каждом этапе, что важно сделать. Вот какие вот вы видите вот эти этапы развития человека, скажем так, ну вот, вот эти карьерные?
2: Ну, надо понять, во-первых, от чего зависит, то есть от чего зависит успех в той или иной отрасли. То есть в моей отрасли, например, мне, вот, например, вот на сегодняшний день я занимаюсь предпринимательством. И есть очень много путей, как этим можно заниматься. И обычно всего лишь 1% людей делают это правильно. 99% неправильно. Вот мы до подкаста, да, вот с вами да. Там коротко поговорили. Например, есть некий путь, как правильно и, во-первых, правильно, во-вторых, быстро вырасти. А многие начинают изобретать велосипед. Вот, например, я вам задал вопрос до подкаста, а кто, например, номер один в мире вашей отрасли? Нет ответа. Вот. Хотя вот в том виде спорта, которым вы занимаетесь, вы очень хорошо знаете, что там номер один, например, в боксе – это Тайсон.
1: Да.
2: А для чего это нужно? Да? То есть, чтобы добиться результата, неважно в чем, там, если, там, может быть, там, кто-то из зрителей является обычным менеджером, кто-то там предпринимателем, есть формула результата. Результат – это две составляющие. Да? Это точность умножена на силу. Там, условно, вот если вы там увлекаетесь боксом, нужно сделать нокаут. Нокаут вашему сопернику. Две вещи – точность и сила. То есть, чтобы… точность, что это такое? Это ударить, попасть в челюсть достаточно силой.
1: Да.
2: Вот. А если вы бьете сильно, но не в челюсть, там, в плечо условно, то есть нокаута не будет, скорее всего. Да, и наоборот, вы попадаете в челюсть, но не точно. Почему некоторые умные люди, они там неуспешны? То есть они умные, они знают, куда бить, но они неуспешны, потому что этого недостаточно. То есть нужна еще сила, чтобы…
1: Настойчивость.
2: Настойчивость, сила.
1: Окей.
2: И вот здесь у многих предпринимателей или у многих, неважно, там, менеджеров, наверняка есть сила. То есть они стараются, там, с утра до ночи работают, но бьют по плечу.
1: Но мало точности.
2: Да, мало точности. Например, в бизнесе как можно правильно найти эту точность? Очень легко, достаточно. Надо найти того, кто номер один в мире.
1: Все, это у нас первый такой закон. Находишь того, кто в твоей сфере номер один.
2: Да.
1: Неважно, кто ты, сотрудник, фрилансер, предприниматель. Все, первое, методология. Находишь человека номер один или компанию. Окей, все, зафиксировали. Дальше.
2: Например, вот сразу буду приводить какие-то примеры. Да. Да? Например, в моей отрасли я занимаюсь тренингами. Да? У меня номер один это Алекс Хармази. Условно там. Что я делаю? Второй шаг. То есть я, да, нашел. И что дальше? Дальше я иду в команду Алекса Хармази и узнаю, кому было бы интересно со мной поработать из топ-менеджеров. Вот. И на сегодняшний день у нас один из топ-менеджеров команды Алекса Хармази работает в нашем проекте в качестве адвайзера, да, там некий консультант, который показывает, как быстро стать номером один в мире.
1: Это супер. Я вообще, на самом деле, отлетаю тут периодически, потому что я думаю, так, как с кем договориться, этот сможет, не сможет. Извиняюсь, потому что для меня это тоже очень полезно. Супер. Окей. Гениальная команда.
2: А теперь проблема в чем? То есть вы создали некий сад. И когда вы приглашаете сотрудников себе на работу, у них есть два варианта. Первый. Вы обычная там ИПшка, и к вам приходят ради денег. Там, вы там платите 300 тысяч тенге, кто-то им предложил 350, они от вас уходят. А тут вы говорите, слушай, да, это могут быть те же самые 300 тысяч
1: те
2: тенге.
1: Те же самые, да.
2: Да, возможно, даже меньше, возможно, 250, но у него будут наставниками
1: легенды,
2: в его сфере.
1: И у
2: них
1: мотивация...
2: у него будет возможность, там, условно, раз в неделю, раз в две недели общаться напрямую, задавать вопросы.
1: Топ-менеджером из Франции.
2: Абсолютно.
1: Леруа Мерлен, а как бы он там, окей, на 100 тысяч больше получит другой компании, но у него не будет профессионального Абсолютно. Личностного
2: Абсолютно.
1: Роста.
2: Абсолютно. Вот, например, у меня есть маркетолог в команде, которого консультирует чувак из компании King Kong, австралийская компания, там они, по-моему, 7-8 миллиардов долларов делают. Они специалисты по таргетингу. И мы нанимаем для своих сотрудников консультантов, чтобы они их консультировали.
1: И вот сколько этот парень, таргетолог из Кинг-Конга, у вас берет, если не секрет?
2: Он чуть-чуть дороже, он берет $450 в час. Но мы его там по необходимости
1: приглашаем. Но там опыт типа такой,
2: нет,
1: что...
2: Нет, это вообще вот это взрыв мозга,
1: когда... То есть ты как бы к этому логически вряд ли придешь.
2: И ты не придешь к этому. Это годы наработок.
1: Это другой рынок, другой опыт.
2: Смотрите, это же... Зачем изобретать велосипед?
1: Да, да, да, да, да.
2: И вот последнее наше общение с нашим маркетологом было такое, что он приходит, рассказывает мне стратегию, где там что нужно сделать. Я не соглашаюсь, я начинаю с ним спорить, и у него аргумент. Вот он мне сказал сделать так. Я
1: говорю, окей. А ты колхозник, подожди.
2: Да, да, да, ты колхозник, да? Он говорит, показывает, разбирает. Я первый раз в жизни увидел, насколько разобранная, то есть насколько точно бьет в таргет эта компания. То есть мы там условно бросаем гранату, он там, я не знаю, с перочинным ножиком идет и там по одному собирает лиды, да, там за копейки. И там он абсолютно даже делит в таргетинге тех, кто там посмотрел до 3 секунд твой ролик, там с 3 до там, 15 секунд, дали там еще что-то, дошел до такого этапа. Там разделил сегмент клиентов там, на 7-8 категорий именно по заинтересованности в просмотре. И пока для каждого отдельный контент, что нужно для него, чтобы он дальше смотрел больше 3 секунд, что нужно здесь, чтобы там конвертировать дальше. Это просто взрыв мозга. Я думаю, что, ну, как бы, и ну, вы, и я, мы
1: вряд
2: там...
1: Вряд ли тут да, будет да, какой-то да. курс, который тебе объяснит, как да, это делать.
2: Да. Мы можем до этого там, лет через 50 дойти сами, да, конечно, да, да, да, но да, зачем? Да. Есть хороший фильм, называется «Время», «In Time». Вот, наверное, помните, да, когда вот они покупали время, там, у каждого там на руке, там, некие минуты, часы, которые остаются, да? И задача – покупать время... других людей. Этот специалист, он там 30 лет работает в компании. А у вас два пути. То же самое сделать, 30 лет отработать в компании или там за 450 долларов в час купить то, что он, то, чему он научился за 30 лет работы.
1: Супер. Ну, это то же самое и с книгами, и с обучениями, и так далее, и так далее. Абсолют. Супер. А можно теперь вот про вот этот сад и про бабочек поговорить? Да? То есть вот первый вопрос, как сделать такой сад? Какие еще есть параметры в этом саду, помимо вот этих крутых ребят у тебя в команде, что еще нужно сделать для этого сада, чтобы туда прилетели классные бабочки? Еще раз, да, то есть сад — это компания, да, на всякий да, случай, да, да, да, да? Бабочки — это у нас сотрудники, да? То есть,
2: да, чтоб... да. Ну, смотрите, всегда продается будущее.
1: Угу.
2: То есть почему от вас уходят сотрудники, когда там кто-то на 20% больше предложил зарплату? Потому что он сравнивает сегодняшний день с сегодняшним днем. То есть, условно, вы у меня сейчас работаете за 300 тысяч. Кто-то вам предложил 400, вы ушли. Если я вам смогу показать, доказать на примерах других сотрудников, показать, как это можно дойти, что сегодня, да, вы получаете 300, но завтра это будет 600, завтра это будет там, 2 миллиона, а завтра это будут, возможно, какие-то партнерские со мной отношения, кто будет уходить? То есть в моей практике, я такой практикующий CEO, да, там, управленец, у меня за последние, наверное, 15 лет моей практики текучка практически нулевая. Там, ну, там, возможно, были какие-то там исключения, там, ну, это даже не один возможный процент.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
3: В настоящее время люди разделились на две части. Первая из них поддерживает чтение и любые другие формы саморазвития. Вторая утверждает, что это просто пустая трата времени. Первая уверяет, что чтение благоприятным образом воздействует на все сферы жизни человека. Вторая всеми силами пытается доказать, что кроме вреда оно больше ничего не приносит, так как отрывает человека от действительности, погружая в воображаемые миры, и тем самым делает его менее социально приспособленным. Но так ли это на самом деле? Время. Время – это то, из чего состоит вся твоя жизнь. И как несложно догадаться, у каждого из нас время ограничено. Многие из нас привыкли тратить свое время впустую, так как будто оно для них ничего не стоит. Мы всю свою жизнь гонимся за деньгами, успехом, славой, признанием, но при этом позволяем нашему времени бездумно ускользать, как будто у нас есть его безграничные запасы. Мы привыкли тратить такое огромное количество времени впустую, прокручивая ленту Инстаграма, перелистывая каналы по телевизору и прокачивая своего игрового персонажа. И уже стабильно, в конце каждого дня мы задаемся одним и тем же вопросом. «Да куда опять ушло все мое время? Почему я ничего не успеваю?» Сколько времени уже прошло с момента, когда ты проснулся? И сколько времени ты уже успел потратить впустую? 5 минут? 25 минут? 1 час? Задумайся над этим. Если ты тратишь впустую всего 5 минут каждого часа, когда ты бодрствуешь, а это около 16 часов, то в день ты тратишь около 80 минут впустую. 80 минут в день, 560 минут в неделю, 29 120 минут или 485 часов в год. У тебя действительно нет времени. То, что чтение полезно, многими воспринимается как аксиома. И если поинтересоваться у людей, что именно полезного получает человек от чтения, большинство скажут о расширении кругозора, увеличении словарного запаса, способности лучше общаться с людьми, развитии памяти и мышления и тому подобных вещах. Но что если я скажу тебе, что чтение без преувеличения способно продлить твою жизнь? Ейльский университет. Исследование на тему влияния чтения на организм человека. По результатам исследования ученые смогли обнаружить связь между чтением книг и увеличением продолжительности жизни. 12-летние исследования показали, что у людей, которые читали в неделю более 3,5 часов, риск преждевременной смерти в наблюдаемый период оказался ниже на 23% по сравнению с теми, кто не читал книги. Ученые обосновали свои результаты тем, что чтение способствует увеличению связи между мозговыми клетками, что в свою очередь снижает риск нейродегенеративных заболеваний, которые укорачивают жизнь. А между тем, сотрудники университета Сассекса в Великобритании пришли к выводу о том, что чтение способно снижать уровень стресса на целых 68%. А ни для кого не секрет, что стресс – это очень опасный фактор многих заболеваний. Например, он может повышать риски инсульта и заболеваний сердца на 50 и 40% соответственно. Кроме того, чтение помогает замедлять возрастное снижение когнитивных функций и, возможно, даже развитие более тяжелых форм когнитивных расстройств, таких как болезнь Альцгеймера. К такому выводу пришли американские ученые из университета Раш в Чикаго, изучавшие данные 300 пожилых человек, средний возраст которых составлял 89 лет. Исследователи обнаружили, что в мозге тех, кто на протяжении жизни увлекался чтением, реже наблюдались признаки развития деменции, то есть такого заболевания, при котором происходит деградация памяти, мышления, поведения и способности выполнять ежедневные действия. И это подкрепляет результаты другого исследования, которое установило, что у пожилых людей, которые на протяжении своей жизни много читали, было в 2,5 раза меньше шансов на развитие болезни Альцгеймера. Еще один плюс заключается в том, что чтение благотворно влияет на сон. Согласно выводам медиков из клиники Майо, чтение книг перед сном способствует улучшению сна, помогая нашему переходу от бодрствования в состояние сонливости. А вот использовать смартфоны перед тем, как отправиться в кровать, не самая лучшая идея, потому что это плохо влияет на качество сна. Дело в том, что свет, который излучает экраны смартфонов, снижает выработку гормона мелатонина, который напрямую связан со сном.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.